0: развод.
1: Ну, а если хочешь, оставайся здесь. Выбирай.
2: Ну, а Томми?
1: О, Томми. Нет. Нет, Томми останется со мной.
2: Я не отдам документов и не отдам сына.
1: Ну, тогда пеняй на себя. Я потребую развода через суд, а разведенная жена не может иметь сына. Закон на моей стороне. Ребенок останется у меня.
2: Послушай, Том, я многому научилась за сегодняшний день, а сейчас я снова убедилась в том, как низко ты пал. Ты готов торговать даже своей честью, но документов я тебе не верну. Хотя бы ты и отнял у меня сына. На карту поставлена судьба многих детей, и я не вправе пожертвовать ими ради своего ребенка.
1: Ладно, ладно, я передумал. Можешь уйти к нему и взять с собой Томми. Получишь развод. Но, Нокс, вы видите, я совсем не такой плохой парень, а? Отдайте документы. Маргарет, Маргарет, верни их. Ты же знаешь, документы не должны быть оглашены в Конгрессе. Верни их. Берегись, Маргарет. Я устрою такой скандал. Твое имя станет достоянием улицы. Тебя будут поливать грязью на всех перекрестках.
2: Ты меня совсем не понимаешь, Том. Что мне эти самые грязные сплетни и болтовня бульварных газет? После того, что сегодня со мной произошло в доме моего отца, я ничего не боюсь. И я не боюсь скандала, который ты можешь мне устроить. Для меня было бы счастьем уйти к Говарду. Пусть ты не дашь мне развода, я ушла бы и без развода, я гордилась бы своей любовью, даже если бы она и не была освящена вашими законами. Я была бы самой счастливой женщиной на свете. Но мы не можем красть счастье других. Говард, когда я пришла к тебе вчера вечером, я была слепа, но я тогда еще не знала всей низости, всей подлости того мира, в котором я живу. Сегодня у меня открылись глаза. Я поняла, что их мораль не стоит и гроша. Для них существует только один Бог и один закон. Это доллар. Отец, муж, вся семья готовы были продать меня за право дальше грабить и обворовывать других. О, теперь я поняла, в какую суровую борьбу мы с тобой вступили, ты и я. Я живу в пещере разбойников. Больше того, я дочь атамана разбойников. Всю мою жизнь я пользовалась плодами разбоя. Значит, я была соучастницей кражи? С меня довольна. И ты должен помочь мне, Говард.
3: Я помогу тебе, Маргарет, ты знаешь. Ты думаешь, мне легко отказаться от тебя? Тяжело отказываться от счастья.
1: Не вернешь документов, не будет тебе ни развода, ни сына, ничего!
2: Ну что ж, ты заставишь меня остаться здесь пока что.
4: Возвращается Линда.
2: Линда! Ну?
4: Линда протягивает Маргарет заветную пачку бумаг. Чалмерс успевает перехватить их. Нокс бросается на Чалмерс. Документы падают на пол, их поднимает Маргарет. Чалмерс направляется к звонку.
5: О, миссис, он позвонит. Говард, останови его. Если он позвонит, слуги отнимут у нас документы. Ох.
4: Нокс опрокидывает Чалмерса. И вот бумаги снова в его руках.
2: Линда, воды.
1: О. Виски с содой.
2: Теперь вы пойдете в Конгресс, и вы скажете вашу речь.
3: Да, теперь я скажу мою речь.
2: Знайте, мое сердце принадлежит вам. Верю, настанет день, и мы будем вместе навсегда.
3: А пока?
2: Мы должны ждать.
3: Мы будем ждать.
1: Нокс, мы сыграли в ничью. Вы не получили этой женщины. Я тоже. Но она будет жить под моей крышей. Развода я ей не дам. Ах, мы оба ее не получим. Но вам это обиднее, чем мне.
2: Идите, Говард. Будьте смелым. До встречи.
4: Нокс уходит.
0: Чалмерс с трудом поднимается на ноги.
1: Маргарет, послушай, Маргарет, его речь произведет черт знает какой скандал. Ну, не так уж это страшно, как думает твой отец, а? Мало ли, раскрывалась афер, но власть все равно оставалась у нас. Шум стихнет. Все пройдет. Вот, может быть, и наша размолвка, она тоже пройдет. А? Ну, почему ты молчишь, Маргарет?
2: Не прикасайтесь ко мне. Пусть в твоих словах, Говард, прозвучит гнев людей, у которых крадут их счастье. Пусть твои слова приблизят будущее.

0: Вы слушали спектакль театра имени Моссовета «Кража». Запись спектакля была сделана 7 апреля 1955 года.
1: Сколько лет минуло с тех далеких дней, а до сих пор я не могу забыть того глубочайшего изумления, в какое поверг мой вопрос моего друга. Но уже через несколько минут ему открылась вся глубина моего неведения. То, что было известно любому мальчику моих лет, никогда не покидавшему свой дом где-нибудь на берегах Байкала или в самой глухой деревушке Поволжья, было совершенно неведомо мне, цыганенку, исколесившему не одну тысячу верст. Впервые услышал я от него об Октябрьской революции, гражданской войне, Красной армии. Горячие, сумбурные, странно убедительные речи моего друга, пытавшегося объяснить мне, что происходит в мире, довольно долго оставались темны для меня. Но он был парень настойчивый и не отступал с полдороги. Мое нехитрое представление о жизни сводилось к тому, что люди делятся на цыган хороших и всех остальных плохих. Вот с этой-то стороны и принялся за меня мой новый друг.
2: Выходит, коли ты цыган, так обязательно хороший. Значит, и этот Баро...
3: Широ?
2: И Баро Широ хороший.
3: Разбойник. Попадись он мне только. Я его...
2: Правильно. А ты вот мне еще что скажи. У цыган есть свои богатеи?
3: Барвале. Они конями торгуют. Большой куш берут.
2: Так вот, барвале хорошие?
3: Еще чего. Они, когда простых цыган видят, через плечо плюют.
2: Ага, значит, и цыгане не все хорошие. Есть у вас свои разбойники, богачи. А теперь скажи, я плохой или хороший?
3: Ты? А. Добрый.
2: А я русский. А вот та женщина, что тебе кочанок дала, украинка. Значит, и не цыгане могут быть хорошими. В том-то и дело, что бедные люди, и цыгане, и русские, и украинцы, братья, а богачи для них всех худшие враги. Фух, даже взапрел. А теперь скажи, ты знаешь, кто такой царь?
3: Знаю. Он плохой, он цыган не любит.
2: Да не только цыган. Всех бедных людей не любил и притеснял, и даже мучил. И вот бедные люди собрались и сказали: «Хватит, царь, ты над нами помудровал, теперь мы сами хозяевами будем». И дали царю по шапке.
3: Царю?
2: Ага.
3: Вот здорово!
2: Конечно, здорово. Ты только не совсем. Богатеи собрали силу и пошли войной на бедных людей, чтобы нового царя над ними поставить. И вот, братик, весь бедный люд поднялся на гражданскую войну за свою свободу и волю.
3: А кто победит?
2: Конечно, простой народ. Как богатей не рядятся, наша правда возьмет. И будет у нас повсюду власть советов, которая всю жизнь будет по совету простых людей решать, по добру и справедливости. Тогда и цыган никто притеснять не станет. Будут к ним с душой и лаской.
3: И если цыган коня украдет, все равно с лаской?
2: Эх, ты недотепа. Да ведь тогда и воровать никто не станет. Мы же сами хозяевами на земле будем. А у себя кому охота воровать? О, чуешь, братик, что такое власть советов? За нее идет на смертный бой Красная конница.
3: Возьми меня с собой. Я тоже хочу к красным конникам.
2: Маленькой ты еще. Но не печалься. Я и за себя, и за тебя буржуев порубаю. О, вы... видно, ужин принесли.
4: Собирайся, рыжий.
5: Куда мне собираться?
4: Куда, куда? За свое преступление ответ держать.
5: Ладно, ладно. Ой. Притвори дверь.
2: Ну, братик, иду искать свою правду. Да ты не поддавайся, держись. Стисни зубы, держись, и твоя правда придет. Обязательно придет. Ну, прощай.
3: Постой. На, возьми, на память возьми.
2: Трубка, фу, ну и образина.
3: Это Баро Широ.
2: О, вот он каков, голубчик. А ведь, видать, ценная. Ты ее, как худо будет, загони. Большие можно деньги взять.
3: Нет, тебе, от меня тебе.
2: Да я не курю, чудачок.
3: Возьми.
2: Ну, спасибо, братик. А что же мне-то тебе подарить? Гол я, как сокол, порты да рубаха.
4: Скоро ты, что ли?
5: Иду!
2: Ну, давай обнимемся на прощание.
5: Вот так, крепко.
2: Да не плачь тут, ты же мужчина. Ну, выше голову.
5: Смело мы в бой пойдем за власть советов. И как один умрем в борьбе за это?

последний раз полыхнул для меня рыжий факел его головы, и в комнате, именуемой холодной, как будто погас свет. Я прожил в станице без малого месяц, батрачу того самого важного человека, который поместил меня в холодную. Но мне так и не удалось узнать что-либо о судьбе моего друга.

А затем меня подобрал заезжий табор, и начались новые странствия. Долгими и трудными были эти странствия, но все же я нашел правду, о которой говорил рыжий парень. И не один я, а все мое бродячее племя. Мы шли к ней не прямо и не скоро, путанными колеями цыганских кочевий, но великий свет, озаривший всю советскую страну, не дал нам пройти мимо нашей правды. Мы нашли ее в верховьях Днепра, в глубине Смоленщины, в первом цыганском колхозе. Веками гонимые и преследуемые, лишенные своего клочка земли под ногами, кровли над головой, прочного дела в руках, наконец обрели цыгане чувство места и чувство Родины и сознание, что земля, которую мы столько лет равнодушно попирали ногами и колесами кибиток, кормилица и поилица, источник жизни и счастья.

Моя жизнь в ту пору ничем не отличалась от жизни любого колхозного паренька. Я окончил школу, и так как во мне обнаружились актерские способности, был направлен колхозом в театральные училища, подобно тому, как других моих сверстников посылали учиться на агрономов, врачей, зоотехников. Вскоре я стал актером одного из столичных театров. А когда в 1941 году началась война, я, как и весь народ, пошел сражаться за свою родину. И вот сегодня в штабе дивизии, когда генерал-лейтенант сказал нам слова благодарности, я и все мы поняли, что сделанное нами важно не только для нашей части, нашего полка, дивизии, но и для всего фронта, для Ленинграда, для Родины нашей.

0: Ну а трубка-то при чем, товарищ сержант?
1: Трубка-то? Да вот с трубкой-то и загадка.
2: Загадка? Какая?
1: Там в штабе генерал-лейтенант вынул из кармана трубку. Он набил ее табаком, примял табак большим пальцем, не спеша, со вкусом разжег и пустил голубое облако. И с этим облаком душа моя улетела в сновиденье. Мое страшное, мое поруганное, мое бедное и все же дорогое детство глянуло на меня очами Баро Широ. В руке генерал-лейтенанта была трубка Баро Широ, моя трубка, которую я подарил когда-то рыжему парню. Я не сомневаюсь, что другой такой трубки нет на свете. То была работа, выполненная искусным мастером. Как попала она в руки генералу, не знаю. Я впился в него глазами. Генеральская фуражка позволяла мне видеть серебристые виски, а его точный, словно на монете выбитый профиль, ничем не напоминал знакомца моих детских лет. А главное, кожа его засмугленного зимним солнцем и ветром лица была совершенно чиста. Время, конечно, могло изменить его черты, обесцветить волосы, но не могло же оно так потушить все краски этого единственного в своем роде облика. Так я стоял там и думал. Но теперь я понимаю всю нелепость своей мысли. Что может быть общего у заслуженного боевого генерала с батрачком, делившим со мной в деревенской тюрьме ломоть хлеба и крынку кислого молока? Но я хочу узнать, как и когда попала к генералу эта трубка. А сейчас вот я еще с большей силой ощущаю, как дорог мне этот далекий друг, впервые открывший мне доброту широкого мира и заронивший в мою детскую душу мечту о большой человеческой правде. Но что было мне делать? Я промолчал, и загадка осталась загадкой.
2: Вот уж верно, загадка. Да как же эта трубка попала к генералу?
1: В том-то все и дело. Узнай я это, быть может, узнал бы о судьбе моего дружка. Этот рыжий веснущатый паренек был первым большевиком, какого я видел в жизни.
3: А вы бы спросили генерала?
0: Ну не мог же я, простой сержант, спросить при всех генерала, откуда у вас эта трубка?
4: И все-таки ты обязан это узнать. Перед тем своим другом обязан. Мало ли как поворачивается жизнь человека. Может, ему сейчас трудно, может, он погиб и семью оставил. Знаешь что, товарищ Нарожный, я тебе устрою встречу с генералом.
1: Мудрено устроить.
5: Я с ординарцем его знаком. Василий, открой-ка дверь.
6: Встать!
7: Здравствуйте!
8: Здравия желаю, товарищ генерал!
7: Вольно, вольно. Ну? Как настроение, товарищи?
4: Самый боевой, товарищ генерал-лейтенант.
7: Так, стало быть, наступательное. Хорошо, хорошо. Я так понимаю, коли чертов остров нам на пути не стоит, так возьмем прямой курс на Синявино. Прорубимся к волховчанам. Разорвем кольцо блокады вокруг великого города Ленина.
2: Давно душа горит, товарищ генерал-лейтенант.
3: Хватит, постоял враг под Ленинградом.
7: Значит, принято единогласно. Гнать фашистов до самого Берлина.
3: До Берлина.
7: Так, так, так. Ну что ж, я согласен. Ну, тогда закуривай.
4: Попробуйте нашего табачку, товарищ генерал-лейтенант.
7: Да, спасибо, спасибо, гвардия старшина. Я трубку курю, а для нее вредно менять сорт табака. Да, мне эта трубочка чуть не четверть века служит. И бог даст, столько же еще послужит.
2: Коля, твоя трубка.
9: Моя.
7: Что вы там шепчетесь? А, кавалер! А ну, что у вас там за секреты?
2: Ну, Коля, давай, давай, Коль.
1: Товарищ лейтенант. Ух. Простите, простите. Товарищ генерал-лейтенант, откуда у вас эта трубка?
7: А что, хороша? Дорогой такой в целом мире не сыщешь.
1: Да-да, не сыщешь.
7: Но кто ее выточил, какой искусный мастер, я и сам не знаю.
1: Я не о том. Откуда она у вас? Товарищ генерал.
7: А вам, собственно, зачем это требуется, товарищ гвардии старший сержант?
1: А...
7: С этой трубкой связана целая история.
1: История?
7: Да. Вот какой любопытный. Много-много лет назад Мне подарил ее маленький несчастный цыганенок.
1: Под Чубаровкой. В Холодной.
7: Под Чубаровкой. Холодной. Постой, постой.
1: Дайте-ка свету.
7: Быть не может. Братик, ты!
6: Но прежде чем прославленный генерал произнес это родное, близкое слово, Нарожный уже знал, что встретил его, дорогого, далекого друга. Кровь отхлынула от лица генерала, как бы унеся с собой бурый налет загара, и на побледневшей коже отчетливо и ясно проступили рыжие пятнышки веснушек.

0: Мать, Москва это?
1: Москва, сынок, Москва.
0: Столица Родины?
1: Столица, столица, милый.
0: Надо же. Гражданских сколько? Девчат. Войны нет. Наяву это матери сон.
1: Господи, да ты поспи, сынок. Поспи, милый, я тебя покараулю. Спи, родной.

0: Чудится, мать мне, все это.
1: Спи. Спи, сынок.
0: Странно, вдруг все перед глазами встало.
1: Да спи ты, успокойся.
0: Словно ведет меня Зина по самороте. И рука у меня на перевязи.
1: Неугомонная. Да спи ты.
0: Зина.
2: Зина!
3: Саша! Саша!
0: Изменилась ты? С лица спала. А чё глаза такие беспокойные? Как жила-то тут?
3: Ты чудяк, Саша, ты о себе расскажи.
0: Ничего рассказывай. Живой я.
3: Вижу. Вижу, Сашенька, вижу. А я и не надеялась, Саша. Спрашивала о тебе всех, а смешно, фамилию не знаю, в какой роте, в каком взводе, ничего ведь не знаю. Ты хоть бы весточку какую прислал, Саша.
0: Да не для того, Зин, было. Досталось и тебе, вижу, скулы. Скулы вон как подвело.
3: Вначале трудно было, Саша. Уставала очень. А потом ничего, привыкла. Чуть посвободнее стала, так о тебе думала, как ты там?
0: Думала-таки.
3: Ну а как же, спас ты меня тогда.
0: Ну ты об этом не поминай. Досталось и вам, девчатам, знаю. Ну другая какая ты стала, а?
3: Нет, Саша. Нет, я такая же. Такая же я. Под смертью не ходим, разве сравнить? Устал, Саша.
0: Не бритый я, грязный, оборванный.
3: Я не знаю, откуда ты.
0: Тут у вас вон все чистенькие, побритые.
3: Ты же с войны настоящий, Саша, разве я не понимаю?
0: Вот это верно, Зин. Вот война была взаправдышная, ты верно сказал.
3: Ложись.
0: Чего?
3: Ложись.

0: Лежат тебе над Сашенькой отдохнуть.
1: Погоди, а меня не пошлют от вас там в госпиталь какой?
0: Нет, Саша, нет. Ну тебе в тылу будет лучше, чем у нас.
1: Без тебя-то? Да нет, Зин.
0: И Саша, сейчас спи.
2: Вот такие дела-то, парень. Куда я теперь? Прибило бы лучше. Тебе-то повезло.
1: Да, повезло. Зина!
0: Саша, я вот тут буду. Мне только выходить придется. У меня в трех избах раненые. Спи, родненький, спи.
2: Празднуют штабные-то.
1: Да что с вами, пусть веселится.
2: Веселиться-то вроде не с чем.
1: Ну как праздник все же. Ты не горюй, этого пирога на всех хватит. Сегодня они тут в тылу, а завтра запросто там оказаться могут.
2: Знакомая на тебе, что ли, сестрица-то?
1: Знакомая.

0: Нина! Вот гады-то гады, а? Неужто не дадут уйти с передка живым? А ну рывком! Черт, так ведь и смерть захватить, раз плохо может. А будь что будет.
1: Братцы, есть кто поблизости? Братцы, ранило меня.
2: Куда тебя?
1: Руки. Все, отвоевался, видать.
2: Да погоди ты, погоди, в санчасть тебе надо. Я с санитарами сбегаю, а ты лежи, а?
1: Не уходи, не выдержу я.
2: Да ничего, потерпи.
1: Не уходи, посиди со мной, а то одному помирать страшно. Посиди, я недолго.
2: Ну что ж так-то, что ж так-то, помочь ничем не смогу. А то с санитарами сбегаю, на тропе замету сделаю, и найдут тут тебя.
1: Прощай, парень, не найдут тут меня.
2: Найдут. Санитары. Санитары. Никого.
3: Нет здесь никаких санитаров. Чего тебе?
2: Тут раненый лежит с нашего батальона. Я на тропе замету сделал.
3: Где?
2: Влево от кустов, там видать.
3: Да может, помер твой раненый?
2: Жив. Жив. Слово я ему дал, что придете.
3: Да иди ты.
2: Тогда с вами пойду. Провожу.
3: Ну ты что, чокнутый, что ли? Мало тебя фриц угостил, еще захотел. Ложись!
4: Ложись, сынок. Спи. Спи.
2: Ползком проползем. Фу ты. Эйди. Слышь, привел этих санитаров. Не обманул.
3: Молчит. Гляди, что у него с руками-то.

0: Ну ладно. Чего глазеть-то? Уснуть думал. Не получится.
1: Да. Не выходит. Все как там на передке, думаю. Дрожит, наверное, моя родная рот в продуванных шалашках. Кого-то беспременно сегодня пришлепнет. Может, сержант. Не понравился он мне сегодня утром. А я тут в тепле, в сухости, в покое. Зина! Зина!
2: Что вам раненый?
1: А Зина где?
2: А Зины нет. Спите, раненый.
1: А где она?
2: Ну что дала Зина? Вызвали ее.
1: Куда вызвали? Она же не должна была никуда идти.
2: Мало ли что не должна. Мы люди невольные, приказали и пошла.
0: Да не могут на гулянку приказать пойти, не загибай.
2: Ну не приказали, не приказали. Какой-нибудь предлог нашли. Ну что вы так беспокоитесь, раненый? Говорила мне Зина, что ждет кого-то с передовой. Вы будете?
0: Он.
1: Я.
2: А ничего не случится там с вашей Зиной. Ну поест как следует, ну выпьет, ну потанцует с кем-нибудь. Да вы не волнуйтесь, не расстраивайтесь и не переживайте.
1: Да я и не переживаю, но...
2: Вот и правильно. Вот и не переживайте. Подумайте, сколько времени прошло.
1: При чем тут время?
2: Подумайте. Вас как звать?
0: Ну не мешай ты ему, пусть поспит.
3: Безупречное утро.
1: Жора!
3: Как будто в тумане. Да, листанов перламутра, небо холодное дальнее. Где наша первая встреча, жаркая, острая, тайная? В тот летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи, тебя я умоляю.
4: А утро-то какое? А воздух? А тишина? Странное дело, ребят. О женщинах совсем не думаю, и во сне не снятся.
1: С чего я? Снится-то тут.
4: Как чего? Молодой я.
1: Молодой?
4: Ага.
1: Знать, довела тебя передовая, парень. Ты с Марьей на всю жизнь таким остаться можешь.
4: А у вас что, не так, что ли, ребят?
1: У нас?
4: Ага.
1: У нас не так. Нам сейчас только подавай, мы не растеряемся, верно, парень?
4: Правда, Сашок?
5: Ну, какие бабы живут? Другие мысли у нас, где пожрать, где курево дастся.
4: Как какие? Живые ведь, понимаешь, из такой мясорубки и живые, это понимать надо.
5: Тяжелые у тебя раны, а бабах-то?
4: Кость перебитая. Месяца два, а ты и три отправляюсь верняком. Сань, думаешь, я не устал? Думаешь, мне жрать неохота? Все это суета-сует. Главное, солнце вижу, небо вижу, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев. Это понимать надо.
5: Вот курево у нас в конце.
4: Саня, курево ерунда. Курево мы в любой деревне достанем. Вот сейчас дойдем до подпункта и получим. Да не на один день, а дня на два, на три. Это ж по целой буханке черняки на брата получается. По пачке каких-нибудь концентраторов, а зажрые мясо по банке каких-нибудь консервов. А потом какой-нибудь довухи на печку, тепло и сыть.
1: Довухи?
4: Ага.
1: На печку?
4: Ага.
1: А что ты с ней делать будешь?
4: Я-то?
1: У тебя кость-то перебита.
4: Ага. Прошу. Вдыхая розы, аромат, тенистый, вспоминая сад, и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда, зажгли вы вдруг во мне любовь, ушли, не вернулись вновь, но слово нежное люблю, я не забуду никогда, а моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг сияние дня. А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Вам возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю, моей любви упрека нет, а вас по-прежнему люблю.
5: Теперь нам по пяти.
6: теперь погулять им. Вань, не боли головка, теперь погулять.
4: А моя любовь не стройка дыма.
6: Мужа дома нету.
4: Что тает вдруг в сиянии дня?
6: Мужа дома нету.
4: А вы прошли

0: Полиголовка, теперь погулять.
1: Где же этот пункт находится, товарищ лейтенант?
2: Перевели его куда-то.
1: Как перевели?
3: Куда, товарищ лейтенант?
2: Никто ни черта не знает. Ближе к тылу, наверное. Слушайте, и кончайте вы с лейтенантом. Не в строю мы. Володька я. Володька из Москвы. Вот так и зовите. Я ж сам, как вы, 2 года в рядовых отпахал, а война началась, так меня на 3-месячный кубари привесили. Они мне... Я за себя привык отвечать, понимаешь? За себя. А мне взвод сучили, всех из запаса сунули.
3: Ну что, бывает.
2: Ладно. Звать вас как?
3: Александр я.
1: Я Жора.
2: Срочную служили?
3: С 39-го.
1: 38-го.
2: Тогда понимаете...
1: Товарищ лейтенант, давайте договоримся. О войне больше ни слова, знаете? До сих пор в ушах звон стоит.
2: Ты что? Все забыть, что ли, хочешь?
1: Ага. Я тишину слушаю.
2: И недолго ее слушать ты придешь.
1: Я знаю. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыта. Арбуз на арбузе и триум нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в рассветную стыть, на скучном зевать в карауле. 3 дня и 3 ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. Густой бородач ударяет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я уберу звонкий, как бубен ковун, и ножиком вырежу сердце. Красота, а?
2: Красота. Красота. Вот был у меня на передке вот такой вот. Вся ему красота да красота, а сам в первый же день к немцам подался. Ведь поймали. Ведь хлопнули перед строем, все как положено, а меня за шкирку. Говорят, как ты врага не распознал? А я его знал-то. 2 недели как формировались, да не враг. Дрянь струсит.
3: Правда, Жор, что-то все красота да красота. На поляну вышли красота, Сань. Лес увидел красота. К ручью вышли опять красота.
1: Сань, ты понимаешь, что деревенство? Тебе все привычно, а я из города. Я городской, понимаешь, я наборщик типографский.

0: ты знаешь, куда свыканем, если ты наглый?
1: Володь, ты чего?
2: Дурак. Вы же рядовой.
1: Ну, сядь.
2: Вы же на смерть никого не гнали. А я всю жизнь буду помнить глаза ребят своих, когда приказом на наступление выкладывал. Всю жизнь, понял? Володька, я для тебя так и зови.
1: Да, Володь,
2: понял?
1: Володька, что ты? Подает.
2: Брось висеть, живо.
0: Че?
1: Место не для свиста. Бои были, люди погибали.
0: А, вот ты о чем.
2: Телячий восторг не сошел, что живой.
1: Правда, Жор, чего ты в санроте не остался?
0: Сань, свобода захотел. Понимаешь, свобода – это великое дело. Хоть на месяц, хоть на два сам себе хозяин. А в армии все по приказу делать приходилось. А так, захотел – в деревню вошел. Захотел – мимо прошел. Захотел – на трап повалялся. В общем, свобода – это великое дело. Первая встреча. Непамятные речи, милая, словно случайно, тебя я умоляю,
3: слова. Не Жора он, Григорий.
4: Выбраться. В госпиталь придем, родным напишем.
3: Напишем, только правды не надо.
4: Конечно, не надо. Погиб смертью храбрых в боях за родину.
3: Нужно бы лапником закидать.
4: Не надо. Проезжий поедет, захоронен. Ну, Жора, и пришлось тебе 2 месяца отгулять. Прости. Прощай.
0: Дурак.
3: Кто?
4: Я. Дурак.

0: К матери ехать надо. В Москву. Повидать. Саня. А знаешь, что меня всю дорогу мучит?
1: Ну.
0: А какой смысл вот этих наших наступлений безудачных?
1: Почему безудачных? Гнали немцы опять погоним.
0: Ты был на передке. Ты видел. Они сильнее нас. Они организованнее, они умелее.
1: Вот это верно. Умеет гад воевать.
0: Народу. Сколько ж народу поубивало, Сань. Жалко.
1: На то, наверное, война, Володь. Чтобы убивала.
2: Жора!
3: Чего снилось-то?
1: Чего не снилось? Ни плохого, ни хорошего. Проснулся, тоска как.
3: Ну, а с чего радости-то быть? Я-то отвоевался. Какой ценой? Ну, а твоя судьба известна. Отлежишься здесь опять передок. А там, ежели повезет, ранит. А вот ежели нет...
1: Это ясное дело, что в каком-то из боев прибьет нас. Знать бы в каком. Я потом сейчас думаю.
2: Зина!
4: Ну, что вы кричите, раненый?
2: Зина где?
4: Вышла Зина. Рана болит? Тогда спите, раненый.
1: Значит, не вернулась еще.
4: Ну, сказала же я, нету Зины. Спите, спите.
1: Какой сон. Какой уж сон, когда все как взаправду.

0: Чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем. Фриц, власть у меня сейчас над тобой страшная. Захочу — доведу, захочу — нет. Не знаешь ты, какой человек я. Ты вот листовка одна у меня есть. Все для вас, гадов, самолеты разбрасывают. Да к нам попадают. Пользуем так, на самокрутку. Еще кое для чего. На, прочти! И успокойся, паразит. Пойми, что русские над пленными не издеваются, а еще он в плену у вас кормит, гадов. Дай бог. Вон. Бутер. Навалом. Брод. Больше, чем нам дают, ебок.
1: Пропаганда.
0: Чего? Какая пропаганда? Правда это? Это у вас, Фриц, пропаганда. А у нас правда. Мог я тебя, гада, прихлопнуть, мог. Гранату под ноги и хана, валялся бы сейчас, кровью исходил.
2: И не стал. Почему? Да черт тебя знает, почему.
0: Потому что люди мы, а вы фашисты. Вижу, и охмуренный ты Гитлером человек. Фашист.
1: Ебенькаль фашист.
2: Не фашист, говоришь? Тогда скажи, Гитлер капут.
0: Ну, правда, если ты не фашист, то скажи, Гитлер капут. Ну, скажи, скажи. Молчишь, зараза. Значит, фашисты есть.
1: Нет, фашист. Дочь солдат.
0: Я понимаю, что солдат. Но ведь фашист ведь.
1: Фашист. Ein ordinärer deutscher Soldat. Deutscher Soldat.
0: А, заладил. Зальдат, зальдат. Правда, чего я ставил? Политбеседу тут проводить буду, что ли? Ты, главное, понял, что я тебя убивать-то не буду. Фриц! Понял, говорю, что я nicht schießen тебя. Я nicht schießen тебя. Verstehst?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ich habe alles verstanden. Ja. Krieg ist Krieg.
0: Ja. Поговорить бы, Фриц, с тобой. Да немецкого не знаю. Спросить, какая у тебя, гада, в Овсянникове оборона? Сколько минометов, сколько орудий? Слов-то нет. Многое любопытно. С кормежкой, как там у вас? Сигарет сколько в день, гады, получаете?
1: О, сигареты. Бита.
0: Ой, ой, бита. Ой, портсигар какой. Да убери. Ваш по сравнению с нашей маршанской трава. Черт, вертится в голове какой-то. Геносе Купфербарт. Генос. Геносе. Может, Куперфарт.
1: Найна, найна.
0: Ну да, это из учебника откуда что-то. Черт, плохо в школе немецкий учили. Зубрили стишки какие-то. Ну нафига? Как бы сейчас спросить-то было? Фриц, ты... Ну, ты вот до войны-то сам. На гражданке кем был? Арбайтер? Или Бауэр?
1: Klar, nein. Ich war Student. Student.
0: Студент.
1: Студент.
0: Студент.
1: Студент, я.
0: Вроде моего ротного, значит. Ротного моего тоже из вуза в армию забрали, когда война с вами, гадами, началась. Чего ж ты, Фриц? Студент, грамотный вроде. А пошел с фашистами, что ли в Гитлере не разобрал?
1: Нет, фашист. Kein Nazi. Oh. Man hat mir befohlen.
0: Сболтал.
1: Und ich bin gegangen. Aber ich bin nicht
0: сказал бы лучше, куда моего напарника дели, с которым на посту стоял. Его ты не будешь шисан. Ну ты доволен, что в плен ты попал? Что отвоевался? В плену, ясное дело, не малина. Но жить будешь. Ладно, Фриц. Идти нам надо. Отведу тебя к комбату, там ему все сам расскажешь. Тогда, может, с тобой за Волгу, в штаб бригады по... В общем, куда надо с тобой пошлют. А мне тоже туда надо. Ком! Постой-ка, Фриц. Слушай, как у вас там по-немецки девушка будет?
3: Так, опять в руку и опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас таких ранений. Я повторяю, товарищ медсестра, обратите внимание.
4: У него два пулевых ранения.
3: А это ничего не значит. Они там по-разному ухитряются делать.
4: Куда ты, Саша?
0: Я не понял, старшую, ты чего? Про меня, что ли?
4: Саша, ну-ка сядь, пожалуйста.
3: Но?
4: Саша, ты мешаешь мне.
0: Подожди. Ты чего думал? Самострел я? А ну, говори.
3: Молчать.
0: Да ты чего? Да ты что? Ты вот роту.
4: Саша.
0: Роту собери вот тут. Я ведь с тобой какой угодно. И вот с этой ротой-то да в наступление. И вот с этой ротой-то да в разведку. Вот там бы посмотрел я на тебя, штабная ты, скотина. Фу, пошел отсюда. Беги ты.
3: Прекрати истерику.
4: Уйди же ты.
3: Товарищ медсестра, прекратите истерику. Как его фамилия?
4: Я прошу вас, не мешайте мне работать.
3: Распустились там, на передовой.
0: Кто этот старшой, а?
4: Он, Саш, он этот, и штаб он. Забудь о нем, пойдем, а?
0: Вы что тут не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? Mm. За немца!
4: За какого немца?
0: Как? Фрица ж я в плен взял. Фрица!

0: Нельзя к комбату. Больной он сейчас не в себе. И счастье у нас вышло. Убила вчера Катеньку нашу. Переживает комбат.
1: Слушай, погоди.
0: Нельзя.
1: Ну что за лагерь? Я ж с немцем как ты не видишь. -то.
0: Нельзя.
1: Ну нельзя, нельзя. Доложи все дела.
0: Не велел комбат никого пускать. Понял?

0: нападение. Минутку. Как человека прошу выйти, ну, что скажу? Потом уж рукой можно на посту стоит.
1: А ну иди сюда! Ты что орешь?
2: Ну ладно. Слушай, может его в штаб бригады отвезти нужно? Так я отведу. Только комбат приказать должен, ты понимаешь?
1: Ха. А ты его, что ли, взял-то?
2: А кто же?
1: А кроме тебя народу на передовой нет, что ли? Чё дело?
2: Да я самолично. Под конец, правда, ротный подмагнул.
1: Герой.
2: Может, не герой, повозиться пришлось.
1: А чё это у фрица с носом-то?
2: Где? А, да это я его. Слабые носы у фрицев.
1: Фриц-то не из здоровых. Такого невелико дело взять.

0: Проходите.
1: Ты не робей. Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Ком. Ком.

0: Выдать. Говорите, я слушаю.
1: Товарищ капитан, сегодня в 5:30 утра немцы открыли сильный минометный огонь.
2: Тише.
1: Товарищ капитан, сегодня 5:30 немцы напали на нас. Отбили мы налет. Фрица вот взяли, ну правда и своего тоже упустили. Вот рапорт от ротного.

0: магазине. Тут что, выбили, отбили, в плен взяли?
1: Так точно.
0: А своего упустили.
1: Так точно.
0: А своего упустили. Судить буду ротного. Судить. Эх ты, немец. Сейчас ты мне все расскажешь, фашист. Все. Толик.
1: Я.
0: Разговорник.
1: Есть.

0: Лучше тебе обратись, товарищ старший лейтенант.
1: Обращайтесь.
0: Вы мне, товарищ старший лейтенант, извините за дождь. Не в себе был. Хотя, что говорить, бывали у нас на передке случаи самострельства, могли про меня подумать, хотя и нет.
1: Очнулся герой. На то же я прошу, задаешь, не извинить, но не в себе был, не в духе. Есть сведения, что завтра командир бригады будет лично вручать награды. Но списка у меня сегодня с собой нет, но кое-кого из вашей палаты можно будет поздравить. Ну, а теперь отдыхайте, товарищ боец. Отдыхайте.

0: Ну вот пришла я. Как ты тут, Сашенька?
1: Нормально. Тебя жду.
0: А я спиртику мало достала. Здорово?
1: Здорово.

0: знаем, моя мать.
1: А на дворе совсем уже темно.
0: Как в самоваре топит и страшнато, смеется медь,
1: весело в окно. Мать отчаянно наливает, и вдоль ее так много обещает. У самовара сияет моя мать.
2: Давай, Саша, за твое возвращение и за праздничек.
3: За победу, за победу.
2: Ну, конечно, конечно, за победу, за победу. Но главное за то, что живой ты. Правда сказать, в последнее время совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует. Не успела отблагодарить за то, что в эшелоне.
3: Да ну, честно.
2: И что все, не встречу тебя никогда больше. Ты не поверишь, я тогда действительно первый раз в жизни целовалась.

0: Как чувствуешь себя, рана не болит? Может, пройдемся до Волги, сможешь?
1: Смогу, конечно.

0: Шарах!
1: О, дырку видишь?
2: Где? А, да.
1: Я думаю, вот так чуть пониже бы.
2: А я, Саша, к реке часто вечерами ходила. Смотрела на небо, и всегда оно страшное было, словно в крови. Думала, как ты там, живой или отмучился уже?
1: Наконец-то мы один.

0: выяснишь.
1: Саша, пойдем дальше, Саша. Там скамеечка есть.
2: Спасибо.

0: Эй, парень. Закури, браток. Закури.
1: Тушься.
0: А? Ну, как там? Фриц наступать не думает?
1: А, да вроде нет, а там кто его знает?
0: А тут паникует, кто вон ходячий в тыл мотает, а я сижу здесь, жду у моря погоды.
1: Слушай, с кормежкой как тут у вас, а?
0: Да не густо, та же пшенка только с хлебушком.
1: Ладно, тогда отсыпаться буду. Все равно в тепле, в сухости, в покое. А я тут с Анроти все равно останусь.
0: Ну и дурак. Чем дальше в тыл, тем сожратвой лучше. Да и спокойнее. А вдруг немец попрет? Он же прихлопнет здесь всех запросто.
1: Ты не паникуй. И прихлопнет. За Волгой народу много, говорят, даже танки есть.
0: Может и так. Только вот подальше отсюда спокойнее.
1: И знаешь, есть у нее кто?
0: Возможно. Баба есть баба.
1: Старшой?
0: Может и он. А чё, парень из себя видный, напористый, за таким, как за каменный. Слушай, парень, ложился бы ты лучше спать.
1: Да уж. Лучше спать буду. Буду спать.

0: Слушай, хватит дрыхнуть. Не говорит твой немец ничего. Ни номера части, ни расположения. Ничего не говорит.
1: Вот гад.
0: Ничего, у капитана заговорит. Они расколятся к стенке.
1: Что ты городишь, а?
0: Ну, что с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.
1: Ты бы заговорил, если бы в плен попал.
0: Чё ты равняешь?
1: Так он тоже, небось, присягу принимал.
0: Кому? Гитлеру, гаду. Ты чё-то запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять, понял?
1: Вот именно. Если они гады, значит, и мы должны такими быть. Так что ли, по-твоему? Листовки наши для фрицев читал?
0: Нет.
1: А там все сказано. Обеспечено жизнь и возвращение на родину после войны, правда.
0: Так это если добровольно сдастся и расскажет все. Этого же ты в бою взял. И говорить он, сволочь, ничего не желает.
1: Он и ротному ничего не сказал. Видать, немец такой. Как Катеньку-то убила?
0: Ну как? Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает.
1: Ну, с нашими-то не сравнить.
0: А, не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете.
1: Ну, тебя б туда. Мы там еле ноги таскаем. Чего могли бы, не вырыли бы, что ли? Ой, может, идти мне можно. Правда, разберется тут без меня с этим фрицем. Ты чего?
0: Спокойно. Разобраться разберемся, будь спок. Не отпускал тебя капитан. Жди, возможно, какие приказания с тобой твоему ротному отправят. Прямый немец. Молчит.
1: Муторно что-то.
2: Саша, не спишь почему?
1: Да сам не знаю.
2: Надо спать, Саша, спать надо.
1: Да, все, я буду спать. Правда, чего я спать буду?

0: Саша, начальство идет.
1: Сидите, товарищи, сидите. Как самочувствие?
2: Отлично. Отдыхаем со всеми удобствами.
1: Товарищи, поздравляю вас с наступающим праздником, скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
2: Товарищ интендант, а почему у вас здесь порции такие мизерные? Почему хлеба ни за завтрак, ни за обед никому не выдали? Почему за 4 дня ни у кого продаттестат не отоварили?
1: А почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда отправляйтесь.
3: Я разберусь.
2: Послушай, ты, это к делу вообще не относится. Я с этими ребятами на передке из одного котла хлебал. Я с ними в одной цепи в атаку ходил, я за них за всех говорю. Почему бедлам такой?
1: Товарищ, вы же сознательные бойцы и должны понимать, что сейчас временные трудности. Не хватает продовольствия, голод, разруха. Вы вот сейчас из-за грамма хлеба скандал устраиваете. А Родина, товарищи, все силы напрягает. Ну, я понимаю, вы после передовой дороги найдут такие жадные, что и мамку родную скушать можете, а?
2: Ты сволочь. Мы жадные, а сами ряхи отъели. Ах ты, сволочь! Ты ж пусти!
4: Кто кинул? Отвечать. Кто это сделал?
5: Я.

0: трус какой-то схулиганил. А мужества сознаться нету.
1: Это сейчас все молчат. Как начнут по одному вызывать, так живо кто-нибудь расколется.
2: Ну, я кинул.
0: Вы?
2: Я о чем?
0: А вы понимаете, что совершили?
2: Что, вы не подумавши сказали, я не подумавши ответил. Значит, квиты.
3: Хулиган! Разболтались там на передовой!
2: Только передовую не трожьте, мы на ней родину защищали. Кровь пролили.
4: Я разберусь. Отдыхайте, товарищи бойцы. Отдыхайте. Спокойной ночи. Сестра, лейтенанта в другую палату.
3: Ты зачем сознался, дурак? Судить ведь могут, дурак!
0: Да плевать я хотел. Дальше передка все равно не загонит. А он меня, родимый, и так... Ждет, не дождется.
2: Ты чего? Молчи отсюда, понял?
0: Молчи.
2: Ты что вылез? Тебя кто просил, а? Я сам за себя отвечу, понял? Подумал я, ну какой с меня Вань передового спрос? Ага. Когда на меня время-то тратит жаль. Все равно через месяц маршевая рота. Передок, ага. А ты же лейтенант. И кубари сорвать могут, под трибунал отдать.
0: Володь, ты не суети.
2: Хорошо, ты меня понимаешь. Значит, ты за меня под суд, а я в кусты, да? Значит, сволочь я, да? И ты!
0: Вот дурак.
1: Ко мне. Немца в расход.

0: Фриц, ты чего? Ну, говори ты. Говори, что комбат-то спрашивать, ей-богу. Шисен тебя будут убивать! Шисен!
1: Прекратить, не ломайте комедию, выполняйте приказания.
0: Это вы мне, товарищ комбат?
1: Вам. Толик, пойдешь проверишь?
2: Есть проверить.
0: Товарищ комбат, я не могу, то есть я ему обещал, черт, я ему листовку нашу показывал. Товарищ комбат, я же листовку нашу показывал. Ну где у тебя листовка? Где? Папир, который я тебе дал. Вот он, товарищ комбат. Вот он, ну, вы же по-немецки читаете, ну?
1: У вас в роте сколько было человек?
0: 150 было.
1: А сколько осталось?
0: Осталось. 16 осталось.
1: И ты этого гада жалеешь?
0: Я не жалею, я не могу. Я ему обещал, я ему слово. Слово я ему дал.
2: Да какое право имел слово давать? Кому? Фашисту?
0: Так он же не фашист. Товарищ комбат, не фашист это. Да студент просто. Ну говори ты, что студент или кто?
2: Выпить бы ему перед этим, товарищ капитан.
1: Повторите приказание, боец. Не слышу.
0: Есть. Немцы в расход.
1: О выполнении доложить.
0: О выполнении доложить.
1: Еще раз и как следует.
0: Есть немцы в расход. О выполнении доложить.
1: Выполняйте.
2: Отставить.
1: Ну!
0: Есть немцы в расход. О выполнении доложить.
1: Выполняйте.
2: Вы понимаете, что вы совершили?
0: Виноват, товарищ старший лейтенант. Черт, наверное, попутал. Сам не знаю, как получилось. В горячах махнул этой фляжкой. У меня же температура-то 39,5 была. В лихорадке же все было-то.
2: Да?
0: Да, в санкарте написано.
2: Врете. Врете вы все.
0: Чистую правду говорю.
2: Не вы это сделали.
0: Разве не я? А чего тогда меня допрашиваете?
2: Ты мне дурочку не валяй. Советую говорить правду.
0: Да что мне темнить, товарищ старший лейтенант? Если можно простить, простите. Я только вот его, интенданта так и не хотел. Так об пол фляжкой бросил. Звону захотелось.
2: Звону захотелось. А вы знаете, чем этот звон может для вас обернуться?
0: Что, предположить можно, конечно. Можно предположить.
2: Отвечать придется. Подумайте, стоит ли на себя чужую вину брать?
0: Есть подумать, только вина моя, никуда не деться. Можно простить? Простите. Нет, дальше передка все равно не загоните. Он меня, родимый, и так ждет, не дождется.
2: С лейтенантом, с которым пришли из одной части вы?
0: С каким лейтенантом? С каким лейтенантом?

0: Нет. По дороге познакомились.
1: Так что, значит, только по дороге познакомились и...
0: Да. Окинул я. Никуда не деться.
1: Товарищ боец!
2: Дальше идти можете?
0: Куда это?
2: Ну, в какой-нибудь другой госпиталь. В другую санчасть.
0: А зачем?
2: А затем, чтобы я тебя здесь больше не видел. Понял?
0: Понял.
2: Все.
0: Понял, да. Товарищ старший лейтенант. Вообще-то я мать задумал повидать. В Москву уехать. 39-го все-таки служу. Вот пока раненый мне строй. Столько санкарту во мне, а?
1: Так, забирай свою санкарту и... Вали в какой-нибудь другой госпиталь, в санчасть, к чертовой матери. Куда угодно. Все,
0: ясно. Ясно, значит, не будут меня судить, а?
2: Давай так. Давай, мотай и по-тихому, понял?
0: Понял. Поем после обеда сразу махну.
1: Давай, предупреди лейтенанта. Распустились там, на передовой. Можете идти.

0: чего ломался-то? Из-за этого гада жизни лишиться хотел. Видишь, не в себе капитан, такой он все может. А ты...
1: Ладно, не суети. Обещал я жизнь фрицу, понимаешь?
0: Да ты что, чокнутый, что ли? Кто же мне командующий нашелся? Обещал он. Кто мы с тобой, рядовые? Наше дело телячье, приказали, исполнил. А ты?
1: Да не суети, говорю.
0: Ну что, боишься, что ли? Давай я.
1: Слушай, не балуй. Гораздо вы тут. Вот ты бы взял его наперед. А тогда?
0: Я б шутил.
1: Нашел чем.
0: Ну ладно. Куда поведем фрица-то?
1: Откуда я знаю?
0: К сараю пойдем, в сторону.
1: Слушай, погоди. Ну погоди ты, черт, что ты...
0: Дай человеку покурить. Курить будешь. Раухен. Раухен будешь.
2: Слушай, а трофей ты куда денешь?
1: Какой трофей? Она подавись.
2: Нет. Часики фрицевские.
1: Ротному отдам.
2: А я бы тебе буханку черняшки за часики-то.
1: Ротному отдам.
2: Ну обойдется твой ротный. Махры могу пачку в придачу. Идет?
1: Я, может, тебе часики эти за так отдам.
2: За так?
1: За так, только ты не мешайся, ладно?
2: А что, я тебе мешаю, что ли? Я приказ получил проверить.
1: Потом проверишь, а я хочу без тебя это дело сделать. Ты понимаешь?
2: А, понимаю. Ну, мне на это смотреть тоже удовольствия никакого.
1: Какое ж удовольствие? Давай.
2: Куда? Я приказ получил проверить.

0: Потом.
1: Потом.
2: Эх, Фриц, надо было тебе Шпрехан, понимаешь? Шпрехан. Теперь на себя пеняй. Здесь будешь решать.
0: Потом.
2: Хаускейн.
0: Ух, попак. Ах, шиздох.
2: Так. Ладно. Ладно.
0: Фриц. Ведь приказ же.
1: Приказ. Ты что? Приказ, Сай. У меня во взводе. Все отцы были, все семейные. Знаешь, как не хотелось всем помирать? А я их вперед. Вперед.
2: Приказ же.
1: Что приказ, Сань? Что приказ? Мне сержант мой, помком взвода, он второй раз на войне, вот... Чуял он, что захлебнется наступление. Говорил, заведи ты взвод за балочку. Ну, заведи, а я ни в какую стань. Я их вперед. Вперед. Их слева косит. Их справа косит от них. Клочья летят, Сань, а я их. Вперед. Вперед. Вперед. А потом, Сань, мы залегли, потому что дальше мы идти не могли, а через минуту-другую отход. Значит, получается, я по своей глупости столько людей погубил, Сань. Я умнее всех себя считал. Помком взвода моего хлопнуло. Как мне после этого, Сань? Как мне после этого?
2: Будет рядовым, что ли, спокойнее?
1: Рядовой за себя отвечает. А мне как после этого, Сань? Как после этого?
2: Не скажи, Володя. Со мной за день до того, как меня снайпер подцепил. Знаешь, что со мной было-то? Заприметил я у взгорка немца одного, мертвого. И больно хороши на нем валенки были. А ротный мой как раз в беду с обувкой попал. Когда Волгу перемахивали, в полыню у него ноги провалились, пришлось голенищу у сапог срезать. Для себя бы ни за что не пополз. Ротного просто жалко. И вот снял я с этого мертвого немца валенки-то, ползу обратно. И вдруг вижу, разведка на нас немецкая нагрянула. Разрывы повсюду. И вдруг гляжу, Фриц один отставший. Я за ним, он от меня. Я гранату наперед его бросил, он упал. Я и навалился. И вот ротный, наш ротный, сквозь огонь прорвался, подмагнул. Свой человек у нас, старшой. А зачем он приходил в перевязочную-то?
3: Ты про кого?
2: Ну, про старшего твоего.
3: Не знаю. Зашел зачем-то, не помню.
2: А ты вспомни, а?
3: Ладно, скажу, все равно узнаешь. Завтра же 1 мая так приглашал в штаб на вечер.
2: На вечер?
3: Да, на вечер. У них там патефон, баян, танцы будут.
2: Танцы? Врешь, Зин, быть этого не может.
3: Может, еще как может, Саша.
2: До танцев ли ебок? До вечеров ли, когда бригаду побила почти всю?
3: Успокойся, Саш, успокойся.
2: Да нельзя веселиться, когда все поля в наших!
3: Успокойся, я тебе сейчас на коечку положу, поспишь, отдохнешь.
2: Значит, и ты не надеялась, что вернусь я.
3: Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то?
2: Я понимаю. Я все понимаю, Зин. Тыл. Есть тыл. Но все же это не дело. Это не дело. Не дай бог тебе увидеть, что у нас там на передке было.
3: Страшно, Саша.
2: Страшно. Страшно.

0: не пьет, а штик подает.
1: Какие дела, Фриц? Из-за тебя язвы приказ не выполняю. Что мне за это будет, не знаю. Только комбат в горячах прихлопнет, может. А что, есть у него такое право? Война все-таки. Этот листовку нашу порвал. Пропаганду бормотал. А что я тебе мог сказать, когда из-за комбата вышло, что брехня эта листовка? Да не так это. Это же правда, Фриц. Ну, понимаешь... Правда! И писалось с людьми повыше этого.
2: Вот теперь тебе точно конец. И мне не сдобровать.
3: Стоим на страже. Всегда.
2: А может, пальнуть тебя, Фриц, и к комбату ваше приказание выполнено?
3: А если скажет страна тогда?
2: Ох, прет как танк, никуда не денешься.
3: Прицелом точным врагом.
2: Ну не могу, безоружного я! Не могу!

0: пристают мужики-то.
1: Пристают, Саша.
0: А этот старшой не лез к тебе?
1: Понимаешь, Саша, нравлюсь я ему. Ухаживает он за мной, но по-хорошему, без глупости, понимаешь?
0: Я понимаю.
1: Гулять приглашал не раз.
0: Ходила?
1: Ходила. Два раза ходила.
0: Ну и чего?
1: Ничего, он до меня даже пальцем не дотронулся. А вообще, Саш, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтобы другие не лезли. Надоедает же, понимаешь?
0: Я понимаю, Зин.
1: Надоедает, Саша.
0: Понимаю я, Зин.
2: А ты плюнь.
0: А ты про что?
2: Знаешь, про что. Только не думай, что сама она. Приходил лейтенант, тут уговаривал. Ну, она вначале ни в какую. Нельзя, мол, веселиться, когда люди на передовой бедуют. А он не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют. Отправляют его завтра на передовую. То ли ротным, то ли помкомбата. Снимет с него стружку передовая. А то ходит тут фертом. Ты куда?
0: На воздух уйду. Ну и духота здесь.
2: Смотри, парень, без глупостей. У тебя оружие трофейного нет случайно?
0: Нет. Был Вальтер, так ротному подарил.
2: Чую я эту ночь без сна. А мужики в тылу здесь все сытые. А на передовой не добав, пожрать бы. Ты так лимаешься. А мне-то как? Как домой таким возвращаться? Да и примет ли меня баба? И себя кормить. И ребятишек малых. И меня прихлебая. Куда податься после госпиталя?

немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание. Дальневосточная.

0: Не буду тебя убивать, ну. Ты, я тебе говорю.
1: Да все! Не вшисан! Тебя! Че, не понимаешь, да? Жить будешь! Ком!

кладбище могил рою

побывало у меня, сыночек. Побывал. На такой случай надежи не было. Фронт большущий, а только, слышу, стучат. Дневальный у меня был медпункт в избе. Спрашивает, кто ломится, а снаружи слышу голос. Открой, друг, дай свою избу поглядеть. Господи, сын! Вот счастье-то привалило. Даже не подумала, что не на побывку пришел на войну немец-то уж. К дому подходил, а сын мне говорит, ты, говорит, мать, не переживай, не могут меня убить, родного дома не должно, и ушел. Целый день бой громыхал, до вечера домочилась, легла, такой озноб поднялся, думаю, батюшки, не сын это озноб, не лежит ли он в поле живой, не замерзший, как вскочила, полушубок накинул и бегом. Бегу, а передо мной все поле снарядами разворочено. И чует мое сердце, что тут он, на поле и все. А сзади кричат, мать, куда ты, вернись, убьют, ведь я уж ничего не слышу. Я все бегу и все говорю, сынок, милый, погоди умирать, бегу я к тебе, бегу. Много солдатиков попадало. От каждого нагнусь, каждого погляжу, чтобы никого не пропустить. А тут вот уж поле кончается. Вижу немцы в окопах. А в сторонке так еще два солдатика лежат. Я к одному подползла, повернула. Не он, мертвый. Последнего повернула. Он, сын мой. Господи, лицо-то теплое, у нее лицо. Я ее приподняла, потащила, а он от боли, что ли, глаза открыл, узнал меня. Мама, говорит, что, где, где мы? Я говорю, тише, тише, сынок, тише. Немцы рядом. Я с тобой, ты не бойся, говорю, я с тобой. А он... Ну, как вырвется. Да как запрыгал по одной ноге, глаза безумные, рот открыт, дышит, часто обессилел, упал, я ее подхватила, тащу. Метров 20 до наших осталось, думаю, все. Все, спасла я сына своего от лютой смерти, вырвала, а тут немец. Как начал бить, как начал бить. Лежу я с сыном под минные пулеметы. И сразу поняла, что не даст ему немец уйти живым с этого места. 9.

0: Ну чё, бабоньки, куда нам податься?
1: А у нас тут черед установили, кому вас горемычным принимать.
0: Чё, порядок что ли?
1: Порядок. Уж нравится дом попригляднее выбрать. У нас теперь достаток у всех один. Когда наши мужья дома были, дома наши разнились, теперь бабы-работники. То одним раненых каждый день принимать, а другим вообще не достается.
0: Вообще не достается. Ну а сегодня чей черед-то будет?
2: Мой.
1: Степанид, давай, Степанид, принимай гостей, ставь к себе на посту.
2: Нет. Этого Ясноглазого я к себе возьму. Пойдешь, парень?
0: Лейтенантом.
1: Ничего.
2: Он со Степанидой пойдет. Он теперь тебе не начальник.
3: Да не в том дело. Вместе идем почти с самого фронта.
0: Да иди с ней, Сашок. Иди, иди, она ж не зря зовет.
1: Ты заткнись. Раз зову, значит, причина есть, понял?
0: Да ясное дело, как не понять.
3: Ладно. Согласны. Пошли.
2: Видал? Да у нас Пашка, поди, первая красавица на деревне, а он еще сомневается. Пошли.
0: Сань, ну я пошел. Сань, тут только ты гляди, она не растеряется.
1: Ты зубы не скаль, на мужиков-то уж не похоже. Вам бы только ноги до постели дотянуть. Неверно говорю.
0: Вот это точно.
1: Ну, то ты оно. Пошли. Муж мой. Максим. В Финскую взятый. Зовут-то тебя как?
3: Александром.
1: Александром.
3: Александром.
1: Я думаю, тебя по-другому кличут.
3: Почему?
1: Так. С какого ты года?
3: С 19-го.
1: Я думаю, постарше ты. Ты мальчишка совсем.
3: Это вот, ну, бывает, ну. У Максима-то лицо как с моим схоже. А вы с какого?
1: Я с 15-го. Ты мне выкай, не тетка я тебе.
3: Хорошо, Паша.

0: Что же вы идете-то такие? Один другого краше. Не кормит вас, что ли, на фронте?
1: Задачу важную выполняли. Может, выполнили.
0: Ну, за что выпьем-то?
1: За победу.
0: До победы далече. Давай за встречу, за знакомство.

0: Небось, догадался ты, зачем я тебя позвала.
1: Вроде.
0: Похож ты на Максима, мужа моего. Как глянула, так и ахнула. Надо ж такое, одно лицо. Пропал мой Максим. Там, наверное, в первых боях и сгинул.
1: А может, Паша? Может, он в плену?
0: Все может. Только не из таких он.
1: Там из каких-нибудь, там всяко бывает.
0: Нет, Саша. Чует сердце, пропал мой Максим. Пропал.
1: Теперь нам по пяти. Теперь погулять им. Бай не боли, головка. Теперь погулять им. Мужа дома нету.

0: Немца у вас, видать, не было?
1: Чуток не дошел.
0: Я и гляжу. Еда у тебя больно богатая.
1: Какое тут богатство?

0: Я тебя на печи положу.
1: Где положишь, там и лягу.
0: Чё застыл-то? Ложись.
2: Ну, Зин!
3: Ты понимаешь, что ли? С тобой ходила, а Сашке думала, как он там, будто предаю я его с тобой гуляя. Сейчас с ним буду, а тебе мысли замучат, живой ты или убитый. Видишь, как все получилось, такая смута в душе, а что делать, не знаю.
2: Зин, ну ты расскажи ему все, ну, объясни ты ему все, объясни.
3: Чего ему расскажу, ты видел, какой он пришел, я не могу.
2: Зина!
0: Правильно, что Зину ты не ругаешь.
1: А не виновата Зина.
0: Не виновата.
1: И нет у меня зла на нее. Война все это.
0: Война.

0: Приснилось мне, что ли?
1: Что там тебе такого приснилось-то? Ты ешь давай. Ешь.
0: Опа ж, как бывает. Вроде встретились, дня не прошло, а помнить тебя всю жизнь буду.
1: Брось заливать-то. Знаю я вас, мужиков.
0: Неправда, Паш, я врать не люблю.
2: Ну чё? Жив мой, Сашок?
0: Садись.
1: Живой, живой. Не съели.
0: Выпить тебе оставили, Володь.
2: Ну?
0: Да.
2: Ты смотри-ка, а? А Степанида меня почему-то этим не почвала.
1: Не, за что, значит, было? Я бы тебе такому забаскал нисколечек не дала.
0: Паш, выпей, выпей, Володь.
2: Спасибо. Ну что, за хозяев.
1: Закусывай.
2: Ага. Сань.
0: Чего?
2: Чего? Давай. Рассказывай. Как спалось?
1: Хорошо спалось. Зубы не скаль.
0: Паша.
2: Сань, может, ты остаться тут решил, а? Так я один могу до Москвы.
1: Две недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рана перевяжет.
2: А чё? Правильно? Чё там, если ради меня-то?
0: Паша, собираться давай, а?

0: словно из дома ухожу.
1: Приголубило, значит?
0: Да не в том дело. Женщина хорошая. Сердечная.
1: Ну ладно. Пойду я.

0: Паш, у тебя дети есть?
1: Да. Были бы, увидел.

0: Чего ты, Володь, так ругаешься-то, а?
1: Ты не дает врач санкарты, ты понимаешь? Не дает. Говорит, ехать надо в какой-то нейрохирургический госпиталь, где нервы сшивают, а то без руки остаться можно.
0: Все равно нельзя ж так каждому слову. Я из деревни и то отродясь таких оборотов не слыхал.
1: Так я ж смотрю на рощи, сэр.
0: Че это за роща такая?
1: Район в Москве. Приходилось со шпаной водиться, а среди них как? Кто по заковыристи завернет, свой в доску. Нет, вообще я сын интеллигентных родителей.
0: Я и вижу. Не идет тебе это.
1: Слушай, Сань, ну ее, санкарту, махнем без нее.
0: Не, Володь, все. Больше глупостей тебе делать не дам. Один пойду.
1: О, командиром стал.
0: Чем тут командиром, не командиром? Тебе постарше, тебе на 2 годика. Жеребчик ты необъезженный, горячий больно. Без санкарты патруль тебя все равно возьмет.
1: Прав. Так всегда прав.
0: Раз прав, так расставаться давай.
1: Давай. Давай. Целоваться не будем ни бабам, и давай.
0: Ну тогда будь здоров, Володька.

0: Sir. Сай, да погоди ты. Сай, в Москве будешь. Хоть к матери моей зайди, а? Письмо передай и расскажи ей все. Все расскажи. Как было, а помешает, что в ящик, что ли, брось?
1: Сделаю, как надобно, иди, Володь.
0: Погоди, Сань! Забери.
1: Что это, деньги, что ли? Да ты чего? А ну, забери обратно. Да еще столько. Я таких деньжищ, отродясь, в руках не держал. Убери.
0: Мусор это, их держать не надо, их тратить надо. Купишь-то две буханки хлеба.
1: Ладно, иди, Володь.
0: Саня, а мы ведь с тобой навсегда расстаемся.
1: Как навсегда? Встретимся еще.
0: Встретимся. После войны. Если живы будем.
1: Иди, Володь.

Харри, я в жизни никогда ничего не боялся. Ни трибунала, ни передка, ничего. Ты понимаешь, я швырнул тогда эту флягу. Я опомнился, меня мать ждет. А я по своей дурости встречи ее лишаю. Я должник твой, Сань. На всю жизнь должник. Санька! Санька!

А вдруг забеременеет Паша? Вдруг та ночь с последствиями окажется? Чуть я буду жить и не знать, что у меня в какой-то деревне Примухина живет сын. А, или дочка. Фамилии. Паша, не знаю. Письма ты, адреса не знаю. Паша, жив останусь. Обязательно приеду, навещу. Если взаправду там сын или дочь окажется, ну тогда будем думать, что делать. Поженимся, может. Ну, это, конечно, если Максим твой не вернется, если... Теперь нам по пяти. Теперь погулять им. Пой, не боли. Головка, теперь погуляйте. Мужа дома нету. Бай, не боли, головка. Мужа дома нету. А гроза его дома. Гроза его дома, бай, не боли, головка, гроза его дома, шелковая плетка, бай, не боли, головка, шелковая плетка, теперь нам по пяти. Погулять, пойдем. Мама!

0: Вы извините, пожалуйста, что нас разбудили, но у нас сейчас поезд отходит.
1: Где я?
0: В Москве. Да вы уже давно спите.
1: Кричал я?
0: Кричали. Вам хлеба не надо?
1: Хлеба?
0: Хлеба, а?
1: Сколько стоит?
2: Вы что, товарищ, вы что?
0: Да вы что, мобилизованные? Мы сейчас из Москвы в части пойдем. Нам наша мама на дорогу разных продуктов собрали, а мы в пропункте еще получили.
2: Думаю, куда нас только, видим, вы ранены. Хотели с вами это просто поделиться.
0: Поделиться. Да вы, товарищ, вы ешьте, ешьте, вы не стесняйтесь. Ешьте, ешьте. Ешьте.
1: Зачем вы это? Зачем вы, девчат, на войну? Не надо бы, а?
0: Товарищ. Да вы что? Разве можно в тылу сидеть, если все наши мальчики воюют?
2: Да стыдно же.
1: Добровольно?
0: Ну, конечно. А вас что? Сильно ранило?
1: Да нет. Двумя пулями, правда, но кость не задета.
0: Скажите, пожалуйста, а вот немцев вы видели?
1: Немца?
0: Да.
1: Немца как вас видал.
0: Да ну что, так близко?
1: Куда ближе, дрался, если в плен брал.
0: Ах, это он вас ранил, да?
1: Это меня снайпер подцепил. Угу. А вот... Вот дырку видишь?
0: Ну?
1: И ты видишь?
0: Угу.
1: Чуть пониже бы и...
0: Скажите, пожалуйста, только вы правду, обязательно правду. А там что, страшно?
1: Страшно. Там страшно, девоньки. Там очень страшно, и знать вам это... Не ходите тут, то есть я не то... Знать вам это надо, чтобы готовы были. Я не знаю, говорят.
0: Но мы не жалеем, правда, Том?
2: Да, разумеется, мы не жалеем.
1: Да, вы, девчата, что же это, вы на фронт, а я тут, да? Как-то не так получается. Как звать-то хоть вас, скажите?
3: Я Тоня.
1: Тоня.
3: А она Люба.
1: Люба. Люба. Запомню я вас, девоньки. На всю жизнь запомню. И там на фронте счастья вам желаю. А на фронте знаете счастье-то какое?
3: Какое?
1: Живыми надо остаться, девоньки! Живыми! Живыми останьтесь! Живыми останьтесь! Живыми, девочки! Живыми! Все. Надо к матери ехать. Надо к матери ехать. А то жизнь, она какая штука. Она сегодня лицом, а завтра вполне так спиной повернуться может. Это приедешь домой, мать-то родная. Не признает, ну?
4: Да мать да не признает. Что же это за мать такая? Для матери только одно. Сына повидать, а главное, чтоб сын в живых остался. Там уж помереть не страшно.
1: А зачем помирать? Никчемное это дело, мать.
4: А зачем мне без сыновей жить?
1: Увидишь еще. Тут только загадать надо. И увидишь.

0: Ты зачем вернулся-то?
1: Автомат принес. Хлеба да с ребятами проститься надо, ну.
0: Тоже мне сантименты.
2: Легко отделался, Сашок. В руку ранило.
1: Повезло, черт.
3: Он вообще везучий, Сашка-то.
4: Праздничков ты упадастся.
3: О, я же говорю, везучий.
4: За нас отгуляй праздничек, какую-нибудь там сестренку прижми в санчасти. За всех, за нас.
5: Да, он прижмет. С наших харчей не больно-то разгуляешься, верно, Сашок?
1: Закурить бы.
0: Ступай. Ступай, Сашок. Не испытывай судьбу.
1: Не могу я от вас.
0: Что? Прирос, что ли?
1: Не могу я от вас. Братцы.
0: Ну-ка. Кругом. Шагом. Марш.
6: Сменят вас! Обязательно сменят! Ну сколько же можно? Я вернусь к вам беспременно!
1: Счастливый ты, Сашок. Погоди завидовать. Не моя вина, что ухожу я. Просто случай счастливый. А я вернусь. Я обязательно вернусь. Война долгая. Не избить, что и меня в каком-нибудь из боев прибьет насмерть. Вот знать бы, в каком-нибудь.

0: В гостинице «Карс» происходило скромное торжество. Актерские братья давали обед трагику Тигрову в честь его 25-летнего служения на артистическом поприще. За длинным столом заседал весь персонал, за исключением одного только антрепренера, который по скупости в обеденной подписке не участвовал, но обещался приехать к концу обеда. Уважаемый товарищ на правах виновника торжества сидел на самом главном месте, в кресле с высокой прямой спинкой. Он был красен, много потел, крякал, моргал глазами, вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Волновался ли он от наплыва юбилейных чувств или от того, что явился к обеду, будучи уже на седьмом взводе, понять было трудно. По правую руку его сидела гран-дам Ликанида Ивановна Свирепеева, обже антрепренера, в черепаховом пенсне и щедро напудренным носом. По левую инженю Софья Денисовна Унылова. А дам по обе стороны стола тянулись два ряда мужчин с бритыми физиономиями. Перед супом, когда актеры выпили водки и закусили, поднялся резонер Бабельмандепский и произнес:
1: «Господа, господа, предлагаю выпить тост за здоровье юбиляра Василиска Африкановича Тигрова. Ура!
2: Ура!
1: Ура!»
0: Актеры рявкнули «Ура!», поднялись с мест и повалили к юбиляру. После долгого чоканья и поцелуев, когда актеры уселись, поднялся Жан-Премье Виоланский, человек бесталанный, но приобревший репутацию актера образованного только потому, что говорит в нос, держит у себя в номере словарь 30 тысяч иностранных слов и мастер говорить длинные речи.
3: Уважаемый товарищ, сегодня исполнилось ровно четверть столетия с того момента, когда ты вступил на тернистую стезю искусства. Да, ты удивленно, с некоторым страхом оглядываешься на пройденный тобою путь, и я вижу, как чело твое покрывается морщинами. Да, да, то был страшный путь. Вдали мерцала твоя звезда, окутанная беспросветную тьмою. Ты жадно стремился к ней, а на пути твоем лежали пропасти и овраги, полные шипящих змей, амфибий и гадов.
0: Далее оратор сказал, что ни у кого нет столько врагов, как у актеров. Выбрасывая в воздух мысль за мыслью, он высказал, что даже посредственный актер, скромно подвязающийся где-нибудь в глуши, приносит человечеству гораздо больше пользы, чем Струве, строящий мосты, или Яблочков, выдумывающий электрическое освещение. Что можно еще поспорить о том, что полезнее. Театр или железные дороги? Все более воспламеняясь, он заявил, что не будь на земле искусств, земля обратилась бы в пустыню, и что на обязанности людей искусства лежит жечь сердца служителей золотого тельца. Черт знает, чего он только не говорил, и кончил тем, что погрозил окну кулаком, отшвырнул от себя салфетку и сказал, что оценить Тигрова может одно только благодарное потомство. Когда он умолк, актеры опять рявкнули «Ура!» и, шумно поднявшись с мест, повалили к юбиляру. Виоланский три раза поцеловался с Тигровым и от лица всех товарищей поднес ему небольшой плюшевый альбом с вышитыми на нем золотой канителью литерами ВТ. Растроганный трагик заплакал, обнял всех обедавших, потом в сладостном изнеможении опустился в свое кресло и дрожащими пальцами стал перелистывать альбом. Во всем альбоме было около 20 фотографий, но не было ни одной маломальски приличной человеческой физиономии. Вместо лиц были какие-то рожи с кривыми ртами, приплюснутыми носами и слишком прищуренными или неестественно выпученными глазами. Ни один галстук не сидел на месте. Все рожи имели зверское выражение, а голова суфлера Пудоедова имела два контура, из которых один был плохо замазан ретушью. Дело в том, что актеры ходили сниматься в Николин день, побывав на трех именинах, и снимал их фотограф Дергачев из Варшавы, маленький подслеповатый человечек, занимающийся сразу тремя ремеслами – фотографией, зубодерганием и судой денег под залог. Перед жарким говорил простак, беспаспортный актер, называющий себя Григорием Борщевым. Он вытянул шею, приложил руку к сердцу и сказал:
1: «Послушай, Вася, честное мое слово, накажи меня, Господь, у тебя есть талант. Всякий тебе скажет, что есть, и ты далеко бы, брат, пошел, если бы не эта штука, и если бы не твой собачий характер. Черт тебе знает, везде ты лезешь в драку и в ссору, суешься со своей честностью куда и не нужно. Ты меня, брат, извини, но я по совести, ей-богу, такой у тебя сволочной характер, что никакой черт с тобой не уживется. Это верно. Ты, брат, извини, я ведь тебя люблю и всякой тебя любит».
0: Борщев потянулся и поцеловал юбиляра в щеку.
1: «Извини, душа моя, у тебя есть талант. Только ты не того. Не налегай на портвейн. После водки этот сивалдай смерть».
0: После Борщева заговорил сам юбиляр. Вздохновенным, плачущим лицом, моргая глазами и терзая в руках носовой платок, он поднялся и начал дрожащим голосом:
2: «Милые и дорогие друзья мои, позвольте мне в сей радостный день высказать перед вами все, что накопилось тут, в груди, под сводами моего душевного здания. Пред вами старец, умиленный сединами, стоящий одной ногой в могиле. Я плачу. Впрочем, что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего. Бодро же, старик, прочь слезы! Не старейте, нервы. Держите перст возвышенно и прямо. Перед вами, друзья, актеришка Тигров, тот самый, который заставлял дрожать стены 36 театров, тот самый, который воплощал образы Велизария, Отелло, Франца Моро, 36 городам известно мое имя. Вот!»
0: Тигров полез в боковой карман, достал оттуда пачку трактирных счетов и потряс ею в воздухе.
2: «Вот доказательство! Счет московской гостиницы «Гранд-Отель», счет харьковской гостиницы «Бельвью», Пензенской, Варенцова, Таганрогской, Европейской, Саратовской, Столичной, Оренбургской, Европейской, Тамбовской, Гранд-Отель, Архангельской, Золотой Якорь и так далее. Вот 36 городов. И что же, не проходило ни одного дня в моей жизни, чтобы я не падал жертвой гнусной интриги.
0: Такой переход в речи Тигрова не может показаться странным. Существует закон природы, по которому русский актер, говоря даже о погоде, не может умолчать об интригах.
2: Всякий, кто мог, расставлял предо мной сети ехидства и иезуитизма. Я все выскажу. Пусть волосы ваши станут дыбом, пусть кровь замерзнет в жилах и дрогнут стены, но истина пусть идет наружу. Ничего не боюсь.
0: Но истина не успела выйти наружу, так как отворилась дверь, и в зал вошел антрепренер Фениксов Диамантов. Высокий, тощий человек с лицом отставного стряпчего и с большими кусками ваты в ушах. Вошел он, как входят все вообще российские антрепренеры, семеня ножками, потирая руки и пугливо озираясь назад, словно только что крал кур или получил хорошую встрепку от жены. Как и все антрепренеры, он имел озябший виноватый вид, говорил противным, заискивающим тенорком и каждую минуту давал впечатление человека, куда-то спешащего и что-то забывшего.
4: Здравствуй, Василиск Африканович. Поздравляю тебя, голубчик. Фух, замучился. Ну, дай тебе Бог, понимаешь. Ведь я тебя 15 лет знаю. Да, ведь я тебя помню-то... когда ты еще у Милославского служил, забегался совсем.
0: Диамантов пугливо огляделся и, потирая руки, сел за стол.
4: Сейчас у городского головы был... Да, да. Приглашал меня к чаю, но я отказался. Фух, просто замучился бегаючи. Да. В подписке на обед я, кажется, не участвовал. А все-таки я водки выпью.
5: Продолжай.
0: Тигров еще более нахмурился и заговорил.
2: Если, господа, кому-нибудь мои слова не понравились, пусть выходит. Я привык правду резать и никакого черта не боюсь. Никто не смеет мне запретить говорить, да? Что хочу, то и говорю. Я свободен.
4: Ну и говори.
2: И вообще я желаю вам сказать, что в последние годы сценическое искусство пало.
4: Да.
2: А почему? Потому что она попала в руки гнусных кулаков. Презренных рабов, погрязших в копейках, палачей искусства, созданных, чтобы пресмыкаться, а не главенствовать во храме муз.
4: Постой.
0: Перебил его Диамантов, накладывая себе в тарелку гуся с капустой.
4: Совсем не то. Искусство действительно пало. Но почему? Потому что изменились взгляды. Теперь принято требовать для сцены жизненность. Мамочка моя, для сцены не нужна жизненность. Пропади она, жизненность. Ее ты увидишь везде, и в трактире, и в доме, и на базаре. Для театра давай экспрессию. Тут экспрессия нужна.
2: Ой, черт, экспрессию. Нужно, чтобы жуликов да прохвостов поменьше было, а не экспрессия. Черт ли в ней, в экспрессии, Если актеры по целым месяцам жалования не получают.
4: Вот видишь, видишь, какой ты. Всегда ты норовишь сказать какую-нибудь колкость. Но к чему эти намеки? Полуслова. Да говорил бы прямо в глаза. Впрочем, мне некогда, я ведь на минутку забежал. Мне еще в типографию сбегать нужно.
0: Диамантов вскочил, помялся около стола, тоскливо покосился на гуся и, отдав общий поклон, засеменил к выходу.
4: А креслица-то вы из театра взяли? Не забудьте назад принести, а то Гамлет придется играть, а Клавдии не на чем будет сидеть. Да. Ну, доброго здоровья.
0: По его уходе юбиляр надулся.
2: Так порядочные люди не делают. Это подло с вашей стороны. Чего вы меня не поддержали? Я хотел этого собаку вдрызг разбить.
0: Когда после десерта дамы распрощались и уехали, юбиляр совсем раскис и стал неприлично браниться. Винные бутылки были уже пусты, а потому актеры опять начали с водки. Со всех концов стола посыпались анекдоты. А когда запас анекдотов иссяк, начались воспоминания о пережитом. Эти воспоминания всегда служат лучшим украшением актерских компаний. Русский актер бесконечно симпатичен, когда бывает искренен. И вместо того, чтобы говорить вздор об интригах, падении искусства, пристрастии печати и прочем, повествует о виденном и слышанном. Иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь захудалого и спятого комика, вспоминающего былое, чтобы в вашем воображении вырос один из привлекательнейших поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимого в своих скитаниях, выносливого, как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного. Своей широкой натурой, беззаботностью и небудничным образом жизни, напоминающего былых богатырей. Достаточно послушать воспоминаний, чтобы простить рассказчику все его прегрешения, вольные и невольные, увлечься и позавидовать. В часу десятом обедающие стали расплачиваться за обед, что, конечно, не обошлось без длинных разговоров и вызова хозяина гостиницы. Так как рано еще было спать, из Карса все актеры отправились в Грузию, где играли на бильярде и пили пиво.
2: Господа, шампанского! Сегодня желаю пить шампанское. Угощаю всех!

0: Но шампанского не пришлось пить, так как у трагика в кармане не нашлось ни копейки.
1: Гриша!
0: Бормотал он, выходя из Грузии с Борщевым и Виоланским.
1: Нам бы еще в Прагу съездить. Рано еще спать. Где бы 5 целковых достать?
0: Актеры остановились и начали думать.
2: Знаешь что? Снесем-ка Дергачеву альбом.
3: Да.
2: На кой черт он тебе сдался, ей-богу? Даст 3 целковых и будет с нас.
0: Юбиляр согласился, и через 4 часа 3 путников уже стучались в ворота Дергачева.

0: Вот.
1: 3000. Передай посыльному из ресторана.
0: Хорошо, хозяин.
1: И запомни, это последний счет. Больше я платить не намерен.
0: Запомню, хозяин.
1: Милорда!
2: Тихо! Кисечка, мальчик еще спит.
1: Без четверти 12. Мальчик никак не может проспаться, а отец оплачивает его счета.
2: Какие счета, кисечка?
1: Из ресторана! 3000 динаров. 3 ужина в отдельном кабинете. Ты когда-нибудь ужинала в отдельном кабинете?
2: Ну, кися, что ты говоришь, опомнись.
1: Шампанское 300 динаров. Коктейль

0: Он же доктор философии. Ты представляешь, доктора философии? Доктора философии выгоняют пинком из ресторана. Я плачу не ради него, а ради его диплома. Дррр, это же титул, Мара. А сейчас дверь отворяет титул, а не ум.
1: Извините.
2: Получено телеграм.
1: Откуда?
2: Из-за границы, я не распечатал, а надрисовано господину сыну.
1: Пожалуйста.
0: Еще какой-нибудь счет. Распечатать.
3: Кися, нельзя. Мальчик может рассердиться.
0: А что? На то, что отец оплачивает его счета? Читайте.
2: По пути в Афины, проезжая через Белград ближайшим заказным экспрессом. С удовольствием принимаю ваше приглашение и остановлюсь на 2 дня для ознакомления с вашей столицей. Профессор доктор Райсер, Фрайбург.
3: Профессор Райсер, Фрайбург.
0: Профессор Райсер, Фрайбург. Какого черта он его пригласил?

0: сноса.
1: Доброе утро, папа.
0: Тебе телеграмма. И вы за это меня разбудили.
2: Кошник, деточка, проснулся. Тебя что-то опять усталый вид, ты не выспался.
0: Но, может быть, это все-таки важно. Тебе пишет некий профессор Райсер.
3: Профессор Райсер? Понятия не имею. Телеграмма из Фрайбурга?
0: Из Фрайбурга.
3: Тогда отдайте ее вашему Велимиру.
0: Николич. Найдите этого Велимира Павловича и разыщите его немедленно.
2: Ты видишь, мальчик совершенно не виноват.
3: Вот, зря разбуди.
0: Нет, думаю, что все-таки не зря. Хорошо, телеграмма не тебе, а вот эти вот счета тоже не твои?
3: Кажется, это моя.
0: Кажется, да. Здесь совершенно ясно написано. Доктор Миллер Цвиевич. Я ведь тебя сделал доктором философии не для того, чтобы ты подписывал ресторанные счета.
3: А где мне еще ставить этот чертово др?
2: Действительно, где же мы ставить его?
0: Каждый человек должен, обязан чем-то заниматься, к чему-то стремиться. Должен иметь в жизни цель. Скажи, пожалуйста, у тебя есть цель в жизни?
2: Козлик, у тебя есть цель?
3: Есть.
0: Какая, если секрет?
3: Получить после тебя наследство.
0: А ну да, ну это достойная цель. Спасибо, сынок. Я пока не собираюсь умирать. У меня другие планы. Слушай меня внимательно.
3: Слушаю.
0: Через год ты должен стать доцентом университета.
3: Ни за что! Тебе что, одного дыр мало?
0: А, диплом, это еще ничего. Диплом может иметь всякий идиот.
3: Спасибо.
0: Пожалуйста.
3: Но для этого нужно преподавать в университете, читать лекции.
0: Никто тебя не собирается делать доцентом, чтобы ты читал лекции. Ты станешь доцентом, чтобы сделать предложение дочери премьер-министра.
2: Кися! Ты гений! Кися, я тебя...
0: Что ты смеешься? Успокойся. Господи. Успокойся. Я сказал, я это сделаю. Что ты смеешься?
3: Нет у него дочери. Я точно знаю.
0: А у этого нет. Но за год-два сменится, по крайней мере, 3 премьер-министра. У одного из них хоть будет дочь. Но это еще не все. Я сделаю тебя профессором. Нет, я сделаю тебя членом парламента. Да что там членом парламента? Ты будешь министром.
2: Вот слушай папу.
3: Нет.
0: Почему нет?
3: Потому что.
0: Почему потому?
3: Потому что я не рожден для этого.
0: Мара, для чего он рожден?
2: Я не знаю.
0: Ты что думаешь, что кто-нибудь вообще знает, для чего он рожден? Бывает так. Человек рождается прекрасным барабанщиком. Остается профессором. Рожден балериной, стал архимандритом. Рожден бандитом, стал министром.

0: Вот как бывает в жизни, дорогой мой.
1: Может быть, так и бывает в жизни. Но ты выбрось все планы из головы относительно меня.
0: Если я выброшу из головы эти планы, то я выброшу из головы и тебя.
2: Извините, вас спрашивают две госпожи.
3: Не из тех, что бьют зеркала?
1: Нет, я никого не жду.
3: Он никого не ждет, видите ли. Мальчик так рано не принимает, конечно. Но если это ко мне, проводите в мой кабинет.
2: Если ты был груб с мальчиком...
3: Ничего, это ему на пользу.
2: Мальчик измучился, плохо выглядит, устал.
3: Может быть, мне попросить у него прощения?
4: Кися! Козлетик! Папа просит у тебя прощения. Козлик!
5: Ну, уважаемый господин, член управления приюта номер 9. Этот приют является...
6: Пардон. Прошу, садитесь.
5: Да.
7: Мы, уважаемый господин, член управления приюта номер 9.
5: Этот приют является важной социальной организацией, но он не имеет никаких самостоятельных.
7: Существует добровольные
5: пожертвования.
6: Достаточно. Понял вас. Вы знаете, милые дамы, ведь с этими добровольными пожертвованиями просто можно разориться. Одни просят для пожертвований для приютов, другие для кладбищ, одни для падших девушек, другие для девушек, которые еще не пали. Вы послушайтесь к моего совета.
5: Да.
6: Вам нужно пригласить кого-нибудь выступить с благотворительной целью. Знаете, ну, кого-нибудь из наших ученых.
7: Ну, это было бы замечательно.
5: Ну, трудно кого-нибудь найти.
6: Ну, я вам помогу.
5: Да?
6: Да. Ну, скажем, собственно, мой сын, доктор философии. Да. А вот перед вами его диплом, пожалуйста.
7: А, вот он.
3: Все по латыни, не придерешься тут.
6: Я это говорю не потому, что он мой сын, он первоклассный философ. Целой ночи не спит философ.
5: О, это было... Если бы он согласился.
6: Думаю, что согласится. Да. Думаю, да. Но все-таки благородное дело.
7: Да, конечно.
6: Разумеется, если он не будет знать, что эту идею вам подал я.
7: Конечно.
6: Я советую вам так. Напишите от вашей организации письмо.
5: Так.
6: Где вы просите его выступить с благотворительной целью, с лекцией?
7: Ой, да? Очень хорошо.
6: И знаете еще что?

0: Я вам советую дать объявление в газете.
1: Разумеется, за мой счет. Вы увидите, эта лекция будет настоящей сенсацией.

0: чтобы кончиться.
1: Я так и подумала. Потому что просто прийти к нам вы бы никогда не собрались. А вот когда-то вы бывали у нас чаще и даже дружили со мной. Мне это казалось, что воспоминания детства у вас еще живы. Ну, да,
0: что
1: живы.
0: Вы, что вы, я до сих пор дрожу этими воспоминаниями.
1: Правда?
0: Да.
1: Вы знаете, я до сих пор берегу. Это ваше любовное письмо.
0: Писали.
1: Вы тогда были в четвертом классе, а я в шестом.
0: Верните мне его.
1: Вот как?
0: Мне так стыдно.
1: Стыдно?
0: Я хочу исправить в нем ошибки.
1: Какие ошибки?
0: Орфографические.
1: Чувства. Вы мне хотите исправить?
0: Нет, только ошибки.
2: Велимир!
3: Прости, душечка, мне нужно поговорить с господином Павловичем наедине.
2: Что это такое?
0: Что?
2: Что это такое, я тебя спрашиваю?
0: Что именно?
2: Что именно? Вот это!
0: Это доктор Райсер.
2: Это еще кто такой?
0: Доктор Райсер. Профессор Фрайбургского университета. Автор монументальных трудов.
2: Да я тебя не об этом спрашиваю. Я тебя спрашиваю, почему он телеграфирует моему сыну?
0: Нет, но ведь там, в Швейцарии, я же учился под именем вашего сына. Для него я Милорад Цвиёвич.
2: Вылетает из головы.
0: Знаете, он был так внимателен ко мне. Но я вынужден был его пригласить. Просто из вежливости.
2: А я что, из-за того, что такой вежливый должен его принимать?
0: Нет, ну, конечно, предстоят кое-какие расходы. Встреча, обед в ресторане.
2: А зеркала твой профессор не бьет в ресторан?
0: Я не понимаю.
4: Короче, денег я тебе не дам. Но зато я тебе дам возможность заработать.
3: Тут Милорада пригласили выступить с публичной лекцией.
0: И он согласился?
3: Я согласился. А ты эту лекцию должен написать как можно скорее. Понял?
0: Хорошо, напишу.
3: До свидания. До свидания, до свидания, до свидания.
0: Был?
3: Был.
5: Я к тебе прямо из университета.
0: Ну?
5: Все сделал. Все сказал, как ты велел. Господин профессор, говорю я ему, мой родственник жил этот Цвиёвич, богатый человек, и он очень ценит науку и ее представителей.
0: Правильно.
5: А потому, пока он жив, он хотел бы для науки что-нибудь сделать. Но он не знает, какую сумму и на что ему дать.
0: Правильно.
5: Поэтому он меня отправил к вам, господин профессор, посоветоваться.
0: Но ты ему еще ничего не обещал.
5: Ускользнул. Он, конечно, хотел меня околпачить, но я не так прост. Он говорит, было бы очень хорошо, если бы господин Живота пожертвовал деньги на студенческую столовую.
0: Так.
5: Я говорю, нет. Мой родственник не захочет, чтобы память о нем была съедена.
0: Умно. Молодец.
5: Потом мы перешли к ценам на помидоры.
0: Почему на помидоры?
5: Чтобы удобнее перейти к ценам на кирпич.
0: Молодец.
5: Господин профессор, говорю я ему... Вы в университете все построились. Кто дом, кто дачу. Вы начали строить дачу, поставили фундамент и остановились.
0: Так. Ну.
5: Он говорит, да. Вы знаете, мне не хватает 20 000 динаров.
0: Просто вот так вот прямо и сказал?
5: Мне не хватает 20 000 динаров.
0: А ты что?
5: Я говорю, мой родственник мог бы пожертвовать эту сумму для науки.
0: Так. Да, он что?
5: Он не понял. А я ему объяснил. Я говорю, у вас на философском факультете вакантное место доцента, а у господина Цвиёвича сын как раз доктор философии.
0: Молодец. Он что?
5: А мы на эту тему больше не говорили.
6: Почему не говорит?
7: Меня спустили с лестницы. Знаешь, Живота, не все подлежит продаже. Вот он мне прямо так и сказал. Я, говорит, профессор университета, и я не продаюсь.
2: Скажи, пожалуйста, профессор университета, не продаюсь. Что сейчас не продается? Что? Профессор университета. Один он, что ли, профессор в университете? Ну и бог с ним. Подберем другого. Ладно. Поговорим о главном.
7: Живота. Есть. Дочка на выданье у министра путей сообщения.
2: Я тебе сказал, мне нужен премьер-министр.
7: А трансбалканская магистраль?
6: А что это?
7: Будет строиться новая железная дорога. Трансбалканская магистраль. Транс. Транссибирскую. Знаешь? Трансатлантический рейс. Транс. Транссильвания. Трансмиссия. Трансваль.
6: Транс это... Это много километров.
7: Это очень выгодное дельце, Живота.
6: Это мосты?
7: 4 моста.
6: Тоннели?
7: 7 тоннелей.
6: Рельсы?
7: 700 километров.
6: Шпалы?
7: 16544.
6: Берем трансбалканскую дочку.

0: Alors, on commence tôt.
1: C'est délire.
0: On est allé.
1: C'est 700 kilomètres.
0: Je parle.
1: 16 тысяч. Завтра же утром моя тетя, госпожа Драга, зайдет к госпоже министерству.
0: Трансмарин. Марица! Ты куда?
2: Письмо господину сыну.
0: А, это из Фрайбурга. От профессора Райса. Прочти, ты же знаешь немецкий.
1: А, конечно. Я же выучил язык по меню, когда плавал на австрийском пароходе. Mein lieber Milorad. Это значит...
0: Это знаю я без твоего меню. Что там дальше?
1: Так. Нет. Это не от профессора. Внизу подпись. Эрик, Дайне, Клара. Это ему пишет жена.
0: Я так и понял. Клара, жена профессора.
1: Живо-то. Это Клара, жена твоего сына.
0: Ты что, пьяный?
1: Ну, тут же ясно написано. Mein lieber Milorad, нам так без тебя одиноко, мне и ребенку.
0: Какому ребенку?
1: Так как после венчания с тобой я стал югославской подданной, я обратилась в югославское посольство в Берне, получила нужные документы. Я продала дом и лечу к тебе на крыльях любви.
0: Вот висельник, а? Мерзавец. Подлец. Я послал его в Швейцарию, чтобы он мне привез диплом, а не чужого ребенка.
1: Кто это он?
0: Кто, кто? Твой Велимир?
1: Она не его жена.
0: А чья?
1: Так чья? Твоего сына.
0: Ты что, с ума сошел? Что ты говоришь?
1: Велимир во Фрайбурге учился под именем твоего сына. Он привез диплом под именем твоего сына. И жениться он мог только под именем твоего сына. Он его так называет. Mein lieber Milorad.
0: Ну нет. Нет, я буду судиться. Это не выйдет. Я буду судиться. Он у меня сгниет на каторгу.
1: Судись. Суд пошлет на каторгу. И того, и другого.
0: Правильно, и его, и его жену.
1: Да не его, и его жену, а его и твоего сына.
0: Я тебя сейчас убью. Еще одно слово убью. Чего ты молчишь?
1: Ну, хорошо. Сядем. Давай, сядем, успокоимся и все расставим по своим местам. Это Клара в действительности. Она ведь жена Велимира.
0: Ну, конечно.
1: Но по закону она жена твоего сына.
0: А мой сейф сильнее всех законов.
1: Да она же твоя сноха. Жена наследника, мать твоего внука, а ты хочешь откупиться.
0: Нет у меня никакой снохи! И нет у меня никакого внука!
1: А я говорю, есть! Вот, послушай, живо-то! Ихюн Пепик, я и Пепик с нетерпением ждем дня, когда мы увидим гросс-папу и гросс-маму.
0: Кого увидим?
1: Тебя. Ты гросс-папа.
0: Кто я?
1: Гросс-папа.
0: Я тебя сейчас убью! Мара!
3: Мара! Дети!
0: Всех убью!
3: Дети!
0: Сюда! Всех убью! Убью всех! Всех убью! Всех убью! Всех! Всех! Я не папа! Я гросс-папа! Я гросс-папа Пепика! Тебе лучше знать какого? Того, который сожрал трансбалканскую дорогу? Ничего не успокоишь!
4: Доктора! Доктор!
0: А ты знаешь кто? Ты думаешь, ты мама?
4: Тихо.
0: Ты гросс-мама!

0: Теперь вы знаете все.
1: Да.
0: Пока ваш брат развлекался за границей, я вынужден был учиться за него в университете. Теперь он доктор философии. А я никто.
1: Бедный. Бедный Велимир.
0: Нет, нет, нет. Вы еще знаете не все.
1: Не все.
0: Там во Фрайбурге я жил в одной бедной семье. Мать, вдова почтового служащего. Дочь.
1: Дочь?
0: Клара. Студентка университета.
1: Красивая.
0: Красивая.

0: Нет, я не могу вам говорить всего до конца.
1: Говорите, я требую.
0: Однажды перед экзаменом мы, то есть она, то есть мы, совсем потеряли разум.
1: И вы?
0: Да.
1: Ох.
0: Потом мы обвенчались, потому что ребенок.
1: Папин, я в вас так ошиблась.
2: Я в тебя ошибся. Ох, как я в тебя ошибся. Я ведь тебя послал в Швейцарию, чтобы ты мне привез диплом, а не чужого ребенка.
0: Но это не чужой ребенок, а мой.
2: Твой-то он твой. А вот кто его отец?
0: Ну, лично для меня этот вопрос ясен.
2: А лично для меня нет. Мой сын не отец.
0: Отец, но только формально.
2: А лучше было бы наоборот.
3: Ну и что теперь, Велимир? Ты подумал, как это все распутать?
0: Я не знаю.
2: Ты подумай, думай, думай, думай. Ты лучше знаешь свою жену. Подумай, может быть, она согласится уехать в свою Швейцарию 10 тысяч за 10 там, или 20.
0: Ну, даже если согласится, она все равно останется женой вашего сына, а ее ребенок вашим наследником.
2: Ты посмотри на него, благое. Он уже запускает руку в мое наследство, а вот ведь.
0: Я готов на все. Я готов поправить дело любой ценой. Я сейчас пойду в полицию и расскажу всю правду.

0: Кто тебе сказал, что в полиции нужно говорить правду? Если в полиции говорили правду, полгорода был уже в тюрьме.
1: Ну что я должен делать?
0: Ты уже свое дело сделал там, в Швейцарии. Сейчас хоть не мешайся. Лекцию написал?
1: Написал.
0: О чем?
1: Об антипативной динамике механизма подсознания.
0: Главное, по-моему, он над нами издевается.
2: Ты что, не мог написать о чем-нибудь попроще?
1: Но вы же сами просили, чтобы я написал о чем-нибудь серьезном.
0: А где это твой профессор?
1: Доктор Райсер сейчас в университете. Вы знаете, господин Живот, он хочет познакомиться с моим отцом. То есть с вами.
0: Твой отец церковный сторож. Самозванец.
2: Живот, это неправда. Доктор Райсер должен с тобой познакомиться.
0: Пусть лучше познакомится с Пепиком.
2: Будь благоразумен, Живот, ты обязан его принять.
0: Хорошо, а раз ты просишь, вот ты будешь его отцом.
2: Я?
0: Да, скажи, что у тебя дома ремонт. Пригласи его в ресторан и угости. Таким образом мы от него и отделаемся.
1: Господин Живот, я не понял. Вы что, хотите, чтобы я представил господина Благое как своего папу?
0: Нет, если он тебе не подходит, ты пригласи папу Римского. Вот, Благое, если не бить зеркала, на обед хватит.

0: И теперь ты, дедушка Пепика.
1: Что это? Там в гостиной госпожа Драга.
0: Не знаю.
1: Моя тетя.
0: Не знаю.
1: Ну та, что знакома с госпожой министершей. Не...
0: Трансваль. Зови ее сюда. Нет, ну стой. Я лучше сам к ней выйду.
2: Очень приятно, госпожа Драга, очень приятно. Мара, это госпожа Драга, тетя Благая, это Мара.
3: Мы знакомы, здравствуйте.
4: Как же нам не быть знакомыми, если я и ваша тетя, поскольку Благая ваш брат.
3: Тетя Драга, мы так давно не виделись, как вы живете?
4: Слава Богу, да.
2: Мара, госпожа Драга хорошо знакома с женой министра путей сообщения, а у господина министра на выданье дочка.
3: Это для нашего подвига.
2: Но не для меня же.
4: Когда я утром прочитала в газете о лекции вашего сына, я сразу пошла к ним. Я говорю, вы не идете на лекцию молодого ученого доктора Цвиёвича? Это, знаете ли, говорю, чудо науки. У него великое будущее.
2: Так, это верно.
4: И еще я сказала, что этот молодой человек, он ни ночью, ни днем не поднимает головы от книг.
2: А это так, вы спросите Мару.
3: Да, вы знаете, ребенок так утомлен, он...
4: И еще я сказала, что этот молодой человек скромный, как девица.
2: Как девица? Как девица, просто не знает, как...
4: Как девица. Какая я была бы сваха, если бы я говорила иначе.
2: И как вы думаете, они придут?
4: Конечно, придут. Посмотреть на него придут.
2: Мара, ты слышишь? Завтра смотрины за трансвал. Простите, господин.
4: Да, пожалуйста.
2: Что я хотел сказать.
4: Да.
2: Мне, конечно, не важно, какое у нее приданное, но просто так из любопытства хотелось бы знать, а сколько километров приданного...
4: Что приданное расценивается, так сказать, на километры?
2: Вы же не спрашиваете у пекаря, сколько он достает динаров из печки. Вы спрашиваете, сколько хлебов. Это его валюта. Угу. Точно так же у министра путей сообщения валюта – это километры, трасс.
4: Поняла. А скажите, пожалуйста, что там найдутся километры для свахи?
2: Вы знаете, я не могу вам обещать мост или тоннель, но несколько километров обязательно.
3: А можно мне спросить?
4: Да, пожалуйста.
3: Тетя Драга,
4: да?
3: А эта вот невеста, она красивая?
4: Конечно, красивая. Как-то может быть, чтобы дочь министра была некрасивая?
3: Да, а она брюнетка или блондинка?
4: Как вам сказать, понимаете, она так не блондинка, не брюнетка, она такая...
3: Она скромная?
4: Конечно, скромная. Если бы она не была бы скромная, она не засиделась бы до 30 лет.
2: Видишь?
3: Кися! Вот и вот она, дама пик. Вот.
2: Да.
4: Вот. Вы понимаете, я сейчас пойду к ним, а потом вернусь к вам. До свидания. Всего доброго. До свидания.
3: Тетя Драга.
2: Мы ждем вас. Мара, это же дочка министра.
3: Это потрясающе.
2: Трансвал.
3: Но это же страшный грех. Мы женим женатого человека.
2: Ничего подобного. Кто тебе сказал?
3: Ну, ты мне вчера сказал. Ты сказал, что наш козлик, он женат.
2: Дорогая моя, имя его женато, а он козлик, он холост. Холост.
3: Так запуталась тогда. Мне кажется, у меня ума не хватит.
2: Ничего, у меня хватит.
5: Отец! Отец! Ну, папа! Да, отец! Что ты делаешь?
2: А что?
5: Что я делаю? Тут написано, что я уступаю с лекции. Некий профессор Райсер приезжает специально, чтобы меня послушать.
2: А если пишет газета, значит, это правда.
5: Что правда?
2: Ну, хотя бы то, что приезжает профессор Райс.
5: Но неправда то, что я буду выступать.
2: Это чести. Моей чести.
5: Да? Когда дело касалось моей чести. Когда мне надо было 10 тысяч динаров, ты меня слушать не стал.
2: А если дам тебе 10 тысяч динаров, выступишь?
5: Не знаю. Может быть.
2: Это касается не только моей чести. Это касается еще твоего счастья, Мара. Мара!
3: А да! Козлик, на твою лекцию специально, чтобы посмотреть на тебя, придет дочка министра путей сообщения. Вот нам так сказала наша тетя Драга, наша тетя Сваха.
5: Какая Сваха, если я уже женат?
6: Какая дочка министра, если я ее даже не знаю?
2: Ну, Клару, ты же тоже не знаешь, она твоя жена.
5: Но за это я должен благодарить тебя.
3: Извините, вас спрашивают две госпожи.
2: Это те, это из приюта.
5: Меня не касается, абсолютно.
2: Стой, говорю.
5: 10 тысяч, ну.
2: Даже, может быть, сбавишь немного?
5: 10 тысяч, иначе лекцию не будет.
2: Хорошо, дам.
3: Здравствуй, Семёныч, здравствуй.
7: Очень приятно.
8: Очень приятно.
7: Хорошо, у вас хорошо.
2: Мара, Мара, Мара.
3: Здравствуйте. Очень приятно.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Очень рада. Я просто очень.
2: А это мой сын, доктор Милорад Цвиёвич.
3: О, вы очень, очень рады. Не хочет ли господин доктор, чтобы его представили публике дамы исправления?
9: Ничего я не хочу, ничего.
3: Как?
2: А вы спрашиваете у меня. Вы знаете, философы — это такой народ.
3: Да?
2: Им всегда все равно. Живо-то! Да, да, прошу вас, прошу, прошу вас, да.
5: Живо-то. Он идет сюда.
2: Кто?
5: Профессор Райсер. Он хочет видеть мать.
2: Мила. Милор, будь храбр.
9: А что вот. Я?
2: Ну что ты, Мара? А, Мара. Мара, будь храбр.
3: А мы. Что? Я?
2: Ну ты, я? Что? Да что ты?
10: Гундак, мани дамнун хэн.
2: Гундак,
10: гундак. Со, мани, со, нога. Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Имею честь представить, это господин Живот Цвиёвич, отец Милорада.
2: Что ж ты путаешь? Какой же я отец?
11: Да-да-да. Нет, нет, нет. Это я отец, а он мать.
10: Да, да, ты смута.
5: Да ты путаешь, папа. Вот мама.
12: Бисты? О, моя гнедige фрау! Моя гнедige фрау! Ты же glücklich, das kann ich heute nur diese Frau
11: schreien.
12: Ja,
11: Mara! Mara, so laut. Mara, Mara, bitte, Mara!
13: Но он не имеет никаких самостоятельных средств, и он устраивает благотворительные выступления.
11: Сейчас взорвется бомба.
14: И любезно согласился выступить ваш замечательный ученик, доктор Милорад Цвиёвич.
10: А что я? Ну, а так же с Милорадом, так же с Милорадом.
14: Да нет, вот...
13: Это Цвиёвич, его уважаемый отец.
14: Да, да.
2: Взорвалась.
14: Да, помог нам уговорить его.
13: И мы счастливы, что вы, профессор, специально приехали из Фрайбурга, чтобы присутствовать на его выступлении.
10: Я не очень понимал, где вы хотите выступать.
14: Нет, господин. А господин доктор Милорад Михайлович?
13: Да.
2: Мара.
13: Сейчас приду. Ну,
10: я Милорад Михайлович, это сын вот этого господина, я?
13: Нет, сын вот этого господина.
10: Да не вмешивайте же вы меня.
14: Да что такое, господин Живота?
10: А скажите, пожалуйста, Загзабиты, кто есть ваш сын?
2: Я не знаю.
10: Что?
15: Кися, что ты говоришь?
10: Да слушайте, скажите мне, пожалуйста, кто есть отец вашего ребенка?
15: Я не знаю.
10: А что?
13: Господин Живота, как это вы не знаете, кто ваш сын?
10: Да хватит, довольно! Какое право иметь приют номер 9? Вмешиваться в мои семейные дела! Мало мне этого бабика, да теперь целый приют, довольно! Там и хочет знать правду.
2: А вы убирайтесь в свою Швейцарию. Мне ваш Фрайбург уже подходит.
10: Прошу вас.

0: Милая! Милая, что с тобой?
1: Ты сейчас спрашиваешь? Ты же сама присутствовала при моем позоре.
0: А, да, это было очень неприятно.
1: Да, да.
0: Особенно, когда все стали смеяться.
1: Это все отец.
0: Да?
1: Все отец. Ты послушай, послушай, что написал твой Велимир. Контемплативно, интуистично-виталистическом изложении пунктуальных логоцентрических проблем я столкнулся с диризорными профанациями климактерической культуры.
0: А зачем ты согласился читать эту лекцию?
1: Мне нужно было 10 тысяч.
0: Тебе что, требовал банк?
1: Женщина! Женщина! Ни один банк так не страшен, как красивая женщина!
0: Вот спрашивает госпожа с ребенком.
1: Это две крысы из приюта, я сейчас разорву их на части.
0: Ради бога, Милорд! Простите, я могла бы видеть господин Цвилёвич.
1: Это я.
0: Нет, господин, я говорю о своем муже.
1: Я и есть ваш муж.
0: А это шутка.
1: Какие могут быть шутки? Это я.
0: Да, но... Но я же хорошо помню свой муж.
1: Все-таки это я. Иди ко мне, Пеппи.
0: О, вы знаете на ребенка?
1: Конечно, странно, совсем на меня не похож.
0: Да, но с кем я имею честь?
1: Моя фамилия Цвиёвич. И это так же точно, как то, что вы моя жена. Это Гроссмама.
0: Пеппичек.
1: Внука целуй.
0: Это Пеппичек.
1: Да.
0: Пеппичек. Он не принадлежит. Мама! Это моего. Мама! А вот что! Мама! Ой, я так рада, мама! Здравствуйте! Здравствуйте! Мама. Я здесь совершенно в незнакомой обстановке. Я не могу понять, что говорит шутка, что серьезно.
2: Вы знаете, я сама давно запуталась.
0: Да. Пеппи, Пеппи, да свидань, Гросс, мама. О, это господин говорит, что он мой муж.
2: Да, вы знаете, он ваш муж, но вы не придаваете этому никакого значения.
0: Ой, я ничего не понимаю.
2: Вы не расстраивайтесь, пожалуйста. Наш папа сделает все, чтобы вас развели.
0: Развели!
3: Не обманул, по крайней мере, на 80 случаев.
4: Почему на 80?
3: Я тебе дал деньги, чтобы ты купил 100 билетов. Ты сказал, что раздал их тем, кто умеет громко хлопать. Аплодировали ему человек 20, а остальные смеялись.
4: Смеялись только те, кто за свой счет.
3: А чего не смеялись? Из-за непонятных иностранных слов.
4: Они же не знают, что философия без иностранных слов не философия. Антипативная динамика. Ну, кто это может понять?
3: Никто.
4: Никто и не понял.
3: Философия в том и состоит, что я не понимаю, что ты говоришь, а ты не понимаешь, что я говорю.

0: murder.
1: Get the... Pippi. Пипечка. Пипечка. Пипенька. Ну да, это он, Пипик. Пипик.

0: Ну что ты плачешь, живо?
1: Ну как же, ну внук же.
0: Да какой же он тебе внук?
1: Ну формально же он же мне внук.
2: Хороший ребенок, тихий, не кричит.
1: Конечно, не кричит. Он же в Швейцарии родился, это заграничное воспитание. Боже,
0: это у нас орут. От рождения до самой смерти.
1: Пепенька, Пепенька, мой хороший, хороший мальчик. Маленький. Ты такой маленький, такой хороший. И что тебе нужно? Ну, блюдце манной каши. А ты же хочешь проглотить 700 километров трансбалканской дороги, 4 моста и 7 тоннелей, Пепечка.
2: Тетя Клара хочет тебе руку поцеловать. Можно ее позвать?
1: Ни в коем случае. А как ты думаешь, Благо?
0: Пусть поцелует. Это можно. Только прими ее холодно, не волнуйся, главное, не заплачь.
1: Да что, какого черта я заплачу?
0: Ты же заплакал, когда увидел Пепечка.
1: Я ошибся. Бывает. Иди, Мара, иди. Я сам к вам приду. Ну?
0: Только неверность. Только на основании неверности Милорд сможет начать бракоразводный процесс. Понимаешь, живот? Значит так. Сейчас придет Велимир. Я под каким-нибудь ловким предлогом задержу его в гостиной. Сверху из своей комнаты спускается Клара. Ну? Они же муж и жена. Они увидятся и бросятся друг другу в объятия. А это что?
1: Измена.
0: Два свидетеля уже ждут в гостиной. Не беспокойся. Если я что-нибудь спланирую, все идет как по маслу.
1: Ну да, Пепика, ты мне тоже спланировал.
0: Я тебе спланировал диплом, и ты его получил. А Пепика тебе спланировал Велимир. Это госпожа Сойка и ее муж.
1: Очень приятно. Очень приятно. Прошу садиться.
3: Благодарю. Я и господин Сима занимаемся этим много лет.
1: Простите, а почему вы называете мужа господин Сима?
3: Видите ли, он мне муж и не муж. Мы живем под одной крышей, но уже в разводе 40 лет.
1: Как вы тоже в разводе?
3: Да, ну для пользы дела. Понимаете, когда мы выступаем как муж и жена, то считают, что мы сговорились. А когда мы выступаем как разведенные, то получается два самостоятельных свидетеля.
1: Ну, а дела хватает?
3: Ну, конечно, конечно. Вся же в моде. Политика, футбол и разводы.
1: Ну, и на жизнь хватает?
3: Да, хватает. Видите ли, все зависит от характера дела. Если что-то слышали, одна цифра. Если что-то видели, другая. И третья. Если застали.
1: Застали? Как просто...
3: Конечно.
1: Ну, наверное, если... Если застали, то это уж дороже всего.
3: Нет, нет, нет. Дороже всего лжесвидетельство.
1: А, но это грех.
3: Почему? Это во всех делах, кроме бракоразводных. Потом мы же совершаем благородное дело. Мы помогаем людям избавиться друг от друга.
1: Ну, Благо, объясни наш план.
0: Значит, спасибо. Так. Сноха хозяина так? Не верна своему мужу.
3: Не так быстро, извините.
0: Сноха хозяина не верна своему мужу. В эту комнату.
3: В эту?
0: Да-да-да, сюда. В любую минуту может войти один посторонний молодой человек, и она, сноха, бросится к нему в объятия. Тут появляются два свидетеля, которые все видели.
3: Но мы можем подтвердить, даже если мы ничего не видим.
1: Нет-нет-нет, я хочу, чтобы вы видели. Да-да-да.
0: Я думаю, вам лучше всего пройти вот в ту комнату.
3: Хорошо.
0: Пожалуйста. Вы сможете наблюдать всю сцену в замочную скважину.
3: Нет, нет, нет, нет. Только не это. Знаете, я вчера очень пострадала. Лучше подайте какой-нибудь условный сигнал.
0: Какой сигнал?
3: Вот еле заметный такой вот. Гостасима, вот. Вот уроните этот поднос.
0: Вы согласны, господин Симон?
3: Я запретила ему говорить во время работы. Он может все испортить. Даже в суде я ему пишу все, что нужно говорить. Все. Понимаете?
0: Понятно, понятно. Ну, пожалуйста, будьте любезны, пройдемте.
4: Между прочим, я работаю и один.
1: Боже, какая опытная женщина.
0: Профессионал?
1: Да. Я только не спросил, сколько она возьмет за это.
0: По прейскуранту. А у нее твердый прейскурант.
1: А, это как у Миллорода. За лекцию 10 тысяч динаров, за подпись на заявление о разводе еще неизвестно сколько. Хорошо, понял, понял, понял. Следи за подносом.
0: Есть.
5: Дорогой мой, ну почему же? Ваш молодой доктор так опозорился.
0: Нисколько он не опозорился. Я разговаривал с видными учеными, с несколькими профессорами, и все в один голос говорят, что лекция была высоконаучной.
5: А почему же он тогда так путался и заикался?
0: А вот в этом виноваты вы. Зачем посадили дочку министра в первый ряд?
5: Значит, она ему понравилась?
0: То есть настолько, что он потерял дар речи.
5: Может быть, может быть. Но страшно не это.
0: А что?
5: Поговаривают, будто ваш молодой доктор женат.
0: Интриги. Зачем нам тогда невеста? Интриги.
5: Поклянись мне на Евангелии, что это сплетня.
0: Клянусь.
6: Добрый день, господин Благо. Господин Живо-то дома?
0: Дома. Добрый день. Дома. Скажи, пожалуйста, что как Райсер? Как он вообще...
6: Клара!
5: Ой-ой-ой! Боже мой, при всех целовать чужую жену!
7: Ой, скандал!
8: Господа, кто вы такие?
5: Не важно, кто мы такие, а важно, что мы видели, как вы при всех целовали чужую жену.
9: Конечно,
5: вижу. Вы не заметили?
8: Конечно, как не заметить.
5: Четыре свидетеля.
7: Четыре.
5: Это вполне достаточно.
7: Господа, я не знаю, кто вы такие, но это подло.
5: Очень хорошо, господин Сима, запишите эти слова.
7: Да как вы смеете? Я вас сейчас за дверь вышвырну.
10: Темнело, кто здесь кричал?
5: Вот этот господин хочет вышвырнуть нас из вашего дома.
10: Как это вышвырнуть? Почему вышвырнуть?
5: Мы пришли поговорить с вами о покупке дома на Малярной улице.
10: Да, да, конечно.
5: Вы
10: да,
5: сказали,
10: да,
5: что заняты семейными делами и просили нас подождать. Так?
10: Так, да, так.
5: Мы думали, что вы освободились, и мы вышли. И, боже мой, какая скандальная сцена! Это ваш слуха?
6: А ну, что вам сказать?
10: Это сноха, это...
5: Как это? Ну, так вот, ваша сноха... Была в объятиях вот этого господина.
10: Боже мой, какой скандал! Какой скандал! Моя сноха в объятиях чужого мужчины! Это же это измена! Измена! Это измена! Скандал! Я прошу вас быть свидетелями.
5: Здравствуйте. Значит, ваш сын женат?
6: Нет, не женат.
5: Как не женат?
10: Женат.
5: Вы же только что клялись мне на Евангелии.
0: А что я?
5: Меня обманули. Позор. Но вам не удастся. Вам не удастся. Так же легко обмануть господина министра.
10: Да подождите вы, раз.
11: Что здесь происходит? Я хотела бы знать, я прошу вас ответить мне на мой вопрос.
7: Я бы попросил вас объяснить, что здесь происходит.
10: Да я бы вас попросил, Сейчас все и всем объясню. Дело в том, какого черта ты стоишь и рта не раскрываешь? Объясни, в чем дело.
0: А я не знаю.
10: А не знаешь, молчи. Боже мой, еще же приют на мою голову.
5: Добрый день. Мы пришли поблагодарить господина доктора от имени правления и осчастливленных детей.
9: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

0: Клара, можно к тебе?
1: Простите, я не одета.
0: Ну, ерунда, мы же родственники все-таки как-никак.
1: О, да, конечно.
0: Понимаешь, Клара, я... Я хотел как-то тебе... Хотел тебе кое-что объяснить. Понимаешь, я думаю, что тебе, наконец, пора узнать, чья ты жена. Ты ведь думаешь, что ты жена своего мужа.
1: Я все знаю. Ваша дочь мне все рассказала. Я его ненавижу. Ненавижу!
0: О, очень хорошо, очень хорошо. Значит, ты понимаешь, что я для того, чтобы тебе, помочь, должен обвинить тебя в измене.
1: А? Спасибо. Я все понимаю.
0: Вот и молодец. Ну, ты мне должна только помочь. Мне нужен какой-нибудь факт, который тебя бы как-то, очернил, что
1: ли. О, да. Скажите, что во Фрайбурге во время отсутствия мужа у меня был любовник.
0: А как его звали?
1: Кого?
0: Кого? Ну, этого любовника.
1: Да у меня не было ни один любовник.
0: Ну, а если бы был?
1: А если бы был, то это... Скажите хотя бы Иоганн Вольфганг Гёте.
0: Очень хорошо. Очень хорошо. Особенно хорошо, что у него три имени, понимаешь? Забудешь одно, останется еще два. Да. Забудешь два, а в запасе еще третье. Хорошо. Хорошо.
1: Да.
0: Только знаешь, Клара, маловато. Еще бы вот чего-нибудь бы...
1: Ну, скажите, что из Фрайбурга меня провожал один румын и заплатил за мой проезд.
0: Неплохо. Как его звали?
1: О, я же не знаю ни одного румына.
0: Ну, знаешь что, напишем Титулеску. Если он румын, почему бы ему не быть Титулеску? Правда ведь?
1: Да. Титулеску.
0: А, Титулеску.
1: Да. Когда нас разведут, я могу вернуться на родину.
0: А ты хочешь вернуться, да?
1: Да.
0: О, жаль. Жаль, ты знаешь, я привыкаю. Мне нравится твое воспитание. Я очень люблю заграничное воспитание. Ну, очень.

0: это у меня у самого воспитание.
1: О.
0: Да. Ты знаешь, ведь еще пока тебя не было, я хотел тебе предложить 20 тысяч динаров, чтобы ты мне не мешала.
1: О.
0: И я дам тебе их. Дам.
1: О.
0: Да. Ну, пойду. Пойду к адвокату писать на тебя жалобу.
1: О, спасибо.
0: А не стоит благодарности, не стоит.

0: Жду вас, милорад.
1: Я к вашим услугам. Клан.
0: Я хотела бы просить у вас совет, милорад.
1: Совет у меня?
0: Да.
1: Вы первая женщина, которая спрашивает у меня совет.
0: Как только закончатся все формальности с расплатом, я возвращаюсь на родину.
1: Как? Вы решили уехать?
0: Да. И как можно скорее.
1: Но на какие деньги вы собираетесь жить?
0: Ваш отец любезно согласился дать мне 20 тысяч на первое время. Я думаю, это хватит.
1: Сам согласился дать 20 тысяч?

0: вами расходимся. Я бы хотела дать Пепику свою девичью фамилию. Надеюсь, вы не будете возражаться.
1: Я тронут, Клара, что вы со мной советуетесь. Но сначала позвольте задать вам один вопрос.
0: Да.
1: Вы разводитесь, чтобы освободиться от меня и венчаться своим первым мужем?
0: О, нет, не говорите мне о нем. Так подло обмануть женщину, присвоить себе чужое имя, чужих родителей, притом богатых.
1: Клара! И вы? Вы согласились на развод?
0: Да.
1: А другая сторона?
0: Ну, а другая сторона, это же вы.
1: Да, я.
0: Конечно, отец адвоката пишет на меня жалоб.
1: Но она не будет иметь силы, если под ней не будет стоять моя подпись.
0: Да, пока вы не поставите свое мелорацию.
1: Никакого там не будет. Нельзя так обращаться с мужчиной, Клара. Сначала вы венчаетесь со мной без моего ведома, затем разводитесь без моего согласия.
0: Да, но ваш отец, он мне тогда говорил.
1: Но разве? Разве вы замужем за моим отцом?
0: Нет, но...
1: Вы моя жена, и я не дам вам развод.

0: и в связи с вышеизложенным возбуждаю ходатайство по делу о расторжении брака. Трансваль.
1: Отец, мне нужно с тобой поговорить.
0: А мне с тобой, сынок. Только сначала подпиши, пожалуйста, вот это вот заявление.
1: А что это?
0: А это заявление о расторжении брака.
1: Да?
0: Да.
1: А, но сначала я хочу предложить тебе дело, на котором мы можем заработать по 10 тысяч динар.
0: Я же знал, что ты мой сын, моя кровь. Я только ждал, когда это в тебе проснется. Правильно, сынок. Нужно думать не только о том, как потратить, но и о том, как заработать. Да. Прошу. Так, что за дельце?
1: Отец, ты предложил Кларе 20 тысяч, чтобы она уехала,
0: да,
1: отсюда.
0: Да. И я дам. Пусть только уезжает.
1: Да? Да. Вот на этом деле мы и можем заработать.
0: Как на этом деле?
1: А вот так. Заявление я не подпишу. И Клара останется здесь. Ты обещал ей 20 тысяч. 10 ты берешь себе. А 10, естественно, даешь мне. Так мы и зарабатываем.
0: Постой, ты хорошо спал сегодня.
1: Я не позволю жене уезжать от меня.
0: Чьей жене?
1: Моей!
0: А с каких пор ты женат?
1: Со дня венчания.
0: Милая. Опомнись, проснись, протрезвись и говори серьезно.
1: А я говорю серьезно.
0: Да как же серьезно, если ты чужую жену называешь своей?
1: Значит, она не моя жена.
0: Конечно, нет.
1: А тогда зачем я с ней развожусь?
0: Ты меня не путай.
1: Да. Слушай, отец, она моя жена, я с ней обвенчан, и она останется здесь, и конец, понятно?
0: Нет.
1: Как? Ну как нет?
0: Ну так, нет.
1: Тогда разводись с Кларой сам, а я не буду.
0: Слушай, Милорад, я откажусь от тебя. Слышишь, откажусь. Бери свою Клару, этого Пепика, и переходи на их попечение.
1: Хорошо. Пусть будет по-твоему.
0: Я отрекусь от тебя. Отрекусь, слышишь? Перед Богом и людьми. Пусть знают все. Все, вся семья, весь город. Мара! Славка! Благое! Идите сюда! Сюда, сюда, сюда! Идите сюда! Все сюда! Все сюда! Слушайте! Слушайте! Слушайте! Слушайте! Нет, говори ты! Если скажу я, мне ведь никто не поверит!
1: Нет уж, говори ты!
2: Кися, что случилось?
0: Мара, Славка! Он не хочет подписывать заявление о разводе. Говорит, что она его жена... И он не намерен с ней разводиться.
3: Я же только что убедил тетушку Драгу, что ты холост.
2: Козлик, это правда?
1: Конечно, лучше красивая жена, чем этот дурацкий диплом. Спасибо Велимиру.
3: Ты еще поблагодари его за ребенка.
1: А в этом тоже есть какой-то смысл. По крайней мере, тебе, отец, не придется тратиться ни на Кристины, ни на свадьбу.
0: Не, он еще и издевается. Благое, что ты молчишь, ну скажи же ему.
3: Живо-то. Тут вопрос очень серьезный. Дело уже настолько запуталось, что распутать его может быть легче всего именно так.
0: Молчи, убью тут же на месте. Кто из нас сошел с ума? Где это видано? Свататься к дочке министра, а получить Клару? У той приданные километры, мосты, тоннели, транс. А у этой же Пепик. Господи, ты что же, издеваешься надо мной? А мои планы, а мои мечты? Мой сын, доктор философии, профессор. Что там, профессор, член парламента, министр?
2: Кися, ну что делать, если мальчик не рожден для этого?
0: А для чего? Я же вас спрашиваю, ну для чего? Для чего он рожден?
1: Кто знает, кто для чего рожден. Быть может, я как раз рожден быть мужем красивой женщины.
3: Тоже неплохо.
1: Да.
3: Да.
0: Нет. Нет, нет и нет. Нет, не позволю.
2: Тебе надо успокоиться.
0: Тебе надо успокоиться в сумасшедшем доме. Марица! Марица! звоним в сумасшедший дом? Вызывай санитара! Я всех упрячу в сумасшедший дом! Всех! Всех! Всех! Всех! Пусть знают все! Весь мир, весь город, весь свет! Мой сын хочет взять в жены испорченную, нечестную женщину!
4: Отец, что ты говоришь?
0: Да, я тебе докажу! Я тебе докажу это! Я тебе докажу, пожалуйста! Пожалуйста!
4: При Кларе! Клара!
0: Лара!
4: Лара!
0: Лара!
4: Лара!

0: Спроси вот у этой женщины, кто такой? Сейчас. Вольфганг Иоганн Гёте.
1: Иоганн Вольфганг Гёте – знаменитый немецкий поэт, в произведениях которого удачно сочеталась глубина идей и мастерство. Иоганн Вольфганг Гёте родился в 1749 году, а умер в 1832 году.
0: Да у меня земля горит под ногами, она здесь мне лекции читает. Скажи мне, Клара, но честно скажи, да, когда и где ты с ним встречалась?
1: О, ну как же я с ним могла встречаться, если он умер на 80 лет раньше, чем я родилась?
0: На 80 лет раньше? Господа, я в заявлении написал, что она была в интимных отношениях с Иоганном Гёте.
2: И ты хотел, чтобы под этим документом стояла подпись «Доктор философии Милорад Цвиёвич»?
0: Ну, а Титулеску? Скажи нам, кто такой Титулеску?
3: Титулеску. Даже я знаю. Титулеску – это министр иностранных дел Румынии.
0: Титулеску?
3: Да.
4: Ну, конечно, конечно.
0: Это все ты, негодяй. Это твоих рук дело. Ну, ничего, ничего, сыночек. Я тебе сейчас такое скажу. У тебя сердце разорвется. Я тебя отомщу. Ты думаешь, что вот это вот... Красавица, твоя жена? Нет, это жена моего сына и моя сноха. Так, Милорад?
3: Так.
0: Так, Клара?
1: Так.
0: Ну что, отомстил я тебе?
1: Отомстил.
0: А ну-ка, Милорад. Принеси-ка сюда этот чертов диплом. Дети мои, Клара, Лара, Лара, Лара. Я ведь всегда думал, что за деньги можно купить все.
5: А я сейчас так думаю.
0: Все. Все, кроме ума. Ума не купишь. Рамку не сломай. Может быть, когда-нибудь в ней появится настоящий диплом, где крупными буквами будет написано «Доктор Пепик Цвиёвич».

В Крыму около мыса Карадаг есть маленькая бухта. Называется она Разбойничей. Очевидно, когда-то она была приютом контрабандистов. Здесь они прятали в расщелинах скал свои товары. Сейчас на этих скалах всегда дрожат от ветра желтые бессмертники. Огромные камни, скатившиеся с Карадага 1000 лет назад, лежат на берегу. Они ушли в землю, обросли железным терновником и стали похожи на грубые гробницы героев. Как-то я лежал на пляже в этой бухте и, закрыв глаза, прислушивался к морскому шуму. Он состоял из равномерного чередования звуков. Сначала был слышен набегающий гул, потом наступала короткая

0: Ничего, родная, успокойся.
1: Сумасшедшая, бешеная, кровавый муть, что ты, бесь или стрелье калекам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека, я три дня и три ночи искал ваш лёд. Тучи севера сыпались каменной грудой. Кровавый муть, он даже не стёрнет. Чернь его любит. На буйство и удаль. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, галантерил глазами удачу. Эти волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обхорачивал. Но отгобленные сердца никогда не заблудится. Эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстная, красные верблюдицы, рассветные роняла мне в рот молоко. Голодные, корявые, были сквозь тьму. Прижимал я как хлеб истощенным веком. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
2: Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я

много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь. Золотые далекие дали, все сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалил, для того, чтобы лучше гореть. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой я хотел на земле повенчать, пусть не сладились. Пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать.

0: Литературный отдел госиздата Сергея Есенина. Предлагаю литературному отделу издать собрание моих стихотворений в количестве 10 тысяч строк по рублю за строку с единовременной выдачей в 2 тысячи рублей, остальные с ежемесячной выдачей по 1000 рублей. Начиная с 1 августа 1925 года по 1 апреля 1926 года. Сроком издания на 2 года, тиражом не более 10 тысяч томов. Мое собрание стихотворений и поэм никогда не издавалось. Сергей Есенин, 17 июня 1925 год. Ну так пой же, пой! В роковом размахе этих рук роковая беда, только знаешь, пошли их! Не умру я, мой друг, никогда! Первая книжка моих стихов появилась осенью 1915 года. Называлась «Радуница». О ней много говорили, писали. Все в один голос кричали, что я талант. Но я-то знал об этом лучше других.
1: Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий. Или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твердо веруй в начало и концы. Ты знай, где стерегут нас ад и рай. Блок из «Возмездия».
2: Александр Александрович, мне хотелось бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а впрочем, может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. С почтением, С. Есенин.
3: Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот. Потому что я впервые в жизни видел живого поэта. Здравствуйте. Я Сережа. Сережа Есенин.
1: Как? Осенний.
3: Не совсем, Александр Александрович. Есенин от старославянского «есень», то есть «осень».
1: Ну, тогда читайте.
3: И я читал.
4: Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края.
1: Такие мы с вами разные. Только все-таки я знаю про путь ваш. Может, путь предстоит не короткой, и чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой, рано или поздно, придется дать ответ. А шагать теперь трудно. В литературе, пожалуй, всего трудней. Я все это не для прописи, а от души. Сам знаю, как трудно ходить, чтоб ветры не унесли, и чтоб болото не затянуло. Будьте здоровы, жму руку. 22 августа 1915 года. Александр Блок.
4: За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ. А шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Блока почитал всю жизнь, как учителя своего. Блок дал записку Городецкому.
5: Здравствуйте, я Сережа. Сережа Есенин.
1: Как? Весенний.
5: Нет, Есенин от старославянского «есень», то есть «осень».
1: Тогда читайте.
3: И я читал.
6: Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка, и на известку колоколен невольно
1: мне
6: крестится
1: еще нова радость,
6: рука.
1: Что
6: о,
1: ты
6: Русь,
1: есть.
6: Малиновое поле.
1: Что ты живешь, вихрастый мой братишка. Я тебе не скажу, что ты для меня, потому что ты сам знаешь. Вот такие встречи, как наши, это и есть чудеса, из-за которых стоит жить. Только ты себе головы не кружи чепухой, а работай потихоньку, поспокойней. Август 1915 года. Городецкий.
5: Городецкий дал рекомендательное письмо к издателю Миролюбову. Дорогой Виктор Сергеевич, приласкайте молодой талант Сергея Александровича Есенина. В кармане у него рубль, но в душе богатство. И подарил книжку своих стихов 14-й год с надписью «Весеннему». весеннему братику Сергею Есенину с любовью и верой лютой. Городецкий свел меня с Клюевым.
7: При всей нашей внутренней распри с ним у нас завязалась тесная дружба. Где ж ты, былая мощь? Хочешь встать и рукою не можешь двинуться. Юность, юность, как майская ночь, отзвенела ты черемухой в степной провинции. Если бы у меня не было блока, Клюева, что бы у меня осталось? Хрен да трубка, как у турецкого святого. Это таскали нас с Клюевым по салонам. Много таскали. Им же экзотики хотелось. Ну, а на нас-то поддевки деревенские. Рубахи вышитые, как полотенце. На ногах сапоги гармошки. В руках балалайка, тальянка. Ну, не дать не взять, просто рязанские ребята. Вообще, очень у нас недурно иногда дурачком прикинуться. Очень у нас дурачка-то любят. Ох, как любят. Вы думаете, я с балалайкой да тальянкой не чудил, что ли? Я и сапог таких рыжих никогда в жизни не носил. И поддевки такой задрипанной, в какой пред ними предстал. Говорил им, что еду в Ригу бочки катать. Ну, жрать, мол, нечего. А в Петербург так, на денек, на два. Пока партия моих грузчиков не подберется. А какие там бочки? За мировой славой в Санкт-Петербург приехал. За бронзовым монументом. Вот и Клюев так же. Этот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода зашел и давай кухарке стихи читать. А известное дело, кухарка-то у поэта. Зовет барина. Приходит Городецкий, зовет в комнаты. Клюев не идет. Ну что вы, где уж с нашим рылом в кулашный ряд? Барин предлагает садиться. Клюев опять мнется. Ну что вы, и креслице барину перепачку, и пол вощеный наслежу. Вот так, стоя на кухне, стихи и читал. Много таскали по салонам. В основном похабные частушки распевают. Нет, ну, с первоначалу стишки попросят. Прочту 2-3, в кулак по зевотину прячут. А вот похабщину, это хоть всю ночь зажаривай. Рассыпся горох по чистому блюду, я тарара всех подряд теперь я не буду. Мельник, мельник, завел в ельник меня мамка веником. Не ходи-ка, не ходи-ка, не ходи по ельникам. Я свою симпатию узнаю по платью. Как белое платье, так моя симпатия. Гармонист, гармонист, рубаха бордовая. Через тебя я, гармонист, стал нездоровая. В монастырь хотел скрываться, жалко с девками расстаться. Давай!

Месяц май. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Этот дождик с сонмом стрел.

0: песок. Россия, какое хорошее слово, и роса, и сила, и синее что-то. За горами, за желтыми долами протянулась тропа деревень. Вижу лес и вечернее полымя, и обвитый крапивой плетень. Там с утра над церковными главами голубеет небесный песок и звенит придорожными травами от озер водяной ветерок. Не за песни весны над равниною дорога мне зеленая ширь, полюбил я тоской журавлиную на высокой горе монастырь. Каждый вечер, как синь затуманится, как повиснет заря на мосту, ты идешь, моя бедная странница, поклониться любви и кресту. Кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты Ектенью, помолись перед ликом спаси.
1: Самое драгоценное в нем
0: за погибшую —
1: это образ родной природы. Лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью. Как она далась ему в детстве. Борис Пастернак, 56-й год.
0: Я последний поэт деревни. Скромен в песнях дощатый мост, за прощальной стою обедней кадящих листвой берез. Да горит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны часы деревянные прохрипят мой 12-й час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость. Злак овсяной зарею пролитой соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить. Только будут колосья кони о хозяине старом тужить. Будет ветер сосать их ржанье, панихидный справляя пляс. Скоро-скоро часы деревянные прохрипят мой 12-й час. Я чувствую себя хозяином в русской поэзии. И поэтому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков. Нечистых слов нет, есть только нечистые представления. И не на мне лежит конфуз от смело произнесенного слова, а на читателе и слушателе. Слова – это граждане, а я их полководец. Я веду их и ставлю их в строй. Я люблю этот город Вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, я иду головою свесясь переулком в знакомый кабак. Шум и гам в этом логове жутком, но всю ночь напролет до зари я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, и уж и я говорю не в попад. Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. А ведь я читал эти стихи тем людям, про кого писал, бандитам и проституткам. Помню, в 1924 году пошли на Хитров рынок в ночлежку.

0: А мне заграничное пальто, белый шелковый шарф, трость, цилиндр. Я вхожу и начинаю. Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники желтую грусть. Проклинают свои неудачи, вспоминают Московскую Русь. И я сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином. Вскакиваю на нары и продолжаю. Что-то всеми навек утрачено. Май мой синий, июнь голубой, листовой так чадит мертвячиной над пропащую этой гурьбой. Ах, сегодня так весело росом! Самогонного спирта река, гармонист с провалившимся носом, им про Волгу поет и про ЧК. И то недружелюбие, которое я сразу почувствовал, как тот вошел в ночлежку, начинает перерастать в открытую ненависть и гнев. Что-то злое во взорах безумных, непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, что сгубили свою жизнь сгоряча. А ведь я никогда так не волновался ни перед одной встречей. Никогда так не готовился ни к одной из них, как вот к этой встрече с этими людьми. Где ж вы те, что ушли далече? Ярко светят вам наши лучи. Гармонист спиртом сифилис лечит, что в киргизских степях получил. Нет, таких не подмять, не рассеять. Бесшабашность гнилью дана. Ты Россия, моя Россия, азиатская сторона. Я чувствую, что если продолжу, меня просто убьют. Тогда! Сам не знаю, почему я вдруг начал читать. Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. В ночлежке наступила полная тишина. Меня вынесли на руках.
1: Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет.

0: 4. Раз, два.
1: Ну и что?
2: 3, 4.
0: Раз, два. Сказку хотим.
1: Какую сказку?
2: 3, 4.
0: Раз, два. Про пастушонка Петю, о его комиссарстве и коровьем царстве.
1: А где эта сказка?
2: 3, 4.
0: Здесь.
1: Ну, давай. Так. 3, 4. Раз, два. Опа. Так. Про пастушонка Петю, его комиссарстве и коровьем царстве. Это, да?
0: Ну, это.
1: Пастушонку Пете трудно жить на свете, тонкой хворостиной управлять скотиной. Если бы корова понимала слово, то жилось бы Пете лучше нет на свете. Трудно хворостиной управлять скотиной. Мыслит Петя с жаром. То ли дело в мире, жил он комиссаром.
3: На своей квартире.
1: Знал бы все он сроки, был бы всех речистей, собирал оброки, да дороги б чистил, а повязкой грязи по осенней тряске ездил в каждом разе в волосной коляске. И приснился Пете страшный сон на свете. Все доступно в мире. Петя комиссаром.
3: На своей квартире.
1: Чай пьет на террасе, ездит в тарантасе. Лучше нет на свете жизни, чем у Пети. Но всегда недаром служат
3: комиссаром.
1: Нужно знать все сроки, чтобы сбирать оброки. Нужно знать законы. Ну, а где же Петя? Он еще иконы держит в волсовете. Но... Наш народ ведь голый. Что ни день, то стребой. То построим школу, то давай им хлеба. Вот кто им наморочил? Кто им накудахтал? Отчего-то очень стал им нужен трактор. Ну, а где же Петя? Он ведь пас скотину, понимал на свете только хворостину. А народ суровый в ропоте и гаме хуже, чем коровы, хуже и упрямей. С этаким товаром дрянь быть комиссаром. Фу, тут проснулся Петя. Сладко жить на свете. Петя с кротким словом говорит коровам: не хочу и даром быть я комиссаром. А над ним береза веткой утираясь, говорит сквозь слезы, тихо улыбаясь: тяжело на свете быть для всех примером. Будь ты лучше Петя раньше пионером.
0: Вот правильно. Журнал «Пионер», октябрь месяц, 1925 год.

Это малышам во страстку в мокрый день осенний написал ту сказку я, Сергей Есенин. Среди мальчишек всегда был большим озорником и коноводом. Ходил всегда в царапинах. За озорство ругала только одна бабка. А детка часто сам подзадорил на кулачную и всегда говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь, он так крепче будет». В 1916 году был призван на военную службу.

0: Смотри мне!
1: При посредничестве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Служил в царском селе.
0: Ломана, понимаешь? Переломана!
1: Служил в царском селе. Однажды читал стихи императрицы. Она после прочтения мною стихов сказала, что стихи мои красивые, только очень грустные. Я ответил, такова вся Россия, матушка. Ссылался на климат, бедность, ну и на прочее.
0: Последний раз спрашиваю, шагать! Стой! Хорош, приедь! Вот это ж мне не понимаешь.
1: Революция застала меня в одном из дисциплинарных батальонов, куда я угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя. Во время революции самовольно покинул армию Керенского и проживал дезертиром. Работал с эсерами, но не как партийный, боже упаси, как поэт. При расколе партии ушел с левой группой и в октябре месяце был в их боевой дружине. Сейчас со всеми устоями прочно на советской платформе, только чувствую себя гораздо левее.

0: Небо, как колокол, месяц, язык. Мать моя родина, я большевик!
1: Я видел праздник, праздник мая, и поражен. Готов был сгибнуть, обнимая всех дев и жен. Ну как тут в сердце гимн не высечь, не впасть, как в дрожь. Гуляли, пели 40 000 и пили тоже. И первый мой бокал, вздымая одним кивком, я выпил в этот праздник мая за совнарком. Второй бокал, чтоб так не очень в дрезину лечь, я гордо выпил за рабочих по чью-то речь. И третий мой бокал я выпил, как некий хан, за то, чтоб не сгибалась в хрипе судьба крестьян. Пей, сердце, только не в упор ты, чтоб жизнь губя. Вот потому я пил четвертый лишь за себя.

0: Olha. Ah. Otak!
1: Я никому здесь не знаком. А те, что помнили, давно забыли. И там, где был когда-то отчий дом, теперь лежит зола, да слой дорожной пыли. А жизнь кипит. Вокруг меня снуют и старые, и молодые лица. Но некому мне шляпой поклониться. Ни в чьих глазах не нахожу приют. И в голове моей проходит роем думы, что Родина? Уже ли это сны? Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый, Бог весь с какой далекой стороны. И это я, гражданин села, которая лишь тем и будет знаменита, что здесь когда-то баба родила российского скандального пиита. С горы идет крестьянский комсомол, и под гармонику, наяривая рьяно, поют агитки бедного Демьяна, веселым криком оглашая дол. Вот так страна! Какого ж я рожна орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. Ну что ж, прости, родной приют, чем сослужил тебе и тем уж я доволен. Пускай меня сегодня не поют, я пел тогда, когда был край мой болен. Приемлю все, как есть. Все принимаю. Готов идти по выбитым следам. Отдам всю душу октябрю и маю. Только лиры, милый, не отдам. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только как рощу в сентябрь. Осыпает мозги алкоголь.
2: Еще закон не отвердел. Страна шумит, как непогода. Хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода. Россия, страшный, чудный звон. В деревьях бересть, в цвете подснежник. Откуда закатился он, тебя встревоживший мятежник? Суровый гений, он меня влечет не по своей фигуре. Он не садился на коня и не летел навстречу буре. С плеча голов он не рубил, не обращал в побег пехоту. Одно в убийстве он любил, перепелиную охоту. Для нас условен стал герой. Мы любим тех, кто в черных масках. А он с сопливой детворой зимой катался на салазках. И не носил он тех волос, что льют успех на женщин томных. Он с лысиною, как под нос, глядел скромней из самых скромных. Застенчивый, простой и милый, он вроде сфинкса. Предо мной. Я не пойму, какую силой сумел потрясть он шар земной. Но он потряс. Шуми и вей, крути свирепие непогода, смывай с несчастного народа позор острогов и церквей. Народ стонал, и в эту жуть страна ждала кого-нибудь, и он пришел. Он мощным словом нас всех повел к истокам новым. Он нам сказал, чтоб кончить муки, берите все в рабочие руки. Для вас спасения больше нет, чем ваша власть и ваш совет. И мы пошли. Под визг метели, куда его глаза глядели. Пошли туда, где видел он освобождение всех племен. И вот Он умер. Плач досаден, не славит музы голос бед. Из меднолающих громадин салют последний даден. Даден. Того, кто спас нас, больше нет. Его уж нет, а те, кто вживе, а те, кого оставил он, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон. Для них не скажешь, Ленин умер. Их смерть к тоске не привела. Еще суровей и угрюмей они творят его дела.
3: Ну кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, незрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном.

0: могли остаться с большевиками.
1: Говорили мне в Берлине белогвардейские офицеры. Послушайте, любезный, вы здесь находитесь в качестве официанта. Выполняйте свои обязанности молча.
2: Всем встать! Встать!

0: Нас, рязанских-то, не пересвистишь. Заместителю наркома иностранных дел Литвинову. Будьте добры, если можете, сделайте так, чтобы мы с Дункан выбрались из этой Германии в Америку. Обещаю вести себя корректно и в общественных местах. Интернационал не петь. Уважающие вас Есенин и Дункан. Айседор Дункан задержан на Найлис-Айленде.
1: God's my love.
0: Боги могут смеяться.
1: Айседор Дункан, to which the world is always for a new art of dancing.
0: Айседор Дункан, который мир обязан созданием нового вида танца.
1: I'll put it in communist.
0: Причислено к злостным коммунистам.
1: New York Times.
0: В Нью-Йорке Изадора дала 12 концертов, каждый из которых заканчивался интернационалом.
2: Алло?
0: Алло?
2: Нью-Йорк?
0: Алло, алло.
2: Вы меня слышите?
0: Алло, да, да.
2: Москва на проводе.
0: Ага.
2: Товарищ Есенин.
0: Да?
2: Три департамента. Юстиции, труда и иностранных дел возбудили судебное следствие против Айседоры Дункан. И доискивают, в каких отношениях с советским правительством она состоит.
0: А с кем я говорю?
2: Нарком Луначарской.
0: Товарищ нарком Луначарский, вы слышите меня, да?
2: Да, слышу.
0: Товарищ нарком Луначарский, Изадора прекраснейшая женщина. Прекраснейшая женщина. Вот правда только врет не хуже нашего Ваньки. Все ее банки и замки, о которых она нам пела в России, это же вздор. Сидим в Нью-Йорке без копеечки, ждем, пока соберем на обратную дорогу и в Москву.

видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд? А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок.

0: Милый, милый, смешной дуралей. Ну куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? Неужели он не знает, что в степях бессиянных той поры не вернет его бег, когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек? По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес и за тысячи пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз. Стойте! Человеческая душа слишком сложна, чтобы заковывать ее в определенный круг одной жизненной мелодии. В каждом круге она бурлит, как мельничная вода. И горе тем, кто ее запружает. Ибо, вырвавшись бешеным потоком, она первыми сметет их в прах на пути своем. Плохую лошадь со двора не сгонишь. Но тот, кто хочет знать иную гладь, тот скажет, чтоб не сгнить в затоне, страну родную нужно покидать. Я знаю, ты приехал к розам, к теплу. Да только вот беда, твое проклятье силе паровоза тебя навек не сдвинет никуда. А если я помру, ты слышишь, дедушка, помру я! Ты сядешь или нет в вагон, чтобы присутствовать на свадьбе похорон и спеть в последнюю печаль мне «Аллилуйя»? Тогда садись, старик, садись без слез. Доверься ты стальной кобыле. Ах, что за лошадь, паровоз. Ее, наверное, в Германии купили. Я знаю, время даже камень крошит. И ты, старик, когда-нибудь поймешь, что даже лучшую, впрягая в сани лошадь, в далекий край лишь кости привезешь. Поймешь и то, что я ушел недаром, туда, где бег быстрее, чем полет, в стране, объятой вьюгой и пожаром, плохую лошадь вор не уведет.
1: Родимая, ну как заснуть в метель? В трубе так жалобно и так протяжно стонет. Захочешь лечь, но видишь не постель, а узкий гроб, и что тебя хоронят.
0: Стойте! Остановитесь! Остановитесь!

0: тебе надежды наши не сбылись. И на душе с того больнее и горше, что у отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. Хоть сколько б ты ни брал, ты не пошлешь их в дом. И потому так горько речи льются, что знаю я на опыте твоем, поэтам деньги не даются. Теперь сплошная грусть, живем мы как во тьме, у нас нет лошади, но если был ты в доме, то было б все. При твоем уме пост председателя в волисполкоме. Старушка милая, живи, как ты живешь. Я нежно чувствую твою любовь и память. Но только ты ни капли не поймешь, чем я живу и чем я в мире занят. Пока ж идет метель, и тысячи дьячков поет она плакидой, сволочь вьюга. И снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга.
1: Дорогая, горячо любимая Зиночка, мне без тебя как слепому без поводыря. Это в делах, в часы без забот о делах. Мне без тебя, как несозревшему плоду без солнца. Зина, не покидай меня. Нет на свете ничего страшнее одиночества. Всеволод Мейерхольд. Письмо Зинаиде Райх. 15 октября 1938 года. Зинаида Райх, ведущая актриса театра Мейерхольда. Первым мужем Зинаиды Райх был Сергей Есенин. В 1938 году театр Мейерхольда закрыт. В 1941 Всеволод Эмильевич Мейерхольд уничтожен как враг народа. Зинаида Райх зарезана в собственной квартире.
0: Вы помните... Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быти с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии.

Я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кущей обновленной сени, с приветствием вас помнящий всегда знакомый ваш Сергей Есенин.

0: каково будет, если жениться на внучке Льва Николаевича Толстого? А какие могут быть шутки? Дорогой Алексей Максимович, посылаю вам стихи, которые написал за последнее время, и шлю привет от своей жены, которую вы еще девочкой помните, по Ясной Поляне.
1: Пожалуйста.

Есть одна хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке. Живу с нелюбимой, зачем она зло вышла так? Думы мои, думы, боль в висках и темени. Промотал я молодость без поры, без времени. Грустно было, а мне навстречу так же грустно шарманка запела. А шарманку цыганка вертит и попугай на шарманке. Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую. В темноте, мне кажется, обнимаю милую. Подошел я и погадал. А попугай мне кольцо вытащил. Я и подумал, раз кольцо вытащил, значит, жениться надо. Эх, любовь, калинушка, кровь, заря вишневая, как гитара старая, как песня новая. Пошел я и отдал кольцо, и женился. А кольцо-то почернело. Понимаете? Почернело. С теми же улыбками, радостью и муками, что певалось с дедами, то поется внуками. Скучно! Борода надоела. Здесь все заполнено этим великим старцем. Его так много везде. На столах, в столах, на стенах. Кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. Душит меня это. Душит.

0: Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха. Все равно, любимая, отцветет черемуха. Пай-рам-пам-парам-пам-парам. Надоело мне это и все.
1: Кольцо было простое, медное. Красоты от этого кольца было никакой. Однако проносила его Софья Андреевна Толстая много лет, как заветный есенинский талисман. 1979 год. Шура Есенина. Сестра поэта.
0: Милая, мне скоро стукнет 30. И земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть, сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе. И теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не робеть. В голове болотной бродит омут, и на сердце изморозь и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала. Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного, глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж, пройдет и эта рана. Только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.
2: У меня ничего не осталось. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались только стихи. Стихи, стихи, стихи, стихи! Я все отдал им. Все.
1: Мне грустно на тебя смотреть, какая боль. Жалость, знать только ивовая медь нам в сентябре с тобой осталось. Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела, как будто дождик моросит с души. Немного помертвелый. Ну что ж, я не боюсь его иная радость.

Милой Августе Леонидовне Миклашевской, со всеми нежными чувствами, выраженными здесь. Любовь хулигана. 7 лучших лирических стихотворений, посвященных ей. Августа Леонидовна Миклашевская была первой красавицей камерного театра.

0: Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали, в первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщины зелье падкий, разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки, мне бы только смотреть на тебя. Видеть глаз златокарий омут, и что прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Хотел устроить ее к Мейерхольду. Пришел к нему и сказал: если не примешь Миклашевскую, буду бить.
1: Мейерхольд относился к ней хорошо, но она отказалась. В театральном мире красота и талант не помогли провинциальной барышне. Она была горда в защите своего женского достоинства. У нее была репутация строгой женщины.
0: Ты такая ж простая, как все, как 100 000 других в России. Знаешь ты одинокий рассвет, знаешь холод осени синий. По-смешному я сердцем влип, я по-глупому мысли занял твой иконный и строгий лик, по часовням висел в Рязанях. Я на эти иконы плевал, чтил я грубость и крик в повесе. А теперь вдруг растут слова самых кротких и нежных песен. Не хочу я лететь в зенит, слишком многое телу надо. Что ж так имя твое звенит, словно августовская прохлада? Тому и себя не сберег. Для тебя, для нее и для этой. Невеселого счастья залог, сумасшедшее сердце, поэт.
1: Она уже старушка. Ей 79 лет. Седая, немощная, в длинном простом платье. И красива до сих пор. 1970 год. Екатерина Александровна, сестра Есенина.
0: Первый раз пришел к ней. Она сидела в кресле. Я сидел на ковре у ее ног, держал ее руки в своих и говорил: красивая, красивая. Я буду писать вам стихи. Пускай ты выпита другим, но мне осталось. Мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. Возраст осени, он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Августейшая, сегодня день моего рождения. Пришел поздравить. Меня посылают в Италию. Поедемте вместе. Я поеду, если вы поедете. Дорогая, сядем рядом. Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее, это прядь волос белесых, все явилось как спасение беспокойного повесы. Прожил с вами уже всю нашу жизнь.

0: прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимой тяжелой падучей я душой стал, как желтый скелет. Было время, когда из предместья я мечтал по-мальчишески в дым, что я буду богат и известен, и что всеми я буду любим. Да, богат я, богат с излишком. Был цилиндр, теперь его нет, лишь осталась одна манишка с модной парой избитых штиблет. И известность моя не хуже. От Москвы по парижскую рвань мое имя наводит ужас, как заборная громкая брань и любовь. Незабавное ли дело? Ты целуешь, а губы как жесть. Знаю, чувство мое перезрело, а твое не сумеет расцвесть. Мне пока горевать еще рано. Ну, а если есть грусть, не беда. Золотей твоих кос по курганам молодая шумит лебеда. Я хотел бы опять в ту местность, что под шум молодой лебеды утонуть навсегда в неизвестность и мечтать по-мальчишески в дым, но мечтать о другом, о новом, непонятном земле и траве, что не выразить сердцу словом и не знает назвать человека.
1: Не очень смешно. Мне так хотелось быть хоть чем-то на него похожим. Дар напрасный, дар случайный, жизнь. Зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?
2: Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. И томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Пушкин.
1: Небось же не говорят про эту вещь упадочную. А у нас, как чуть где тоскливая нотка, сразу начинает кричать. Упадочный, припадочный, мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой. Стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман, о, Александр, ты был повеса. Как я сегодня, хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой. И в бронзе выкованной славы трясешь ты гордо головой. А я стою как предпричастием и говорю в ответ тебе. Я умер бы сейчас от счастья, сподобленной такой судьбе. Но обреченный на гонение еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумело бронзой прозвенеть.
3: Со времен Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобную свободу и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательности. Вместе с тем, Есенин был тем бьющимся живым комком артистичности, который мы вслед за Пушкиным зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией.
4: Борис Пастернак.
0: Издревле русский наш Парнас тянуло к незнакомым странам. И больше всех лишь ты, Кавказ, звенел загадочным туманом. Здесь Пушкин в чувственном огне слагал душой своей опальной. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальный. И Лермонтов тоску леча нам рассказал про Азамата, как он за лошадь Казбича давал сестру за место злата. И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари. В подножии большой горы он спит под плач Зурны и Тари. А ныне я в твою безгладь пришел, не ведая причины, родной ли прах здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончины. И я от тех же зол и бед бежал навек, простясь с богемой. За ней созрел во мне поэт с большой эпической темой. Мне мил стихов российских жар. Есть Маяковский, есть и кроме.
5: Но он их главный штаб-смоляр поет о пробках в Моссельпроме. И Клюев, ладожский дичок, его стихи как телогрейка. Но я их вслух вчера прочел, и в клетке сдохла канарейка. Других уж нечего считать. Они под хладным солнцем зреют, бумаги даже замарать, и то, как надо, не умеют. Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком. Ты научи мой русский стих кизиловым струиться соком, чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой. И чтоб одно в моей стране я мог твердить в свой час прощальный: не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной. Мы фуникулером поднялись на гору Давида. С нее открывался обширнейший вид на весь пестрый, шумный и певучий Тифлис. Но сама гора была абсолютно голой и неуютной.
6: Строй! Во всю трудовую прыть! Для стройки не жаль ломаний! Даже если Казбек помешает, срыть! Все равно не видать в тумане.
5: Прочитал Маяковский. Владимир Владимирович, а может быть, вы и эту гору сроете? Чтоб удобнее было ставить вашу мистерию.
6: Конечно, сроем, если понадобится.
5: Ну, может, все-таки подождете сносить?
6: Посмотрим. Весьма возможно, что оставим ее в живых.
5: На том спасибо. Да, Владимир Владимирович, я недавно читал ваше юбилейное. Там есть что-то по поводу балалаишника. Ну, Есенин, мужиковствующих свора. Смех коровы в перчатках лаешных. Раз послушаешь, да это ведь из хора балалаишник. Угу. Простите, но я на свой счет это не принимаю, так что обижаться не могу. Дело вкуса. Может быть, вы послушаете и мое? Мне мил стихов российских жар. Есть Маяковский, есть и Кроме, но он их главный штаб-смоляр поет о пробках в Моссельпроме.
6: Квиты.
5: Да, Владимир Владимирович, мне ужасно не повезло. Я всего лишь только на букву Е. Ну что ж, судьба, никуда же не денешься из алфавита, правда? Зато вам, Маяковский, удивительно посчастливилось. Ведь всего только две буквы отделяют вас от Пушкина. Как там у вас? Скоро вот и я умру и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М. Всего две буквы, зато какие. Но! Раздался оглушительный хохот, Маяковский смеется.

0: ушли, как говорится, в мир иной. Пустота. Летите в звезды, врезываясь. Ни тебе аванс, ни пивной. Трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка. В горле горе комом, не смешок. Вижу, взрезанной рукой помешков собственных костей качаете мешок. Прекратите, бросьте, вы в своем умели дать, чтоб щеки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Почему? Зачем? Недоумение смело. Критики бормочут. Этому вина то да сё. А главное, что смычки мало. В результате много пива и вина. Дескать, заменить бы вам богему классом. Класс влиял на вас, и было бы не до драк. Но класс-то жажду заливает квасом. Класс он тоже выпить не дурак. Не откроют нам причин потери ни петля, ни ножик перочинный. Может, окажись чернила в Англитере, вены резать не было причины. Навсегда теперь язык в зубах затворится. Тяжело и неуместно разводить мистерии у народа, у языкотворца. Умер звонко из-за булдыга подмастерья. Вам и памятник еще не слит. Где он, бронзы звон или гранита грань? По крешеткам памяти уже понанесли посвящение и воспоминаний дрянь, дрянь. Пока что мало поредело, дела много, только поспевать. Надо жизнь сначала переделать. Переделав, можно воспевать. Это время трудновато для пера. Но скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптаннее и легче? Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней.
1: До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей.
0: Есенин к своей жизни отнесся как к сказке. Он Иван-Царевичем на сером волке перелетел океан, как жар птицу поймала Исидора Дункан. Он и стихи свои сочинял сказочными способами. То, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Борис Пастернак.
2: Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я из Москвы надолго убежал. С милицией я ладить не в сноровке. За всякий мой пивной скандал они меня держали в Тигулевке. Благодарю за дружбу граждан сих. Но очень жестко спать там на скамейке и пьяным голосом читать какой-то стих о клеточной судьбе несчастной канарейки. Я вам не тенор! Я поэт, и не чета каким-то там Демьяном. Пускай бываю иногда я пьяным, зато в глазах моих прозрений дивный свет. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам.
0: Есенин Сергей Александрович, 1895-1925 годы.
3: сын зажиточной деревни. Мужицкий интеллигент полукулацкого происхождения. С имаженистского периода началась печальная полоса беспробудного пьянства и различных скандальных похождений Есенина. Тяжелая нервная болезнь, овладевшая Есениным на этой почве, завершилась самоубийством. Потеряв патриархально-церковную образность, Есенин не смог найти другой. Реакционные, собственнические, религиозные, националистические и хулиганские элементы поэзии Есенина закономерно стали идеологическим знаменем кулацкой контрреволюции, сопротивляющейся социалистической реконструкции деревни. Из «Хрестоматии по литературе», 1932 год.

Тогда в мозгу, влечением к музе сжатым, текли мечтания в тайной тишине, что буду я известным и богатым, и будет памятник стоять в Рязани мне. На кой мне черт, что я поэт, и без меня в достатке дряни, пускай я сдохну. Только нет, не ставьте памятник в Рязани.

Есенину поставлен памятник. В Москве. На Ваганьковском кладбище. Летом 1986 года.

Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только как роща в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, и на шее ноги моя чуть больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и, гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный, слушай, слушай, бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самый высокой и лучшей марки. Был он изящен, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силой. И какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой, своею милой. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, водолазовой. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубою блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то.

0: Боже мой, неужели пришла пора? Неужели под душой так же падаешь, как под ношей? Оказалось, еще вчера, дорогие мои, хорошие.
1: Если бы вы знали, какие хорошие, искренние и трогательные стихи написал он перед смертью, как великолепна его поэма «Черный человек». Мы потеряли великого русского поэта. Максим Горький. Друг мой, я очень и очень болен.
0: Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только к роще в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Ночь морозна, тих покой перекрестка. Я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой известкой. И деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица. Деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится, приподняв свой цилиндр и откинув небрежно сюртук. Слушай, хрипит он, смотря мне в лицо. Сам все ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонницей. А, положим, ошибся. Ведь нынче ж луна. Что же нужно еще напоенному дремой мирику? Может, толстыми ляжками тайно придет она. И ты будешь читать ей свою томную, дохлую лирику. Люблю я поэтов. Забавный народ. В них всегда нахожу я историю сердцу знакомую. Как прыщавые курсистки, длинноволосый урод говорит о мирах. Половой истекая истомою, не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силой. И какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милой. Черный человек, ты... прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен. И летит моя трость прямо к морде его! В переносицу. Месяц умер. Синеет в окошко рассвет.
1: Ах ты, ночь. Что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один. И разбитое зеркало.
2: Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть. Что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр. Чернь его любит, забуйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам. В солонце рыл глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал. Но ослабленное сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шевить нелегко. Оренбургская заря красношерстой верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко. И холодное, корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
3: Антон Павлович Чехов. Сирена. После одного из заседаний Эннского мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда, очень видный мужчина с пушистыми бакенами, оставшийся по одному из только что разобранных дел при особом мнении, сидел за столом и спешил записать свое мнение. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным меланхолическим лицом, слывущий за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе обедать. Перед ними стоял секретарь съезда Жилин, маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил вполголоса: «Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже 4-й час. Но это, душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Настоящий волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений. Например, после охоты с гончими. Или когда отмахаешь на обывательских 100 верст без передышки. Тоже много значит и воображение. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умные да ученые всегда аппетит отшибают. Сами, изволите знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди. И хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь эдаким, знаете ли. «Жареные гуси мастера пахнуть», — сказал почетный мировой, тяжело дыша. «Не говорите, душа моя, Григорий Савич, утка или бекас могут гусю 10 очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук. Когда, знаете ли, начинает поджариваться. И, понимаете ли, шипит подлец на весь дом. Ну, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. А когда сядете, сейчас салфеточку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее мамочку. Наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «Его же и монаси приемлют». И выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом эдак не спеша поднесете ее водочку-то к губам, и тотчас же у вас из желудка по всему телу искры. Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство. «Искры», — повторил он, жмурясь. «Как только выпили, сейчас же закусить нужно». «Послушайте», — сказал председатель, поднимая глаза на секретаря. «Говорите потише. Я из-за вас уже второй лист порчу». «Виноват, виноват, Петр Николаевич. Я буду тихо», — сказал секретарь и продолжал полушепотом. «Ну-с, а закусить, душа моя, Григорий Савич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, если желаете знать, — селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом. Сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе. Или, ежели желаете, с лимончиком. Потом простой редьки с солью. Потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые. Ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом, объедение. Но налимье печенка – это трагедия. «Да», — согласился почетный мировой, жмуря глаза, — «для закуски хороши также того душеные белые грибы». «Да-да-да-да-да, с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух, даже слеза прошибает иной раз. Ну, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же немедленно нужно вторую выпить». «Иван Гурич», — сказал плачущим голосом председатель, — «за вас я третий лист испортил». «Черт его знает, только объедей».

пищи и пальцами на ней пошевелишь, вот это от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы. Начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами. «Это черт знает что!» – проворчал участковый, отходя к другому окну. «Два куска съел, а третий к щам приберег», – продолжал секретарь вдохновенно. «Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтобы аппетита не перебить, велите щи подавать. Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подается сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек. А ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями, морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией. Да, великолепная вещь, вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тотчас же спохватился и простонал: «Побойтесь вы Бога! Этак я до вечера не напишу особого мнения, четвертый лист порчу. Не буду виноват», извинил секретарь и продолжал шепотом. «Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное. Из рыб безгласных самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки. Хорошо также стерлядку кольчиком», – сказал почетный мировой, закрывая глаза. Но тотчас же, неожиданно для всех, он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя. «Петр Николаевич, скоро ли вы?» «Не могу я больше ждать, не могу! Дайте мне кончить!» «Ну так я сам поеду, черт с вами!» Толстяк махнул рукой, схватил шляпу и, не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал в полголоса: «Хорош также судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытишься, Степан Францович. Это еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?» Товарищ прокурор сделал кислое лицо и сказал со вздохом: «К несчастью, я не могу вам сочувствовать, у меня катар желудка». «Полноте, сударь, катар желудка доктора выдумали. Больше от волнодумства, да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно, а вы не обращайте внимания и кушайте себе. Ежели, положим, подадут к жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете, честное благородное слово. А жареная индейка, белая, жирная, сочная эдакая, знаете ли, вроде нимфы. Да, вероятно, это вкусно», – сказал прокурор, грустно улыбаясь. «Индейку, пожалуй, я ел бы. Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только что в первые морозы литку хватила, да и жарить ее на противне вместе с картошкой, да чтобы картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтобы утиным жиром пропиталась, да чтоб философ Милкин сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку, и, не сказав ни слова, влекомой неведомой силой, схватил шляпу и выбежал вон. Да, пожалуй, я поел бы и утки», — вздохнул товарищ прокурора. Председатель встал, прошелся и опять сел. После жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение, — продолжал секретарь. В это время и телу хорошо, и на душе умилительно.
для усложнения.

можете выкушать рюмочки три запеканочки. Председатель крякнул и перечеркнул лист. «Я шестой лист порчу», — сказал он сердито. «Это бессовестно». «Пишите, пишите, благодетель», — зашептал секретарь. «Я не буду, я потихоньку. Я вам по совести, Степан Франц», — продолжал он едва слышным шепотом. «Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе». «Ах, да поедемте, Петр Николаевич», — сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой. «Да-с», — продолжал секретарь, — «во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать. И в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы генералиссимус, или женаты на первейшей красавице в мире, и будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этаком бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей: душенька, иди поцелуй меня». «Петр Николаевич», — простонал товарищ прокурор. «Да», — продолжал секретарь, — «покуривши, подбирайте полы халата и айда к постельке. Этак ложитесь на спинку, животиком вверх, и берите газетку в руки. Когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику. Там, глядишь, Австрия сплоховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там Папа Римский наперекор пошел. Читаешь, оно и приятно». Председатель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил. «Едемте!» — крикнул он. «Петр Николаевич, а как же особое мнение?» — испугался секретарь. «Когда же его, благодетель, напишите? Ведь вам в 6 часов в город ехать». Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал убирать бумаги.

0: кто из любителей музыки, настоящей, серьезной музыки, не знает, не любит этого замечательного романса Петра Ильича Чайковского? На чьи стихи написан этот романс? На этот вопрос ответит далеко не каждый. Даже сейчас, когда стихи этого поэта после долгого перерыва стали переиздаваться. Но удивительное дело, когда в начале 80-х годов прошлого столетия в журналах появились стихотворения, подписанные скромными инициалами К.Р., читающая публика быстро обратила на них внимание, но кто их автор, долгое время оставалось загадкой. И не один год прошел, прежде чем тайна открылась. Оказалось, что под монограммой К.Р., то есть Константин Романов, скрывается великий князь Константин Константинович, личность весьма необычная и незаурядная. Великий князь Константин Константинович принадлежал к царскому дому. Он приходился внуком императору Николаю I, племянником Александру II и двоюродным братом Александру III. Поэт, однако, не кичился высоким положением, считая, что ценность человека определяется не благородством происхождения, а служением Отечеству.
1: Я баловень судьбы. Уж с колыбели богатство, почести, высокий сан к возвышенной меня манили цели. Рождением к величию я призван. Но что мне роскошь, злато, власть и сила? Не та же ль беспристрастная могила поглотит весь мишурный этот блеск? И все, что здесь лишь внешностью нам льстило, исчезнет, как волны мгновенный всплеск. Есть дар иной, божественный, бесценный. Он в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей. То песнь моя. Пускай прольются звуки моих стихов в сердца толпы людской, пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой. Когда же звуки песни вдохновенной достигнут человеческих сердец, тогда я смело славы заслуженной приму неувидаемый венец. Но пусть не тем, что знатного я рода, что царская во мне струится кровь, родного православного народа я заслужу доверие и любовь, но тем, что песни русские, родные, я буду петь немолчно до конца, и что во славу матушки России священный подвиг совершу певца.
0: Великий князь Константин Константинович родился под Санкт-Петербургом в Стрельне 10 августа 1858 года. Отец поэта, генерал-адмирал, великий князь Константин Николаевич, был морским министром и в течение 25 лет возглавлял русский флот. Он принял парусный, а оставил паровой броненосный флот, который он возродил после поражения в Крымской войне. Мать поэта, великая княгиня Александра Иосифовна, дочь герцога Иосифа Саксен-Альтенбургского, отличалась, по воспоминаниям современников, недюжинным умом и редкой красотой. Боевое крещение великий князь Константин Константинович получил во время русско-турецкой войны 1877-78 годов. Будучи мичманом фрегата «Светлана», он под сильнейшим неприятельским огнем спустил «Брандер» – зажигательное судно на турецкий транспорт. Великому князю было тогда всего 19 лет. Он был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Командование отметило его исключительное хладнокровие, выдержку и стойкость. А одна из газет того времени писала: «Поведение великого князя отличалось таким героизмом, который свойственен только вполне испытанным и хорошо обстрелянным военным людям». После окончания войны Константин Константинович оставил службу на флоте и был зачислен в лейб-гвардии «Измайловский полк».

наш полк. Заветное, чарующее слово для тех, кто с молоду и всей душой в строю. Другим оно старо, для нас все так же ново, и знаменует нам и братство, и семью. О, знамя ветхое, краса полка родного, ты, бранный славою, венчанная в бою, чье сердце за твои лоскутья не готово все блага позабыть и жизнь отдать свою. Полк учит нас терпеть безропотно лишение и жертвовать собой в пылу святого рвенья. Все благородное — отвага, доблесть, долг, лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной, к великому царю и вере православной в едином слове том сливаются. Наш полк!

0: бытность свою командиром роты Измайловского полка великий князь Константин Константинович возглавлял литературное общество «Измайловские досуги», которое состояло из офицеров этого полка. На заседаниях общества декламировались стихи, звучала музыка, ставились пьесы. Излюбленной формой работы измайловских досугов были поэтические состязания. Каждый участник должен был сочинить стихи на предложенную тему. Никто из участников этих конкурсов, кроме самого К.Р., профессионализма в литературе не достиг. Но измайловские досуги не ставили перед собой такой задачи. Цель общества была иной – позволить каждому из его участников прикоснуться к священному источнику поэзии и в меру силы возможностей приобщиться к литературному творчеству.
1: Сбираясь, как жрецы, на жертвоприношение перед художеством священным алтарем, служа искусству, мы свои произведения на суд товарищей смиренно отдаем. Не ищем мы, друзья, ни славы, ни хвалений, пусть безымянные в могиле мы уснем, лишь бы измайловцы грядущих поколений, священно действуя пред тем же алтарем, собравшись, как и мы, стремясь к той же цели, в досужие часы через многие года, те песни вспомнили, что мы когда-то пели, не забывая нас и нашего труда. Гремите, пойте же измайловские струны во имя доблести, добра и красоты. И меч наш с лирою неопытной и юной да оплетут нежней художества цветы.
0: К солдатам великий князь Константин Константинович относился очень гуманно, всегда прислушивался к их нуждам, всячески старался облегчить им тяготы армейской жизни. Только глубокое проникновение в психологию простого солдата позволило поэту создать свои лучшие стихотворения цикла из полковой жизни «Умер и уволен». Сюжет стихотворения «Умер. Болезнь и смерть молодого солдата» возможно, основывается на действительном происшествии, свидетелем которого мог быть сам поэт.
1: Серый спустился туман на столицу, льются дожди без конца. В осень ненастную сдали в больницу нашего мы молодца. Таял он, словно свеча, понемногу в нашем суровом краю. Кротко, безропотно, Господу Богу отдал он душу свою. Умер вдали от родного селения, умер в разлуке с семьей, без материнского благословения этот солдат молодой. Полк о кончине его известили, хлопоты с мертвым пошли, в старой одели мундир, положили в гроб и в часовню снесли. Вынесли гроб, привязали на дороге, и по худой мостовой старая кляча знакомой дорогой их потащила рысцой. Сзади и мы побрели за ворота, чтоб до угла хоть дойти. Взводу до первого лишь поворота надо за гробом идти. Дорогам вослед мы глядели, глядели, долго с печалью немой, перекрестились, шапки надели и воротились домой. Спи же, товарищ ты наш, одиноко, спи же, покойся себе в этой могилке сырой и глубокой. Вечная память тебе.
0: Целых 7 лет великий князь Константин Константинович прослужил в Измайловском полку, а потом, уже произведенный в генерал-майоры, стал командиром лейб-гвардии Преображенского полка.

1900 году поэт был назначен главным начальником военно-учебных заведений. Выпускники юнкерских училищ и кадетских корпусов того времени, те, кто уцелели в Первой мировой и в братоубийственной гражданской войне, с любовью и теплотой вспоминали великого князя. Часть их воспоминаний вошла в сборник памяти великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р., который был выпущен в Париже в 1962 году. Вот слова председателя общекадетского объединения во Франции Алексея Геринга. «Тогда, в те безмятежные времена, мы, естественно, не могли оценить всего сделанного для нас великим князем. Как ныне думали мы, так было и всегда, во все времена так воспитывались будущие военные. Но теперь, по прошествии стольких лет, проделавший длинный жизненный путь и как бы со стороны взирая на прошлое, мы ясно видим, сколь много сделал великий князь для воспитания будущих офицеров, сколько нового и ценного внес он в это горячо любимое им дело. И на его ласку, любовь и заботу мы, молодое кадровое офицерство, почти целиком вышедшие из его школы, ответили ему своей любовью, преданностью и кровью, пролитой на страшных полях сражений Великой войны.

остановимся еще на одной стороне деятельности великого князя Константина Константиновича. 25 лет он был президентом Императорской академии наук. За это время в стенах академии собрался почти весь цвет русской науки, в том числе такие знаменитые ученые, как Иван Петрович Павлов, Владимир Иванович Вернадский, Алексей Николаевич Крылов, Александр Николаевич Пыпин и многие-многие другие. По инициативе президента была создана широкая сеть обсерваторий в разных концах страны. Снаряжено много научных экспедиций, в том числе знаменитая полярная экспедиция барона Толля, в которой принимал участие молодой Колчак. Были реорганизованы многие академические лаборатории и музеи, в том числе кунсткамера, преобразованная в зоологический музей, а также библиотека Академии наук, которая значительно расширила свои читательские круги. В начале 1899 года президент Академии наук возглавил комиссию по подготовке юбилейных торжеств, посвященных столетию со дня рождения Пушкина. Было предпринято юбилейное издание его сочинений и другие издания, в том числе «Песнь о вещем Олеге» с замечательными иллюстрациями Виктора Михайловича Васнецова. Устраивались пушкинские чтения для народа. Был учрежден Пушкинский фонд для публикации сочинений русских писателей. Выкуплено и предоставлено в общенациональное пользование имение Пушкина Михайловское. До 3000 рублей в год увеличили пенсию дочери Пушкина Марии Александровне Гартунг, которая, напомним, умерла от голода в 1919 году. К пушкинским торжествам были приурочены выборы в почетные академики крупнейших отечественных писателей. Среди них Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Владимир Галактионович Короленко и сам К.Р.

Началась Первая мировая война. Пятеро сыновей поэта ушли на фронт. Один из них, князь Олег, геройски пал на поле брани в конце сентября 1914 года. Гибель сына ускорила кончину отца, который пережил его менее чем на один год. Он скончался 2 июня 1915 года и был похоронен в усыпальнице Петропавловского собора. После Октябрьского переворота его могила была осквернена, и по сей день она без надгробия. За несколько дней до кончины великого князя Константина Константиновича война принесла в его дом еще одну горестную весть. 19 мая 1915 года был убит на фронте его зять, князь Константин Александрович Багратион-Мухранский. Его вдова Татьяна Константиновна в скором времени приняла монашество с именем Тамары. Другая дочь поэта, княжна Вера Константиновна, живет в настоящее время в Соединенных Штатах Америки. Она написала интереснейшие воспоминания об отце. Трое сыновей поэта, Иоанн, Константин и Игорь, были зверски умерщвлены в 1918 году в Алапаевске вместе с широко известной ныне великой княгиней Елизаветой Федоровной, основательницей Марфы Мариинской обители Милосердия и другими членами императорского дома. Двое братьев поэта были расстреляны в 1919 году как заложники: Дмитрий в Петропавловской крепости, а Николай в Ташкенте, где по сей день сохранился его скромный дворец, построенный в виде охотничьего домика. Такова судьба великого князя Константина Константиновича и его семьи.

известный своей многогранной общественной деятельностью, призванием своим, великий князь Константин Константинович все же считал поэзию. Его стихи необыкновенно музыкальны, что и побудило Петра Ильича Чайковского написать цикл романсов на слова К.Р. Кстати, великий князь был знаком с Чайковским, восхищался его гением и оказывал всяческую поддержку композитору.

0: Когда меня волной холодной объемлет мира суета, звездой мне служит путеводной любовь и красота. О, никогда я не нарушу однажды данный им обет. Любовь мне согревает душу, она мне жизнь и свет. Не зная устали, ни лени, отважно к цели я святой стремлюсь, чтоб преклонить колени пред вечной красотой.
1: Это стихотворение могло бы служить эпиграфом ко всему творчеству К.Р. Певцом красоты и любви называли его современники. Красота родной природы, красота любимой женщины, красота произведений искусства – все это воспето в многих стихотворениях К.Р.
0: О, радость утра ясного весной! Ты ласточек навеяна крылами. Вы, незабудки, споря с небесами, так празднично убрались бирюзой. О, летний день, сияя над землей, ты теплыми даришь ее лучами, и мака знойными воржи цветами, и жаворонка песней заливной. О, золотистость осени печальной, скорбь увядания, грусть и красота, и журавлей отлет зарей прощальной. О, зимней ночи жуть и нагота! Зловещий ворон в белизне хрустальной, и лунный свет, и глушь, и немота.

балконе, цветущей весною, как запели в садах соловьи, любовался я молча тобою, глядя в кроткие очи твои. Тихий голос в ушах раздавался, но твоих я не слушал речей, я как будто мечтой погружался в глубину этих мягких очей. Все, что радостно, чисто, прекрасно, что живет в задушевных мечтах, все сказалось так просто и ясно мне в чарующих этих очах. Не могли бы их тайного смысла никакие слова превозмочь. Словно ночь надо мною нависла, светозарная, вешняя ночь.

Глядишь на этот образ запрестольный, и слово замирает на устах. Молиться хочется невольно, и слезы копятся в глазах. Так и влечет в священном восхищении, как папа Сикст колени преклонить, и как Варвара в умиленье взор недостойный опустить.

0: Как и большинство поэтов всех времен и народов, сочинял Каэр и любовную лирику. Вот стихотворение, обращенное к невесте поэта, принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской, которая в замужестве приняла имя и титул великой княгини Елизаветы Маврикиевны.
1: Вот миновала разлука унылая, пробил свидание час. Светлое, полное счастье, милое, вновь наступило для нас. Долго томилось, полно страдания, сердце твое, но поверь, дни одиночества, дни испытания мы наверстаем теперь. Нежные речи, любви, выражения вновь потекут без конца, и воединое снова биение наши сольются сердца. Пусть сочетается звучье единое наши две души, и вновь, словно весенняя песнь соловьиная, наша воспрянет любовь.

0: Любовь поэта к своей избраннице с годами не остыла и не притупилась. Об этом свидетельствует стихотворение, написанное на 7-м году их совместной жизни.
1: В тени дубов, приветливой семьёю, вновь собрались за чайным мы столом. Над чашками прозрачную струёю душистый пар нас обдавал теплом. Все было здесь знакомо и привычно, кругом все те же милые черты. Казалось мне, походкою обычной вот-вот войдешь и сядешь с нами ты. Но вспомнил я, что ты теперь далека, и что не скоро вновь вернешься к нам, подругою моей голубоокой, за чайный стол к развесистым дубам.
0: Любовь супружескую Каэр не отделял от любви родительской. Его стихотворение «Колыбельная песенка», обращенная к сыну, князю Иоанну Константиновичу, одно из лучших стихотворений К.Р.
1: Спи в колыбели нарядной, весь в кружевах и шелку. Спи, мой сынок ненаглядный, в теплом своем уголку. В тихом безмолвии ночи, с образа в грусти святой, Божией матери очи кротко следят за тобой. Сколько участия во взоре этих печальных очей, словно им ведомо горе будущей жизни твоей. Быстро крылатое время час неизбежный пробьет, примешь ты тяжкое бремя горя, труда и забот. Будь же ты верен преданиям доброй простой старины, будь же всегда упованием нашей родной стороны. С верою твердой, слепою, честно живи ты свой век, сердцем, умом и душою русский ты будь человек. Пусть тебе в годы сомнения, в пору тревог и невзгод служит примером терпения наш православный народ. Спи же, еще не настали годы смятений и бурь, спи же, не зная печали, глазки малютка зажмурь. Тускло мерцает лампадка перед иконой святой. Спи же беспечно и сладко. Спи, мой сынок, дорогой.
0: Нежную любовь к жене и детям поэт распространял и на других своих родственников. Родная сестра великого князя Ольга Константиновна была замужем за греческим королем Георгом I и титуловалась королевой Эллинов. Отношения нежнейшей дружбы и любви связывали брата и сестру, и их редкие и недолгие встречи приносили обоим большую радость. Королеве Эллинов, Ольге Константиновне, посвящен небольшой стихотворный цикл К.Р. «Письма про алые цветы».
1: Опять те алые цветы по-прежнему твой взор пленяют, и, воскрешая о былом мечты, тебе меня, мой друг, напоминают. Ты думаешь, что в горести немой свидетели тех дней, когда с тобой вдвоем мы по саду бродили, они в разлуке, сетуя со мной, головки нежные склонили. О, нет, не обо мне они скучают, давно меня забыли те цветы, но чувствуют они и понимают, что день и ночь всю жизнь горюешь ты по дорогой отчизне, что не может их прелесть заменить тебе цветов под пеленою северных снегов рожденных, что тебя всечас нагложет тоска по родине. Они грустят и знают, что тебе твоя Россия дороже, чем блестящий их наряд, чем страны южные тебе чужие, что пламенее, знойно и светло, где ярче небосклон синеет, взрастившее их солнце не пригреет тебя так нежно и тепло, как севера холодное светило. И никогда ничто в земле чужой тебе не будет, как в стране родной, так близко, дорого и мило.
0: Тоска по родине. Это чувство не оставляло поэта в его частых продолжительных пребываниях за границей. Любовью к отечеству проникнуты многие стихи К.Р. Ведь именно в служении России видел поэт смысл всей своей жизни.
1: Дай мне быть тебя достойным, о возлюбленная Русь! Сердцем чистым и спокойным я за труд опять берусь. Жизнь и душу полагая, для тебя тружусь и я. Для тебя, страна родная, Русь державная моя.
0: Любовь к природе, к женщине, к детям, к близким, к отечеству. Этот ряд в поэзии К.Р. венчает любовь к Богу, высшая любовь по христианскому учению.
1: Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышлением, чтоб и душу тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, ты своею пречистою кровью, бескорыстной, глубокой любовью, научи меня, Боже, любить.

0: Нет, мне не верится, что мы воспоминания о жизни в гроб с собой не унесем. Что смерть, прервав навек и радость, и страдания, нас усыпит забвенье тяжким сном. Раскрывшись где-то там, ужель ослепнут очи, и уши навсегда утратят слух. И память о былом во тьме загробной ночи не сохранит освобожденный дух. Ужели Рафаэль на том, очнувшись в свете, Сикстинскую Мадонну позабыл? Ужели там Шекспир не помнит о Гамлете и Моцарт реквием свой разлюбил? Не может быть! Нет, все, что свято и прекрасно, простившись с жизнью, мы переживем и не забудем. Нет, но чисто, но бесстрастно возлюбим вновь, сливаясь с божеством.
1: Любовь к Богу немыслима без любви к ближнему, то есть к каждому, кто окажется поблизости, ко всем людям без исключения. Доброе человечное отношение к людям, сострадание к ним, готовность прийти на помощь всякому, кто в этом нуждается, умение снисходить к людским недостаткам и слабостям, прощать нанесенные ими обиды. Все это нашло отражение в множестве стихотворений К.Р.
0: О, люди, вы часто меня язвили так больно. Слезы нередко мои с досады текли. И все-таки вас люблю я невольно. О, бедные дети земли! Виновники скорби своей, творите вы злое, множа печаль на земле неправдой своей. Но если поздней скорбите вы вдвое, мне жаль вас, как малых детей. И как от души не простить задора ребенка, коль не под силу ему свой гнев затаить, хоть больно его колотит ручонка, но можно ли дитя не любить?
1: Лирика К.Р. окрашена в меланхолические тона, но в ней нет ни мления грусти, ни упоения тоской, ни безнадежного отчаяния. Есть только светлая печаль и мудрое всепонимание.
0: Отдохни, отдохни, совершая утомительный жизненный путь. Ты устала, моя дорогая, не пора ли тебе отдохнуть? Среди всякого зла и гонения, всякой злобы и желчи людской, не нашла ты себе утешения в этой грустной юдоли земной. Как волна беспокойного моря, без тревоги ты жить не могла. Если б даже и не было горя, ты сама бы его создала. Но вглядись, в нашей жизни печальной разве нет и хороших сторон? Ведь не все слышен звон погребальный, раздается ши радости звон. Помирись же с судьбою суровой, горемычной земли не кляни, избираясь с силою новой, милый друг, отдохни, отдохни. Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова, Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкой душой, тогда тебе твержу я в утешении, Христос с тобой. Любя, надеясь, кротко и смиренно совершаю, друг, ты этот путь земной, и веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой.

0: Вечером того же дня, по сложившейся традиции, все участники конкурса отдыхали в дискотеке под открытым небом.
1: Танечка, как прошла ваша съемка?
2: Не знаю, Алексей Данилович. Спросите режиссера.
3: Все тип-топ. Порядок.
1: Не сомневаюсь. Обо мне Игорь сделал отличную передачу.
2: Да, я слышала.
1: Но не видели.
2: Я редко смотрю телевизор. То концерты, то еще что-нибудь.
3: Недооценивает она нашего влияния.
2: Неправда. То, что телевидение великая сила, я отлично понимаю. Но по правде говоря, иногда у меня бывает желание отключить все электричество и вытолкать людей на улицу. Пусть пообщаются друг с другом.
1: Люди вас растерзают. Отнять у них телевизор – это все равно, что поставить их на голову.
2: Ну а как же раньше жили без телевизора?
3: Плохо жили, потому и умерли.
1: Ну, может быть, Таня в чем-то права. Радио, телевидение, пластинки, записи – все это замечательно, но прямого человеческого контакта техника не заменит. Я, наверное, старомоден или попросту стар. Люблю небольшие залы, чтобы видеть глаза зрителей. По ним я точно узнаю, понравилась песня или нет.
3: А, или нет, тут ни при чем, Алексей Данилович. Не скромничайте. Ваши песни – классика, золотой фонд. Их любили, любят и будут любить. И не только у нас. Кстати, я слышал, что Джек Ластер со своим оркестром записал несколько ваших песен.
1: Да, и пластинку прислал. Аранжировка замечательная. Хотите послушать?
3: Что за вопрос?
1: Тогда прошу ко мне в номер.
3: Прекрасно. Пойдем, Таня.
2: Нет, спасибо.
1: Вы не хотите?
2: Голова болит, хочу на воздухе побыть. Извините, Алексей Данилович.
1: Не смею настаивать.
3: Алексей Данилович, идите, я вас догоню.
1: Да-да.
4: Ты ставишь меня в глупое положение. Пойдем.
2: Не хочу.
4: Но почему?
2: Неинтересно. Я все знаю наперед. Сейчас Князев начнет рассказывать, как и что он сочинил 30 лет назад, а ты будешь закатывать глаза и млеть. А потом станешь доказывать старику, что его новые песни не уступают старым, хотя отлично знаю, что это не так.
4: Ну, знаю, и что же, обычная тактика. Выполняю правила игры.
2: А хочешь, я сейчас пойду и скажу Князеву всю правду. Скажу, что когда-то он действительно был прекрасным композитором, и очень жаль, что не сумел удержать марку.
4: Отлично. Если ты решила восстановить против себя члена жюри, да еще такого, как Князев, лучшего способа не придумаешь. Я вижу, ты сегодня не в духе. Ладно, пойду один.
5: Дорогие друзья, сегодня в нашей дискотеке премьера новой песни «Дискобол». Танцуют все!

0: А вот и я.
1: Кажется, я никого не звала.
0: Вслух, да. Но я умею читать мысли на расстоянии. Ну что, переживаем? Вижу грустную мину замедленного действия. Неужели Гудимов обидел?
1: Ну уж нет, он отлично воспитан, и вообще у него полно достоинств.
0: Сразу могу назвать три. Прекрасный нюх, быстрые ноги и крепкие зубы.
1: Не так уж мало, между прочим.
0: Да, для гончего пса.
1: Все-таки ты змея. Как же мне повезло. Лучше выйти замуж за самого дьявола, чем за тебя.
0: Это невозможно. Браки между близкими родственниками не регистрируют.
1: Потанцуем?
0: Рад бы. Но ты знаешь, я безумно отстал от моды. В своем танцевальном развитии я остановился, даже стыдно сказать, на твисте.
1: С битловских времен?
0: А что? Золотые были времена. Гитары, кумиры, юность.

0: представляю, например, вы слышали, что он говорит? Да, привет, все,
1: это сразу. Ой,
2: Бонжорно, бонжорно. Благодарю, друзья, я тоже рад встрече.

0: 4 до лета это его первый диск. Сейчас он пишет намного лучше.
1: Но ведь Верди умер. И как? Довольно давно.
0: Разве? Да. Я разговаривал с ним вчера, мне показалось, что он еще жив.
2: А что? Может быть, это родственник того Верди? Или однофамилец?
0: Однофамилец. Однофамилец. В Италии сейчас столько однофамильцев развелось. Осталось всего фамилий 20.
3: Как это?
0: Очень просто. Все берут чужие фамилии и обязательно знаменитые. Теперь куда ни глянь, всюду Пуччини, Феллини, Мастрояни.
2: А неужели так просто сделаться Мастрояни?
0: Элементарно. Платишь пошлину, платишь, и все. Ты уже Боккаччо, Антониони, кто угодно.
3: И вы там не путаетесь?
0: Еще как. Путаница ужасная. Например, приглашаешь поужинать Джину Лолабриджина, а приходит Моника Витти, который на самом деле Софи Лорен. Или еще фокус. Приезжаю на концерт, а до меня уже выступили 2 Сорелли. Я поясняю, в чем дело. Оказывается, один из них был Джани Моранди, а другой Адриано Челентано. Как вам нравятся такие шуточки? Все смешалось. Теперь даже о самом себе никто толком ничего не знает. Мне, например, иногда кажется, что я Леонардо да Винчи.
3: Ни за что не оставайтесь самим собой.
0: Честно говоря, я сам того же мнения. К чему мне эти перемены? Сорелли это Сорелли. Тони нужен всем!

Джесси, даже Джинна и Бриджит, и на яхте с Моной Лизой я плыву на остров Крит. Но весь

0: карнавала 3 дня, закончился второй тур конкурса, и вот в комнате Сервера Сатарова появился заморский гость.
1: О, бонжорно!
2: Какая честь! Сеньор Сорелли, собственной персоной.
3: Вольно, вольно, я временно не в образе. Давненько мы не виделись, 3 дня.
2: Конечно, так ведь теперь к тебе не пробьешься.
3: Это точно, догадываюсь, кому я этим обязан. Ох, и злился я на тебя сначала.
2: За что? Ты же мечтал о переселении душ.
3: Жаль будет возвращать все это какому-то Сорелли. Сам
2: посуди. Это точно.
3: Да, живу в роскошном номере. Рояль, 2 ванны.
2: 50 рэ в сутки.
3: Да не я же плачу. Катаюсь на яхте. Женщины от меня без ума.
2: Слушай, только держись подальше от композиторов с певцами. Эти тебя мигом раскусят.
3: Сначала я так и делал, а теперь осмелел. Завожу связи в музыкальном мире.
2: Зачем они тебе?
3: А все за тем же, для установления истины.
2: Значит, продолжаешь. Вот она твоя благодарность. Сколько выдумки я потратил, чтобы сделать из тебя звезду. Думал, вся эта блажь из твоей головы выйдет. И вот результат. Сейчас же пойду и объявлю всем, что ты врун и самозванец.
1: О, мама мия!
3: А кто тебе поверит? Я всеми признанный Сорелли, и с этим ты уже ничего не поделаешь. Психологию надо знать. Каждый видит не то, что есть на самом деле, а то, что ему хочется. Во мне все видят звезду Тони на здоровье. Я могу нести любую ахинею. И пройдет, ты слышал, как приняли мою песню в дискотеке?
2: Слышал. Значит, ты от своей

0: дурацкой идеи не отказываешься.
1: Ни за что. Быть тебе на первом месте. Правда, есть серьезные соперники. Князев, например, этот патриарх. Говорят, его песня котируется. Впрочем, изобретем что-нибудь.
0: Послушай, раз ты не считаешься с моими просьбами, посчитайся хотя бы с элементарной логикой. Искусство не спорт, здесь нет секундомера. И побеждает не тот, кто быстрее, а тот, у кого больше титулов. Так что все твои старания бесполезны.
1: Да, все-таки ты странный человек. По всему выходит, что победа тебе не нужна. На фестиваль ты не хочешь, а я зачем-то прыгаю рядом и воркую. Сервер, миленький, давай выиграем. Что тебе жалко, что ли?
0: Шахмат, не прикидывайся. Ты все прекрасно понимаешь. Ой. Ясное дело, хочу выиграть. Очень даже хочу. И о фестивале все время думаю. И мечтаю выйти на сцену, увидеть перед собой всю молодежь мира.
1: Плохо мечтаешь. И мне мешаешь. А между прочим, в любой момент может появиться настоящий Сорелли. Так что пока не поздно, будем расчищать дорогу. Надо кое с кем разобраться. С той же Волошиной, она тоже претендент.
0: Ее не трогай. Понял? Да. Я тебя очень прошу, ее не трогай.
1: А что ты так заволновался, а? Ну, красивая женщина. Может, хоть она тебя расшевелит?
0: Дурак. Она замуж выходит.
1: Ну и что? Во-первых, еще не вышло. А во-вторых, как говорят скептики, брак — это всего лишь способ получить развод. Так что полный вперед. Может быть, забудешь наконец о своей студенточке? И-и-и, не сверкай глазами, думаешь, я ничего не знаю? Стучат.
0: Стучат.
2: Слышу, что дома, открывай.
0: Ой, открой и скажи, что меня нет.
1: Это еще почему?
0: Так надо.
2: Мы долго не ждали.
0: Я тебя умоляю, Шахмар, миленький, выпроводи ее поскорее, я спрячусь.
1: Куда? В подушку?
0: Ну, я встану вот здесь, за штору. А. Я тебя прошу, скорее, выпроводи ее.
1: Да что ж такое? Какие-то тайны мадридского двора. Ладно, впущу.
3: О, бонжорно, сеньорина!
2: Простите, сеньор Сорелли?
3: Прошу, прошу! Прего, прего!
2: Нет, нет, спасибо, я, видимо, ошиблась. Это ваш номер?
1: Ха, стану я жить в таком номере. Это номер сервера Саттарова. Вы к нему?
2: Да. Меня зовут Татьяна Волошина.
1: Очень рад. Сервер скоро вернется, подождем.
2: Вы давно знаете его?
1: Вчера познакомились. А такое впечатление, будто мы вместе выросли где-нибудь во Флоренции, или в Сицилии, или в Баку. Он очень славный парень и прекрасный музыкант.
2: Сервер прошел на третий тур конкурса. Я затем и пришла, чтобы ему это сказать.
1: Третий тур? О, Мадонна! У нас в Сан-Ремо он давно бы получил гран-при. Саттаров талант. Правда, как всякому большому таланту, ему, видимо, не везет в личной жизни. В любви. Я думаю, его бросила какая-то крокатица.
2: Ну, зачем же так?
1: А что? Хорошая девушка такого не бросит. А если бросила, значит, змея, кобра.
2: Перестаньте, пожалуйста.
1: Вам неприятно? Она что, ваша подруга?
2: А хоть бы подруга. Лучшая подруга, да.
1: Тогда передайте своей подруге вот что. У нас в Италии таких, как она, сажают в гондолу, вывозят на середину канала и, как это у вас поется, и за борт ее бросает.
2: Да что ж ты такой, замолчите.
1: В набежавшую волну бултых нету.
2: Я тебе покажу бултых.
1: Ай, бьют, полиция, мама мия. А, кажется, до меня дошло. Так это вы, извините, я же подумать не мог, что вы та самая кобра, то есть, что та кобра — это вы. Опять не то.
2: Вы ведь ничего не знаете. Сервер, конечно, считает, что я от него ушла, а я считаю, что он сам меня толкнул. Он ни в ком не нуждался, только в своей музыке.

0: Значит, сервер вам нужен?
1: Когда мы с ним здесь встретились, мне вдруг показалось, что все можно поправить. Что и он не забыл меня. Но сервер вскоре замкнулся, стал меня избегать.
0: Может, боится повторения?
1: Ну, тогда лучше не рисковать. Я женщина строптивая.
0: Зато красивая.
1: Угу. Особенно сейчас, в зареванном виде. Подайте, пожалуйста, зеркало.
0: Момент, момент. Пожалуйста.
1: Ой, спасибо. Старею. Мне уже можно дать 26.
0: А вам, простите, сколько?
1: 27. Да, время идет. А временно хоть и лучший лекарь, зато никудышный косметолог.
0: Да, си.
1: Придется штукатуриться, не могу же я выйти от вас в таком виде.
0: Си, да.
1: Уж извините. А что это у вас темно, как в погребе? О. Я открою, что ли?
0: Не прего, не прего.
1: Ты? Да это? Ты просто свинья!
0: Правильно врезала. Ну что стоишь, догони ее.
2: Начинается новая жизнь. Начинается новая жизнь.
0: Ты что бормочешь?
2: Подожди, подожди, не мешай. Начинается новая жизнь.
0: Ой.
2: Сказала, что... Подожди, спятил, не мешай, оставь спятил. Меня в покое.
0: Сервер.
2: Начинается новая жизнь.
0: Сервер, что с тобой,
2: ты
0: миленький?
2: Ты сказала, что я тебе нужен.
0: Сервер.
2: Да подожди, отстань ты, кажется, пошло.
0: Миленький, сервер.
2: Начинается новая жизнь.
0: Что пошло?
2: Ты сказала, что я тебе нужен.
0: Мне-то скажи что-нибудь.
2: Оставь, пошло, кажется, пошло, не мешай.
3: Начинается новая жизнь. Ты сказала, что я тебе нужен. От всего, что осталось в минувшем, убежим, поскорее убежим. Кто был прав, кто виновен, забудь. Все смешай, разорви, перепутай.

0: Прошел еще один день.
1: Как ярко светит после бури солнце.
0: О, сеньор Сорелли, как поживает ваш друг Джузеппе Верди?
1: Добрый день, сеньорина. Открою вам страшную тайну. Джузи угодил за решетку.
0: Ну, надо полагать, за использование чужого имени в корыстных целях.
1: Угадали. Этот нахал купил в нотном магазине клавир Травиаты, принес его директору Ласкало и потребовал гонорар.
0: Дали?
1: По шее. И в полицию отвели.
0: Какие у вас жестокие нравы, однако.
1: Ну уж нет. Другое дело Сорелли. Эстрадный певец, частное лицо. Что за него будет? Положим, общественно сосудит. Фельетон в газете напечатают. Итальянец, самозванец. Вы, кстати, фельетоны не пишете?
0: Я все пишу.
1: И вы еще не пригвоздили меня к позорному столбу?
0: Пока нет.
1: И не надо. Это будет несправедливо.
0: Вот как.
1: Ах, сеньорина, сеньорина. В отличие от Джузеппе Верди, этого злостного нарушителя паспортного режима, я стараюсь не для себя.
0: Интересно, для кого же? Не для друга ли вашего? Для Сатарова?
1: Вы проницательны.
0: Просто я помню наш первый разговор. Правда, вы тогда еще не были знаменитым Сорелли.
1: Да, я был просто Шахмаром Керимовым. Странно. Собственное имя как-то, ну, как чужое звучит. Вот что значит войти в образ. Даже не верится, что еще 2-3 дня и придется возвращаться к своей баранке.
0: Вы булочник?
1: Шофер. Водитель такси. Работа вроде неприметная, но знаете, чем она мне нравится? В ней невозможно ошибиться.

Объясняю чин по чину, где объезд и левый поворот. За баранкой я король, однако стоит от машины отойти. Не могу найти дорожных знаков на своем, на жизни

0: Страшно, твердо шли сквозь жизненный туман. Поезжай на знак любовь и нежность, тормози скорей на знак обман.
1: Знак дурак, сворачиваем круто.

0: кажется, я сделал замечательное открытие.
1: Какое же?
0: Самое лучшее, что есть на этом конкурсе, это его обозреватель.
1: Экая лесть.
0: Святая истина. Не верите?
1: Как вам сказать? Знаете, я понемногу привыкаю к вашим плутням. Может быть, поэтому начинаю вам верить.
2: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Извините за опоздание. Дела задержали.
1: Ну что вы, что вы. Разрешите вас познакомить. Тони Сорелли.
3: О, бонжорно, сеньор.
2: Я вас узнал. Очень рад.
3: Мне тоже крайне приятно, сеньор князь.
2: Давно хотел с вами побеседовать, но вокруг вас всегда столько народу.
3: Где таланты, там и поклонники. Приходится страдать. Но сейчас, думаю, нам не помешает.
2: Я обещал девушке интервью.
3: О, разумеется, с прессой нужно дружить. Я подожду грации, сеньор князь.
1: Итак, Алексей Данилович, ваши впечатления от конкурса?
2: Ну, конкурс удался. И это, конечно же, не только мое мнение. Очень сильный состав участников, замечательные зарубежные певцы, наши гости, отличная организация всего соревнования. Впрочем, соревнование не совсем то слово. Атмосфера конкурса настолько теплая, дружеская, что победа перестает быть самоцелью. Хотя, конечно, выиграть хочет каждый, и возможность выступить в программе международного фестиваля усиливает это желание.
1: Вы ведь участник нескольких молодежных фестивалей, не так ли?
2: Да.
1: И чем они памятны для вас?
2: О, каждый такой фестиваль дает массу впечатлений.
1: Да.
2: Когда звучали мои песни, всякий раз возникало чувство, что их слушают не просто юноши и девушки многих стран. Я говорил с целым поколением Земли, и у меня было что ему сказать. Вот так.
1: Что ж, спасибо. Ну, а теперь давайте вернемся к нашему конкурсу. Чем, по-вашему, он отличается от предыдущего?
2: Прежде всего, выросло мастерство конкурсантов. Это особенно заметно по тем исполнителям, которые уже выступали здесь 2 года назад. Тогда конкурс закончился для них неудачей, но тем приятнее видеть, что время не прошло даром, что артисты профессионально окрепли. Взять хотя бы Саттарова. В прошлый раз он сошел, кажется, со 2-го тура.
1: С 1-го.
2: Ну, тем более. А теперь он проявил себя очень интересно. Он кажется мне, и не только мне одному, личностью одаренной и своеобразной.
1: Алексей Данилович, ну, а какие прогнозы насчет призовых мест, а?
2: Ох уж эти мне газетчики. Все бы им знать наперед. Нет, моя дорогая, позвольте не отвечать. И не думайте, что жюри уже все распределило. Я, например, вполне допускаю, что на международном молодежном фестивале нашу страну будет представлять песня какого-нибудь неизвестного ныне автора.
3: Ага, скузи, простите, не сдержался.
2: А что вас рассмешило?
3: Ну так, пустяки. Еще раз, скузи, простите.
2: И все же.
3: Вы непременно хотите знать? Хорошо. Я понимаю, что перед прессой нужно напускать туман, но я-то все вижу ясно. Ваша песня тоже участвует в конкурсе, не так ли?
2: Ну, предположим, что так. Ну и что?
3: А вы сказали, что первой может оказаться песня неизвестного автора. Сеньор Князев считает себя неизвестным?
2: Не считаю. Но я действительно не уверен, что моя песня окажется лучшей.
3: А я и не говорил лучшей. Я сказал первый, прима.
1: Алексей Данилович, по-моему, вас хотят уколоть.
3: Неправда. Неправда. Я ведь даже не знаю вашу песню. Скорее всего, она мольто бьянко. Она превосходна, но даже и в этом случае ей обеспечена достойная конкуренция. Доказать? Вот ноты. Си, си. Эту песню написал тот самый Сервер Саттаров, о котором вы говорили. Я беру ее в свой репертуар. Взгляните.
2: Недурно. Хорошо. Это просто очень хорошо.
3: Вам нравится?
2: Да. Отличная песня.
3: А теперь давайте подумаем. Если эта песня хуже вашей, то она, разумеется, займет менее высокое место. А если лучше? Конечно, это невероятно, но все-таки давайте вообразим, что будет.
2: А что может быть? Она обойдет мою песню, вот и все.
3: Так просто? Нет, не думаю. Ведь если Саттаров получит главный приз, все скажут, что Князев уже не тот, что с ним мальчишка справился. А если главный приз все-таки отдадут вашей песне, скажут, что знаменитый композитор, член жюри, подмял под себя талантливого музыканта. Трудное у вас положение. Впрочем, о чем мы говорим? Все это чепуха. Какой-то там Саттаров просто не может написать лучше Князева. Я прав?
2: Хм.
1: По-моему, вы всегда правы, Тони, только мне от этого не легче. Ваш монолог в интервью не вставишь.
3: Тысячу извинений, сеньора, тысячу извинений. Я страшно болтлив. Маэстро, вы будете вечером в парке на карнавале?
2: Что? А, да-да, конечно.
3: А вы, сеньора?
1: Ну, я...
3: А, чудесно. Увидимся. А пока пойду посмотрю, нет ли меня там. Чао!
1: Продолжим, Алексей Данилович. Какие проблемы волнуют вас как композитора?
2: Что меня волнует? Отбросив лесть и звон пустой, забыв похвальный вздор,

0: Кажется, я отвлекся. Вам нужно было обычное интервью. Извините.
1: Я понимаю.
0: Напишите сами, что сочтете нужным. Я вам доверяю. Или лучше не пишите ничего. До свидания.
1: Как не писать? Не писать нельзя. В сегодняшнем номере мне оставлено 300 строк. Так. Кажется, придумала. Алло. Семен Ильич, это я. Нет, с Князевым не виделась, все отменилось. Ну, не кричите вы раньше времени. Ничего. Ничего, мы поставим на это место другой материал. Как это чей? Мой. Через час материал будет у вас на столе. Все. Все.

0: Утро. Из-за своего стола встает, надевая спецовку, секретарь райкома партии Алексей Степанович Калачев. Берет защитную оранжевую каску и уходит из кабинета. Он поехал на строящийся объект. Как всегда в таких поездках Калачева сопровождает его шофер Женя, который еле поспевает за быстро шагающим по стропилам Алексеем Степановичем.
1: Все эти гады, которым вы сегодня устроили разнос, устроят грандиозную пьянку.
2: Да.
1: А выгнанный вами Козюров из треста ресторанов предоставит им армянский коньяк и икру черную в большом количестве.
2: Откуда Козюров достанет коньяк и черную икру в большом количестве, если его выгнали?
1: Ну вы что, маленький, что ли?
2: Нет.
1: Ну вот допустим, вы меня выгнали, а мне покрышки нужны. Так что же я у корешей... В соседнем районе недостаток.
2: Жулики.
1: Допустим, вас бы выгнали.
2: Меня?
1: Ага. На вас сколько анонимок в прошлом месяце пришло?
2: 39.
1: А в позапрошлом?
2: 27.
1: А в позапозапрошлом?
2: 19.
1: Значит, каждый месяц прибавляется по 10 штук. Да? Через 12 месяцев на вас будет приходить от 120 до 150 анонимок.
2: Ну и что?
1: Что?
2: Ну?
1: Либо вас возьмут на повышение, либо...
2: Понятно. И что тогда?
1: Личного шофера нет.
2: Переживу.
1: Той поликлиники тоже нет.
2: А, тем более переживу, я туда вообще не хожу.
1: Это вы сейчас не ходите, потому что некогда. Вот когда выгонят, появится много свободного времени. А когда много свободного времени, человек что делает?
2: Что делает?
1: Болеет.
2: Чем?
1: А чем угодно. Ему нужна путевка. А путевки с неба не падают. И что вы делаете?
2: Что я делаю?
1: Звоните в соседние райкомы к тем, которых еще не выгнали. И на которых не идет по 150 анонимок.
2: Я?
1: Вы?
2: Зачем?
1: Как вы? Путевки просите? Так что же, вам не сделают путевку? В 24 часа сделаю. Во-первых, потому что вас любят. Во-вторых, потому что вы незаслуженно пострадавший.
2: Это я-то пострадавший.
1: Ну раз выгнали, значит пострадавший.
2: Это надо еще, чтобы выгнали. И потом, я повоюю, как ты думаешь?
1: Конечно, неизвестно, чем вся эта история закончится. Да, этого ж никто не угадает. Придет там где-то. Умный человек.
2: Но.
1: Сгребет все эти анонимки.
2: Но.
1: И поймет, что ваше место вон там.
2: Ха. Ой, как я тебя до сих пор терплю.
1: Вы меня?
2: Конечно. Тебе, во-первых, неизвестно такое чувство, как субординация. Я, между прочим, секретарь райкома. Первое, а ты водитель. Твоя работа в чем заключена? Привезти меня куда надо и отвезти обратно. Все. А вот из-за того, что я удостаиваю тебя чести и беру с собой на утренние объезды, тем самым позволяю тебе изучать жизнь, так сказать, во всем ее многообразии, а не только по детективным романам, ты просто теряешь чувство меры, дружок. Если так будет продолжаться, я выменю в соседнем районе тебя на кого-нибудь другого.
1: Нет, не выменю.
2: Выменю. Вот там уж точно тебя за собой никто таскать не будет. Будешь сидеть в машине и романы подсчитывать. Райская жизнь. Поехали.
1: А мне не подходит.
2: Почему это не подходит?
1: Потому что я не могу. Когда мне говорят «поехали» и дышат в правое ухо. Вот это.
2: Так, это что-то новое. Я говорю тебе «поехали».
1: Говорите.
2: И дышу в правое ухо.
1: Дышите.
2: А ну-ка объяснись, почему ты меня терпишь?
1: А с вами я себя не чувствую кучером.
3: Я вот с вами поезжу по этим объектам, так мне либо целый час материться хочется, либо подорвать этих гадов. И вообще, по натуре своей антикучер.
2: Кто-кто?
3: Антикучер. Я могу водить автобусы, рефрижераторы, самосвалы, все могу. А вот одного начальника, чтобы дышал в правое ухо, этого не могу.
2: Не можешь?
3: Нет.
2: Ну а как же со мной быть?
3: А с вами я. Себя не чувствую кучером.
2: Да. Угу. А вот это как раз и называется антикучер, да?
3: Да.
2: И плюс ко всему у тебя радикулит.
3: Да, у меня радикулит.
2: Слушай, а как у тебя его определили?
3: Да никак, я пришел к врачихе, показал на вот это место, и да. Она мне выдала бюллетень.
2: Что, без осмотра?
3: Да почему же? Нажала на два места, я взвыл.
2: Подожди. Значит, допустим, ты симулянт. Допустим, ты приходишь, говоришь больно, показываешь, она нажимает, ты воешь. И что, вот в результате всего этого бюллетень у тебя в кармане?
3: Какой я симулянт? Вот. Вот у меня настоящий бюллетень. Вот он. А я мотаюсь с вами. И терплю, между прочим, адскую боль.
2: Значит так, держи. Сейчас ты едешь в гараж, ставишь машину и домой болеть. Понятно? А я в поликлинику и беру бюллетень. Все?
3: Ну, 5 минут назад вы были совершенно здоровы.
2: Да, не забудь заехать в райком и сказать, что меня 3 дня не будет. А потом со своим радикулитом на все 4 стороны. Понятно?
3: Ну, они же начнут трезвонить. Вы будете дома?
2: А это тебя не касается.
3: А что скажет ваша жена?
2: Жень.
3: Что?
2: Ну, это же моя жена.
3: Это ваша жена, ваша. Но она мне нравится. Хотя потому, что за 1,5 года моей работы у вас я ни разу не отвез ни на базар, ни в поликлинику, ни в парикмахерскую.
2: Так вот, если бы ты хотя бы один раз куда-нибудь ее отвез из вышеперечисленных мест, либо она перестала быть моей женой, либо ты перестал быть моим водителем.
3: Все. Да я беспокоюсь о вас.
2: Выполняй, что тебе велено.
0: Женя-шофер стремительно скрылся за углом, а Калачев отправился в поликлинику к врачу.
2: Можно?
4: Можно.
2: Здравствуйте, Галина Николаевна.
4: Алексей Степанович, ну, наконец-то. Здравствуйте.
2: Галина Николаевна, да? Мне нужен бюллетень. Нет, я бы, конечно, мог наврать, что у меня что-то где-то болит, но у меня ничего не болит. Мне просто нужен бюллетень на 3 дня. Вот и все.
4: Алексей Степанович, у вас очень плохая кардиограмма за прошлый год. Я не думаю, что за эти 1,5 года в вашем сердце произошли кардинальные изменения в лучшую сторону. Давайте-ка я послушаю вас.
2: Нет, Галина Николаевна, вы меня будете слушать в другой раз, ладно? Нет, ну честное слово. Я к вам приду сам, будет прекрасная погода, будет светить солнышко, мы разберем с вами мою кардиограмму, вы будете слушать мой пульс. Я клянусь вам, что все будет именно так, как вы скажете. А сейчас этого ничего не нужно, мне просто нужен бюллетень, понимаете, на 3 дня.
4: Алексей Степанович, я уже 3 раза звонила вашей супруге, и я настаиваю, как лечащий врач, на периодической профилактике.
2: А вот это зря, Галина Николаевна, супруга ничего не должна знать. И никакой профилактики. А что вы так на меня смотрите, Галина Николаевна? А? Сколько лет вы работаете?
4: Около 30. Работала в районной больнице, потом меня забрали в область, потом на заводах, и вот уже 2 года как здесь.
2: И что, и за все это время вы никому ни разу не выдали липового бюллетеня? Ну что, симулянта у вас ни разу не было, проходимца.
4: Алексей Степанович.
2: Вот и прекрасно. Посмотрите на меня... Ну, не как на первого секретаря райкома, а как на проходимца. Ну вот я прихожу к вам, да, и говорю, мне плохо, да? А вы у меня спрашиваете, что плохо, верно?
4: Ну, верно.
2: Вот, да. А я проходимец, а я говорю, а я вот не знаю, что плохо. Плохо и все, давайте бюллетень. А вот не дадите бюллетень, буду жаловаться. А куда они в таких случаях жалуются?
4: А куда хотите, и в райздрав, и в горздрав, и в министерство.
2: Вот, замечательно. Вот не дадите бюллетень, буду жаловаться. И что, и вы сразу даете бюллетень?
4: Ну, конечно, нет. Сначала я измеряю температуру.
2: Но температуры-то нет.
4: Так я могу научить, как ее нагнать. Да, вот так потрете ртуть, да. И пока я заполняю историю болезни, можете нагнать до 38.
2: Интересно, и что, нагоняют?
4: О, еще как.
2: Нобелевскую бы премию им за это.
4: Да, не нужна им Нобелевская, им бюллетень нужен.
2: Мне температура не подходит, Галина Николаевна.
4: Почему?
2: Меня не устраивает больничный режим.
4: Да почему?
2: Может быть, я вам горло покажу?
4: Ну, покажите. Чистое горло, чистое.
2: А что же делать?
4: Я не знаю, ну, если хотите, я могу написать ОРЗ.
2: Кошмар.
4: Да никакого кошмара.
2: А что же это такое?
4: Острое респираторное заболевание, катар верхних дыхательных путей.
2: Ну, его же нет.
4: Алексей Степанович, я вам предложила правду. Вашу кардиограмму.
2: Нет, Галина Николаевна, по кардиограмме я же должен лежать, как бревно.
4: Ну что все время шутите? Я вас обязана была госпитализировать еще год тому назад.
2: Нет, Галина Николаевна, понимаете, мне нужен такой диагноз, по которому я бы мог прогуливаться по свежему воздуху.
4: Ну, знаете что, давайте напишем нервное истощение.
2: Это у меня-то нервное истощение?
4: Да, у вас нервное истощение.
2: Да кто же мне поверит, вы на меня посмотрите.
4: Да вы ошибаетесь. Я уверяю вас, что любому первому секретарю райкома, горкома, обкома можно без всякого осмотра написать нервное истощение, будет совершенно точный диагноз. Ну, вы согласны на такой диагноз?
2: Так, а что же при таком диагнозе делают?
4: Ну, это по-разному. Одни впадают в депрессию, в этом случае им надо чаще бывать на людях, посещать театры, музеи, кино, встречаться с друзьями, может быть, даже ухаживать за женщинами.
2: Так.
4: А другие впадают в маниакальное состояние.
2: Что-что, простите?
4: Маниакальное состояние – это такой вид нервного возбуждения, когда показаны одиночество, покой, тишина, созерцание.
2: Так это же то, что мне и нужно, Галина Николаевна. Как вы говорите, маниакальное...
4: Маниакально, да.
2: Запишите на бумажечке, пожалуйста, а то я забуду. А сколько дней дают вот при таком диагнозе?
4: Ну, сколько надо, столько и дают, пока не вылечат.
2: 3 дня дадут?
4: Алексей Степанович, за 3 дня ни один президент медицинской академии не взялся бы вылечить маниакальное состояние.
2: Ничего, ничего, мне хватит.
4: Алексей Степанович... Что мы будем делать с вашей кардиограммой?
2: Ой, Галина Николаевна, на этом свете так много прекрасных вещей, помимо наших кардиограмм. А мы знаете что, давайте мы ее выбросим в окошко.
4: Алексей Степанович, послушайте меня внимательно. У вас аритмия, тахикардия, гипоксия миокарда. Да с такой кардиограммой плашмя надо лежать, а не прогуливаться по свежему воздуху.
2: Значит так, тишина, покой и созерцание. Полный джентльменский набор для жулика с фиктивным бюллетенем в кармане. Спасибо, милая, я знал, что вы меня выручите. Спасибо.
4: Но ведь нет на вас управы, нет на вас управы.
2: Спасибо.
0: Калачев, радостно улыбаясь, выходит от врача.
2: Ну что, лапушки, теперь не вы ко мне в кабинет, а я к вам на природу. Буду вас созерцать в полном вашем величии, как говорят французы, «de naturel».
0: Калачев сидит посредине тихого зеленого дворика. За воротами останавливается машина, и во двор входит Женя. Он независимо встал чуть поодаль от Калачева и преувеличенно заинтересованно начинает рассматривать небо.
2: Здрасте.
5: Здрасте.
2: Я тебе велел машину поставить в гараж.
5: А я и поставил в гараж. Поехал домой и пригодил на своем «Жигуленке».
2: Да?
5: Ага.
2: Интересно, как это ты за 48 минут смотался в райком, предупредил, что меня не будет, поехал, поставил машину в гараж, а потом смотался домой и прикатил на своем «Жигуленке», а?
5: Да.
2: Слушай, Женя,
5: а
2: как ты узнал, что я в этом дворике?
5: Да я не знал, все дворы подряд заезжал.
2: Да?
5: А?
2: Это что? Все за 48 минут?
5: Да. Ха. Были в поликлинике?
2: А как же?
5: И получили бюллетень.
2: Ха, еще бы.
1: Интересно.
2: А мне не нравится твой тон, дружок. А между прочим, у меня очень серьезные заболевания. Вот иди сюда, посмотри, что врач написал. Маниакальное состояние. Понял?
1: Что?
2: Что-что?
1: Да вы знаете, что это такое?
2: Знаю, знаю. Мне врач объяснил. И прописал тишину и созерцание.
1: А? И вы пришли в этот дворик?
2: Ну, конечно. Это же идеальное место при моем диагнозе. Тишина и созерцание. Да ты не туда смотришь.
1: Куда надо?
2: Да вот смотри правее. Правее, правее. Поворачивай голову. Надо, надо. Выше, выше, выше. Вон там, вон, видишь?
1: Ага.
2: Вот.
1: А кто это?
2: Это представитель горжилремпроекта. 15 минут созерцаю. Ты видел, куда залез, а?
1: Почему он туда залез?
2: Да вот я тоже хотел бы знать, зачем он туда залез. Уважаемый! Уважаемый!
6: Вы меня?
2: Вас, вас! Скажите, это вы готовите проект на горячую воду?
6: Ганкин никогда не готовит проект. Ганкин готовит идею.
2: Ганкин – это вы?
6: Ганкин – это я.
2: Ну, а когда же вода будет?
6: Измучились без воды.
2: Ну, а как вы думаете?
6: А я так думаю, все кричат «космос, космос». Ну, поглядели на тот космос, разомлели от восторга, а потом, извиняюсь, надо помыться. А чем? Воды ведь нету?
2: Нету.
6: И не будет. Пока Ганкин не найдет выход из лабиринта. Вы, извиняюсь, не инженер?
2: Бывший.
6: Значит, вы понимаете, что проектный институт это что? Это лабиринт. Войти с заказом на проект туда можно, а выйти с готовым проектом? Для этого надо хорошо походить по тому лабиринту и поискать выход. А что такое выход? Выход это когда всем хорошо. И нам, и вам. Вы хотите горячую воду? А мы хотим премиальное с прогрессивкой. А теперь посмотрите на этот дом, на этот небоскреб посмотрите. 2 этажа, 6 квартир. Это что, проект? Это что, работа? На этом деле институт может заработать копейку? Вот так.
2: Да чем люди виноваты? Вода всем нужна!
6: Я обожаю, когда на меня кричат. Если вам очень хочется кричать, молодой человек, так сядьте в троллейбус, поезжайте в наш институт и кричите там. А на меня кричать бесполезно, потому что я человек маленький. Ниже меня в институте только уборщица тетя Паша и вахтер дядя Жора.
2: Короче, когда вода будет?
6: Я не знаю, когда будет вода. Я знаю, когда будет проект. Через полгода.
2: Что?
6: И этот кричит.
2: У меня же диплом инженера здесь. На 2 часа работы нужны 30 метров двухдюймовых труб и 6 внутренних разводок по 2 этажам. И еще 2 дня на согласование топосъемки под этим асфальтом со всеми электро- и газовыми коммуникациями. Где вы взяли полгода?
6: Возьмите свой диплом инженера, сядьте в троллейбус, поезжайте в наш институт, займите там очередь на прием и посидите в той очереди. А когда она до вас дойдет, войдите в любой кабинет на выбор. Во всех кабинетах с вами будут разговаривать очень вежливо. И также вежливо покажут вам горы заказов на проекты. И попрошу запомнить, мы в вас не нуждаемся, это вы в нас нуждаетесь. Свои премиальные мы можем иметь на других проектах, а вы свою горячую воду можете иметь только на нас, потому что ни один ремонт в городе, ни одна реконструкция без нашего проекта не допускается, ясно? И мы вам будем диктовать свои условия, а не вы нам свои. Это не записано в вашем дипломе, нет? Ну так сидите и ждите полгода, пока наш институт приготовит большой проект по моей идее. А если не хотите ждать полгода, так мойтесь холодной водой. Потому что наш институт один, а вас много. И если вы умный человек, вы поймете все, что я здесь сказал.
2: Я умный человек.
6: Я тоже умный человек.
2: Скажите, пожалуйста, Я надеюсь, это не государственная тайна. Что вы такое придумали вот с этим домом?
6: Нет, это не государственная тайна. К вашему проекту мы прибавим перестройку холодной трассы от центральной артерии до этого дворика.
2: Но ведь трасса холодной воды в порядке, зачем ее менять?
6: Опять он кричит.
2: Да это же сумасшедшие деньги, Ганки.
6: Ой-ой-ой, можно подумать, что я залез в ваш кошелек.
2: Но вы же будете деньги тянуть из государства.
6: А вы кто? Главный казначей Советского Союза? Вам нужна вода?
2: Нужна.
6: И вы умный человек. Скажите, можно помыться принципами? Помыться можно только горячей водой. Я рад был с вами познакомиться.
2: Я тоже. Послушайте, Ганки. А вы не удостоите чести побывать у меня послезавтра в 19:00?
6: А где ваши окна?
2: Мои окна далеко отсюда. Вот мой адрес.
6: Райком партии? А вы кто?
2: Первый секретарь. Там записана моя фамилия.
6: Наш институт находится не в вашем районе.
2: Ничего. В одном государстве живем.
6: Я не член партии.
2: Вы знаете, это тоже не имеет принципиального значения. Мне очень приятно было с вами разговаривать. Я бы хотел продлить это удовольствие.
6: Вы шутите?
2: Нет, нисколько. Я буду ждать.
6: Ну что ж, я приду. Я приду.
0: Ганкин уходит.
3: Козявка вот такусенькая.
2: Да нет, ошибаешься, Женя. Он не козявка. Ты знаешь, во что он обходится государству? Я, конечно, постараюсь как можно подробнее изучить досье этого джентльмена, но по самым приблизительным подсчетам так называемые идеи вот этого маленького человека обходятся государству от 100 до 200 тысяч в год. Продавца овощного магазина, если он обсчитает покупателя на 15 копеек, отстраняют от работы, а дело сдают в прокуратуру. А здесь от 100 до 200 тысяч в год. И заметь, ниже него в институте только уборщица тетя Паша и вахтер дядя Жора, а все остальные над ним. Потому что он, видите ли, человек маленький. А ты какой, большой или маленький?
7: Я?
2: Да.
7: Я нормальный.
2: Понятно. А я?
7: Это смотря откуда на вас глядеть. Вот если с этого Ганкина... Большой.
8: А с горкома маленький.
2: Слушай, а зачем ты приехал? Нет, ну мы можем отдохнуть друг без друга хотя бы на время болезни.
7: А вы что, болеете?
2: Да, я больной.
7: Таблетки пьете, давление меряете, да? Вы вылавливаете какого-то Ганкина и после этого должен спокойно лежать в постели со своим радикулитом.
2: Ты знаешь, меня не покидает ощущение, что тебя не сегодня, а завтра заберут на повышение.
7: Шоферов не забирают на повышение.
2: Ну-ну-ну, скажи еще, что ты маленький человек, ну?
7: Не скажу. Кстати, Жигуленок за воротами. Можно ехать куда надо.
2: Можно. Только куда надо?
7: Ну вы же не говорите, зачем бюллетень взяли.
2: Для созерцания маленьких людей, Женя. В обычный день из райкома не вырвешься. А меня интересует маленький человек. Маленький человек в кабинет ко мне не заходит. На совещаниях я встречаюсь в основном с начальниками. На семинары приходят только передовики производства. А когда я приезжаю в коллективы, мне подсовывают. Ой, откуда я знаю, Женя, кого мне подсовывают? У меня все время такое чувство, понимаешь, что меня водят по кругу. Надоело. Хватит. Что мы с тобой слышим во время наших ежедневных объездов по объектам? Но ведь куда ни сунься, со всех сторон только и слышим, что?
7: Я маленький человек.
2: Да! Я маленький человек! Я маленький человек! А из кого состоит наше общество, Женя? Кто выиграл войну? Генералы, контр-адмиралы? Кто поднял страну из пепла? Что, заместители министров и начальники трестов? А кто сейчас нам дает машины, строит города, кормит нас хлебом? Одни академики? Ведь самые обыкновенные люди делают это на нашей земле.
9: Но кто им вбил в голову, что они маленькие? Кто им вбил в голову, что они не отвечают за свои действия? Кто их приучил прятаться за начальственную спину? Кто посеял эту нечисть? В общем так, я взял себе 3 дня. Я симулянт. Ну, правда, не совсем, у меня не очень хорошая кардиограмма. Я вышел из кабинета, я буду их отлавливать. 10 отловлю, значит, будет 10. 20, значит, 20 приведу в свой кабинет. Что-то нужно с этим делать, ты понимаешь? Ну, когда-то же это должно кончиться. Если бы во время войны рядовые кричали, я маленький человек, мы бы проиграли войну. Когда погибали комбаты, рядовые принимали командование и поднимали батальоны в атаку. Не было маленьких. Откуда это появилось только теперь?
10: Алексей Степанович, вы вот не прогоняйте меня. У меня, конечно, нет вашего опыта, но я вам по памяти назову 10 мест с этими самыми маленькими людьми.
9: Валяй.
10: Значит так, по лесной улице ходит одна дамочка. Вчера она ходила по улице Льва Толстого. Ну, такая молоденькая дамочка. Руки, ноги, бюст, все на месте. А на той неделе я видел ее на лесной улице. А там дома после капремонтов стоят в подтеках. А я эту дамочку еще зимой заприметил. На ней дубленка была, шапочка с голубой норки, сапоги.
9: Ну, так а при чем здесь эта дамочка?
10: Так все, что на ней одето, куплено на зарплату.
9: Ну?
10: Нашу. Советскую. Тогда за что же этой паразитке зарплату платят? Если дома после капремонтов стоят в подтеках, она ходит и только в тетрадку записывает. Потому что она маленький человек.
9: Где ты ее видел, говоришь?
10: На Загородной вас искал, наткнулся на нее.
9: А ну, поехали. Поехали.

0: Машина остановилась на лесной улице. Калачев и Женя вышли, оглядываясь. И тут прямо на них из дверей поликлиники выскочила молодая, хорошо одетая женщина. А за ней девушка в белом халате.
1: Вы что?
2: А ну прекрати!
1: Пошел вон!
2: Прекрати сейчас!
1: Пошел вон, руки убери, что лезешь!
2: Тихо, люди смотрят!
1: Пускай смотрят!
2: Тихо, все!
1: Ну пусть деду закричу на всю улицу!
2: Тихо, люди же смотрят!
3: Гаденыш! Недоношенный! Твое дело в регистратуре сидеть и номерочки выдавать, а ты следствие затеяла. Я тебе покажу следствие. Я сдохну! Слышишь, я сдохну. Но добьюсь, чтоб тебя отсюда выгнали. Я что, в твой карман залезла? Я что, на твою зарплату посягнула? Да я на свои деньги 30 таких регистраторов куплю.
1: Ну пусть перестанет!
2: Ну прекрати сейчас, Женя! Ну все, все.
0: Женщина быстро уходит. Калачев отпускает девушку. Она отскочила в сторону и все свое возмущение выплеснула на Калачева.
1: Одна банда, да? Тоже, небось, сидишь на липовом бюллетене.
2: Я?
1: А кто, я?
2: А у меня что, на лице про бюллетень написано?
1: А что, не написано? Да ты посмотри на свою физиономию. Нормальные люди днем на работе сидят. Они шастают по улицам и не лапают незнакомых женщин. Тунеядец алкогольный.
4: Ну вот он, маленький человек.
1: Да, маленький. Номерочки раздаю, Катя, регистраторша.
2: Ясно.
1: Ясно?
2: Я хотел...
1: Что тебе ясно? Да ты сядь! Сядь, посиди, да пораздавай эти номерочки! Перестанешь хватать женщин среди бела дня, вообще забудешь, как это делается!
0: Катя, регистраторша, уходит.
2: Женя, а у меня что? На лице пролиповый бюллетень написано? А?
5: Вам поесть надо.
2: Слушай, знаешь что? Вот возьми двушечку. Ага. Пойди в автомат, ты слышал, да? Катя, регистраторша. Да. Позвони в регистратор.

0: Через три дня в 19:00 в кабинете Калачева должна начаться встреча с теми, кто называл себя маленькими людьми. В кабинет заглядывает Женя, шофер.
1: Можно?
2: Можно.
1: А можно мне не уезжать?
2: А что ты хочешь?
1: Ну, как отлавливать, так вместе, как воспитывать отдельно, да?
2: Ах, ты их воспитывать хочешь?
1: Да.
2: Пожалуйста, садись вот в это кресло и воспитывай. Ну, ладно, выйди в приемную, сядь на место секретарши и встречай всех, как положено встречать перед кабинетом первого секретаря. Понятно? Что?
1: Я?
2: Ну, конечно. Как отлавливать, так вместе, да? Как воспитывать, так не одному. Ты что сюда, на филармонический концерт пришел? Давай поработай, поработай. Всякий раз входи и громко, и четко объявляй имя, фамилию, отчество и титул. Ну, чтобы они чувствовали, что они пришли в райком партии, а не куда-нибудь. Понятно?
1: Так в райкомах так не встречают. В райкомах тихо говорят. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь.
2: Делай, что тебе велено.
0: Женя выскользнул в приемную и через секунду возвращается.
1: Младший техник Данкин просит назвать по фамилии, потому что все так называют.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Проходите, пожалуйста, располагайтесь.
3: Спасибо.
2: Ганкин, садитесь поудобнее, вы же свалитесь со стула.
3: Спасибо, мне удобно, благодарю.
1: Дворник Александр Владимирович Шугайло.
2: Здравствуйте, Шура. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, располагайтесь. Где вам будет удобнее? Там или здесь? Где?
3: Здесь.
2: Пожалуйста.
1: Инженер Наталья Евдокимовна Таманова.
2: Фасад ремстрой.
1: Да, та, которая тетрадку записывает с руками, ногами и бюстом. А с ней неизвестный мне мужчина, тоже инженер. Называется Лёдиком Рыжовым. Впускать или не впускать?
2: Впускать!
1: Пожалуйста.
2: Здравствуйте, Наталья Евдокимовна.
4: Здравствуйте.
2: А это ваш коллега?
4: Да, вы, в общем, меня извините, но его присутствие здесь обязательно. Я хочу, чтобы он слышал все, о чем вы будете здесь говорить. Ему это нужно больше, чем мне.
2: Интересно, откуда вы знаете, о чем я здесь буду говорить?
4: Что, может, я ошибаюсь?
2: А может, и не ошибаетесь. Лётик, простите, как полностью...
5: Леопольд, согласитесь, это жуть. Так что, если можно, называйте меня Лёдик.
2: Хорошо.
5: Так меня все зовут.
2: Хорошо, Лёдик, так Лёдик. Пожалуйста, Наталья Татьяна, проходите, Лёдик. Пожалуйста.
1: Регистратор детской поликлиники Екатерина Викторовна Агеева.
2: Здравствуйте. Вы меня извините, пожалуйста. Мы с вами тогда на улице не познакомились. А мне очень хотелось видеть вас еще раз. И поэтому, вы знаете, я не нашел ничего лучшего, как пригласить вас сюда вот к себе в кабинет.
4: А это вы первый секретарь райкома?
2: Если вы не возражаете.
4: Нет, я не возражаю.
2: Ну, проходите, пожалуйста. Проходите. Можно я буду называть вас просто Катя?
4: Конечно, можно.
1: Водитель экскаватора из управления «Строймеханизация» Федор Платонович Гладышев.
2: Федор Платонович, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Кажется, все прекрасно. Значит, начинаем. Садитесь, тем удобнее. Замечательно. Итак, приступим. Позавчера утром я пошел по району. У меня была единственная цель. Встретить людей, которые при первом же знакомстве со мной прокричали бы мне одну единственную фразу. Я человек маленький. Так вот, с позавчерашнего утра до сегодняшнего вечера

0: вчера. Эту фразу прокричало мне 96 человек. Ну и всех, кто сообщал мне эту упоительную новость, я приглашал сюда в райком партии, но чтобы здесь не было этого вавилонского столпотворения, я 96 человек разбил на группы, по 5 человек в каждой.
1: Ну и что теперь с нами будет?
0: Вы мне поможете разобраться в одном социальном явлении, в котором сам я разобраться не могу.
2: Простите, а что мы должны сказать на работе? Почему нас в райком вызвали?
0: Ну а почему вообще об этом вас должны на работе спрашивать?
2: Комендант мой спросит, ты чего вчера вечером делал? Что я ему скажу?
0: А комендант ваша жена?
2: Нет, не жена, он мне.
0: Какое дело вашему коменданту до того, где вы проводите свое свободное время? А? Ну что ж, итак, здесь сидит 5 человек, незнакомых друг с другом. Людик, простите, вы не в счет. Вы мне не кричали, что вы маленький человек.
3: Я тоже в счет, я тоже человек маленький.
4: Да, он маленький человек, он еще больше маленький, чем я.
0: Интересно, вы инженер, Людик, да?
3: Да.
0: У вас и дипломы выше, и образование, все в порядке?
3: Все в порядке.
0: Прекрасно, значит, здесь сидит 6 человек. До этого момента незнакомых друг с другом. Ну, кстати, Наталья Евдокимовна и Людик не в счет, они знакомы. Никакой общности в характерах, в образовании, в занимаемых должностях. Дворник, 2 инженера, экскаваторщик, младший техник и регистратор детской поликлиники. Каждый из вас попал на работе в конфликтную ситуацию. Все конфликтные ситуации различны, но в процессе конфликтной ситуации каждый из вас прокричал одну и ту же фразу. Я человек маленький, и на этом конфликтная ситуация себя исчерпала. Все. Все.
5: Вера Никандровна Извекова, учительница одной из саратовских школ, гордилась тем, что воспитала своего сына Кирилла на основе взаимного уважения, то есть тем, что они не только любили, но и уважали друг друга. Она никогда не принуждала сына к тому, чего он не хотел. И Кирилл платил ей за свою независимость полным доверием. Такое воспитание она считала мужским, и дорожила достигнутым, особенно потому, что вырастила сына без мужской помощи. Отец Кирилла утонул в Волге, захваченный на лодке бурей. Вера Никандровна понимала, что наступила зрелость. Сыну пошел 19-й год. Он переходил в последний класс технического училища. Она понимала, что зрелость – это перемены. Она ждала перемен, но ее поразило, что Кирилл способен ко лжи и утайкам. Это обнаружилось так. У него заболели глаза. Когда домашнее средство не помогло, пошли в лечебницу. Врач захотел знать, не имел ли больной дело со свинцом, со свинцовой пылью. Кирилл сказал, нет, не имел. Но, подумав, припомнил, что в токарной мастерской технического училища, где он учился, действительно занимались обработкой цинковых деталей. Доктор поглядел на него весьма пристально и спросил, какие же детали вытачиваются из цинка, для чего? Собственно, не для чего, с технологическими целями, ответил Кирилл и мельком поглядел на мать. И потому, как он посмотрел на нее и затем сразу отвернулся, Вера Никандровна вдруг поняла, что он солгал. Она испугалась своего открытия. Доктор определил болезнь как свинцовое отравление. Сердечность отношений между матерью и сыном, конечно, не исчезла, но едва заметным пятном обозначалась новая пора в нерушимой близости, как обозначается конец лета первым желтым листом, еще скрытым от взора яркой зеленью. И Вера Никандровна боялась вмешиваться в его особую жизнь, которая все заметнее начинала складываться в стороне от дома. Где именно, она еще не могла уловить. Несомненно было, что Кирилл обходил разговоры, способные прояснить ее догадки о новых его интересах или привязанностях, или увлечениях. Кириллу еще не исполнилось 16 лет, когда он передал первую записку ученице гимназии Лизе Мешковой. В записке трепетало его сокровенное чувство. Она была передана Кириллом при расставании из ладони в ладонь. Потом они не встречались очень долго. А когда опять встретились, Лиза отдала записку назад и проговорила с гневом. Как вы смели написать мне на «ты»? Перепишите все на «вы». Теперь, спустя 2 года, они стали настолько взрослыми, что, улыбаясь, вспоминали эту историю, связанную с первыми днями их знакомства. Им вообще казалось, что они все знают друг о друге и давным-давно живут один для другого. Оба они скрывали свои встречи от домашних. Кирилл, потому что находил, что мать не требует отчета в его личных делах. Лиза, потому что боялась отца. Кирилл и Лиза еще зимой условились обязательно побывать в пасхальные каникулы на городских балаганах. И вот наступила весна. Все насыщалось ее теплом, ее ароматом, ее звуками, ее кирпичной тротуарной пылью, закрученной ветром вместе с праздничным сором. Сквозь мирный покров пыли, простирающийся над площадью, где находились балаганы, перекликаются из разных углов квасники и мороженщики, пирожники и прянишники, прорезывая шум гуляния поверх фуражек, платков, шляп и косынок. Здесь и театр лилипутов, и кабинет женщины-паука, и кабинет женщины-рыбы. Балаган с отсечением на глазах публики головы черного корсара. Балаган с танцующими баллонками и пуделями. Человек-аквариум, орангутан, факир. Все эти чудеса спрятаны в таинственных глубинах, за крикливыми вывесками для завлечения зрителя. Народ роится перед зазывалами, медленно продвигаясь от балагана к балагану. Здания площади кажутся затянутыми дымкой, и Кирилл, пробираясь вместе с Лизой в толпе, оглядывается на все 4 стороны и видит за дымкой казармы, махорочную фабрику, тюрьму, университет. Ему уже хочется отвлечься от пестроты впечатлений, он выводит Лизу из толчии, они останавливаются перед торговцем и берут мороженое.
6: Я помню, Лиза, что тут делалось, когда я был маленький? Пылище носилось такая, что балагана от балагана не увидишь. А каруселей было куда больше, чем сейчас. Это университет прижал балаганы в самый угол. Он скоро совсем вытеснит отсюда гуляние. Тебе нравится здание университета, да?
7: Угу.
6: И мне тоже. Оно такое свободное. Ты знаешь, Лиза, его корпуса разрастутся, перейдут через трамвайную линию, вытеснят с площади карусели, потом казармы, потом тюрьму.
7: Ну что ты? Тюрьму никогда не вытеснят.
6: А по-моему, да. Смотри, Лиза, как все движется, все вперед и вперед. Ведь недавно мы с тобой на конке ездили, а теперь привыкли к трамваю и не замечаем, что в 5 раз быстрее. Ведь верно?
7: Угу.
6: И, может быть, не успеем оглянуться, как не будет никаких казарм и никаких тюрем.
7: Совсем?
6: Совсем.
7: Нет. Это называется утопией.
6: Я знаю, что это называется утопией. Но я сам слышал, как у нас в городе спорили, что мы не дождемся университета. А ведь все произошло так скоро, ведь верно?
7: Балаганов будет жалко, если их задушит университет.
6: Лиза, университет ничего не душит. Он будет насаждать свободу. Когда исчезнут балаганы, народ пойдет в театр.
7: Ну, театр. Театр — это совсем другое. Кирилл, Скажи, что это у одного здания тюрьмы на окнах решетки, а у другого какие-то кошели?
8: С кошелями? Это каторжная тюрьма. Там больше политические. А с решетками это обыкновенный острог. В 905 году я видел, как через решетки махали красными платками. Лиза, у тебя есть знакомые политические?
7: Нет, я очень боялась бы.
8: Боялась? Чего? Ты могла бы говорить с ними о чем захотела. Ну, все равно, как со мной.
7: Ну, что за сравнение, Кирилл? Я бы ни с кем не могла разговаривать так, как с тобой.
8: Лиза.
7: Отец!
8: Лиза, помни День независимости. Лиза, День независимости. Лиза, Лиза!
9: Лиза бросилась в кусты сирени, густыми зарослями обнимавшей аллею. Кирилл подтянул на плечо сползавшую куртку, которую с весны носил в накидку, и скрылся там, где шумела раздвигаемая Лизой листва. Когда Мешков подошел к бульвару, аллея была пуста. Он сразу повернул назад.
8: Как ты думаешь, отец отпустит тебя в Москву на курсы?
7: Кажется, да. Он очень стесняется людей. Он ведь меня сначала и в гимназию не хотел отпускать, а потом совестно стало. Что же Мешкову хуже других? А все-таки он непреклонный.
8: А знаешь что? Если он тебя не отпустит, ты подожди год, я кончу училище, у меня будет профессия, начну работать, и ты уйдешь ко мне. Уйдешь? Уйдешь?
7: Да. Ну что ты, Кирилл?
8: Лиза, по-моему, уже пора открыть нашу тайну.
7: Я тоже об этом думала.
8: Я просто поставлю маму в известность завтра, и все.
7: Тебе вообще легко. Ты вот и тайну легко держал. А я все время мучаюсь ею. Ведь это же все равно, что говорить неправду.
8: Да что ты, Лиза, огромная разница. В первом случае молчишь, а во втором говоришь.
7: А меня все время совесть мучает.
8: А не выдумка ли это вообще? Совесть?
7: Ты с ума сошел?
8: Что?
7: Когда человек краснеет, ведь ему же совестно?
8: Нет, я говорю философски.
7: И я говорю философски. Раз кровь бросается в лицо, или ты не можешь спать от раскаяния, значит, что-то существует? Вот это что-то и есть совесть.
8: Ну да, конечно. Ну да, если это функция... ну да.
7: По-моему, молчать о правде – это все равно, что говорить неправду. Скажи, а ты мог бы скрыть от меня правду?
8: Если для какой-нибудь важной цели, наверное, смог бы.
7: А сказать неправду?
8: Почему ты спрашиваешь?
7: Ну, ты скажи.
8: Что, солгать?
7: Да.
8: А разве я тебе когда-нибудь лгал?
7: Никогда. И не будешь?
8: Почему ты спрашиваешь, Лиза? Я не понимаю.
7: Да нет, так просто. Кирилл.
8: Что?
7: Скажи, ты с Петром Петровичем знаком?
8: Какой это Петр Петрович?
7: Рогозин.
8: А, знаком. Как все мы знакомы с соседями по кварталу. Кланяемся.
7: Ты у него бываешь?
8: Зачем мне бывать?
7: Вот и солгал.
8: Нет.
7: Я по лицу вижу.
8: Нет.
7: Ты побледнел. Ну что ты от меня скрываешь? Я же знаю, что ты у него был.
8: Да откуда ты взяла?
7: А ты заходил на наш двор с толпой мальчишек? Ну, помнишь, на второй день Пасхи, когда к нам пришел болгарин с обезьянкой и привел за собой целую толпу зевак, помнишь?
8: Ну и что ж, заходил, посмотрел на обезьянку и ушел. Если даже хочешь знать, заходил больше, чтобы на твои окна поглядеть. А вовсе не из-за обезьянки. Нужна мне очень обезьянка.
7: Вот и неправда. И еще больше неправда. Я тебя отлично видела, пока ты стоял позади толпы.
8: Ну, Лиза.
7: А вот ты... Ни разу не поднял глаза на окно, ни разу.
8: Лиза.
7: Иначе ты бы меня заметил. Меня позвали дома на минутку, я отошла от окна. А когда вернулась, тебя уже не было. Куда же ты делся?
8: Да ну надоело смотреть на ломань. Я взял да ушел.
7: Куда?
8: На улицу, домой.
7: О, я сейчас же побежала посмотреть на улицу, тебя уже не было. Ты исчез, не уходя со двора. Куда же ты делся? Нет-нет, можно было уйти только во флигель к Рогозину.
8: Ну вот. Ну, Лиза, Лиза.
7: Нет, ну не трогай.
8: Ну, Лиза.
7: Нет, ну не трогай.
8: Лиз, ну перестань. Лиза. Ну, не надо. Ну, при чем тут Рогозин?
7: Нет.
8: Что?
7: Все-таки я убедилась, что ты можешь скрыть от меня правду.
8: Ну, я же говорю, бывает правда, которую не надо говорить.
10: Как? Разве может быть две правды, которую надо и которую не надо говорить? Ты помнишь, что говорит Толстой?
8: Ну, вот Толстой, Толстой, Лиза. Я с ним расхожусь во взглядах. Он считает, что в человеке надо насаждать хорошее, а я считаю, что надо бороться с плохим.
7: А это одно и то же.
8: Нет, нет, нет, нет, нет. Важно, в каком порядке.
7: А у тебя висит портрет Толстого?
8: Прежде висел, а теперь я его к маме перевесил. А он, кстати, мама идет. Лиза, она тебе подтвердит. Сейчас я тебя представлю.
10: Ой, нет, Кирилл, не надо. Лиза, ну, перестань. Пожалуйста, не надо, Кирилл.
8: Лиза, ну как тебе? Лиза.
9: Оглянувшись, Лиза увидела Веру Никандровну, появившуюся с толпой из балагана. Вера Никандровна была не одна. С ней шла девочка, дочь крючника, которую Вера Никандровна в свободные часы обучала грамоте.
8: Мама! Мама!
7: Да.
8: Вот. Вот Лиза Мешкова. Познакомьтесь, Лиза.
11: Здравствуйте, Лиза.
10: Здравствуйте.
9: Вера Никандровна смотрела на Лизу тем всевидящим, безжалостным и стремительным взглядом, каким только глядят матери, осматривая девушку, которая может все пошатнуть и перепутать в судьбе сына. Лиза вспыхнула, похорошела от смущения. Но оно не длилось и минуты, потому что немедленно завязанный разговор стушевал мысли, волновавшие всех, кроме Анночки. Присутствие оказалось очень к месту, отвлекая на себя общее внимание.
8: Анночка, понравилось тебе на балаганах?
11: Она даже закричала, когда разбойнику отрубили голову.
8: Да?
11: Ей было очень страшно. Я раскаиваюсь, что повела ее в этот ужасный балаган. Но она так просила, нельзя было устоять.
10: Нет, нет, не раскаивайтесь, ну, мне да. Не было страшно. Ну вот, ей-богу, мне ни капельки не было страшно.
8: Ну, конечно, Анночка, нечего бояться. Ты знаешь, что все это нарочно.
10: Нет, это не нарочно. Это по-правдышному.
8: Да ничего не по-правдышному. Ну что ж ты думаешь, что корсару на самом деле голову рубили? И кровь-то не настоящая льется, а из клюквы.
10: Нет, не из клюквы.
8: А из чего же?
10: Из крови.
8: Ну, ты совсем маленькая.
10: Нет, я не маленькая. Там и большие были, и все поверили, потому что правда. Там и артисты были, которые к нам вчера приезжали, и им понравилось.
11: Да-да, Витухин сидел в первом ряду. И знаешь, Кирилл очень аплодировал. Я уж удивлялась, неужели ему может понравиться?
8: Мама, Цветухин.
9: Из балагана вышли Цветухин и Пастухов. Цветухин держит под руку Пастухова, отряхивающего свой белый костюм. Александр Пастухов, уже известный драматург, приехал в конце зимы текущего 1910 года на родину, в Саратов, получать наследство после смерти отца. Зажился в городе и сдружился с актером городского театра Егором Павловичем Цветухиным. Оттесненные кучей зевак, Цветухин с Пастуховым остановились перед Извековым. Кирилл, случайно познакомившись незадолго перед тем с Цветухиным, снял фуражку.
8: Моя мама, позвольте представить.
11: Извекова.
12: Очень приятно.
8: Лиза Мешкова. Но вас я не представляю, вы всем известны.
12: Мешкова? Это что же, дочь того Мешкова, Меркуладеевича?
10: Да.
12: Александр, дочь того Мешкова.
13: А, очень приятно. А мы сейчас ходили на сцену смотреть эшафот. Чудовищная машина, скажу вам. Перемазали с клюкви, места живого не осталось. Просто ужас, что такое.
8: Ну вот видишь, Анночка, я же тебе говорил, что никакой крови нет, а есть клюква.
13: Никакой клюквы, молодой человек. Самая настоящая пиратская кровь, пролитая настоящим палачом его величества. Ты, девочка, права. Это только называют клюквой кровь, чтобы не было чересчур страшно. Егор, ты смотри лицо. Сирена? Женщина-рыба.
12: Да.
10: А мы видели женщину-рыбу.
13: Ну,
12: да.
13: А ты хочешь сделаться рыбой.
8: Вы противоречите себе. Если кровь настоящая, то и сирена настоящая. А как же можно Анночку превратить в сирену?
13: Вы полагаете?
8: Конечно. Всем же известно, что эти фокусы основаны на игре зеркал.
13: Да?
8: Да.
13: Советую вам, молодой человек, оставить этот все разъедающий скепсис. Излишний рационализм, говоря научно, вот что и такое. А я верю в то, что показывают с подмостков. И верю, что женщин можно превращать и в рыб, и во что угодно. Вот вы, Лиза, хотите стать женщиной-рыбой?
7: Нет. По темпераменту нет.
13: А.
7: Нет. Я просто вспомнила, что в нашем классе одну подругу прозвали Красихой за ее флегматичный темперамент. А я совсем не флегма. Правда, Кирилл? И если уж превращаться, то во что-нибудь другое?
13: В паука хотите?
7: Вам правда понравилась пантомима?
12: Очень, очень. Я в восторге от корсара. А особенно, когда он перед тем, как войти на эшафот, отказался просить о помиловании, как он сыграл. Чудо!
7: А вы в каком балагане представляете?
12: Я? Я представляю в самом большом балагане. Вот подрастешь, приходи смотреть.
7: А вы разбойник?
13: Ужасный разбойник. Его все боятся.
12: Не надо, Александр.
7: Я не боюсь.
12: Да? А вы, Лиза, любите театр?
7: Очень.
12: Да, будете в театре, заходите ко мне прямо за кулисы.
14: Ну, Анночка, нам пора. До свидания.
12: До свидания.
14: Кирилл, вы с нами?
8: Лиза.
7: Да, нам же по дороге.
8: Да, нам по дороге.
13: Да, да, нам тоже пора. Мы решили с Егором Павловичем обойти все балаганы.
9: И они разошлись в разные стороны. Пройдя несколько шагов, Цветухин обернулся назад. В толпе уже не видно было ни Извековых, ни Лизы. Отцу Лизы Меркурию Авдеичу принадлежала лавка москательных товаров на Верхнем базаре и два участка недалеко от Волги. Тут стоял двухэтажный дом, обитель семьи Меркурия Авдеича, затем два флигеля, один из которых был отдан в наймы актеру на выходные роли другу Цветухина Мефодию, другой – слесарю железнодорожного депо Петру Петровичу Рогозину. Еще в октябре 1905 года, во время еврейского погрома, Петр Рогозин был взят полицией на улице с группой боевой дружины, стрелявшей по громилам. Продержав Рогозина год в тюрьме, его отправили за участие в уличных беспорядках на 3 года в ссылку. В тот день, когда он уходил с этапом, умер от скарлатины его 2-летний сын. Но он об этом узнал не скоро. Жена Рогозина, маленькая женщина Ксения Афанасьевна Алексана, беленькая, с приподнятыми бровками и точеным носиком, провожая мужа в ссылку, не сказала ему, что ребенок умер. Но, стоя на вокзале, думала только об одном – устоять, удержаться на ногах, не рухнуть на землю. Нашлись добрые души, которые помогли ей в ее горе. Но в горе-то ее и узнали. И слава о ней не лежала в нарушении поговорки, а потихоньку катилась из уст в уста и дошла, наверное, до умных людей». Уже на 3-ю зиму, как Ксения Афанасьевна жила бабылихой, к ней заявился старик, рабочий железнодорожного депо, друг ее мужа. Начав с дальнего разговора, он привел к тому, что есть у него дело, требующее верного человека. На другой день Ксении Афанасьевне привезли на салазках 2 кадушки, спустили в погреб, установив на березовые поленца, как полагается, для зимних солений. Ближе к весне, как-то в сумерки,
5: К ней подошел на улице ученик технического училища и спросил, когда к ней удобнее заглянуть. Ему поручили передать пакетик. Что за пакетик, он будто толком не знал, просили занести, потому что он недалеко живет. Ксения Афанасьевна успела только заметить, что у техника пресекался голос, и он все откашливался, точно подбодряясь. Поздно вечером он принес что-то вроде почтовой посылки. Расстегнувшись и сняв фуражку, он туго протирал мокрый лоб скомканным платочком и молчал.
15: Пакетик-то, видно, нелегок, что вы так умаялись.
16: Если вам тяжело будет убрать, я помогу.
15: Ведь больше буду, верно?
16: Не знаю. Просили только сказать, что вам известно, куда надо пакетик этот поместить.
15: Давно этим занимаетесь?
16: Чем?
15: Да вот. Гимнастикой.
16: Гимнастикой? Гимнастику я люблю с детства.
15: С детства разносите таинственные посылки.
16: А что ж тут таинственного? Мне поручили. Я вас знаю, принес, передал. И все. Скажите, правда, что ваш муж к будущей зиме вернется?
15: Ага. Должен вернуться осенью срок.
16: До свидания.
5: На этом кончилось первое знакомство Ксении Афанасьевны с Кириллом. Он доставил ей еще такой же пакет, и потом она не видала его несколько месяцев. Когда Рогозин возвратился из ссылки, всеми мелочами жизни, похожей на общепринятую, Ксения Афанасьевна прикрывала ту вторую жизнь, которую урывками от одного удобного случая к другому начал вести Петр Петрович. В эту вторую жизнь скоро получил доступ Кирилл Извеков. Мечтательные ожидания, приведшие его сюда, превратились в задачи, и самой важной из всех задач стала необходимость от всего мира утаивать скрытую вторую жизнь. Труднее всего было таиться от Лизы, и, вспоминая разговор с нею на балаганах, он был поражен, что Лиза напала на след его общения с Рогозиным, но понемногу успокоился, увидев в этом первый шаг к будущему, когда все сольется для них в одно целое, и Лиза непременно придет к тому, к чему пришел он. Выполняя задания подпольной революционной организации, Кирилл все чаще и чаще виделся с Рогозиным. Вскоре после посещения им балаганов он получил важное задание. В праздник Красной Горки народ шел гулять за город. Рассаживались по рощицам, овражкам, на пригорочках, полянках, с детьми и роднёй, с товарищами, вокруг самоваров, котелков, сковородок. Варили галушки, жарили баранину, дымки костров заливали склоны окрестных гор, ветер носил запахи лиственной гари, притушенного водой угля, подгорелого сала. Пили казенное вино, голосили песни, играли на гармошках, гитарах, балалайках. Рогозины отправились на гуляние рано утром. Ксения Афанасьевна несла самовар, Петр Петрович – корзину с посудой. По пути соединились со знакомым семейством, нагруженным провизией. Место для лагеря выбрал Петр Петрович. Он сказал, отсель грозить мы будем шведу, и уселся на краю самого крутого обрыва, свесив ноги во враг. Во все стороны отсюда видна была раскачиваемая ветром чаще зеленого молодняка. Принесли воды, раздули самовар, всей компанией начали чистить картошку для похлебки.
17: Значит, сколько же, Петрович, ты всего-то отсидел?
18: Счет нетрудный. Год в остроге, как один день, да 3 года в ссылке, как 3 денечка.
17: Дешево отделался. В 5-м году, говорят, только за оружие 3 года полагался.
18: Браунинг у меня не обнаружили. Я его успел в подворотню бросить, когда нас полиция оцепила.
19: А громил много было?
15: Ой, такая орава, что счесть нельзя. Я ведь тогда у ворот стояла с нашими квартирантами. Стоим, иконы вот так вот перед собой держим, ну, чтоб наш дом за еврейской не приняли. И Петя тоже все время со мной рядом. А как боевая дружина двинулась, нагромил, я и смотрю туда-сюда, да где ж мой Петя? А он уж в цепи с дружиной. Сколько лет с ним жила, знать не знала, что у него браунинг есть.
20: Скрывал?
18: Да и она у меня тогда была несмышленышем.
15: Да. А как поносишь узелки во строк, так небось, станешь смышленышем.
18: Вернулся я из ссылки домой, говорю, я теперь Ксана поднадзорный. Ну что ж, отвечает, значит, и я такая.
21: Я ведь теперь член партии. А она мне говорит, я хорошо не знаю, что это такое. Но раз говорит у меня...
15: Раз говорю, у меня муж в партии, значит, и я партийная.
20: По мужу партийная.
9: Услышав условленный свист, Рогозин откликнулся. Между раздвинутой листвы показалось лицо Кирилла.
18: Здорово.
16: Здорово, Петрович.
18: Принес?
16: Принес.
18: Легко нашел-то.
16: В самовар.
18: Самоваров-то много.
16: Твой со свистом.
18: Ну, знакомьтесь с молодым человеком. Любите да жалуйте.
15: А мы уж старые знакомые. Ты, Кирилл Николаевич, не бойся, тут все свои.
16: Я не боюсь.
18: Вот и храбрый, известно.
19: Марья Петровна.
16: Извеков Кирилл.
22: Иван Федорович.
16: Кирилл Извеков.
22: Будем знакомы.
18: Похлебку есть будешь, кавалер?
16: Буду.
18: Ну, вот тебе ножик, чисть картошку.
16: Чисть картошку.
18: А вы, супруги милые, расстарайтесь как ключевой водицы для самовара. Вон там под обрывом родничок в Буераке.
19: Да знаем, знаем.
18: Иван Федорович, ты осмотрись, в кустах не отдыхает ли кто?
22: Ладно, в случае чего свистну.
16: Чего ты?
18: Кирилл, да что ты? Да кто ж так чистит-то? Ты словно карандаш точишь. В ссылку-то попадешь, тебя засмеют.
16: А зачем мне в ссылку попадать?
18: Зачем?
16: Да.
18: Картошку чистить учиться. О, смотри. Смотри, как у меня получается. Одна ленточка с целой картошки.
16: Ловко.
18: А тоненькая какая кожурка-то.
16: Ловко.
18: На свет все видно, смотри. Через нее, видать, как Сан нам водочки наливает.
16: Ага, верно.
18: Ну вот, и чистить.

0: Хорошо здесь все-таки на приволе, а?
1: А 9 лет назад здесь была пустыня. В праздник древонасаждения мы пришли сюда всей школой и сажали, ну, вот такие крошечные прутики, чахлые, сухие. В городе не верили, что они примутся. А над тем, что лес будет, смеялись. Чудно, что уже 9 лет прошло. И не верится, что это те самые прутики. Как ты думаешь, Петрович, а что будет еще через 9 лет? Ты знаешь, что будет через 9 лет? А?
2: Знаю.
1: Ну что?
2: Мне стукнет 44 года.
1: Брось, брось, подожди. Это и я знаю. Нет, нет, ты мне скажи. Хорошо будет?
2: Хорошо.
1: Ну а что хорошего? Революция будет?
2: А, ишь ты, какой хитрый. Если я скажу, не будет, ты сейчас в кусты. Да.
1: Я выбрал дорогу и не сверну никуда. Все равно, сколько мне придется идти, 9 лет или 29.
2: Ну-ка, дай-ка руку.
1: Ну, чего ты, ну? Ну, Петрович, ну ты же сильнее, ну, брось, больно же, брось, больно же. Что ты?
2: О, время. Время, дорогой мой, большое дело. Вот когда больно один день, одно, а больно 100 дней, другое. Народ терпит. Ему не все равно, 9 лет или 29. Ну, давай. Давай, что ты там принес?
3: А, сейчас. Кирилл вытянул из брючного кармана сверток листков тонкой розовой афишной бумаги. Это были прокламации. Рогозин и Кирилл стали складывать листовки пачками по 10 штук и прятать в корзину под полотенце.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Петрович,
2: ну?
1: Я тут на днях познакомился с Светухиным, знаешь?
2: Слышал.
1: 6, 7, 8.
2: А он ты куда махнул?
1: Я не махал, просто случай.
2: О, ты не сердись.
1: Я не сержусь. С ним еще был Пастухов, драматург такой известный.
2: Так, так.
1: Это интересно, какой у них образ мыслей?
2: Ты говорил?
1: Говорил, немного, об искусстве. Собственно, о балаганах. Мы на балаганах встретились.
2: Ну?
1: Ну, они слабо отдают себе отчет, на каких научных основах построены иллюзии. Ну, там женщина-паук и прочие фокусы. Некоторую путаницу я заметил.
2: Что ж, не образованный?
1: Нет, я думаю, к вопросам физики равнодушно.
2: А.
1: Вот интересно бы дать им...
2: Что?
1: Прокламацию.
2: Ты что?
1: Что?
2: Ты дал им прокламацию?
1: Да нет, ну что ты, Петрович, это мне сейчас в голову пришло. Нет.
2: Может, они и порядочные люди, я не знаю. Но только какой интерес может толкать их к нам? Любопытство. Рабочий к революции приходит, как к себе на квартиру, больше деваться некуда. А у них есть возможность подумать.
1: Вот мне интересно было, как они отнеслись бы.
2: О, вон он, мой самовар-то.
3: На край оврага вышел высокий худой старик в черной праздничной паре. Это был рабочий железнодорожного депо товарищ Рогозина. Он не спеша подошел, поздоровался, приподняв поношенный картузик.
4: Хорошее местечко выбрал для чаепития, Петр Петрович.
2: Милости просим.
4: Благодарим, откушали.
2: На свежем воздухе весело пьется. Садись.
4: Посидели.
2: Ну, постой, постой, коль ноги держат.
4: Ноги привыкшие. 40 лет в цеху стоят, 60 землю меряют. А тут с каждым годом зеленей становится. Лес наступает.
2: Да вот, вот молодежь старалась. Садила да поливала.
4: Так. Раньше чай старики для молодых садили. Теперь что же, обратно получается?
1: Есть молодые, которые не только о себе думают.
4: Так. Заодно с нами садить желают.
1: Заодно.
4: Так. А чего это мы с ними молодыми садить будем, Петр Петрович, а? Какие такие сады малиновые?
2: Ну-ка, Кирилл, дай-ка корзинку.
3: Рогозин вынул из-под полотенца пачку листовок, подал их старику. Тот аккуратно запихал листки за голенище рыжего сапога и также аккуратно поправил брюки.
2: Не маловато будет?
4: Да как бы на одну ногу не захромал.
2: Ну, на вот, чтоб тебя за пьяного не сочли.
5: Осторожно, Петрович.

0: прошли.
1: Ну, спасибо за хлеб, за соль.
2: Бог напитал, никто не видал. Будем, значит, знакомы. А как нас величать, про то Петр Петрович скажет. Верно?
3: Верно. Поговорить-то есть о чем?
2: Ну, разговор сам собой найдется.
3: Ну, подсаживайся. Садись и ты, Кирилл.
0: Нет, Петрович, я пойду.
3: Как пойдешь? А похлебка?
0: Я обещал матери к обеду, ну так чтобы незаметно.
3: А, ну, верно. Ну, ступай, ступай, пожалуй. Только умно иди. Смотри, не притащи за собою хвост. Тут по горкам прогуливается парень, штаны в заправку. Ну? Это ряженый. Смотри.
0: Ничего. До свидания.
2: До свидания, товарищ дорогой.
0: До свидания, товарищ.
4: Кирилл бросился в чащу, распахивая перед собой спутанную цепку и поросль, и слыша повторяющееся шумящее слово «Товарищ! Товарищ!» Это его, Кирилла Извекова, впервые назвали таким словом «Товарищ!» И он сам впервые назвал таким словом «Товарищ!» старика из тех людей, с какими ему предстояло жить в будущем. Через несколько дней в городском театре давали премьеру, пьесу Максима Горького «На дне». Лиза и Кирилл впервые вместе пошли в театр. Выйдя в фойе после спектакля, среди толпы, которая не хотела расходиться, Лиза возбужденно говорила Кириллу.
5: Я 100 раз видела людей из нашей ночлежки. Почему же я не знала, что они такие? Я их ни капельки не жалела, они даже отталкивали меня. А здесь все тряпки на них кажутся завидными. Правда?
6: Значит, тебе понравился цветок?
5: Но ведь и ты согласен, что его барон самый несчастный из них из всех, и его больше всех жалко. А самое главное, что их всех жалко.
6: Нет, нет, Лиза. Главное, что они вызывают в тебе возмущение.
5: Да, они вызывают в тебе возмущение против всего. Именно потому, что их жалко.
6: Нет.
5: А барона больше всех. Вот видишь? Все время вызывают Цветухина.
6: Вызывают, потому что он любимец. Это вечно у публики. Может, ему хлопают за то, что он понравился в прошлом году?
5: Нет, за барона.
6: Или за то, что он по улице в накидке ходит.
5: Но ведь ты же слышишь, все кричат барона. Он всех растрогал, и все увидели, что галахи несчастны, как и прочие люди.
6: Ну, Лиза, я себе все несколько иначе представляю.
4: Лиза снова вошла в зал.
5: Цветухин! Цветухин, браво!
4: Она захлопала в ладоши, нарочно поднося руки ближе к Кириллу. Почти в то же мгновение кто-то взял Лизу за локоть, точно сдерживая ее пыл. Она обернулась. Это был Пастухов.
2: Правильно, правильно. Цветухин очень хорош.
5: Ну вот. А я никак не могу убедить Кирилла, что Цветухин сделал открытие своим бароном.
6: Это автор. Автор сделал открытие. Увидел в жизни то, что скрыто.
2: Мне, конечно, очень приятно слышать такое мнение. Я ведь тоже автор. Но хороший актер делит заслуги с драматургом.
6: Ну, не всякий драматург видит в жизни то, что скрыто. Для этого мало быть даже поэтом. Для этого надо быть революционером. Что вы так смотрите?
2: Я смотрю, какой вы серьезный человек.
6: Почему вы находите?
2: Ну, хотя бы потому, что вы сердито разговариваете, а я очень доброжелателен к вам.
6: Благодарю вас.
2: Пожалуйста. Видите ли, я думаю, давайте-ка присядем и будем говорить просто. Вы мне действительно очень нравитесь. Правда, я значительно старше вас, но душевная жизнь юности мне очень близка. Вы ведь сейчас в такой поре, когда ко всему относишься с недоверием, особенно к тому, что исходит от старших. Каждое слово старшего кажется каким-то церковным наставлением и обижает.
6: Ну, не всякое слово и не всякого старшего. Если бы это было так, мы не могли бы учиться.
2: Я помню, в ваши годы я был неприветливым, хмурым, не мог разговаривать. Мне казалось, что меня никто не поймет, что все враждебны моим вкусам, ненавидят мои убеждения.
6: Вы все время говорите о себе, но хотите сказать, что я такой же, как были вы. А я не такой.
5: Да, Кирилл совсем не такой.
6: Я вовсе не считаю, что все почему-то должны ненавидеть мои убеждения.
2: А какие ваши убеждения? Вот вы и потеряли дар речи.
6: Ничуть не потерял. Я только не понимаю, что, собственно, вас интересует.
2: Меня интересует молодежь. Мне хочется знать, ждет ли она что-нибудь большое или просто так упражняется с гантелями, читает «Воспитание воли», Жюля Пейо, ну, ходит в липки с барышнями. Я, по крайней мере, жил так. И когда пришел 905 год, я решительно не знал, что мне делать. Идти ли гулять с барышней, бить ли кого гантелями по голове. То есть я очень хотел пойти на баррикады, но не знал к ним дороги. Неужели и с вами так же будет?
6: Со мной лично?
2: Да, друг мой, лично с вами.
6: Нет, со мной будет иначе.
2: То есть вы будете знать дорогу на баррикады?
6: А я уже теперь знаю.
2: Ну, поздравляю, завидная уверенность и очень красивая дорога на баррикады. Дорога на эшафот.
6: Вы хотите сказать старую истину, что история повторяется? Еще неизвестно. Неизвестно, кто пойдет на эшафот.
2: Батюшки мои, батюшки мои.
6: Пойдем, Лиза, нам пора.
2: Нет, постойте. Пойдем поздравим Егор Павлович. Ему это будет приятно.
5: Пойдемте.
2: Пойдем.
6: Я лично не пойду.
2: Ну, оставьте глубокомыслие, друг мой. Радуйтесь хорошему спектаклю. И все.
4: Когда они пришли за сцену к Цветухину, Егор Павлович принял гостей с неудержимым радушием. Он раскрыл объятия, словно не сомневаясь, что в них должен упасть каждый.
2: Ну, Егор, принимай делегацию от публики. Поздравляем, поздравляем. Ну, просто прекрасно, просто прекрасно.
5: Удивительно.
7: Да. Правда? Правда?
2: Да. Ну, просто прекрасно.
7: Ну, спасибо. А вам? Вам понравилось?
6: Вообще, да.
7: А в частности, что же не понравилось?
6: Вы не понравились.
5: Кирилл, что ты...
7: Минуточку. Я? Но почему же?
6: Вы сыграли слащаво? И всех разжалобили. А я читал. У автора совсем не так.
7: Интересно. Что же вы вычитали?
6: В пьесе все эти оборванцы вызывающие и смелые. А у вас они... просто жалкие пьяницы. Пойдем, Лиза.
4: Друг Цветухина, актер Мефодий, дрожа от негодования, вмешался в разговор.
8: Немного ли вы на себя берете, милостивый государь? Да знаете ли вы... что об этом спектакле будет говорить весь город.
6: Я ничего не говорю о спектакле.
8: Что в нем столицу узнают. Что это общественное событие.
9: Оставь, Мефодий. Каждый волен выражать свои убеждения.
8: Но как же он смеет осуждать актеров?
6: Я никого не осуждаю.
2: Господа, я беру публику под защиту от актеров.
6: Я сумею защитить себя сам. Если мне только дадут возможность говорить.
2: О, непреклонная гордыня.
8: Эх, вы молодой человек.
5: Да он просто спорщик. Мне так стыдно. Я прошу вас, простите меня. Простите нас.
4: Лиза побежала вон из комнаты. Ей что-то стали кричать вслед. Пастухов, Цветухин. Потом она расслышала настигающий стук шагов. Но не обернулась ни разу, а слепо неслась полутемными коридорами, лестницами, пока не увидела над собой угольно-темное небо. Придя домой, она наскоро разделась, легла и, с головой укрывшись, заплакала. «Все пропало», — сказала она в подушку. «Я думала, что свободна, Я ошиблась. Кирилл будет мучить меня всю жизнь. Ужасный, ужасный человек. Ей показалось, что в доме ходит. Какие-то шорохи раздались в передней. Что-то упало. Я брежу, я несчастна, прошептала она и, плотнее заткнув ухо одеялом, уснула. Но Лиза не бредила. В доме Мешковых действительно происходило что-то неладное. Началось с того, что кухарка Мешковых Глаша трепеща доложила о приходе какого-то чина, который требовал Меркурия Авдеевича. Кое-как облачившись, Мешков спустился на кухню и в дергающемся свете лампы у фитиля увидел пуговицы из серебра погонов великорослого черного человека. Пришелец назвал себя жандармским ротмистром, заявил, что прибыл для производства обыска на квартире Рогозина, приглашает Мешкова как домохозяина понятым, просит, не задерживаясь, одеться и следовать вместе с ним во флигель. Спустившись во двор в темноте, Меркурий Авдеевич не сразу различил соединенные с ночью тени жандармов. Они виднелись по стенам, и он не мог сосчитать их, потому что они перемешались то потрое, то парами, пока не столпились кучей на крыльце флигеля. Мешков слышал тонкий перезвон шпор, звяканье наконечников на аксельбантах, свистящее сопение носов. Было тихо. Кухарку Глашу протолкнули вперед к дверям флигеля Рогозиных, и она постучала.
10: Это ты, Петя?
5: Это я! Глаша!
10: Ты что?
5: Значит, это принесли нам, а это вам. И просили отнести вам.
10: Что?
5: Ну, это...
11: Телеграмма.
5: Телеграмма.
10: Сейчас, я только оденусь.
9: Ну-ка, Пащенко, налегли.
4: Жандармы сразу повалили через сени в комнату и зачиркали спичками. Начался обыск.
9: Где Петр Рогозин?
5: На работе.
9: Давно ушел?
5: Ага, с утра.
9: Не сказал, когда ждать?
5: Нет.
9: Вы ему жена?
5: Да. Угу.
12: Ваше благородие, наборная касса. Понятой?
13: Понятой?
12: Ой. Скорее, скорее, прошу поторопиться.
9: Что же это такое? Видите? Видите, господин Мешков? Наборные касса, типографский шрифт. Видите? Видите, свежие, недавно работали. Вы сбирайтесь.
5: Вы мне?
9: Да-да.
4: Два жандарма вытаскивают в сени тяжелую крышку погреба. Ротмистр заглядывает в люк.
9: Недурные вещицы обретаются на вашем дворе. Наверху наборный цех, внизу печатный. Взгляните, взгляните.
4: Жандармы, расступившись, открывают дорогу Меркурию Авдеевичу, и он нащупывает дрожащей ногой лесенку в погреб.
14: Что же это выходит, что я жизнь свою делал для Петра Рогозина? Господи, господи, позор-то пойдет ведь на мою голову. Теперь по улице не пройти. В доме у Мешкова притон обнаружен. Пристанище зла, нечестивцев. А много ли проку от такого Петра Рогозина? 9 рублей в месяц. Разве это деньги? Ну, брать бы хоть 12 рублей или хотя бы 11. Ну, поселился бы какой-нибудь письмоводитель, какая-нибудь вдова на пенсии, а то 9 рублей. Разве порядочный человек снимает квартиру за 9 рублей? Опозорили Мешкова, очернили, ославили. Господи, Господи.
4: Меркурий Авдеевич делает томительные усилия, чтобы очнуться. И в ужасе убеждается, что не спит. Лесенка трясется под ним, когда он вылезает из погреба. Светает. Быстро по бабье собралась Ксения Афанасьевна в свой последний путь в тюрьму. Вот она стоит в пальто, в платке, с маленьким узелком под рукой, Надо идти. Медленно поправила Ксана волосы под платком. Чуть задержалась, словно вдохнула воздух, поклонилась Мешкову и ушла быстрой, легкой походкой. Мешков приблизился к ротмистру.
13: Испачкались, ваше благородие, многие места испачкали. Может, позвольте почистить ей щеточки?
9: Пожалуй, пожалуй. Как же это у вас, батенька, а?
13: Невозможно поверить.
9: Неприятно.
13: Удар.
9: Теперь пойдет.
13: Что делать, что делать?
9: Да-с.
13: Ваше благородие, может быть, чайку откушаете? Самоварчик.
9: Какое, какое. Теперь не до того. Теперь надо писать полковнику немедленно рапорт. Дело особо важное. По такому делу крепость.
13: Господи, за чьи грехи?
9: Ну-с, пойду составлять донесение. Жалко. Жалко, не взяли Рогозина. Наверное, утек. Как вы о нем думаете, а?
13: Не могу знать, не вызывал подозрений. Вот только что не пил. Это в нем необыкновенно. А в остальном мужчина аккуратный.
9: Так ведь он же поднадзорный.
13: Да-да.

0: Господи, пальто-то надень, холодно.
1: Пришла беда, Валюша.
0: Владычица небесная, да что же они, вор, что ли?
1: Эх, кобы воры.
0: Неужели убили кого?
1: Может, убили, кто их знает. А что фальшивые деньги печатают, я сам видел.
2: Ксению-то увели.
0: Да ведь она тяжелая.
1: А в тюрьме все равно какая.
3: Выходите, будем опечатывать квартиру.
0: Господи.
3: Быстро, быстро.
4: В ту же ночь жандармы пришли с обыском на квартиру Извековых. Когда Кирилл вернулся из театра, они сами открыли ему дверь и сразу окружили его. Они вывернули ему карманы, ощупали его до пят, они посадили его на стул посредине комнаты, они стали рыться в его постели, в его белье, они взялись за книги. И когда перелистывали пухлую зачитанную механику, выпали и мягко скользнули на пол, разлетевшись, 7 маленьких розовых листовок. Старик-жандарм за лихватскими баками не спеша подобрал бумажки с пола и произнес:
5: «Откуда у вас сие, молодой человек?»
6: «Нашел».
5: «Не помните, в каком месте?»
6: «На улице».
5: «На какой такой улице?»
6: «Далеко».
5: «От какого места далеко?»
6: «Недалеко от технического училища».
5: «И далеко, и недалеко, понимаю. Что же они так вот все вместе и лежали?»
6: «Не лежали, а валялись».
5: «Вы их подняли?»
6: «Поднял».
5: «Прямо с земли подняли?»
6: «Ну, конечно, с земли».
5: «Что же они такие вот чистенькие, аккуратненькие, без единого пятнышка? Так вот на земле и валялись». «Эх вы, птенчик дорогой, как же это вы не подумали, что будете говорить, а?»
6: «А я вообще могу вам не отвечать. Не обязан».
5: «А вот этому вас кто-то научил, что можете не отвечать». «Так-с, что это, молодой человек? Вы революцию играете, а над кроватью офицера повесили».
6: «Этот офицер не чета вам, господин жандарм. Он принес России славу. Это Пржевальский».
5: «Я бы советовал вам о вашей матушке подумать, если на себя рукой макнули».
0: «Кирилл, почему ты не объяснишься? Ведь все это ужасное недоразумение».
5: «Прощайтесь, мы отправляемся».
0: «Как? Вы хотите его увести? Вы хотите его отнять у меня? Но я мать. И потом, как же можно, ничего не разобрав?»
5: «Значит, вы не желаете прощаться?»
4: «Взять». Двое жандармов подошли к Кириллу. Тогда Вера Никандровна, вскрикнув, бросилась к нему с протянутыми руками. Жандармы оторвали Кирилла от матери и увели.
0: «Кирилл! Кирилл, мальчик! Как я не понимала! Как я не понимала, что он от меня скрывал! Неужели это правда? А его нет. Его больше нет».
4: Вера Никандровна сидела на постели, окруженная разбросанными предметами, которые когда-то принадлежали Кириллу. И вот она не знает, много ли, мало ли прошло времени с тех пор, как она обнимала его жарко горящую голову. За окнами медленно, неотступно встает рассвет. Вере Никандровне показалось, как будто кто-то крадется по соседней комнате. Она обернулась. В дверях стояла Анночка.
0: «Ты что?»
7: «Я ничего. А вы с кем-нибудь разговаривали?»
0: «Разговаривала? Нет, я не разговаривала».
7: «А ну тогда просто так. Я думала, с кем-нибудь вы разговаривали».
0: «А как ты сюда попала?»
7: «У вас отперта».
0: «Дверь отперта?»
7: «Да, вот так вот. Настя.

0: Я вошла и слышу, вы с кем-то тут тихонько разговариваете.
1: Вон, забыла запереть, значит. Вон оно как.
0: Зачем это у вас лампа горит?
1: Лампа, да-да.
0: Все солдаты разорили.
1: Какие солдаты?
0: Которые его забрали.
1: Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? Кто?
0: Маме сказали.
1: Кто сказал что?
0: Да у нас там дяденька один. Ну? Сказал маме, что видел, как недалеко от училища ученика солдаты забрали и повели. Мама спросила его, какого? Он говорит, а черт его знает, какого, форменной фуражки. Мама говорит, может, это сын учительницы? Это она про вас. Он опять чертыхнулся и говорит, а может, и сын. Я тоже про вас подумала.
1: Боже мой, уже все знают. Неужели все знают? Нет, никто не знает, кроме тебя с мамой, правда? И ты, девочка, никому не говори. Нельзя говорить, понимаешь? Нельзя. Он скоро вернется. Это случайность. Его отпустят, и он вернется, понимаешь?
0: Конечно, вернется, он же хороший.
1: Он очень, очень хороший. Слушай, девочка, ты помнишь Лизу Мешкову? Вот я пойду к ней. Я пойду к ней, а ты...
0: А я пока здесь все приберу, все подмету. Вы ступайте, ступайте, а я здесь буду хозяйничать. Я ведь все умею, все-все как есть, ступайте.
1: Девочка моя, родная девочка.
2: И набросив платок, Вера Никандровна почти выбежала за дверь. Квартал, отделявший училище от Мешковского дома, она миновала так скоро, будто перешла из одной комнаты в другую. Мешковы оказали Вере Никандровне прием обходительно чинный.
3: Пожалуйте, прям к самовару. Только уж вы не обессудьте, у нас к утру ничего не приготовлено, как бы знать. А то, как говорится, пустой чай.
4: Да уж, если наша молодежь свела знакомство на стороне от родителей, то уж нам с наших детей примера не брать. Нам таиться нечего.
1: Разве они таятся? Я с вашей Лизой знакома.
4: Ну, значит, она не такая секретная особа, как ваш сын. Вот я и думаю, что приличнее будет тайно ихнее знакомство сделать явным.
3: Правда, наша Лизонька никогда ничего от нас не скрывает. Так уж, с самых малых лет приучена.
1: Я вас, Лиза, еще не видела после окончания гимназии.
5: Да.
1: Вы что же решили, на курсы?
4: Она прежде ожидает моего решения на этот счет, как и во всяком крупном деле.
1: Конечно. Такие важные вещи без родителей не решаются.
4: Именно родителям такие решения и принадлежат.
1: Как вам вчера понравилось в театре, Лиза?
5: Очень.
1: Кто больше из артистов?
5: Цветухин.
4: Ха, знаменитость.
1: А Кириллу он понравился?
3: Ах, как ты раскашлялась. Уж это, наверное, театры. Там всегда сквозняки.
4: Да, театр. Чего только не выделывает театр. Представляют таких персон, которые ютятся по ночлежкам. Ваш сынок, вероятно, согласных с вами мнений придерживается. Интересно, как он вам отозвался о вчерашнем представлении?
1: Он не мог мне ничего сказать о вчерашнем.
4: А еще не беседовали с ним?
1: Нет. Мне хотелось бы поговорить с Лизой наедине.
4: Это зачем же? Я подразумевал, что вы пожелали свидеться для того, чтобы устранить всевозможные секреты. А вы что же получается? На стороне тайного поведения молодых людей?
1: Хорошо. Я хотела вам сообщить, Лиза, что вчера произошло одно ужасное недоразумение с Кириллом. Его ночью почему-то... Он ночью арестован. Я хотела просить вас Вы ведь хорошо знакомы с Цветухиным. Вот если бы вы обратились к нему не одна, а может быть вместе со мной, я уверена, что если вы его попросите, чтобы он похлопотал, он такой влиятельный, и потом, и тогда очень все станет очевидным, потому что вы ведь знаете Кирилла. И тогда выяснится, что Кирилл, а потом у Цветухина его дружба с Пастуховым, который тоже очень авторитетен, я уверена, что...
2: Лиза начала медленно опускаться, как будто ей нужно было что-то поднять с пола. Голова ее мягко клонилась и вдруг бессильно легла на стол. Валерия Ивановна бросилась к дочери. Мешков с мгновенной решимостью взял Лизу под мышки и понес ее в комнату. Затем он прикрыл дверь Лизиной комнаты и внушительно выпрямился перед Верой Никандровной.
4: Разрешите заявить вам, сударыня, что моя дочь никаких отношений с вашим сыном не имела и не могла иметь. И посягать на нее я не позволю. Вы уж лично извольте пожинать то, что вы посеяли. Мы вам не помощники. Честь имею. Вот вам, как говорится, Бог, а вот...
2: Не поднимая головы, Вера Никандровна вышла. Мешков следовал за ней. Он хотел проводить ее до калитки, чтобы убедиться, что она действительно покинула его крепостные стены. По делу Рогозина допросы производились уже второй месяц. Через руки жандармского подполковника Полотенцева прошло немало людей, и следствие обрастало подробностями, как днище корабля ракушками. Был вызван в жандармское управление и Меркурий Авдеевич Мешков.
6: Итак, что вам известно о вашем квартиранте Рогозине после того, как он скрылся?
4: А как же мне, может быть, о нем что-нибудь известно, если он скрылся?
6: А это я буду вас спрашивать, а вы мне отвечать. Кто ходил к Рогозину? Кого вы видели у него?
4: Не знаю.
6: А кто ходил к жене Рогозина?
4: Не знаю.
6: Где бывала жена Рогозина? Куда она ходила?
4: Не знаю.
6: Так ли я вас должен понимать, что вы не желаете помочь законному следствию по делу о государственном преступнике, которому вы отдавали в наймы отдельный флигель с надворной службой, где была устроена тайная типография?
4: Дозвольте, ваше высокоблагородие, я с радостью готов помочь законному следствию, но как быть, если это не в моих силах?
6: Что вы говорите, не в ваших силах? Ну, расскажите, что вы знаете о других ваших квартирантах.
4: А каких других? У меня ведь только этот самый актер.
6: Да-да, вот об этом актере. Как его этого, актера?
4: Мефодий. Ой, вы извините, меня как-то вылетело из головы, как этого Мефодия по фамилии. Мефодий.
6: Ничего, потом припомните. Расскажите, что вы знаете про общение этого актера с Рогозиным?
4: Нет, я хотел сказать...
6: Что вы хотели сказать про общение Рогозина с актером, фамилию которого вы запамятовали?
4: Нет, не про Рогозина.
6: Да, я с этим Рогозиным совсем заговорился. Дни и ночи напролет. Рогозин, не про Рогозина. А про общение его с кем, вы хотите сказать?
4: Ну, то есть про Мефодия.
6: Да, вот именно. С кем, значит?
4: У него есть старинный приятель по семинарии, тоже актер, Цветухин.
6: Цветухин? Любовника, герой Цветухин? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Вы записывать?
6: Нет, записывать потом, записывать успеем. Только слегка, карандашиком. Так вы говорите, Цветухин, который бывал у своего приятеля Мефодия, где и встречался с Рогозиным. Так я понимаю.
4: Нет, я не могу говорить того, чего не знаю. К Мефодию заходил его приятель, актер Цветухин. И один раз на Пасху я видел у него Пастухова, сына покойного Владимира Александровича.
6: Значит, Мефодии собирались. На кого показываете?
4: Нет, я не совсем так говорю, ваше высокоблагородие. Мой квартирант пригласил меня на Пасху, ну, как бы для поздравления с праздником. И при этом я встретил у него Пастухова с Цветухиным.
6: Значит, собирались ваши квартиранты. Да, подумаешь, прикинешь, в какую беду вовлекли вы себя, Меркурий Авдеевич, расселив на своем владении подозрительных лиц. должен вам сознаться, что самым огорчительным бывает, когда неожиданно видишь, что ошибся в свидетель. Когда свидетель по делу в действительности оказывается соучастником в деле. Тас!
4: Что?
6: Вы извините, я задержал вас. Вижу, вы страшно устали. Вы свободны.
2: Ощущая знобкую дрожь в ногах, Мешков доплелся по коридорам до стеклянного тамбура передней и взялся за ручку двери. Но в этот момент услышал за собой зычный окрик жандармского унтера.
7: Обвиняемый Мешков!
8: Какой же я обвиняемый? Я же свидетель.
7: Подполковник приказали вернуться.
2: Мешков пошел назад, держась поближе к стенам. Полотенце встал из-за стола ему навстречу.
6: У меня возник некоторый второстепенный вопрос. Ведь ваша дочь, насколько мне известно, состоит в большой дружбе с молодым человеком по фамилии Кирилл Изъяков. Не ошибаюсь? Нет? Так я хотел узнать, что молодой человек этот не бывал у вас в доме? Ведь молодой этот друг вашей дочери тоже обвиняется в государственном преступлении. Так что непременно прошу вас припомнить, бывал он в вашем доме или нет, чтобы уж окончательно разъяснить и насчет него, и насчет вашей уважаемой дочки. А теперь будьте здоровы. Эх, ведь вы как измучились.
2: По улице Мешков передвигал ноги, как только что приведенный в сознание пьяный. Внезапно Меркурий Авдеевич остановился. Впервые за весь день утешительная мысль возникла в его уме. Пусть будет умышленное сокрытие. Пусть, но Лизавету я не выдам, Лизавету я спасу.
9: С некоторых пор в доме Мешковых выплыло имя. Виктор Семенович Шубников. Городу известны были две вывески золотом по черному полю Шубников. Одна на магазине против верхнего базара, другая на большой лавке в рядах базара, самой его гуще. И там, и тут торговали красным товаром. Дело вела вдова Шубникова, Дарья Антоновна. Помогал ей ее племянник, Витенька. 20-летний человек, любивший хорошо одеться, Виктор Семенович успел приобрести известность среди молодых людей, не утомлявших себя большими трудами. Он так и не закончил образование, хотя он несколько раз брался за науки, переходя из одной гимназии в другую, справляя при этих случаях новое мундирование из отличного сукна собственного магазина и сменив, наконец, коллекцию форменных фуражек на модную кепку велосипедиста. Так случилось, что знойным августовским днем после обедни Шубниковы прибыли к Мешковым откушать воскресного пирога. В гостиной нарядная Дарья Антоновна вела разговор.
10: Должна вам сказать правду. Ежели бы не Витенька, мне вдове одной с делом не справиться. Он в магазине за кассой посидит и в лавке на базаре поторгует. Балую я его, это правда. Один он у меня. Приемники прочь. Я так рассуждаю, умру, наработается.
11: Справедливо.
10: А пока пускай порадуется жизни. И на бильярдах поиграет, и на велосипедах покатается. Молодость.
12: Да, я натура спортивная.
13: На вашем брелке, кажется, что-то написано?
12: Да, это на память. Посмотрите, пожалуйста.
13: Виктору Семеновичу Шубникову с уважением, друзья. Жми, Витюша, жми. Это по какому-нибудь поводу?
12: Воспоминания об одной гонке, прошедшей зимой на лошадях.
13: Значит, это приз?
12: Ну, как бы приз. От товарищей. Моя лошадь пришла первой.
13: А что обозначает «жми, Витюша, жми»?
12: Ну, так себе. Любительское изречение.
13: И давно вы гонщик?
12: Я не гонщик, я любитель, страстный любитель.
10: Витенька и лошадьми правит, и на коньках может все-все.
12: Да что ж теперь о коньках? Теперь превосходно по волнам, на яхте. Вот.
4: Да.
10: Уж я вас так пожалела, Меркурий Авдеевич, но ночи напролет уснуть не могла. Богобоязненный, уважаемый человек, дочка в доме на выдане, какой, думаю, страх.
4: Вы, собственно, имеете в виду...
10: Да я про вашего подпольщика-то.
4: Моего подпольщика?
10: Угу.
4: У меня никаких подпольщиков не бывало и не могло быть.
10: Да ну, которого в вашем доме-то изловили.
4: Мой дом Господь миловал от людей, которых надо бы изловлять. Господь с вами, а за соседей я разве ответчик?
10: Да что это вы, Меркурий Авдеевич? Да кто это из вас хочет ответчик-то сделать? Я просто говорю, какая вам неприятность.
4: Да почему же неприятность, если меня это не касается?
10: Да ну уж по одному тому неприятно, что говорят.
0: Да как бы вы один, а то ведь у вас дочка.
11: Ах уж и не говорите, страсть-то какая.
4: Да вам-то, как доброй знакомой моей, а ныне всей моей незапятнанной семьи, вам-то, Дарья Антоновна, не вторить бы следовало тому, что говорят, а пресечь разносящих сплетню.
12: Ну, разрешите, разрешите, я скажу, как было. Тетушка очень возмутилась, когда узнала, что у вас во дворе обнаружили революционное подполье, и сразу же пожелала пресечь и, говорит, замолчи.
10: Да.
12: Если, говорит, не знаешь, нечего языком болтать, потому что я ей об этом рассказывал.
10: Да, да, я и сейчас про это заговорила, чтобы только из ваших уст опровержение услышать, с Меркурием.
4: А что же, я только сообщаю то, что есть.
10: Вот и хорошо, вот все и разъяснилось.
12: И при чем же может быть тут Лиза? Если, извините, вас в чем и можно подозревать, ну, это что, было вроде какое-нибудь общение, там вы были замешаны с молодежью, ну и тогда и всякого, и меня можно заподозрить.
4: Вот именно.
10: Не хочу кривить душой, называлась. Называлось золотое имечко, только совсем-совсем при особенном случае.
11: Ой, Лизонька, не худо ли тебе?
13: Может быть, мама, ты уже пригласишь к столу?
4: Приглашай, Валерия Ивановна, приглашай.
3: Прошу к столу.
10: Говорят, вы такие кулинарки, Валерия Ивановна. Ой, пироги у вас, ну, лучше
3: не говори.
9: И все чинно удалились в столовую. Вскоре в гостиную вбежала Лиза. За ней быстро шел Мешков.
4: Почему шла?
13: Это что-то вроде смотрин, папа.
4: А как бы смотрины? Что тут худого?
13: Я просто спросила.
4: Не просто спросила. С форсом спросила. Не тебе форсить. Видишь, какая по городу молва пошла. О чем Шубникову вы спрашивали? Ты думаешь, мы одни знаем, что ты с кавалером гуляла, который за решетку посажен?
13: Папа!
4: Спасать тебя надо, пока не поздно спасать. Поняла?
13: Поняла. Начинаю понимать.
4: С отцом разучилась разговаривать. Образованной стала. Куда и завело образование-то? В жандармском управлении меня спрашивают. Расскажите, чем ваша дочь интересуется? Что я отвечу? Бунтовщиками? Интересуется. Вы с матерью, как кроты, ничего не смыслите. А вас придут ночью, схватят. Что тогда? С извеком по театрам ходила и, пожалуйста, разбираться не станут. Спасать, спасать тебе надо, пока не поздно, поняла?
13: И Шубникова вы прочите в спасители.
4: Я за тебя подумаю, кому быть спасителем. Ты думаешь, такой случай, как с Шубниковым, повторится напрасно? Ты бы послушала, что о Дарье Антоновне в банке говорили. Кредит у нее такой, какого я и во сне-то не увижу. А наследник один. Ты мне дочь. Я тебе плохому человеку не отдам. Я о твоем счастье денно и нощно.
9: Не дослушав отца, Лиза, резко повернувшись, выбежала из комнаты.
2: Мысль искать влиятельной поддержки в хлопотах о сыне не оставляла Веру Никандровну никогда. Но едва эта мысль зародилась в утро после ареста Кирилла, как Вера Никандровна увидела, что жила в совершенном одиночестве. Некуда было идти, некого просить. Она ухватилась за мелькнувшую надежду найти помощь у Цветухина или Пастухова. Вместе с Лизой они пошли к Цветухину в гостиницу, где он жил. Цветухин принял их очень любезно, но посоветовал обратиться за помощью к Пастухову. Вера Никандровна тут же пошла к Пастухову. Тот только что вернулся домой из жандармского управления, куда его вызывал подполковник Полотенцев все по тому же Рогозинскому делу. Пастухов открыл дверь, впустил Веру Никандровну.
1: Простите, вы не узнаете меня?
14: Нет, не вспоминаю.
1: Я мать Кирилла из Векова. Помните, он познакомил меня с вами на Пасху, на балаганах?
14: Простите, а что, собственно, вас ко мне привело?
1: Ну, Кирилла вы знаете.
14: Кирилла?
1: Да. Ученик технического училища. Такой невысокий, смуглый, с такими усиками. Кирилл.
14: С усиками?
1: Я не осмелилась бы обратиться к вам, если бы меня не направил ваш большой друг Цветухин. Я сейчас прямо от него. Он меня очень обнадежил насчет вас. Но вы, значит, не припоминаете Кирилла.
14: Но, может быть, вы кратко объясните?
1: Конечно, конечно. Я очень прошу вас выслушать меня. Дело в том, что мой сын арестован. По совершенно. Одним словом, у него нашлись какие-то листовки. Я хлопочу, чтобы мальчика взять на поруки. Но одних моих хлопот, разумеется, недостаточно. И вот если бы вы захотели, то есть сочли возможным для себя, как человек настолько известный...
14: Минуточку. Значит, эта идея принадлежит Цветухину насчет меня?
1: Да. Да, и он сказал, что тоже охотно поможет. Но что вы, он безусловно прав, вы гораздо авторитетнее.
14: Артист, артист, черт его подери. Вы меня извините. Видите ли, я, конечно, помню вашего сына.
1: Да? Спасибо. Я была убеждена, что...
14: Минуточку. Я его помню, но из этого ничего не вытекает. Я только знаю, что он мальчик.
1: Да.
14: Но какой мальчик? Может быть, испорченный? Что? Нет, вы извините, и не в том дело. Я не могу быть полезным вашему сыну по той простой причине, что сам. Да-да, сам привлекаюсь по политическому делу. И, возможно, по тому же обвинению, что и ваш сын. Но это еще пока артисту Цветухину неизвестно. И вас я прошу об этом забыть. Вот мы с вами тут разговариваем, а, может быть, за нами уже и подглядывают.
1: Простите меня, пожалуйста.
14: До свидания. До свидания.
1: Простите. Если вас обвиняют в том же, в чем и Кирилла, может, вы мне скажете, в чем состоит это несчастное дело? Мне одной, как матери.
14: Если ваш сын также ничего не знает о деле, как я, то я вас поздравляю.
1: Простите.
14: Поздравляю. А с чем же, собственно, я ее поздравил? Испорченный мальчик. Этот испорченный мальчик мечтает переделать мир.
2: Счет времени Кирилл начал с того момента, как перед ним открылась неприметная калитка в зеленых воротах Острога. Происходила смена караула. Было 4 часа утра. Он начал счет времени вот с этих 4 часов и вел его сперва числом ночей и дней отдельно, потом числом полных суток, потом числом недель. На 71-й день заключения наконец состоялся допрос. Допрашивал Кирилла все тот же жандармский подполковник Полотенцев.
6: Ну-с, вот, юноша Извяков, ваше дело разъясняется. Матушка ваша хлопочет у прокурора о смягчении для вас меры пресечения по состоянию здоровья. Вид у вас действительно болезненный. Вы знаете, что значит мера пресечения?
15: Нет.
6: Ох, вот каких вы вещей не знаете. А вознамерились чуть не царство потрясти. Ну что ж, посмотрим. Если медицински подтвердится, что вы больны, вы прежде болели чем-нибудь?
15: Нет.
6: А матушка ваша утверждает, что вы страдали золотухой?
15: Может быть, в детстве?
6: В детстве? Угу. Но это не так далеко, а? Не так далеко, говорю я. Глазами будто вы страдали, утверждает ваша матушка. Верно?
15: Глаза как-то болели.
6: От цинкового отравления, кажется, да?
15: Это неправильный диагноз.
6: Ох, неправильный диагноз. Однако вы лечились и помогло. Значит, не такая уж роковая врачебная ошибка. К тому же вы сами толковали доктора об обработке цинковых деталей, что ли. В истории болезни что-то в этом духе записано. Не припомните ли, что это за детали? Не типографский ли шрифт случайно?
15: Что ж тут общего?
6: Так ведь я технически неграмотный, а вы техник. Вам и карты в руки. Потому и спрашиваю, о каких это деталях говорили вы доктору?
15: Не помню. Это было давно.
6: Еще в детстве, да?
15: Угу.
6: Еще когда вы играли с товарищами в игрушки, да? Был у вас такой приятель в классе, Рудербах?
15: Да.
6: Не скажете ли, в какие игрушки вы с ним играли?
2: Кирилл молчал. Его отделял от Полотенцева узкий стол с казенными письменными украшениями дешевенького мрамора. Из бронзового стакана выглядывали остро отточенные карандаши. Кирилл вынул карандаш в разноцветной оправе. Давно он не ощущал в пальцах прелесть этой повседневной простой вещи.
6: Хорошо. Я сам скажу за вас, чем занимались вы с вашим товарищем Рудербахом. Вы ходили с ним в типографию, принадлежащую его отцу, и он втихомолку обучал вас набору. Нам все известно. Рудербах Христову все рассказал. Запираться не имеет смысла. Зачем вам понадобилось учиться набору?
15: В классе как-то решили выпустить ученические рефераты. Сначала думали на гектографе, а потом Рудербах говорит, что если мы сами наберем, то можно напечатать типографской, вот. Но идея с рефератами не состоялась.
6: А что состоялось? А состоялось вот что, да? Узнаете?
15: Это которое я нашел на улице?
6: Мы поговорим особо, где вы их нашли. А пока вашим признанием устанавливается, что вы учились наборному делу в типографии Рудербах.
15: Я не учился.
6: На основании фактов. И вашего признания устанавливается, что, занимаясь набором, вы по неопытности заразили глаза цинковой пылью.
15: Я этого не говорил.
6: Остается ответить на вопрос. Как случилось, что вы заболели больше года спустя после обучения набору? Очевидно, вы имели дело со шрифтом где-то помимо типографии Рудербаха. Это с безусловностью выясняется ниже следующим образом. Сравнить этот страничный оттиск набора с этой листовкой.
15: Я не эксперт, и вообще все это меня не касается.
6: Ах, вы не эксперт. Согласен. А вашей экспертизы не требуется.
14: специалистами установлено, что эти прокламации напечатаны с того же набора, с какого сделан оттиск. А оттиск сделан... Оттиск сделан с набора подпольной типографии Рогозина.
2: Воспользовавшись моментом, когда полотенце отворачивается, Кирилл быстро отламывает графит, прячет его в карман, затем роняет карандаш на пол и, наклонившись, поднимает его и ставит в стакан.
14: Ответьте. Ответьте, по каким оригиналам набирали вы прокламации у Рогозина?
15: Я не понимаю ваших вопросов. Я никогда не набирал и набирать не умею. А кто такой Рогозин, не знаю.
2: Полотенцев медленно тянется через стол и вынимает из стакана карандаш, который вертел в пальцах Кирилл.
14: Сломался карандашик.
15: Да, извините, я уронил.
14: Положите руку на стол. Левую. Вы левой рукой подняли карандаш. Ты отломил кончик графита. Ты спрятал его в карман? Подать его сюда. Не то я велю спустить тебя в шкуру, мальчишка. Встать! Встать! Вывернуть карманы! Живо! Ты задумал дать о себе знать на волю? Задумал нас перехитрить? Тюрьму не перехитришь! Тюрьма не таких обламывала молокососов! Нашелся титан! От горшка два вершка! Мало тебя видно, драли! Так здесь обкатают! Запоешь! Затанцуешь!
2: Оборвав крик, Полотенцев сел в кресло и закурил папиросу.
14: Вот что, Извяков, вам дадут бумагу, и вы изложите письменно ваши показания о Рогозине и об участии вместе с ним в подпольной организации. Чистосердечное сознание облегчит вашу участь.
15: Я не знаю никакого Рогозина и никакой организации.
14: Стоп!
2: В дверях появился бравый ротмистр.
16: У моего человека распух язык. Надо полечить. В карцер!
2: Приподняв шашку, жандармский ротмистр показал ею на дверь и вышел вслед за Кириллом. Вскоре Полотенцеву сообщили, что подследственная Ксения Афанасьевна Рогозина умирает в тюремной больнице после родов. Полотенцев тотчас направился к ней. Он был ревнив к делам службы. В рогозинском деле его постигла незадача. Он не мог упустить случая лишний раз допросить жену Рогозина, да еще в такую минуту перед смертью. А Ксении Афанасьевне можно было сказать, что она пока жива. Полотенцев, войдя к ней в палату, подумал, что приехал уже поздно.
14: Вы узнаете меня? Вы узнаете меня? Как вы себя чувствуете?
11: Ничего.
14: Но все-таки ваше положение довольно опасно. А у вас теперь сын. Вы обязаны подумать о нем. Кто позаботится без вас о ребенке? Только отец. Но он даже не узнает, что у него есть сын. От кого он может узнать? Нет-нет, лежите спокойно. Вы ведь понимаете меня? Я вижу. Вы понимаете, о чем я говорю? Ваш муж не поблагодарит вас, если ребенок погибнет. Скажите, кто может передать Рогозину, что у него родился сын? Говорите, иначе будет поздно. Кто может сказать Рогозину, что у него есть сын? Говорите же.
11: Вам надо замучить мужа, как меня.
14: Вы не в своем уме. Вам говорят о ребенке. Первого вы потеряли, хотите потерять другого.
11: Сына вы тоже замучите.
14: Еще раз назовите
6: кому передать, что у вас родился сын? Какое у вас будет завещательное желание? Я ухожу.
11: Пусть назовут Петром.
16: Второго Петра Петровича желаете отказать нам в наследство? Второго Петра Петровича не будет. Будет обыкновенный тюремный Иван. Черт знает, какой совершенно бесчувственный народ.
9: И Полотенцев в гневе покинул палату. Ночью Ксения Афанасьевна умерла. Вера Никандровна Извекова, отчаявшись найти влиятельную поддержку, подала прошение на имя прокурора с просьбой отпустить Кирилла на поруки. После долгих дней ожидания ей, наконец, позволили прийти за ответом. Лиза решила непременно ее сопровождать. В тесной приемной прокурора палаты их встретил чиновник прокуратуры Ознобишин. Он отозвал Веру Никандровну в сторону.
17: Госпожа Извекова.
11: Ну что? Ну как?
17: Его превосходительство господин прокурор палаты наложил на вашем прошении резолюцию отказать. Ввиду отсутствия основания для смягчения меры пресечения.
11: Совсем? Окончательно?
17: Ваш сын здоров.
11: Окончательно.
17: То есть что окончательно? Содержание под стражей остается в силе до конца судебного следствия и приговор по делу.
11: Как же теперь быть?
17: Вы можете просить об освобождении под залог.
11: Да? А скажите, как это сделать, будьте добры?
17: Ну, прошением на имя его превосходительства.
11: Я понимаю, но ведь это деньги.
17: Денежный залог, да.
11: Вот мне надо знать, сколько надо денег. Несколько сот рублей или, может быть, 1000?
17: Ну, я могу сказать только на основании прецедентов, ничего не предопределяя. Несколько тысяч. В практике редко более 10.
11: А, посмотрите, где же мне взять? У меня нет.
17: Вы извините, но это вопрос настолько личный, да, касающийся, собственно, только
11: благодарю
17: вас, что
11: я... Благодарю вас.
9: Я, Ознобишин, кивнув головой Вере Никандровне, вышел из приемной.
18: Что-нибудь случилось?
11: Нет, нет, наоборот. Наоборот, мне сказали, что он здоров, слава богу.
18: А как же просьба? Его не отпустят?
11: Кирилла нет. Нет, то есть его отпустят. Его непременно отпустят, но не так, не на поруки, понимаешь, а под залог. Вот надо написать прошение и, главное, подумать, откуда взять денег.
18: Ну, давайте, подумаем.
11: У меня есть хорошие вещи, часть можно продать, часть отнести в ломбард, есть обручальный кольт. Боже мой, что я говорю? Ведь надо много, много тысяч. Откуда их взять? Боже мой, боже мой, боже мой.
18: Ну, не волнуйтесь. Давайте спокойно подумаем.
11: Милая моя, о чем же тут думать? Это под силу только богатому человеку. Вот такому, как твой отец, может, еще богаче. Вот если бы твой отец иначе относился к нашему бедному Кирюше, если бы он ничего не имел против вашего брака, он помог бы, правда? Ведь не враг же он тебе, правда?
18: Наверное. Вы меня простите, Вера Никандровна, я вам не говорила. Но он мне готовит будущее на свой лад.
11: Замуж?
18: Да.
11: Позволь, ведь он... Ему же известно, что вы с Кириллом любите друг друга. Как же он может принуждать?
18: А он всегда принуждает. Самого себя и других. Всех одинаково.
11: Кто это за человек?
18: Есть такой Шубников.
11: Богач.
18: Да.
11: Тот самый богач.
18: Тот самый. Он совсем без ума от меня.
1: Ты что подумала? Говори, говори. Что ты сейчас подумала? Ну, отвечай. Может быть, я неверно поняла тебя. Молчишь, значит, верно. Вот что, милая моя. Милая моя неумная, великодушная девочка, если на одну секунду ты могла допустить, что в мою больную голову тоже забрела такая отчаянная мысль, которая пришла тебе, клянусь, этого не было. Если ты выйдешь замуж, потому что верит отец, это будет ужасно, это будет страшно и безрассудно. Но если другое, если ты выйдешь замуж, чтобы спасти Кирилла, потому что ты это сейчас подумал. Если ты это сделаешь ради этого неосуществимого, несчастного залога, это будет бессовестно и бесстыдно. Я таких денег... Нет, таких денег я от тебя не возьму. Нельзя этого. Бог с тобой, глупышка.
2: Лиза сидела, опустив голову. Они долго не шевелились, потом встали и медленно вышли из приемной прокурора палаты. Лиза хотела найти своему чувству имя. И ей приходило в голову одно слово – безвозвратность. Все было безвозвратно. Сказав однажды «будь что будет», она словно отреклась от прошлого и видела себя новой, другой Лизой. И Лиза вышла замуж за Шубникова. Попечитель учебного округа приказал перевести учительницу Извекову, Веру Никандровну, в другое училище, на край города, в солдатскую слободку. Новое жилище Извековой, флигелек в два оконца, обреталось в протяженном ряду домишек на огромной площади-пустыре, рядом с которой проходила железная дорога. С тех пор, как взяли Кирилла, Вера Никандровна постоянно ждала какого-то внезапного, страшного или радостного прихода, который должен был положить конец изнурительной тоске и принести полную перемену в судьбе. Ожидание было режущим, воспаленным. Оно подрывало силы, и терпеть его становилось все труднее. Стук в окно ночью в маленьком, все еще чужом, затерянном на пустыре флигельке, испугал Веру Никандровну. Она укуталась в шаль и подошла к двери.
1: Кто это?
19: Извекова учительница здесь проживает.
1: А кто это?
19: Да вы не сомневайтесь, не обижу.
1: А что вам надо?
19: Писулечку передать насчет одного дельца.
1: А вы скажите, от кого писулечка? И что за дельца?
19: Это нам неизвестно. Но коли вы самая Извекова, то, может быть, дельце касается до сынка вашего.
1: Проходите. Где письмо? Давайте.
19: Так значит, вы самая Извекова и будете.
1: Ну, а как вы думаете, пустила бы я вас, если была кем еще?
19: Нет, я к тому, что, может, с вами проживает кто?
1: Нет, нет, я одна.
19: Значит, Вера Никандровна.
1: Да уж не шутите ли вы?
19: Шутить нам не с руки. Для убежденности спрашиваю.
1: Да, да, Вера Никандровна, мать Кирилла Извекова. Если вы ищете мать Кирилла Извекова, от него у вас письмо? Ну, давайте же, давайте.
19: От кого писули, сами прочитаете. А мы ее сейчас раз-два и достанем из сумочки.
2: Старик медленно стягивает с ноги сапог, засовывает в него руку и начинает что-то доставать из носка.
1: Как вы долго копаетесь?
19: Не иначе так. Подальше положишь, поближе возьмешь.
1: Пишет вам друг вашего сына. Я, правда, старше Кирилла, но зовет он меня товарищем. Я его также пишу для того, чтобы вас утешить в вашем беспокойстве за него. Потому что дело для него закончилось гораздо легче, чем могли ожидать. Вам, может быть, уже известно, что Кирилл получил ссылку на 3 года в Волонецкую губернию.
19: А что? Там места не очень тяжелые, хоть и северные. Так и не один он там будет. Там есть народ вполне порядочный. Помогут и в смысле довольствия в отношении квартиры. Образованные люди. В науке он не отстанет, пойдет вперед.
1: Вера Никандровна, Кириллу дано знать, что вы здоровы. Он и сам вам напишет, как только узнает свой адрес. И еще могу сказать, что вы в своем сыне можете не сомневаться. Он молодой по годам, а иному старшему годится в пример. Будьте здоровы, а это писание, как прочитаете, уничтожьте без следа.
19: Срок пройдет, и не заметите, как сынок станет вам опорой. Не жалейте, что он наложил на плечи ваши испытания. А ему испытание пойдет на пользу. Он крепенький, замахнулся на большую жизнь. И тоже никогда не пожалеет, потому замахнулся по силам.
1: Он молодой по годам, а иному старшему годится в пример. От кого это письмо?
19: Не обозначено. Хоткина.
1: Ах, вам нельзя говорить. Но вы знаете, кто вас послал, правда?
19: Да ну что послал, что послал? Ноги есть, ступай. Вдаваться ведь не будешь. Почему, да зачем?
1: Скажите, а могу я ответить этому человеку коротенькой записочкой? Вы передадите?
19: Голубушка Вера Никандровна, да... ну зачем писать? Память-то у меня не отшибла.
1: Нет.
19: Я повторю, что вы накажете слово в слово.
1: Нет, нет, ну просто несколько строчек, просто поблагодарить.
19: Да ну уж, пиши. Ждать-то мне не очень.
1: Я сейчас, сейчас. Вот. Передайте это Рогозину.
19: Сами. Голубушка, передавайте, коли более моего знаете.
1: А я не больше вашего знаю. Я просто слышала, есть такой человек, и думала, он прислал мне это письмо.
19: А думки твои бессмысленные и ни к чему. Делай-ка лучше, что он там наказал.
1: Кто он?
19: Ну, про что он распорядился?
9: Старик шагнул к столу и взял письмо.
1: Что вы делаете? Это нельзя! Это мое, отдайте!
19: Прочитала, прочитала, запомнила, запомнила. Баста!
9: Старик чиркнул спичку, зажег письмо и спокойно дождался, пока пламя сникло и пропало. Он взял в пригоршню пепел и растер ладонями.
19: Ну, давай, что ли, свои писульку-то.
1: Вот.
9: Вера Никандровна отдала ему записку, а затем достала из шкафчика бутылку и наполнила стаканчик.
19: А себе? За сына, что ли, за твоего?
1: Ты знаешь его?
19: Вишневка?
1: Слевянка. Так знаешь моего Кирилла?
19: А, ну, прямо престольный, ей-богу. Сынка-то... С лица-то он в тебя.
1: Похож. Где ты его видел? Когда?
19: Ну, говори, что передать на словах-то.
1: Передай. Передай.
20: Я обещаю, что Кирилл не услышит от меня ни слова горечи. Не узнает ни об одной моей слезе. Потому что теперь я знаю. Он сам выбрал себе дорогу, по которой идет. Я благословляю его... своим материнством.
9: Наступал рассвет.
2: Первые солнечные лучи пробились сквозь щели ставен. Утренний свет все прибывал и прибывал неуклонно. И Вера Никандровна поняла, что с этого утра началась для нее новая жизнь. Она открыла ставни окон.
5: Фронт и тыл жили едиными помыслами, одними заботами. Об этом свидетельствуют радиописьма родных фронтовикам, которые регулярно передавало Центральное радио.
21: Три дня тому назад получила твое письмо, в котором ты пишешь, что был ранен в бою с фашистскими бандитами, но из строя не вышел. Я горжусь тобой, папа. Ты такой сильный и смелый. Я хорошо знаю, что ты никогда не отступишь перед врагом. Знаю, что ты и жизнь готов отдать за Родину. Так же, как и мы, работающие в тылу, готовы отдать жизнь для победы над проклятым врагом. Папа, комсомолки нашей организации, когда узнали, что я буду говорить с тобой по радио, очень просили передать свой горячий привет и пожелание успехов нашим дорогим героям, бойцам и командирам. Когда мы читаем в газетах и слушаем по радио о том, как вы на фронте, не щадя своей крови, деретесь с коварным врагом, сердце наполняется гордостью за нашу великую страну, за доблестных защитников ее свободы и счастья. Желаю тебе, папа, и всем бойцам и командирам здоровья и победы. Возвращайся домой победителем. До свидания.

0: Вильям Шекспир. Ричард III. Трагедия. Часть первая. Сцена первая. Лондон. Улица. Входит Глостер.
1: Мы взяли верх. Мой брат стал королем. Преобразило царственное солнце в благое лето, зиму наших смут, и тучи, тяготевшие над нами, погребены в пучине океанской. Победный лавр венчает нам чело. Мы сбросили помятые доспехи, мы гул боев сменили шумом пиршеств и клики труп музыкой сладкогласной. Свирепый лик и бог войны разгладил морщинистый свой лоб. Уж он не скачет на скакунах, закованных в броню, вселяя ужас в души побежденных. Нет, развлекая дам, он бойко пляшет под нежный звон сластолюбивой лютни. Но я, чей облик не подходит к играм, к умильному гляденью в зеркала, я, кто так грубо слеплен, что уж где мне пленять распутных и жеманных нив? Я обделенный силою и ростом, обсчитанный мошенницей природой. Я сделанный небрежно кое-как, и в мир живых отправлены до срока таким уродливым, таким увечным, что лают псы, когда я прохожу. Чем я себя займу в наш слабый век? На что досуг свой мирный буду тратить? Стоять на солнце, любоваться тенью, да о своем уродстве рассуждать? Нет. Раз не вышел из меня любовник, достойный сих времен благословенных, то надлежит мне сделаться злодеем, прокляв забавы наших праздных дней. Я сплел силки, умелым толкованием снов вздорных слухов пьяной болтовни сумел я брата короля Эдварда смертельно с братом Кларенсом поссорить. И если искренен и простодушен король Эдвард настолько же, насколько я сам умен и лжив и вероломен, то быть Георгу Кларенсу в тюрьме. Ведь буква «Г», согласно предсказанию, должна детей Эдварда умертвить. Нырните мысли вглубь души. Вот Кларенс! Брат!

0: Не отправлен государем я в тюрьму.
1: Вот так всегда, когда идет мужчина на поводу у женщин. Не король тебя, мой Кларенс, отправляет в Тауэр. О нет, его жена Елизавета, она толкнула короля на эту крайность. В опасности, мой брат.
0: Кто ж нынче в безопасности?
1: Наш государь дал столько власти ей, что подлинно настало бабье царство.
2: Милорды, я прошу меня простить, но государь мне повелел строжайше не допускать, чтоб тайную беседу с кем бы то ни было вел герцог Кларенс.
1: Ах так? Тогда прошу, дражайший сэр, принять участие в нашем разговоре. У нас в речах крамолы нет. Толкуем, что добродетель и мудр король, что наша королева в цвете лета не ревнива, как сэр. Не станете же вы это отрицать?
2: Простите, ваша светлость. Я обязан беседу вашу с герцогом прервать.
0: Что ж, Брэкенбери, выполняй свой долг. Мы подчиняемся.
1: У королевы мы не в чести, и надо подчиниться. Прощай, а я отправлюсь к королю. Любой ценой, хоть для того пришлось бы его жену мне величать сестрицей, освобожу тебя от заточений. Но то, что ты у брата в злой опале, я принимаю к сердцу, как никто.
0: Да, это горестно для нас обоих.
1: Но ты недолго будешь в заточении, поверь. Уж я об этом позабочусь. Ты потерпи.
0: Приходится. Прощай.
1: Ступай, простак. Назад ты не вернешься. Кто это? Вышедший на волю Хестингс.
3: Желаю здравствовать, светлейший герцог.
1: И вам, достойнейший лорд Камергер. Я счастлив видеть вас опять на воле. Как заточение вы перенесли?
3: Как подобает узнику. С терпением. Но только бы, милорд, теперь дожить до дня, когда я отблагодарю всех тех, кто засадил меня в темницу.
1: Вот-вот, и Кларенс лишь о том мечтает. Одни у вас и у него враги, и навредили вам они обоим.
3: Не горько ли? Орла сажают в клетку, а коршуны вольны чинить разбой.
1: Что нового на свете?
3: Нет худших новостей, чем здесь, у нас. Король наш болен, слаб и удручен, и лекари боятся за него.
1: Так слег он.
3: Слег.
1: Сколь это тягостно. Ступайте же к нему. А я за вами. Король умрет, надеюсь, но при тем успеет в рай послать гонцом Георга. А я уж постараюсь раззадорить гнев короля, приладив к стрелам лжи сталь веских доводов. И если только мой тайный замысел осуществится, то Кларенсу до завтра не дожить. А там пускай Бог приберет Эдварда, чтоб поскорей пробиться мне наверх. Но звери, не загнав, не делят шкуру. Ведь Кларенс цел, король живет и правит. Сдержись, воображение, не спеши. Умрут, тогда сочтем мы барыши.
4: Появляется погребальная процессия с прахом короля Генриха IV Ланкастера. За гробом дворяне с алебардами и леди Анна, невестка покойного короля. Она в трауре.
1: А, опять хоронят Генриха VI. Из церкви в церковь тянут отпевать.
5: Поставьте на землю царственную ношу. Коль царственным быть может труп в гробу. Поставьте на землю.

Ох, король наш Генрих, ты жертвой пал войны междоусобной, ты кровожадным Ричардом убит. Прости, что я твой призываю дух, чтобы он услышал плач несчастной Анны, вдовы Эдварда, сына твоего, заколотого той же рукой, рукой тебе нанесшей эти раны. Будь проклята, злодейская рука, и сердце бессердечного убийцы, и кровь того, кто пролил эту кровь. А если будет у него ребенок, пусть он родится жалким недоноском, пусть ужаснет он собственную мать своим нечеловеческим уродством и злобным нравом, пусть пойдет в отца. Если он возьмет жену, то пусть в замужестве она рыдает горше, чем я в своем сиротстве. И

0: из темноты бесшумно возникает герцог Бекингем, пока еще тайный союзник Глостера, и становится у него за спиной.
1: А что? Не взять ли в жены леди Анну? Нам это было бы на руку.
2: Но ты убил ее супруга и его отца.
1: Да, мной убит был муж ее в бою, но тем полнее возмещу потерю, став для нее супругом и отцом. Нет, я женюсь не столь из-за любви, сколь ради достижения тайной цели, к которой этот брак меня приблизит. Ступай!
3: Кто? Чародейством вызвал сатану, чтобы воспрепятствовать святому делу.
1: Во имя милосердия святая, злых слов не расточай.
3: Во имя Господа нечистый, сгинь. Наш мир счастливый превратил ты в ад, где лишь проклятие слышатся да стоны. Вид гнусности твоих тебе приятен? Любой сыши? Вот, дело рук твоих. Пусть небо громом поразит убийцу, или пусть земля, разверзнувшись под ним, пожрет его, кто наущенный адом безвинной кровью землю напоил.
1: Вам ведомы ли законы милосердия? Там сказано: за зло плати добром и проклинающий благословляй.
3: Тебе, подлец, неведомы законы, ни божьи, ни людские. Пожалеть способен даже самый лютый зверь.
1: Я не способен? Стало быть, не зверь я?
3: О, чудо! Дьявол истину изрек.
1: Двойное чудо. Ангел разъярился. Позволь мне воплощение совершенств себя перед собой оправдать в злодействах мне приписанных молвою.
3: Дозволь мне воплощение всех пороков стократ тебе проклятого проклясть за совершенные тобой злодейства.
1: Ты прелесть, чью не выразит язык, послушай. Дай мне вымолить прощение.
3: Ты гнусность, чью постичь не в силах сердце. Повесься. Может быть, тогда прощу.
1: Так поступив, признал в обвинении.
3: Так поступив, прощение заслужил бы. Достойно отомстив себе за то, что недостойно истреблял других.
1: А если я не истреблял?
3: Как? Как? Или живы все они? Они убиты. И кем? Тобой, мерзавец Станинский.
1: Я мужа твоего не убивал.
3: Так жив он.
1: Мертв, но он убит был братом.
3: И ты не подавился гнусной ложью. А разве королева Маргарита не видела, как твой злодейский меч дымился кровью мужа моего?
1: Тому причиной злой ее язык. Грех братьев на меня она взвалила.
3: Поэтому причиной кровожадность. Ты во сне одни убийства видишь. И короля убил не ты.
1: Пусть я, пусть я. Пусть я.
3: Пусть. Ах, изверг. Пусть. Так пусть тебя Господь навеки проклянет за злое дело. Как ласков был он, добр, великодушен.
1: Тем Богу он нужнее на небесах.
3: Да, он на небесах, ты там не будешь.
1: Ну, все ж пускай меня благодарит, что я послал его туда. Ведь там он более, чем здесь, на месте.
3: Тебе одно лишь место впору. Ад!
1: Нет! Есть еще одно. Сказать посмею ли?
3: Тогда тюрьма.
1: О, нет! О, нет! Твоя постель.
3: Да не коснется сон твоей постели.
1: Пока не сплю с тобой, не знать мне сна.
3: Не знай вовек.
1: О, леди Анна, твоя краса мне в снах моих внушила предать мечу весь мир лишь для того, чтоб час один пробыть в твоих объятиях.
3: Будь так, убийца, я б ногтями красу бы эту сорвала с лица.
1: Как? Мне глядеть на гибель красоты? Вам на нее не дам я посягнуть. Она сияет мне, как миру солнца. Она мне светлый день. Она мне жизнь.
3: Пусть ночь затмит твой день. С Смерть сгубит жизнь.
1: Ты день, ты жизнь. Не проклинай себя.
3: Пусть так, лишь бы отмстить себе.
1: Твоя вражда природа оскорбляет. Ты мстишь тому, кем ты любима страстно.
3: Еще тому, кем был убит мой муж.
1: Но тот, кто отнял у тебя супруга, хотел тебе дать лучшего супруга.
3: Нет в мире лучшего, чем он.
1: Есть тот, кто лучше любит вас, миледи.
3: И где ж он?
1: Здесь. Тух. Зачем же ты плюешь?
3: Хотела бы я смертельным плюнуть ядом.
1: Как не подходит яд к таким устам.
3: Но как подходит яд к презренной жабе. Прочь из глаз моих ты отравил мне взор.
1: И лучше бы мне сразу умереть, чем заживо убитым быть тобой. Твои глаза из глаз моих исторгли соленый сок постыдных детских слез. Не шел я с просьбой ни к врагу, ни к другу, но вот теперь я раб твоей красы, и сердце гордо и смиренно просит слова, подсказывая языку. Нет, не криви презрением этих губ, они сотворены для поцелуев. Но не прощает мстительное сердце. Тогда возьми вот этот острый меч. Пронзи им эту преданную грудь и исторгни душу полную тобою. Смотри, я жду смертельного удара, а смерти на коленях я молю, молю, молю, молю. Чего ты ждешь? Я Генриха убил, но виновата в том твоя краса. Немедля же я заколол Эдварда, но твой небесный лик тому виной. Меч подними. Или подними меня.
3: Встань, лицемер. Тебя хочу я смерти, но не под силу мне твоим быть палачом.
1: Тогда скажи, я сам убью себя.
3: Уже сказала.
1: Сказала это в гневе, но вновь скажи и слово, подчиняясь, моя рука, которая во имя любви к тебе твою любовь убила, во имя этой же любви убьет неизмеримо большую любовь, и двум смертям ты будешь сопричастна.
3: Как знать, что в этом сердце?
1: О том язык поведал.
3: Боюсь, что оба лживы.
1: Тогда нет правды в людях.
3: Вложи свой меч в ножны.
1: Скажи, что ты прощаешь.
3: А то узнаешь после.
1: Могу ли жить надеждой?
3: Живут все люди ею.
1: Прошу, прими мой перстень.
3: Принять, не подарить.
1: Смотри, как палец твой вошел в мой перстень. Так это сердце в грудь твое вошло. Возьми их оба, ведь они твои. Со мной вы не проститесь?
3: Вам все мало. Учась у вас умению льстить, скажу, вообразите, что уже простилась.
1: А я предам торжественно земле прах Генриха VI и могилу слезами покаяния орошу. По множеству причин об этом после молю согласие дать.
3: Даю. От всей души я рада видеть раскаяние ваше.

Кто женщину вот этак обольщал? Кто женщины овладевал вот этак? Она моя. Хоть скоро мне наскучит. Нет, каково? Пред ней явился я. Убийца мужа и убийца свекра. Текли потоком ненависти сердца, из уст проклятия, слезы из очей. И здесь, в гробу, кровавая улика. Против меня Бог, совесть, этот труп. Со мною ни ходатая, ни друга, один лишь дьявол разве до притворства. И вопреки всему, она моя? Как? Неужели ею позабыт ее супруг, славнейший принц Эдвард, кого тому 3 месяца всего лишь при Тьюксбери в битве заколол? Природа на него не поскупилась. Другого рыцаря, что был, как он, мудр, отважен и хорош собой, и царственен, не сыщешь в целом свете. И вдруг теперь она склоняет взор к тому, кто сладостного принца скосил в цвету и дал ей вдовью долю? Ко мне? Кто весь не стоит пол Эдварда? Ко мне, кто так уродлив и убог? Герцогство против гроша поставлю, что я досель не знал себе цены. Черт побери, как это мне не странно, я для нее мужчина хоть куда. Придется, видно, зеркало купить, нанять портняшек дюжину-другую. Пусть приоденут этот стройный стан. Уж раз теперь к себе мы втерлись в милость, расщедримся на нашу красоту. Сейчас спихну вот этого в могилу, потом вернусь к любимой. Постанать. Пока я зеркалом не обзавелся, свети мне солнце, чтобы целый день мог лицезреть я собственную тень.

0: Сцена вторая. Лондон. Комната во дворце. Входит королева Елизавета. За нею следом лорд Грей, ее сын от первого брака, и граф Риверс, ее брат. Лица особо приближенные.
1: Утешьтесь, государыня, я верю, что вновь король здоровье обретет.
2: Вдруг он умрет. Что ждет меня тогда?
3: Но, матушка, в потере этой горькой наследный принц утехой будет вам.
2: Ведь он так юн. До совершеннолетия опекой будет ведать Ричард Глостер. А он не любит ни меня, ни вас.
1: Уже объявлено, что он правитель?
2: Нет, не объявлено, но решено. Случись что с королем, все так и будет.
3: Явились лорды Бекингем и Стэнли.
4: Приветствуем мы нашу королеву.
5: Да возвратит вам Бог былую радость.
1: Вы виделись сегодня с королем?
5: Мы оба, герцог Бекингем и я, сейчас с его величеством расстались.
2: Ну, как вам кажется, ему не лучше?
4: Надейтесь, государыня, он бодр.
2: Спаси его, Господь. Вы совещались?
4: Да. Его величество желает, чтобы герцог Глостер с вашими родными пришли к согласию. Хочет также он их примирение с лордом Камергером. Он повелел их всех позвать к нему.
2: Дай бог. Но примирению не бывать. Да, наше счастье клонится к закату.
6: Мне строят козни. Я от вас устал. Все уши прожужжали государю. Я, дескать, груб, вас, дескать, не взлюбил я. Клянусь, что дурно служат королю все те, кто сеет семена раздора. Лишь потому, что не привык я льстить, лукавить, лгать, умильно улыбаться, раскланиваться на французский лад. Не перенелужимых обезьяньих врагом зловредным я у вас прослыл. Ведь честный, благородный человек не может жить спокойно, чтоб над ним не измывались. Лживые пробиры!
3: Кого ж тут разумеет ваша милость?
6: Тебя кто тогда милость охочь? Я обижал тебя. Тебе вредил? Тебе? Тебе? Кому из ваших клики? Чума на вас! Едва лишь государю, храни его Господь, немного полегчает, вы опять наветами терзать его идете!
2: Брат Глостер, вы ошиблись. Государь не по внушению жалобщиков. Сам своей собственной державной волей послал за вами. Может быть, заметив в поступках ваших проявление злобы к моим родным и к близким и ко мне, желает он понять ее причины, чтоб в корне эту ненависть пресечь?
6: Не знаю, что сказать. Мир измельчал. Когда шуты повылезли в вельможи, вельможам остается лезть в шуты.
2: Так-так, нам ваша мысль понятна. Вам на зависть возвысились я и мои родные. Не дай нам Бог попасться в ваши руки.
6: Пока Бог дал, что мы у вас в руках. Мой брат в тюрьме по вашим наущениям. Я сам в опале, родовая знать пренебрежение полным. Но зато лорд Хастингс...
7: Желаю здравствуй, светлейший герцог.
6: Но зато, лорд Хестингс, из всех щелей полезли в знать людишки. Кого вчера и знать никто не знал.
2: Дворец, который тихий мой удел, величием опасным заменил, свидетель мне, что короля вовек я против Кларенса не подстрекала. Напротив, заступалась за него. Милорд, меня вы тяжко оскорбили таким несправедливым подозрением.
6: Осмелитесь, быть может, отрицать, что из-за вас попал в тюрьму лорд Хестингс?
1: Осмелится, милорд, по той причине...
6: Осмелится, лорд Риверс. Ну, конечно, осмелится. Осмелится не только отрицать, осмелится вам надавать отличий и отрицать свое участие в этом. Мол, по заслугам все, не по родству. Осмелится. И смелости венец.
1: Что? Смелости венец.
6: Что смелости венец? Венец. Корона. Вот смелость обвенчаться с королем, с молоденьким и холостым красавцем.
2: Милорд! Я слишком долго вам прощала и грубости, и дерзкие насмешки. Клянусь, что государю расскажу, какие вы чините мне обиды. Уж лучше быть какой-нибудь батрачкой, чем королевой, что должна сносить попреки, дерзости и оскорбления. Не сладко быть английской королевой.
6: Что? Королю грозитесь рассказать? Рассказывайте. Я и сам, пожалуй, при королев все это повторю. Пускай меня за это бросит в Тауэр. Я вам напомню, если вы забыли, кем прежде были вы и кем вы стали, а также кем был я и кем я стал. Еще задолго до того, как стали вы королевой, муж ваш королем, как лошадь я тащил его по клажу. Я, чтобы царственная кровь текла в нем, лил кровь свою. А вы в то время с вашим первым мужем и вашим братцем к нашим недругам примкнули.
1: Милорд, в годину тягостной вражды мы королю законному служили. И так же мы служить бы стали вам, когда вы были нашим государем.
6: Что? Государем? Я скорее пошел бы в разносчики. Об этом и не мыслю.
2: Вы правы. Мало радости, милорд, вкусили бы вы, став здешним королем. Как мало радости уж вы, поверьте, мне от того, что здесь я королева.
8: Я королева! Генрих, мой супруг, был королем наследственным, законным. Но вы, зачинщики кровавых смут, вы, йорки, нас, ланкастеров, низвергли.
0: Недавние противники невольно смыкают ряды. Во дворце вдруг объявилась низвергнутая королева Маргарита.
8: Ну? Что, пираты? Что? Не поделили награбленное у меня добро? Что прячешься, сиятельный мерзавец?
9: Зачем сюда пожаловала, ведьма?
8: Затем, чтоб сосчитать твои злодейства. Не уйдешь от моего-то счета.
9: Или ты забыла, что под страхом смерти тебя изгнал из Англии король?
8: О, да! Но для меня изгнанье горше, чем смерть сама, коль здесь она придет. Тобой убит мой муж, король наш Генрих. Тобой убит мой бедный сын Эдвард. Я мужа числю за тобой и сына. А за тобой корону. Ох. А за вами долг подданных.
9: Тебя пред смертью проклял мой отец, когда, глумясь ты на чело героя, напялила бумажную корону и слезы из его очей сторгла. А чтобы он их отер, дала ему платок, пропитанный невинной кровью ребенка, сына младшего его. Ты платишься за это преступление. Сам Бог тебя карает, а не мы.
2: Бог справедлив. Он за невинных мстит.
10: Убить дитя, что может быть гнуснее? Ужасное, неслыханное зверство.
1: Рассказ об этом плакать заставлял людей, не знавших, что такое жалость.
9: Все как один пророчили отмщение.
10: Кто слез не знал, вовек и тот рыдал.
8: Как? Вы все тут грызлись, готовы были друг дружке горло перервать. Вдруг на меня накинулись все разом. Уже ли проклятие Йорка прозвучало на небесах так громко? Так стало быть, возносится проклятие наверх. Тогда я вас прокляну. Пусть ваш король умрет, как умер наш. Но не в бою умрет, а от обжорства. Ты царствуешь, как царствовала я. Утрать же свой престол, как я при жизни. И смерть детей оплачь. И все живи. И после долгих многих скорбных дней умри низложенной, бездетной, вдовой. Ты, Риверс, ты, Дорсет, ты... Хестингс, смотрели безучастно, как сражен был кровавыми кинжалами мой сын. Умрите же и вы во цвете лет!
9: Довольно каркать, гнусная чертовка!
8: А, не помянув тебя! Стой, пес! И слушай! Такому непотребному ублюдку, такому поношению природы... Стыду такому матери своей, такому у своего отца позору одно лишь имя.
6: Маргарита.
8: Ричард.
6: А? Вы меня позвали?
8: Я тебя.
6: Простите, а я-то думала, что эту брань вы расточали мне.
8: Тебе. Но в репликах я не нуждаюсь. Стой. Я не закончила проклятие.
6: А я закончил словом Маргарита.
8: А проклятия ваши упадут на вас же.
2: Но ты глупая.
8: Точишь нож, который тебя убьет. Еще настанет день. Попросишь у меня проклятий для кривобокой ядовитой жабы.
10: Ну, будет! Лжепророчества твои и злобные проклятия нам постыли.
8: Наглец! Вы не постыли мне!
1: Забылись вы, но вам укажут место.
8: Нет, вы забылись. Будь все на местах, была бы королева я. А вы холопами, так знайте ваше место!
1: Не стоит спорить с ней. Она безумна!
8: Маркизишка, тебе-то помолчать бы! Вам, выскочкам, где вам понять, как тяжело рожденной для величия стать ничем?
4: Ну, перестаньте, незачем. Довольно.
8: Светлейший Бекингем, будь счастлив ты и дом твой благородный. Не запятнал себя ты нашей кровью. Не за что тебя мне проклинать.
4: И всех других. Проклятия остаются у проклинающего на устах.
8: Нет! К небесам возносятся они. И мирный сон Создателя тревожит. О, Бекингем, следи за этим псом. Поберегись. Коль он хвостом виляет, то хочет укусить. Когда ж укусит, смертельным будет яд его клыков.
6: О чем она? Милорд,
4: я, ваша светлость, ее словам не придаю значения.
8: Как? Осмеял ты добрый мой совет? Льстишь дьяволу, кого беречься должен? Когда пронзит он мукой твое сердце, в тот день вспомянешь ты меня и скажешь... Все это Маргарита предрекла.

0: Входит Рэдклифф, ближайший приспешник Глостера. С ним двое наемных убийц.
1: Милорд! Быстрее кончайте! Кларенс Краснобай! Начнете слушать, можете размякнуть. Так не расплачьтесь! Будьте словно камни!
2: Ну нет, милорд, болтать им не досуг. Болтун плохой работник, уж поверьте.
1: Хвалю, вот это молодцы.
0: Сцена третья. Лондон, Тауэр. Наемные убийцы и Брэкенберри. Комендант тюрьмы.
3: Эй! Есть здесь живая душа?
4: Чего тебе? И как сюда забрел ты?
3: Мне бы потолковать с Кларенсом. А забрел я сюда собственными ногами.
4: Немногословен ты.
1: Да уж это... Это лучше, чем болтать попусту.
4: Еще один?
1: Покажи ему предписание, да и дело с концом.
3: Держи.
4: Тут сказано, сдать герцога я должен с рук на руки подателем всего. Не стану углубляться в суть приказа, чтоб непричастность сохранить к нему. Вот вам ключи. А там вон спящий герцог. Я к королю его удостоверю, чтоб полномочия свои сдал вам.
3: Отлично, сэр. Это очень даже разумно. Счастливого вам пути.
1: Так мы его заколем во сне.
3: Нет. А то еще проснувшись, он скажет, что мы убили его как трус.
1: Проснувшись? Дурак ты. Не проснуться ж ему до страшного суда.
3: Вот тогда-то он и скажет, что мы зарезали спящего.
1: А... Я сказал, страшный суд. И вроде как мне страшно стало.
3: Стало быть, струсил?
5: Пусти, пусти, пусти, пусти.
1: Ну нет, ну не струсил. Не струсил. На то у нас приказ есть. Только боязно душу загубить. Тут ведь никакой приказ не поможет.
3: Я думал, ты решился.
1: А я и решился. Я решился оставить его в живых.
3: Постой. А вот я пойду сейчас к герцогу Глостеру и все ему расскажу.
1: Нет, постой. Может быть, это жалостливость. Выскочит из меня. Не успеешь сосчитать до 20, уж и нет.
3: Ну, как теперь?
1: Есть во мне капля совести.
3: Да ты вспомни. Вспомни, сколько нам денег отвалят, когда дело будет сделано.
1: Вот уж совести нет ни капли. Вспомнил про деньги.
3: Ну, где же она теперь, твоя совесть?
1: У герцога Глостера в кошельке.
3: А ну, как она к тебе воротится!
1: Да стану ли я с ней связываться? Совесть – это каверзная штука. Она превращает мужчину в труса. Украл бы нельзя, совесть корит. Ругнулся бы нельзя, совесть стыдит. Переспал бы с соседской женой, не могу, совесть не позволяет. Да нет, если человек хочет жить хорошо и сам с собой ладить, должен он без совести обходиться.
3: Хватит, замолчи. Стукнешь его по темени рукояткой меча, а потом мы его утопим в бочке мальвазии, что стоит за дверьми.
1: Ладно. Знатно придумано. Стало быть, обмакнем.
3: Пошли.

0: тюремная камера, в которой заключен герцог Кларенс, брат короля Эдуарда.
1: Тюремщик!
2: Тише. Он просыпается.
3: Бить?
2: Нет. Сперва с ним потолкуем.
1: Ты где, тюремщик? Дай-ка мне вина.
2: Вина, милорд? Вам будет хоть залейся.
1: Во имя Божье, кто ты?
2: Я человек, как вы.
1: Но ты не принц, как я.
2: Но я и не изменник.
1: С лица простолюдина голос грозный.
2: Лицо мое, а голос короля.
1: Загадочно и страшно говоришь ты. В твоих глазах угроза. Как ты бледен. Кто вас послал? Зачем вы оба здесь?
3: Чтоб
1: умертвить меня?
2: Да.
3: Да.
1: Вы не решались это мне сказать. Уже лишь вы решитесь это сделать. И чем, друзья мои, я вас обидел?
2: Не нас обидели, а короля.
1: О, с королем я скоро помирюсь.
3: Нет, ваша милость. Приготовьтесь к смерти.
1: Так вас двоих из всех людей избрали невинного убить? В чем обвинен я? На основании каких улик приговорен несчастный Кларенс к смерти? Пока законом я не осужден, мне угрожать прямое беззаконие.
3: Мы исполняем данный нам приказ.
2: А отдал нам приказ наш государь.
1: Слепые исполнители приказов. Да разве ж государь всех государей? Не высек на скрижалях, не убий. И вы презрите заповедь Господню, покорствую приказу человека? Страшитесь! Бог, карающий десницей, воздаст тому, кто заповедь попрал. А если деньги вам нужны, ступайте отсюда к брату Глостеру, и он за жизнь мою заплатит вам дороже, чем брат Эдуард заплатит вам за смерть.
3: Ошиблись вы! Вас ненавидит Глостер!
2: Он сам приказ нам отдал вас убить.
1: Неправда! Нет! Он так меня жалел! Сжимал в объятиях, рыдая, клялся любой ценою вызволить меня!
2: А он и вызволит. Отправит вас из сею доли слез к утехам рая.
3: Милорд, молитесь, надо умереть!
1: Ты дал совет мне с Богом помириться. Ужель ты в слепоте души посмеешь на Господа восстать, убив меня, запомните? Кто вас толкнул на грех? За грех свершенный вас возненавидит.
3: Что ж делать?
1: Жальтесь! И спасетесь сами.
2: Жалеют женщины да трусы.
1: Нет! Нет! Не жалеет дьявол, зверь, дикарь. Любой из вас, когда бы он был принцем и заперт был в тюрьме, как я теперь, молить о жизни стал бы. Послушай, друг, ты смотришь со страданием. Если мне твои глаза не лгут, стань рядом. Умоляй со мной вместе. Как будто сам ты в горести такой же принц горемычный. Просишь, горемык.
3: Оглянитесь-ка.
2: Вот там. И вот еще. Если мало... Мальвазию тебя я хуну! Эй, ты чего зеваешь? Помоги! Постой, узнает герцог, как ты струсил!
1: Ах, если б он узнал, что брат его спасен был мною!
4: Забирай все деньги в убийстве злом, раскаиваюсь я.
0: Сцена четвертая. Лондон. Комната во дворце. Королева Елизавета, ее сыновья Грей и Дорсет, Бекингем, Хестингс, Риверс и другие придворные стоят, окружив больного короля Эдуарда.
2: Всяк день я жду, что вестника за мной пришлет спаситель, чтоб меня спасти от здешних тягот.
5: Ну.
2: И на небеса идет с миром дух, раз удалось мне мир заключить промеж моих друзей. Покончим с вашей распри. Риверс, Хестингс, рука с рукой, клянитесь быть друзьями.
1: Клянусь, что в сердце нет угрюмой злобы, и вот печать любви — моя рука.
6: Клянусь, а если лгу, не знать мне счастья.
2: И не лукавьте пред владыкой вашим.
6: Я Риверса люблю, клянусь вам жизнью.
1: И я всем сердцем Хестингса люблю.
2: Взываю также к вам я, королева.
5: Да.
2: К вам, Дорсет, сын наш. К вам, лорд Бекингем. И вы причастны к тягостным раздорам. Милорду Хестингсу, моя супруга, для поцелуя руку протяните, как дружбы непритворный вашей знак.
5: Милорд, навек забыты наши распри. Клянусь вам счастьем всех своих родных.
2: Прошу вас, Дорсет, Хестингс, обнимитесь.
6: Вовек не изменю обету дружбы. И я клянусь вам в этом же, милорд.
2: Теперь, обняв родных моей супруги, скрепи ты, кузен наш, Бекингем, всеобщее единство мне на радость.
1: Пусть в час, когда мне будет нужен друг, я в том, кого сочту оплотом дружбы, найду бездушье, вероломство, ложь. Пусть это все свершится, если к вам и к вашим родичам я охладею.
2: Сердечный твой обет, лорд Бекингем, бальзам для моего больного сердца. Лишь брата Глостера не достает, чтоб примирение это стало полным.
0: Входит Глостер, за ним тенью Рэдклифф.
7: День добрый, королю и королеве, сиятельнейшим пэрам добрый день.
2: Поистине день добрым был для нас. В благих делах его мы провели, вражду сменив любовью, распри дружбой.
7: Достойный труд, мой славный государь, раздор и смерть моя, их ненавижу, мечтаю о согласии любви. Да будет, государь, не отныне между нами мир, я милость заслужу. Кузен мой благородный Бекингем, забудем наши прошлые размолвки. Лорд Риверс и лорд Грей ко мне напрасно питали вы вражду, покончим с ней. Вас, герцоги, вас, графы, вас, милорды, всех об одном прошу, да будет мир.
5: Мы будем помнить этот день как праздник, да не спошлет согласие нам Господь. Но об одном молю вас, государь, снимите с брата Кларенса опалу.
7: Как? В дружбе я вам клялся для того, чтобы надо мной при короле глумились? Или неизвестно всем, что Кларенс мертв? Изволите над трупом насмехаться?
8: Известно всем, что мертв.
9: Кому известно?
5: Всевидящее небо, что творится?
8: Но как же мертв? Приказ был отменен.
7: И все ж он мертв, по вашему приказу. А между тем есть люди, ни родством, ни верностью к престолу не сравняться им с Кларенсом несчастным, что погрязли, коль не в злодействах, так в злоумышлениях, но тени подозрения нет на них.
8: К вам, государь, с прошением я покорным.
9: Ну, говори скорее, чего ты просишь?
8: Прощенье челядинцу моему!
10: Убил он нынче одного буяна из свиты Норфлока. Так не казните!
7: Уже ли язык мой, осудивший брата, отважится помиловать раба? Мой брат не убивал, он согрешил лишь в мыслях, а наказан лютой смертью. Кто за него просил? Кто на коленях взывал ко мне, дабы смягчить мой гнев? Молил не совершать братоубийства, а родственной любви мне говорил. Кто битву мне притек сбери напомнил? Я рыцарем был выбит из седла, а Кларенс выручил меня и крикнул: «Живи, мой брат, наш будущий король!» Но приступ дикой ярости все это стер в памяти моей. И вот никто не жалился, никто мне не напомнил. Когда же конюх или спальник ваш, пресветлый образ Божий оскверняя, убьет кого-то в пьяной потасовке, вы тотчас в ноги королю. Прости! И вопреки закону я прощаю.
8: Что?
7: Подай мне руку, Хестингс. Бедный Кларенс. Надменнейшим из вас он помогал, но не нашел ни в ком из вас защиты. О, Боже! Я боюсь, твой правый гнев падет на нас и на потомков наших.
0: Уходят все, кроме Глостера, Бекингема и Рэдклиффа.
7: Вот, вот плоды поспешности. Заметьте, как, услыхав о том, что Кларенс мертв, смутилась королевина родня. Рэдклифф. Они толкнули короля на это?
8: Да.
7: Но Бог воздаст им. А теперь к нему. Нуждается он в нашем утешении.
11: Мы все за вами следуем, милорд.

0: ближайшие родственники и придворные утешают овдовевшую королеву Елизавету.
1: Вам нужно, государыня, подумать, как к матери заботливой о сыне, о юном принце, и за ним послать. Король почил, с ним схороните скорбь, а с юным принцем вновь воскреснет радость.
2: Как жить ветвям, когда подрублен корень? Как зеленеть листве, коль высох ствол?
3: Сестра, мужайтесь, все мы плачем с вами о рано закатившейся звезде. Увы, слезами горю не помочь. Матушка, простите, я вас не заметил. Прошу у вас, колено преклонив, благословение.
4: Пусть Бог тебя спасет и в сердце вложит любовь, смирение, жалость, верность долгу.
3: Аминь, аминь, аминь, аминь.
5: О горестные принцы и вельможи, на коих пал печали тяжкий груз, утешьтесь единением всеобщим. Король, посеяв, не увидел жатвы, но сын его сберет нам урожай. Я полагаю, нужно отрядить за принцем Вледла небольшую свиту, чтобы в Лондоне его короновать.
1: Но почему же небольшую свиту?
5: Дабы во многолюдстве не открылись чуть затянувшиеся раны смут. Вдвойне опасно это для страны, где власть главы лишилась, не окрепнув. Где лошади, порвавшие по стромке, несутся в рассыпную. Кто куда?
3: Король нас помирил. Я буду тверд и буду верен нашему союзу.
1: Равно как я и полагаю все. Большой отряд не возбудил бы толков.
2: Брат.
1: Согласен я с милордом Бекингемом. Пошлем за принцем нескольких людей.
6: И я согласен.
3: Ну что ж, подумаем, кого отправить в Ледла. Сестра и матушка, дадите ли вы свое согласие?
2: От всей души.
0: Все уходят. Глостер и Бекингем не спешат за ними.
7: Милорд, кто бы ни отправился за принцем, нам с вами дома не с руки сидеть. В пути найдется случай написать заглавный лист для нашей с вами книги. И чваных родственников королевы от принца я сумею оттеснить.
3: Мое второе я, советчик мудрый, пророк, оракул, дорогой мой брат. Я как дитя во всем тебе послушен.
7: Так, Вледла, здесь торчать нам ни к чему.
0: Сцена пятая. Лондон. Улица. Глостер и Бекингем, опередив остальных родственников, встречают малолетнего принца Уэльского. С ними епископ, лорд-мэр, придворные.
5: Светлейший принц, я поздравляю вас с прибытием в столицу вашу Лондон.
3: С прибытием, возлюбленный мой родич, властитель дум моих. Вы утомились?
8: Нет, дядюшка. Хотя дорога наша унылая и скучная была. Я ждал, что встретят нас все мои дяди.
3: Ах, принц, дядья, которых ждали вы опасные, вы слушали медовые их речи, не видели, что яд у них в устах.
8: Избави Бог меня от лжедрузей. Но дяди ведь не лжедрузья.
3: Ах, принц, вам вашей юности невинной житейской лжи еще не распознать.
8: А я-то ждал, что мама с братцем Йорком еще до въезда в город встретят нас. И Хестингс, вот лентяй, не потрудился нас известить, приедут ли они.
5: А вот и он, в испарине от спешки.
8: Милорд, я рад вас видеть. Где же мама?
9: Зачем, не знаю, то известно Богу, но королева с вашим братом Йорком укрылась в храме. Юный герцог рвался со мной, ваше высочество, встречать, но королева не дала согласия.
5: Вот беспричинное недружелюбие. Милорд епископ, соблаговолите от королевы получить согласие на то, чтобы мог явиться герцог Йорк пред августейшим братом. Коль откажет, тогда лорд Хестингс, вам его придется насильно вырвать из ревнивых рук.
9: Милорд,
10: Коль скоро слабый голос мой сумеет убедить мать королеву, то герцог Йоркский тотчас будет здесь. Но если к увещаниям она останется глуха, избави, Боже, вторжением в храм священный нарушить права убежища. Нет, ни за что в таком грехе я не приму участие.
11: Бессмысленно упрямы вы, милорд, и ваша совестливость старомодна. Не так уж груб наш век, как мнится вам, и взять дитя из храма не кощунство, а взрослых, укрывавшихся во храме, я слышал. Ну, о детях? Никогда.
10: Милорд, меня вы переубедили. Лорд Хестингс, вы со мной?
9: Иду, милорд.
8: Скорей! Спешите, добрые милорды! Скажите, дядя, где же будем жить до коронации моим и с братом?
3: Где вам благоугодно, государь. Но если дать позволите совет, на день-другой вам лучше выбрать Тауэр.
8: Всего бы меньше мне хотелось в Тауэр. Его воздвиг как будто Юлий Цезарь.
11: Начало Юлий Цезарь положил, но крепость перестроена позднее.
8: Да, Юлий Цезарь знаменит недаром. Он доблестью свой ум обогатил, умом свою увековечил доблесть. Вы знаете, кузен мой Бекингем, хочу, когда я вырасту большой, вернуть французские владения наши. А нет, пускай погибну, как солдат, не запятнав свой титул королевский.
11: А вот к вам в добрый час и герцог Йоркский.
12: Эдвард! Ричард! Ричард!
8: Ты здоров ли, милый брат?
12: Да, государь. Ведь ты стал государем.
8: Увы, к несчастью нашему ты прав. Смерть унесла того, кто этот титул мог прославлять. И титул потускнел.
3: В здоровье добром, герцог Йорк наш родич.
12: Спасибо, дядя Глостер. Скажите, кто из нас двоих теперь вам ближе, дядя?
3: Ваш брат отныне повелитель мой. Вы ж праве мной располагать, как родич.
12: Тогда мне подарите свой кинжал.
3: Кинжал с готовностью, мой юный родич.
8: Ты, братец, попрошайка.
12: Наш дядя добрый, не откажет он. Да это ведь пустяк, отдать не жалко.
3: Я большего для вас не пожалею.
12: И большего? Вы дали бы мне меч?
3: Тяжелый меч вам был бы ни к чему.
12: А я не знала, что этот меч никчемный.
3: Так взяли б меч вы, маленький мой родич?
12: И с благодарностью такой, точь в точь.
3: Какой?
12: Да с маленькой, как вы сказали.
8: Наш братец Йорк неисправимо дерзок. Как можно, дядя, все это сносить?
12: Хотели вы сказать, меня носить. Брат, высмеял над вами, дядя Глостер. У вас, мол, подходящая спина, чтобы меня носить вам, как мартышку.
3: Милорд, быть может, вам продолжить путь, а я с моим кузеном Бекингемом отправлюсь вашу матушку просить, чтоб вас встречать, она явилась в Тауэр.
12: Постойте. Государь, зачем нам в Тауэр?
8: Милорд-протектор говорит, так нужно.
12: Да я там не смогу заснуть от страха.
3: А чего ж бояться вам?
12: Чего? А страшный призрак, дядя Кларенс. Он там убит. Мне бабушка сказала.
8: Мне нечего бояться мертвых.
12: Дядей.
3: Надеюсь, и живых?
8: Надеюсь, нет. Пока все дяди живы. Пойдем, милорд. Все думаю о них. С тяжелым сердцем путь держу я в Тауэр.
0: Процессия направляется во дворец. Задерживаются Глостер, Кэтсби, один из его верноподданных, и Бекингем.

0: Лорд, что делать? Голову ему долой, и все!
1: Ступай, ступай, мой добрый Кэтсби, с лордом Хестингсом речь заведи издалека, разведай, как он мыслит, и дай нам знать о помыслах его.
0: И от меня ему поклон. Скажи, что лорда Риверса и лорда Грея ждет завтра в Помфорте кровопускание.
1: Итак, за дело, добрый Кэтсби.
2: Со всем моим старанием, милорд.
0: Обоих нас найдешь ты в Кросби Хаус! Лишь я взойду на трон, ты мне напомнишь, чтоб дал тебе я графство Хэрри Форд со всем добром, что брат Эдвард оставил.
1: Напомню вам о щедром обещании.
0: Душевно буду рад его сдержать.
3: Сцена шестая. Лондон. Перед домом Хестингса, лорда Камергера.
4: Желаю здравствовать, лорд Камергер.
5: А, с добрым утром, Кэтсби. Как вы рано. Что слышно в нашем зыбком государстве?
4: И впрямь оно шатается, милорд. И твердо встанет на ноги, я верю, лишь если Глостер обретет венец.
5: Что? Обретет венец? Корону, то есть?
4: Да, благородный лорд.
5: Скорее голову мою снесут, чем я снесу, чтобы голова его украсилась короной беззаконно. Ты думаешь, он метит на нее?
4: Клянусь, что так. И верит он, что вы возглавите приверженцев его. И с тем он шлет вам добрые известия. Сегодня в Помфорте врагов всех ваших, всю королевину родню, казнят.
5: И то не мне об этом сокрушаться. Всегда мы были с ними во вражде. Но чтоб за Ричарда я стал и предал наследников монарха моего, нет, ни за что. Скорее расстанусь с жизнью.
4: Господь вас в том да укрепит, милорд.
5: Ну, Кэтсби, не пройдет и двух недель, я кое-кого, кто и не ждет, отправлю...
4: Как тяжко умирать, мой добрый лорд, когда не ждешь, не подготовлен к смерти.
5: Ох, тяжко, тяжко. А случилось так и с графом Риверсом, и с лордом Греем. Случится и кое с кем еще, из тех, кто мнит ничто, мол, им не угрожает. Как нам с тобой. Кого вельможный Ричард и герцог Бекингем всем сердцем любят. О,
4: превыше всех вы в мнении их обоих.
5: Да, знаю. Что ж, я это заслужил.
4: И будет красоваться всех превыше твоя башка на лондонском мосту.

0: Сцена седьмая. Помфретский замок. Рэдклифф, исполняя волю Глостера, ведет на казнь графа Риверса и лорда Грея.
1: Сэр Ричард Рэдклифф, говорю тебе, увидишь нынче, как встречают смерть во имя чести, верности и долга!
2: Пора!
1: Пусть принца Бог от вас убережет! Проклятый вы старый кровопийц! Еще свою оплачете вы гибель!
2: Окончен жизни вашей срок!

0: Сцена восьмая. Лондон. Тауэр. Зал совета.
1: Собрались мы, сиятельные тверы, назначить день коронования принца. Как судите? Назначим с Богом день?
2: А все уже для празднества готово?
3: Готово. Надлежит лишь выбрать день.
4: Быть может, завтра день благоприятный.
2: А как об этом мыслит герцог Глостер? Кто посвящен в намерение его?

0: Кому же знать их, герцог, как не вам? Что мне, милорд? Друг друга знаем мы в лицо, но души... Вот вы, лорд Хастингс, с ним весьма близки.
1: Да, герцог мне оказывает честь своей дружбой. Но не говорили еще о коронации мы с ним, и мне его суждение неизвестно. Но вы, милорды, назначайте день. За Ричарда я голос свой подам. Он, верно, не посетует на это.
2: Приветствую вас, родичи и лорды. Проспал. Надеюсь, это опоздание не повредит тем замыслам великим, которые должны мы утвердить.
3: Когда бы к выходу вы опоздали, за вас бы подал реплику лорд Хестингс. Свое о коронации суждение.
2: Рискнуть на это мог бы только он. Кузен мой Бекингем, вас на два слова. Вел с Хестингсом переговоры Кэтсби. Лорд Хестингс так со мной знаком, так дружен.
1: Благодарю, милорд.
2: И пылкий лорд с горячностью вскричал, что сложат голову, но не позволит, чтоб сын его любимого монарха низложен был с английского престола. Милорд-епископ, я, бывший в Холборне, у вас в саду отличную приметил землянику. Вы не послали бы ее собрать на пробу?
1: С великим удовольствием, милорд.
3: Уйдите, Ричард, быстро. Я за вами иду.
4: Но мы не выбрали день торжества. Я полагаю, завтра слишком рано. Что до меня, я рад был бы отсрочке, дабы мог подготовиться вполне.
1: Лорд Стэнли,
5: что ж так хмуро, будто вышли на кабана рогатину забыв?
4: Вы шутите? А мне, клянусь распятьем, не по себе от этого совета.
1: Мне жизнь мила не менее, чем вам. А нынче для меня, могу заверить, ценнее, чем когда-либо она.
4: Те господа, что в Помфриде сейчас, смеялись тоже Лондон покидая. И думали, ничто им не грозит. И вот как быстро догорел их день. Меня насторожил удар внезапный.
1: И то не мне об этом сокрушаться. Всегда мы были с ними во вражде. Но чтоб за Ричарда я стал и предал наследников монарха моего? Нет, ни за что. Скорее расстанусь с жизнью.
4: Я без причины струсил. Дай-то Бог.
0: За земляникой я уже послал. А где же герцог Глостер?
2: Спрошу вас всех, чего достоин тот, кто, замышляя смерть мою, прибег к бесовским козням, к злому чародейству, меня испортил адским волшебством.
1: Кто б ни были, одна им кара. Смерть.
2: Меня колдовали. Моя рука, вот как больная ветка, вдруг высохла, а напустила порчу вдова Эдварда, гнусная колдунья.
1: Но если их виной...
2: Что если? Ты, покровитель непотребной шлюхи, глумишься надо мной своими если?
4: Изменник, Хестингс.
2: Изменник? Голову ему долой! Клянусь, пока я не увижу, не сяду есть. Ты, Рэдклифф,
6: да.
2: Кончишь дело. Все прочие, кто за меня, со мной!

0: О, горе! Горе Англии, что мне? Глупец, я мог бы все предотвратить. Как ликовал я, что моих врагов ведут, как скот, на бойню. А я сам? Мой конь споткнулся трижды на пути и заортачился при въезде в Тауэр. О, Маргарита! Как твои проклятия обрушились на голову мою!
1: Короче, герцогу пора обедать. Уж он заждался вашей головы.
0: На плаху? Что ж, ведите и ему отдайте голову. Пусть поглумятся. Но будет смех весельчакам не впрок. Их собственный конец уж недалек.

0: Сцена 9. Лондон, у стен Тауэра.
1: Ну, друг, нам нет пути назад. Когда не в рай, сойдем мы вместе в ад.
2: Не сомневайся, буду так речист, как если б для себя я хлопотал о призе золотом. Однако Кэтсби где? Где Кэтсби?
1: Вот он, смотри, лорд-мэр он ведет.
2: Не торопись, тут надо деликатней.
3: Сиятельные перы, добрый день.
4: Достойнейший лорд-мэр, мы вас призвали, чтобы вам поведать о злоумышлении.
1: Постой, друзья идут к нам. Это Рэдклифф.
5: Вот голова, с которой распростился изменник подлый, вероломный Хестингс.
1: Как я его любил! Слез не унять! Я мнил, что в целом христианском мире нет существа беззлобнее и добрее. Под маской добродетели искусно скрывал свою порочность он и мнил почти безгрешным, если не считать, что с женами чужими жил во блудии.
2: Да, свою предательскую сущность скрывал он как никто. Вообразите, а точнее, поверьте, он замышлял сегодня на совете меня и лорда Глостера убить.
3: Да неужели так?
1: Вы что, язычники мы или турки? Да разве бы мы решились без суда предать его злодею скорой смерти, не будь такая крайняя опасность? Его казнить мы вынуждены были, дабы спасти себя, спасти страну!
3: Храни вас Бог! Казнен он по заслугам, вы действовали правильно, милорды. Изменникам преподали урок.
1: Однако, чтобы его подвергнуть казни, решили подождать мы вашу милость. Увы, усердие моих друзей опередило эти пожелания. Хотелось, чтоб услышали вы сами, как каялся преступник, как трусливо в подробностях весь заговор раскрыл. А то б вы все могли удостоверить перед народом, чтоб никто не смел порочить нас и сожалеть о нем, не так ли, Рэдклифф?
5: Да.
3: Милорд, я все усвоил с ваших слов, как если б сам и видел все, и слышал. Почтеннейших из граждан соберу и разъясню спасительность их действий.
2: И опоздание вам не помешает свидетелем быть нашей правоты.
4: Счастливый путь, достойнейший лорд-мэр!
1: Ступай за ним, мой Бекингем. Он в ратушу помчался со всех ног. Там лучивший миг ты им верни про незаконность всех детей Эдварда. Напомни, как он был сластолюбив, как похоти по-скотски неразборчив. Тут надо бы коснуться и меня. Скажи, когда Эдвард родился у матушки моей, то мой отец, Йорк Доблестный, во Франции сражался, что, сопоставив сроки, не хотел признать своим рожденного Эдварда, что, как известно, и лицом Эдвард немало не был схож с моим отцом, но только осторожно, лишь намеком, ведь знаешь сам, что мать моя жива.
4: Иду, и к трем, ну, к четырем часам из ратуши вы ждите новостей.
1: Осладим дело, приведи всех в Бейнардский замок! Кэтсби, приказываю, ни живой души не допускайте к малолетним принцам. Ступай! Его казнить мы вынуждены были, дабы спасти страну, спасти себя. Да-да, себя!
0: В
6: Вот времена. Но кто настолько глуп, чтоб не заметить явной подтасовки? И кто так смел, чтобы сказать об этом? Как страшен мир. Что дальше будет с ним? Коль видя злодеяния, мы молчим.

0: Опять этот бешеный мальчишка затеял скачку на своем пони.
1: В прошлый раз меня пот прошиб до костей, когда на повороте он проскочил на другую сторону полотна в нескольких дюймах от паровоза.
2: Не смей, Спотти! Слышишь, не смей! Ты держи своего темпа! Я иду слишком быстро! Ты же знаешь, что за поворотом загородка! Тебе не поспеть!
1: Их, что он делает? Там же обрыв и река! Давай тормоз!
0: Поздно, мы уже на повороте!
1: Они расшибутся о загородку!
0: Нет, полетят в реку!
3: Оба не угадали. Пони внезапно на всем скаку уперся всеми четырьмя копытами в сухую спекшуюся землю и стал намертво, как вкопанный. Всадника выбросило через голову лошади в воздух, он пролетел 20 футов вниз и с громким плеском ушел под воду. Машинист и кочегар, высунувшись из кабины, смотрели назад до тех пор, пока не убедились, что мальчик вынырнул и поплыл к берегу.
4: Что ты с ним сделаешь? Скорее сдохнет, чем прыгнет в реку. А так лошадка хоть куда.
5: Вот при таких обстоятельствах появляется Спотти Пиги. Маленький герой радиоспектакля «Спортивное предложение». Повесть английского писателя Джеймса Олдриджа.

0: тот год, когда произошло разделение наших горожан на два враждующих лагеря, Скотти было всего 13. Правда, сам он предвидеть всех событий не мог. И все-таки мне, его сверстнику, всегда казалось, что с ним непременно случится что-нибудь подобное. Таков уж он был по натуре, своевольный, упрямый, беспокойный. В те времена мы жили в замкнутом мирке, ограниченном с одной стороны зарослями кустарника, бушем, с другой – сотнями тысяч акров пшеницы и разрезанном как раз посередине замечательной нашей рекой, быстрой, полноводной в зимние месяцы, а летом пересыхающей до размеров ручейка. Скотти знал каждую пядь земли на берегах реки, и это сыграло роль в событиях, о которых я вам хочу рассказать. На том берегу реки раскинулась богатая скотоводческая ферма «Риверсайд». Ее владелец Эллисон Эйр как раз и оказался главным противником Скотти, когда город раскололся на два лагеря во время процесса по делу Скотти. Итак, были мы всего лишь маленьким австралийским городком Сент-Хелен на краю буша. Когда я вспоминаю Скотти, мне всегда представляется, как он, низко пригнувшись к гриве своего валлийского пони Теффа, неожиданно возникал откуда-то и так же неожиданно исчезал.
1: Право, я не знаю никого, кто умел бы так ловко возникать ниоткуда и пропадать неизвестно куда. Впереди я подстригу покороче?
2: Пожалуйста. А виски только подровняйте.
1: Хорошо, мистер Кримен.
3: И выскакивает из таких закоулков, о которых ты и знать не знаешь.
1: Совершенно верно, мистер Джеклин.
3: Вчера я направляюсь к себе на лесной склад, а он вылетел на своем пони со двора редакции «Стандарта», проскочил мимо пожарной вышки, повернулся сорванец и крикнул мне, что опаздывает в школу.
1: Да вот, мистер Джеклин, мой клиент, мистер Кримен, только утром приехал к нам из Теско и тотчас повстречался с этим Скотти Пири.
2: Он едва не растоптал меня. Скачет прямо по тротуару. Потом махнул через изгородь, через другую.
3: Вот я скажу его старику.
1: Ну, да шотландец вам тоже скажет пару слов. Да только вы все равно ничего не поймете.
2: Почему мистер Джеклин не поймет отца этого мальчишки?
1: Энгус Пири и его жена приехали к нам в Сент-Хелен в начале 20-х годов. Прямо из какой-то мрачной трущобы в Глазго. И по сей день у него малопонятный шотландский говор.
2: А, так они иммигранты.
1: Да. Если говорить по-честному, они сменили английскую нищету на австралийскую. Поселили их на бросовой земле, такой бесплодной, что на ней не прокормиться и кошки. В городе их иначе не называют, как эти бедняги Пири.
2: А откуда у мальчишки лошадь?
1: Тут целая история. Пири живут в 5 милях от нашего городка. Когда подошло время, Скотти стал добираться в школу с фермы верхом на кобыле вместе с Биби Данси, таким же мальчиком из буша, жившим немного дальше, по шоссейной дороге. Ну, вот однажды старая кобыла испугалась игуаны. Этих ядовитых ящериц у нас полно. Ну вот лошадь бросилась через канаву и упала, подмяв под себя Биби. Биби не вернулся из больницы, а кобылу пришлось пристрелить. У нее были сломаны обе передние ноги.
2: И этот Скотти, значит, остался без средств передвижения?
1: Да. Ну, ежедневно одолевать пешком по 5 миль от дома до школы и обратно было ему не под силу. Он стал пропускать занятия. Энгуса Пири привлекли к суду за уклонение от обучения сына в школе. Выручил его из беды наш городской адвокат Квейл. Не слыхали о нем, мистер Кримен?
2: Нет, не довелось.
1: Прекрасный человек, я вам скажу. Мистер Квейл освободил Энгуса Пири от штрафа и устроил так, что Эллисон Эйр...
2: Это хозяин фермы Риверсайд.
1: Именно. Кроме породистых верховых рысаков, у Эллисона есть еще небольшой табун валлийских пони. Это прекрасные выносливые лошадки. Видали? У них красивая голова, свисающий до земли хвост и густая грива золотистого оттенка. Они все одинаковые, как близнецы, все цвета серой замши. Отличить их друг от друга невозможно. и все норовистые, независимые, хитрые, упрямые. Вот одного такого пони Эллисон Эйр и продал за 3 фунта Пири. Ну, сумма для этих бедняков, я вам скажу, баснословная. Так Скотти и стал владельцем маленькой лошадки. Он назвал ее Тефом. 2 месяца приручал он дикое своенравное животное, но зато какие они сейчас друзья. Ну вот, готово, мистер Кримен.
4: Благодарю вас.
1: Посмотрите на свою прическу.
4: Да.
1: Прошу, мистер Джеклин.
0: Отмечу, что во время Великого Раскола парикмахер был на стороне Скотти, а лесоторговец Джеклин, разумеется, горой стоял за богача Эллисона Эйра.

0: Мальчишка из буша в залатанных вельветовых штанах и его пони всегда были вместе. Их связывала своеобразная дружба, может быть, грубоватая, но и грубость была взаимная. Добиваясь от лошади беспрекословного послушания, Скотти заставлял Теффа выкидывать самые невероятные номера. Тефф в отместку пускался вскачь, не дожидаясь, пока всадник удобно устроится у него на спине. Он часто упрямился, кусал хозяина, убегал и вообще резвился как мог. Но именно потому, что они были неразлучны, у обоих выработался как бы инстинкт взаимопомощи и взаимной выручки в беде. Однажды к моему отцу, адвокату Квейлу, пришел торговец зерном Дорман Уокер и попросил помочь ему привлечь к суду Энгуса Пири за неуплату долгов. У отца не было ни малейшего желания помогать Уокеру тащить Энгуса Пири в суд. Он посоветовал Уокеру попробовать уладить дело миром. Уокер побывал у Пири и выяснил, что единственной материальной ценностью на ферме был Тефф. Однако Энгус Пири наотрез отказался отдать Теффа в счет своего безнадежного долга. А потом малыш Тефф исчез. И все перевернулось вверх дном.
1: Ну как же это произошло, Скотти?
2: Не знаю, Кит. Я обшарила окрестности, берег реки. Вдруг Тефф лежит где-нибудь со сломанной ногой, или его укусила змея, или игуана, и он валяется где-нибудь мертвый.
1: Да змеям еще рано просыпаться от спячки. Зима только кончается, игуанам тоже.
3: От этих зловредных уродов всего можно ожидать, правда, Джинни? А может, Тефф, проголодавшись, съел гнилую дыню, и его раздуло? И он не может встать и прийти домой?
2: Я же говорил Джинни, что облазил все прибрежные фермы. Ни следа. Тефф как сквозь землю провалился.
4: А может, он каким-то образом упал в реку и утонул, а?
2: Но ведь Тефф боится воды. Даже самой жалкой лужи. Просто невероятно, чтобы он близко подошел к реке.
1: Тефф боится воды.
3: Остается только одно. Тефа украли. Выманили охапкой сены, потихоньку увели.
2: Ну, вы не знаете Тефа.
3: Верно. Пони никогда не ушел бы с чужим человеком.
4: Да. А ты помнишь, Дорис, летом, пока Скотти купался, Теф позволил тебе поводить себя по берегу под узцы.
3: В конце концов, кто бы ни украл Тефа, этот человек должен быть знатоком лошадей, знать Тефа, ферму Пири, да иметь какой-то резон совершить кражу.
4: Да.
1: Как хотите. А все указывает на Дормана Уокера.
4: Точно!
1: Конечно, странно, что богатый торговец мог украсть лошадь. Но таков уж Уокер. Любым способом выколоть у бедняка все за долги.
4: Это точно.
0: Да, Уокер знал, что мой отец пристально следит за судьбой семьи Пири. Может быть, поэтому он тайком увез пони и продал в соседнем городе. Все это было возможно. Возможно. Я никогда не забуду, как Скотти пешком приходил в школу и пешком возвращался домой. Это было печальное зрелище. Спешенный Скотти походил на случайно забредшего к нам странника из чужих земель. Все для него теперь стало как бы временным, ненастоящим. Его словно окружала пустота.

0: Коляска, я вам скажу, необыкновенная. Такого экипажа никто из вас не видал даже.
1: Это расскажи толком.
2: Эй, Арк, налей-ка еще кружечку Blue Waters.
3: С удовольствием. Пожалуйста.
4: Мы слушаем тебя, Блю.
0: И мистер Эллисон Эйр сам летал в большой город. А вчера на железнодорожную станцию прибыла эта коляска. Она низкая и широкая, двухколесная, шикарного желтого цвета. Колеса маленькие, но прочные, с толстыми резиновыми шинами. Оглобли полированные. Обивка атласная на волосе.
1: Стало быть, теперь у дочки мистера Эйра будет упряжка.
0: Ну, Джози с младенчества привыкла к седлу. Она и теперь пыталась снова ездить верхом. Но после того, как она упала с лошади, сильно ушиблась, ей настрого запретили верховые прогулки. А мистер Эйр понимает, каково дочке быть неподвижной.
5: В баре «Белый лебедь» любой рассказ о Бейрах считался теперь лучшей закуской к пиву. И Блю Уотерс, старший скотник из Риверсайда, беззастенчиво этим пользовался, выдавая подробности постепенно, по мере того, как возрастало число выпитых кружек. Последний разговор происходил примерно месяц спустя после того, как у Скотти пропал Теф. А повышенный интерес к высокомерным богачам из Риверсайда объяснялся вот чем. В 11 лет дочь супругов Эйр, Джозефина, Джози, заболела полиомиелитом. В городе все сочувствовали семье Эйров, понимая, что девочка мучительно борется за свою жизнь. И Джози действительно не сдалась и выжила. Но прошел год, прежде чем мы узнали, в каком состоянии она вернулась к жизни. Одна нога была полностью парализована, в другой частично сохранилась подвижность. В то время, когда Блю Уотерс информировал своих приятелей о чудесном экипаже, Джози исполнилось 13 лет. А через 4 месяца в «Белом лебеде» было выслушано новое сообщение Блю.
0: Теперь можно сказать, что мы одолели этого упрямца. Вчера, наконец, Бо впрягли в экипаж, и Джози выехала на нем одна. Не зря она назвала своего пони Бо. По-французски это «красавчик», значит. Он точно красавчик. Когда Джози выбрала его из 4 сородичей, которых я отловила с табуна мистера Эйра, он был грязный, как трубочист. В гриве, копытах и хвосте застряли колючки, репей, прошлогодняя сухая трава. Какой ж там красавчик! А только Джози своими руками выходила его, и теперь, Бо, просто загляденье.
6: Да, и ведь сколько труда положили, чтобы его приручить.
0: О, а терпение? Джози говорит, что просто в нем сидит маленький бесенок, и его так и тянет выкинуть какой-нибудь номер. Но сдается мне, что он привязался к девочке. А уж она как к нему, и говорить нечего.

тех пор желтая коляска Джози и Бо надолго стали притчей во языцах в городе, как в свое время Скотти и Теф. Джози носилась, где ей заблагорассудится. По зарослям, по вспаханному полю, по берегу реки. Ее коляска все выдерживала. Просто поразительно.

Сидела она всегда очень прямо, закрученные хвостики косиц едва касались плеч, взгляд настороженный и вызывающий, достойная дочь своего отца Эллисона Эйра. Только ноги были всегда спрятаны. Ни за что она не допустила бы, чтобы кто-нибудь из горожан увидел, как ее относят или сажают в экипаж.

0: Тем временем Скотти овладело непонятное беспокойство, и в один прекрасный день он исчез, точно так же, как его малыш Теф. Вскоре полицейский задержал его в Теско и доставил домой. Но не прошло и двух недель, как Скотти пропал снова. Было ясно, мальчишка опять ищет своего Тефа. Трижды исчезал Скотти Пири из дома. На ярмарке в Мундоу, за 50 миль от нашего городка, он перебивался случайными заработками, поил овец и лошадей, мыл фургоны, подметал загоны для скота. Потом один из тамошних полицейских пронюхал, кто он такой, и Скотти пришлось бежать. Я думаю, что долгий и трудный путь домой, 35 миль он за 3 дня прошел пешком, остальное проехал, его подвез какой-то фермер, совершил перелом в душе Скотти Пири. Он, наконец, осознал, что Теф не просто затерялся, а пропал навсегда. Теперь надо было думать о том, как жить дальше. На нашем ипподроме предстояли конные состязания, скачки и рысистые бега. Я со своим младшим братом Томом и Скотти облюбовали укромное местечко под большой трибуной.
1: Бьюсь об заклад, лошадь Эллисона Эйра придет первой.
2: Еще бы. Флик чистокровный находится.
3: Это вы напрасно. Приезжие наездники-профессионалы. Они еще дадут ему прикурить.
1: Будь покоен, Скотти. Мистер Эллисон постоит за себя.
2: О, а вон и Джози Эйр в своей желтой коляске. Она, наверное, тоже будет участвовать в заезде.
1: Конечно. Ох, как она до блеска начистила своего красавчика Бо.
2: Да. Кит, это Теф.
1: Где?
2: Где Теф?
4: Там. Это он.
1: Это он!
4: Скотти показывает на Бо. Гляди, Том, он схватил уздечку и треплет челку Бо.
2: Так он всегда приветствовал Тефа.
1: Бежим скорее туда, к Джози!
4: Теф, Теф.
2: Убирайся! Убери руки! Убери руки от Бо!
4: Это мой пони.
2: Убери руки! Ты делаешь ему больно.
1: Скотти!
4: Скотти!
2: Скотти!
4: Скотти, это Бо. Это пони Джози Эйр.
2: Это не Теф.
4: Ничего, я не знаю. Это Теф. Пари на что угодно, это он.
2: Папа! Папа! Этот мальчишка распрягает Бо. Останови его! Останови!
4: Теф, малыш мой, что ты
5: делаешь? Отпусти уздечку, проклятый дьяволенок! Отпусти сейчас же!
4: Это мой Теф! Это мой пони! Слышите?
0: Мы видели, как Эллисон Эйр поднял Скотти в воздух и пытался отшвырнуть его в сторону. Но Скотти держал уздечку мертвой хваткой и яростно вырывался из рук Эллисона.
5: Ну-ка, мальчишки, бегите немедленно за констеблем Питерсоном.
2: Отпустите его!
1: Отпустите немедленно!
5: Так, значит, вы заодно? Блю, ну-ка сюда скорей!
0: Мы с Томом поняли, что силы не равны, и остается одно – поскорее уносить ноги. И мы оставили Скотти плененного, лежащего поверженным на земле.
2: Отдайте моего Тефа!
0: Вновь повстречаться со Скотти мне удалось только через несколько дней. Дело в том, что Скотти опять исчез из дома. Я удил рыбу на берегу реки, напротив того места, где паслись дикие пони Эйра, как вдруг из-за кустов вынырнул Скотти.
4: Кит, когда начинаются занятия в школе? В следующий вторник. Ты где пропадал? Твоя мама с ума сходит.
6: А когда будет вторник?
4: Сегодня пятница. Значит, через 4 дня.
3: Значит, сегодня уже пятница.
4: Ты во вторник придешь в школу?
3: Это зависит.
4: От чего?
3: Ну, мало ли от чего. Ты рассказал своему отцу про ипподром?
4: Не пришлось. Об этом знает весь город.
3: Как это весь город? Кто им сказал?
4: Все друг другу говорят. Ты что ж думал, никто ничего и не видел?
3: Ничего я такого не думал. Но все-таки, что говорит твой старик? Ну, насчет пони.
4: Он сказал, что для суда в таких случаях главное, в чьих руках предмет спора в данный момент находится.
3: А что это значит?
4: Это значит, что пони у Джози, а не у тебя.
3: Неужели ты не видел, что тот пони Теф? Ты не веришь мне, Кит?
4: Поверю, когда буду знать, что Теф, который пасует перед самой мелкой лужицей, переплыл реку и пристал к диким пони Эйра. Иначе никак не выходит, что Бо — это Теф.
3: А другие тоже так думают?
4: Не знаю. Но я думаю так.
3: А может быть, вовсе он и не приставал к дикому табуну?
4: Тогда Бо — это не Теф. Бо-то взяли неприрученным. Блю Уотерс при всех рассказывал, что привел пони прямо из табуна.
3: Да плевать мне на Уотерса.
4: Послушай, Скотти, а ты сам по-прежнему уверен, что Теф не мог переплыть реку?
3: Не знаю. Пока, Кит.
0: А спустя 4 дня утром Элисон Эйр сделал в полиции заявление о том, что в субботу ночью с фермы Риверсайд исчез пони Бо.

Дело было передано сержанту Джо Коллинзу, и тот прежде всего отправился к Энгусу Пири с обыском. Однако пони там не оказалось. К концу недели повсюду в городе уже шли споры, увел Скотти пони у эгеров или нет. Если Скотти увел пони, где же он его прячет? Еще через несколько дней сержант Коллинз явился в школу, вызвал Скотти из класса, отвел в полицейский участок и учинил двухчасовой допрос. После чего он объявил Скотти, что тот предстанет перед судом по подозрению в краже и укрывательстве пони. Энгус Пири обратился за помощью к моему отцу.

0: Я уже тогда достаточно знал, что такое наш суд. И понимал, что Элисон Эйр легко выиграл бы этот процесс, не выступив против него, такой фанатичный поборник законности, как мой отец. Предстояла серьезная схватка. Сторону владельца Риверсайда на суде представлял адвокат Стрэп.
1: Таким образом, вся совокупность обстоятельств и существенные доказательства, приведенные здесь, указывают на то, что похитителем может быть только Скотти Пири, которому позволено временно отсутствовать на суде.
0: Это моему отцу удалось убедить судью не настаивать на присутствии Скотти. Он не хотел, чтобы мальчик слышал, как о нем говорят, в тех выражениях, в каких составлено обвинение. И вообще, как выяснилось потом, перед самым заседанием суда у отца был очень важный разговор со Скотти.
2: Пожалуйста, мистер Стрэп, вызывайте ваших свидетелей.
0: Первым свидетелем был сержант Джо Коллинз. Он рассказал, как было дело на ипподроме, как затем исчез пони Эйров, указав при этом, что совершенно не ясно, каким образом вор смог увести его. Потом сержант сообщил о визите на ферму Пири, произведенном там обыске, и, наконец, о следах на песке возле реки, явно принадлежавших босому мальчику, а также о следах копыт неподкованного пони. Затем к допросу сержанта приступил мой отец.
3: Сержант Коллинз, почему вы поехали на ферму Пири после того, как получили сообщение, что у мисс Джози Эйр пропал пони? Это было первое, что пришло вам в голову?
4: Да, конечно.
3: И прибыв туда, вы спросили у мистера Пири и его сына, куда они девали пони?
4: Ну да, примерно.
3: И что бы вы сделали, если бы нашли там пони?
4: Я вернул бы пони законному владельцу.
3: Вы уверены, что как официальное лицо вы сделали бы именно это?
4: Да.
1: Ваша милость, я протестую. Адвокат Квейл подсказывает свидетелю ответы.
3: Извините, ваша милость, является ли подсказкой, если я спрашиваю полицейского, как он понимает свой служебный долг?
2: Продолжайте, мистер Квейл.
3: Сержант Коллинз, почему же вы отправились именно на ферму Пири? Вы выполняли свой служебный долг? Или потому, что мистер Элисон Эйр велел вам поехать туда?
1: Я выражаю строгий протест.
2: Мистер Квейл, так ставить вопросы нельзя.
3: Я намерен ставить вопросы именно так. Сержант Коллинз вправе отвечать или не отвечать на них. Мой вопрос сержанту Коллинзу важен. Мистер Коллинз, итак, вы считали, что ваш долг повелевал вам направиться прямо на ферму Пири?
4: Да.
3: Ясно. Но несколько месяцев назад пропал другой пони, принадлежащий мальчику, который здесь выступает в качестве обвиняемого. И тогда вы не поспешили к мистеру Элисону Эйру и не спросили у него, куда он девал пони.
4: А почему я должен был ехать к мистеру Эйру? Это было бы смешно, мистер Квейл. Вы же сами знаете...
3: Ничего такого я не знаю. Разве есть какая-нибудь разница между Элисоном Эйром и Энгусом Пири с точки зрения вашего долга, как служащего полиции? Или ваш долг предписывает вам оказывать предпочтение первым?
4: Нет, нет, нет, конечно, нет.
3: В таком случае ваше поведение как официального представителя закона непоследовательно и более чем странно. И еще один вопрос. Как вы могли удостовериться, что пони и есть тот самый, который принадлежал мистеру Эйру?
4: Ну, а чей же бы он мог быть при таких обстоятельствах?
3: А не мог это быть пропавшей пони мальчика.
5: При таких обстоятельствах?
4: Ну, вряд ли.
5: Ах, вряд ли. Итак, вы не нашли пони на ферме Энгуса Пири?
4: Нет.
5: Скажите мне, вы видели пони мисс Джози Эйр до или после пропажи?
4: Не видел. Никогда не видел.
5: И все же вы говорите, что если бы нашли пони на ферме Пири, то решили бы, что это пони мистера Эйра, хотя никогда его не видели.
6: Кто же дал вам право решать, что кому принадлежит? Вы что же, сами назначили себя арбитром, судьей, стоящим выше закона?
0: Следующим свидетелем был Биндл, гуртовщик из Риверсайда. Он сказал, что видел Скотти возле отмели на реке в 5 часов утра, в день, когда исчез Бо.
7: Он ехал верхом на пони, а когда я его окликнул, он пустился на утек и скрылся в буше.
5: Мистер Биндл, какого цвета волосы у Скотти Пири?
7: Я не знаю. Вроде светло-коричневого, так мне кажется.
5: А может быть, каштанового?
7: Вы имеете в виду рыжеватого?
5: Вот-вот-вот, рыжеватого.
7: Да, пожалуй, чуть рыжеватого.
5: Ясно. Ясно. Были на нем подтяжки?
7: Не знаю. Я не видел. Не заметил.
5: Тогда что же вы заметили? Назовите хоть один простой, неоспоримый признак, который убедил бы нас всех, что это был Скотти Пири.
7: Очень трудно выбрать один какой-либо признак.
5: Ну, а пони вы хорошо разглядели.
7: Да, хорошо.
5: А какого пони?
7: Ну, это был один из валийских пони, которых разводит мистер Эйр.
5: Нет, я вас спрашиваю, был ли это тот самый пони, что украден у мистера Эйра?
7: Я прав не знаю. Это был просто пони.
5: Ваша милость, если обвинение основывается на уликах, подобных тем, с какими мы ознакомились, уголовное преследование несовершеннолетнего Пири не должно иметь места. Вопрос, который следует решить прежде всего, это вопрос о пони.
8: Во имя всего святого, ваша милость, разве не этот именно вопрос мы с вами стараемся здесь выяснить?
5: Нет, мистер Стрэп. Здесь стоит вопрос о мальчике. Его запугивают, угрожая законом. Это недопустимо. Повторяю, суть дела в пони.
2: И что же дальше?
5: Дальше. У нас есть пони.
9: Что? Что вы сказали?
5: Да-да. У моего подзащитного Скотти Пири есть пони. Я этого не отрицаю и никогда не отрицал.
8: А чем же, черт возьми, вы здесь занимаетесь все это время? Вы только и делали, что отрицали. А теперь выясняется, что мальчишка все-таки увел пони.
5: Мистер Стрэп, я все время стремился доказать, что мой подзащитный не украл пони. И свидетели не пожелали подтвердить под присягой, что они видели именно того пони.
2: Так где же лошадь, мистер Квейл? Почему вы ее прячете?
5: Одну минуту, ваша милость. Я прошу внимания. У нас есть один пони и есть 2 претендента на него. Каждый из них утверждает, что пони принадлежит ему. Бо ли это, принадлежавший мистеру Эйру, или это Теф, принадлежащий мальчику Скотти Пири? Обоих претендентов следует поставить в равное положение перед законом. И мистеру Эллисону Эйру следует действовать достойно, вместо того, чтобы способствовать преследованию мальчика.
8: Я решительно протестую. Перед глазами мистера Эйра его несчастная дочь.
5: Вы забываете, что у нас перед глазами также несчастье мальчика. Своим обвинением вы усугубили несчастье, которых и без того немало в его жизни. Ведь не маленькой же мисс Эйр предстает перед судом. Вы преследуете оборванного,
3: полуголодного 13-летнего мальчика.
2: Но где же все-таки пони?
8: Да, ваша милость, я настаиваю на том, чтобы мистер Квейл и его подзащитный предъявили украденную лошадь.
3: Кому предъявить? Мистеру Эйру? Сержанту Коллинзу? Оба они давно решили, кому принадлежит пони. Нет уж, извините.
8: Ваша милость, мистер Квейл намеренно утаивает от суда вещественное доказательство.
3: Какое доказательство? Докажите, если можете. Чей это пони? Я не позволю предъявить пони раньше, чем с мальчика не будет снято обвинение в том, что он украл свою собственную лошадь. У него давно был пони и теперь есть. Это его пони, преступления тут нет.
2: Излагайте ваши соображения, мистер Квейл, по существу дела.
3: Мои соображения очень просты, ваша милость. Поскольку нет абсолютно никакой надежды ни для одной из сторон привести такие доказательства, которые убедили бы всех нас, что этот пони Бо или Теф, я предлагаю прибегнуть к естественному правосудию.
2: Да, что вы хотите этим сказать?
3: Я считаю, что к данному делу мы должны подойти особым путем.
2: А что же это за особый путь?
3: Поскольку мы не можем формальным путем решить, кому принадлежит интересующий нас пони, я предлагаю суду создать такие условия, при которых пони мог бы решить этот вопрос сам.
2: Но, мистер Квейл, объяснитесь, пожалуйста.
3: Это очень просто, ваша милость. После того, как со Скотти Пири будет снято как несостоятельное уголовное обвинение, мы передадим пони полиции. Далее. Пусть суд выберет окруженное веревочной оградой место, где в назначенный день будет ждать пони, а на другой, такой же огороженной территории побольше, в разных углах будут сидеть наши юные соперники. Пусть они оба зовут к себе пони, и пусть пони сам решит, кому из них ему идти.
2: Так, идея ясна. Я полагаю, что это честное спортивное предложение. Не знаю, сработает ли оно, но я призываю стороны принять его.

0: Итак, мой отец трезво и хладнокровно сделал ставку на искони, присущий австралийцам, спортивный азарт. Вот тогда-то и произошел великий раскол в городе. Он напоминал разделение болельщиков на матчи по боксу или римлян во время боя гладиаторов. Боя, который кончился победой для одного и последним окончательным поражением для другого. Проходя по улице, я уже мог не колеблясь сказать о каждом прохожем на улице, о владельце каждой машины, о жителях каждого дома, за Скотти они или против него. С утра, в день решающего испытания, трибуны ипподрома были целиком заполнены. Конечно, мы пробрались поближе и увидели загончик, где уже разгуливал пони, огороженный переход и площадку, по углам которой сидели Скотти и Джози Эйр. Накануне Скотти доставил пони в полицейский участок. Где он его прятал, нам так и не удалось узнать. Ну, так или иначе, лошадь была на месте, и все с нетерпением ждали начала этой небывалой сессии естественного правосудия.
1: Уже 10! Начинайте!
2: Хватит тянуть!
3: Где он, этот чертов судья?
4: Лошадь подохнет с тоски, пока вы там будете копаться!
5: Порядок! Соблюдать тишину! Вы находитесь, судья!
0: Констебль Питерс встал у калитки, ведущей в маленький загон. Судья подошел к высокой трибуне, держа в

0: снова остановился, вскинул голову и оглянулся вокруг, не обращая внимания на Скотти и Джози.
1: Бо! Бо, какой ты гадкий! Сейчас же иди ко мне!
2: Теф, 8 часов! Теф, 8 часов!
0: В это время Скотти обычно отправлялся в школу. Пони посмотрел на Скотти, сделал несколько шагов в его сторону, потом повернулся к Джози.
1: Бо, иди же сюда, милый. Иди, иди.
0: Пони сделал шаг к Джози еще, но тут же остановился и посмотрел на судейский стол. Я думаю, у всех в ту минуту мелькнула одна мысль. Пони не только понимает, что он в центре общего внимания, но и нарочно разыгрывает из себя дурачка и дразнит всех своей нерешительностью.
1: Бо!
2: Пожалуйста, подойди ко мне. А то смотри, я никогда не прощу тебя. Никогда. Теф, 8 часов, пора. Слышишь, Теф?
0: Но пони все кружил по площадке, не отзываясь на призывы. С таким видом, как будто ему хочется вообще выйти из игры.
1: Бо, ты отвратительный злюка. Как ты смеешь не идти, когда я тебя зову? Не будь таким гадким. Иди сюда.
0: А Скотти вдруг перестал приманивать пони. Похоже было, что ему все это здорово надоело, и он решил послать к чертям и пони, и все на свете. Он глядел на пони отчужденно и презрительно, словно тот перешел в лагерь его врагов.
1: Бо! Иди немедленно сюда! Бо!
0: Это был последний крик Джози, и он словно вызвал перелом. Пони двинулся прямо к Скотти и сходу толкнул его так, что Скотти слетел со стула. Когда он поднялся и ухватился за шею пони, тот вздернул голову, поднял Скотти в воздух, но тут же стряхнул с себя. Это была их обычная грубоватая игра, которую они оба так любили.
2: Теф, малыш мой.
0: Итак, решением суда пони был признан Тефом и возвращен его владельцу. На завтра я и Том сидели на старых железнодорожных шпалах на ферме у Энгуса Пири. Мы пришли помочь Скотти и его отцу соорудить новый загон для Теффа. Мы не успели еще обменяться новостями, как у ворот остановился автомобиль Эллисона Эйра. В нем прибыл сам владелец Риверсайда и его дочь Джози.
3: Hello, Скотти.
2: Hello, мистер Эйр.
3: Моя дочь хочет поговорить с тобой. Можно мне перенести ее на веранду? После тряской дороги ей надо бы передохнуть.
2: Ладно.
1: Я не хочу на веранду. Посади меня туда, на шпалы.
3: Ну, хорошо. Хорошо, Джози. Ну, вот. Ну, ладно, я пойду. Перемолвлюсь с хозяином.
1: Я только хотела сказать Скотти, чтобы ты знал. Мы очень сожалеем, что по ошибке взяли твоего пони. Мы не знали, что он твой. Вот и все.
2: Конечно. Но откуда вам знать?
1: Он был диким, когда его привели вместе с другими. Вероятно, он переплыл все-таки реку и пристал к дикому табуну.
2: Вероятно.
1: Я бы не взяла его, если бы знала. Мне очень жаль. Вот и все.
2: Ты тут ни при чем. Он сам виноват.

0: Скотти похлопал Тэффа по боку, а тот уткнулся мордой в плечо Джози, и она ласково прижала щекой к его ноздрям.
1: Нет, Бонни виноват. Просто так уж случилось.
2: Я не хотел отнимать у тебя пони, нет.
3: Но ведь я знал, что это Тэф.
1: Теперь это уже не важно. Ну, ты не мог бы иногда приезжать к нам? Ты бы ездил по выгону, а я смотрела.
3: Ладно, приеду.

Да, наверное, даже моему отцу не пришло в голову, что тогда правосудие выбралось из тупика на спине капризной лошади. А вот Джози и Скотти пришлось самим разрешить между собой, пожалуй, самую важную человеческую проблему. Собственно, мне больше нечего сказать. Все было кончено. Нам оставалось только будущее. И в этом будущем были свои проблемы, свои трудности и загадки и непредвиденные повороты судьбы.

0: Год в деревне. Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала в права свои, и только в исходе апреля теплота в воздухе, дождь и ветер дружно напали на страшные громады снегов и в одну неделю разрушили их. Во время Пасхи стояла совершенная распутица, и мы не ездили даже к заутрене великого праздника. Всю светлую неделю провел я невесело. Мать была нездорова и печальна, отец молчалив. Он постоянно сидел за бумагами по тяжебному делу с Богдановыми о каком-то наследстве. Это дело он выиграл впоследствии. Отец всякий день ходил на мельницу наблюдать прибыль воды. Однажды, воротясь неожиданно скоро домой, он сказал мне: «Просись, Сережа, у матери, сейчас будем спускать воду». Я побежал проситься, и в этот раз счастливее прежних разов. Мать отпустила меня, приняв некоторые предосторожности, чтобы я не промочил ног и не простудился. На длинных крестьянских дрогах доехали мы до мельницы. На плотине дожидались нас крестьяне с разными орудиями. Русский народ любит смотреть на движение воды, и все население Аксакова сбежалось поглядеть, как будут спускать пруд. Заводских вишняков с деревянными запорами у нас еще не заводилось, и отверстие в плотине, то есть вишняк, для спуска полой воды ежегодно заваливали наглухо. Пруд надулся и весь посинел, лед поднялся, истрескался и отстал от берегов. Материк давно прошел, и вода едва помещалась в каузе. Топорами, пешнями и железными лопатами разрубили мерзлую плотину по обоим краям прошлогоднего вишняка и едва своротили верхний слой воршин глубиною, как вода хлынула и, не нуждаясь более в человеческой помощи, так успешно принялась за дело, что в полчаса расчистила себе дорогу до самого материка земли. Яростно устремились мутные волны, и в одну минуту образовалась сильная река, которая не уместилась в новенькой канавке и затопила окружные места. Радостными восклицаниями приветствовал народ вырвавшуюся на волю из зимнего плена любимую им стихию. Особенно кричали и взвизгивали женщины. И все это, мешаясь шумом круто падающей воды, с треском оседающего и ломающегося льда, представляло полную жизни картину. И если б не прислали из дому сказать, что давно пришла пора обедать, то, кажется, мы с отцом простояли бы тут до вечера. На другой день поутру мы опять поехали на плотину и нашли уже там другое, также шумное и веселое зрелище. Первые бурные порывы воды несколько усмирились, пруд значительно сбежал, мелкие глыбы льда разбили со сваи и пронеслись, а большие сели на дно по обмелевшим местам. По сухому почти месту, где текла теперь целая река из-под вишняка, были заранее вколочены толстые невысокие колья. К этим кольям, входя по пояс в воду, привязывали или надевали на них петлями морды и хвостуши. Рыба, которая скатывалась вниз, увлекаемая стремлением воды, а еще более рыба, поднимавшаяся вверх по реке до самого вишняка, сбиваемая назад силою падающих волн, попадала в морды и хвостуши. То и дело мокрые крестьяне, дрожа от холода, но в то же время, перекидываясь шутками и громкими восклицаниями, вытаскивали на берег свою добычу, а бабы, старики, старухи, мальчишки и девчонки таскали ее домой в лукошках и решетах, а иногда и просто в подолах своих рубашек. Выбрав несколько крупных рыб, мы отправились домой. Мать моя была недовольна, что мы так замешкались, и не скоро получил я позволение побывать на мельнице. В короткое время исчезли все признаки зимы. Оделись зеленью кусты и деревья, выросла молодая трава, и весна явилась во всей своей красоте. По-прежнему населился наш сад всякими певчими птичками, зарками и малиновками, особенно любившими старые смородинные и барбарисовые кусты. Опять запели соловьи и опять стали передразнивать их воракушки. Воспоминания. Летнюю вакацию я прожил в деревне так же приятно, как и прошлого года. Но на возвратном пути случилось со мною происшествие, которое произвело на меня сильное впечатление, и следы которого не изгладились до сих пор. Я стал гораздо более бояться, и теперь боюсь, переправляться через большие реки. Вот как случилось это происшествие. Мы приехали в полдень на летний перевоз через Каму против села Шурана. На берегу дожидались переправы три крестьянских телеги с поклажей и возчиками и десятка-полтора баб с кузовами ягод. Бабы возвращались домой пешком на противоположный берег Камы. Перевозчиков на перевозе не было. Куда разбрелись они, не знаю. Потолковав несколько времени, крестьяне и мои люди решили сами переправиться через реку, потому что один из крестьян вызвался править кормовым веслом, уверив, что он несколько лет был перевозчиком. Итак, выбрали лучший дощаник, поставили три крестьянских телеги с лошадьми, мою кибитку и всех трех наших лошадей. Разумеется, взяли и всех баб с ягодами. Мнимый перевозчик стал на корме. Двое крестьян, мой кучер и лакей Иван Борисов, молодец и силач, один стоивший десятерых, сели в весла, и мы отчалили от пристани. Между тем черная туча взмывала на западе и мало-помалу охватывала край горизонта. Ее нельзя было не приметить, но все думали, авось пройдет стороной, или авось успеем переехать. Пристань находилась против самого Шурана, и для того, чтобы не быть снесенным быстротой течения сердитой Камы, и чтобы угодить прямо на перевоз, надобно было подняться вверх по реке на шестах, слишком версту. Это производилось очень медленно, а гроза быстро начала приближаться. Чтобы ускорить переезд, поднялись вверх только с полверсты. Опять сели в весла и, перекрестившись, спустились на перебой поперек реки. Но лишь только мы добрались до середины, как туча с неимоверной скоростью охватила весь горизонт, почерневшее небо еще чернее отразилось в воде, стало темно, и страшная гроза разразилась молнией, громом и внезапной неистовой бурей. Кормщик наш в испуге бросил кормовое весло и признался, что он совсем не перевозчик и править не умеет. Вихрь завертел наш паром, как щепку, и понес вниз по течению. Бабы подняли пронзительный вой, и ужас овладел всеми. Я так испугался, что не мог промолвить ни одного слова и дрожал всем телом. Вихрем и быстротой течения снесло наш дощаник несколько верст вниз по реке и, наконец, бросило на песчаную отмель, по счастью, сажениях в 50 от противоположного берега. Иван Борисов спрыгнул в воду, она была ему по пояс. Он дошел бродом до берега. Глубина воды нигде не доставала выше груди. Он воротился тем же путем на паром, стащил с него одну из наших лошадей посмирнее, посадил меня верхом, велел крепко держаться за гриву и за шею лошади и повел ее в поводу. Евсеич шел подле и поддерживал меня обеими руками. Мутные огромные волны хлестали через нас и окачивались головой. По несчастью, Борисов, идя впереди, сбился с того брода, по которому прошел два раза, и попал на более глубокое место. Вдруг он нырнул в воду, лошадь моя поплыла, и Евсеич отстал от меня. Тут-то я почувствовал такой страх близкой смерти, которого я не забыл до сих пор. Каждую минуту я готов был лишиться чувств и едва не захлебнулся. По счастью, глубина продолжалась не более 2 или 3 сажен. Борисов плавал мастерски. Лошадь моя от него не отставала, и, не выпуская повода из рук, он скоро выплыл на мелкое место и благополучно вывел на берег моего коня. Но Евсеич, не умевший хорошо плавать, едва не утонул и на силу выбился на берег. Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти. Пальцы мои закоченели, замерли в гриве моего коня. Но я скоро опомнился и невыразимо обрадовался своему спасению. Евсеич остался со мной, а Борисов пустился опять к дощанику, с которого бабы с криками и воплями, не расставаясь с кузовьями ягод, побросались в воду. Мужики постолкали своих лошадей и телеги, и все кое-как поотмели, удачно отыскав брод помельче, добирались до берега. Дощаник, облегченный от большей части груза, поднялся, и его начало тащить водою вниз по течению. Вот тут-то и пригодилась сила Ивана Борисова. Он удерживал дощаник до тех пор, покуда наш кучер столкнул наотмель лошадей и нашу повозку. Борисов перестал держать паром, и его сейчас унесло вниз по реке. Стоя в воде по пояс, заложили лошадей, и повозка моя, подмочив все в ней находившееся, выехала на берег. Мы сели, мокрые и озябшие, и поскакали в Шуран. Там обогрелись, обсушились, напились горячего чаю, и холодная ванна не имела для нас никаких дурных физических последствий. Но зато напугалась моя душа. И я во всю мою жизнь не мог и не могу смотреть равнодушно на большую реку даже в тихое время. А во время бури чувствую невольный ужас, которого не в силах преодолеть. Собирание бабочек. Собирание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которые, хотя недолго, но зато со всей силой страсти, владела мною и оставила в моей памяти глубокое, свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет. Книжка на русском языке, которой название не помню, с лубочными изображениями зверей, птиц, рыб, попавшаяся мне в руки еще в гимназии, с благоговением от доски до доски была выучена мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было замечаемо моим детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверьков, птичек и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому каждое приобретенное им самим знание казалось новостью, никому неизвестную, драгоценным и важным открытием, которые надобно записать и сообщить другим. С умилением смотрю я теперь на эти 2 тетрадки в четверку из толстой синей бумаги, какой в настоящее время и отыскать нельзя. На страничках этих тетрадок детским почерком и слогом описаны зайчик, белка, болотный кулик, куличок-зуёк, неизвестный куличок, плотичка, пескарь и лошок. Очевидно, что мальчик-наблюдатель познакомился с ними первыми. Вскоре я развлекся множеством других, новых и еще более важных интересов, которыми так богата молодая жизнь. Развлекся и перестал описывать своих зверьков, птичек и рыбок. Но горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим Божий мир, не остывала в душе моей. И через 50 лет, обогащенный опытами охотничьей жизни страстного стрелка и рыбака, я оглянулся с любовью на свойства и попытки мальчика осуществил 60-летний старик. Вышли в свет записки об ужении рыбы и записки ружейного охотника Оренбургской губернии. Еще в ребячестве моем я получил из детского чтения понятие о червячках, которые превращаются в куколок или хризолит, и, наконец, в бабочек. Это, конечно, придавало бабочкам новый интерес в моих глазах, но и без того я очень любил их. Да и в самом деле из всех насекомых, из всех мелких тварей, ползающих, прыгающих и летающих, бабочки лучше, изящнее всех. Это поистине порхающий цветок или расписанный чудными яркими красками, блестящими золотом, серебром и перламутром, или испещренный неопределенными цветами и узорами, не менее прекрасными и привлекательными. Это милое чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, который сосет оно своим хоботком, у иных коротеньким и толстым, а у иных длинным и тоненьким, как волос, свисающимся в несколько колечек, когда нет надобности в его употреблении. Как радостно первое появление бабочек весною! Обыкновенно это бывают бабочки крапивные, белые, а потом и желтые. Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой продолжительной зимы, когда почти нет еще ни зеленой травы, ни листьев, когда вид голых деревьев и увядшей прошлогодней осенней растительности был бы очень печален, если б благодатное тепло и мысль, что скоро все зазеленеет, зацветет, что жизненные соки уже текут из корней вверх по стволам и ветвям древесным, что ростки молодых трав и растений уже пробиваются из согретой влажной земли, не успокаивало, не веселило сердце человеческого. Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть, иначе я не могу назвать ее «ловить и собирать бабочек». Она доходила до излишеств, до крайности, до смешного. Может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции, но нужды нет. Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени. Много счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом. Она была обстановлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною. Все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу. Но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими. А такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, благодатны, и воспоминания о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой. Приезд на постоянное житье – в Багрово. Не знаю от чего. Еще ни разу не брал меня отец в поле на крестьянские работы. Он говорил, что ему надо было долго оставаться там и что я соскучусь. Жнитво уже давно кончили, большую часть ржи уже перевезли в гумно, обмолотили горох, вытрясли мак, и я ничего этого не видал. Наконец мороз и солнце высушили остальные снопы и дружно принялись доканчивать воску, несколько запоздавшую в этот год. Я видел из бабушкиной горницы, как тянулись телеги, нагруженные снопами к нашему высокому гумну. Это новое зрелище возбудило мое любопытство. Я стал проситься с отцом, который собирался ехать в поле, и он согласился, сказав, что теперь можно, что он только объедет поля и останется на гумне, а меня с Евсеичем отпустит домой. Мать также согласилась. С самого Парашина, чему прошло уже 2 года, я не бывал в хлебном поле, и потому с большой радостью уселся возле отца на роспусках. Я предварительно напомнил ему, что не худо было бы взять ружье с собой, что отец иногда делал, и он взял с собой ружье. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Все было ново, все изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда, на грязных и отлогих берегах его еще виднелись ледяные закрайки. Стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить уточку, но отец отвечал, что уточки далеко и что никакое ружье не хватит до них. Мы поднялись на изволок и выехали в поле. Трава поблекла, потемнела и прилегла к земле. Голые крутые взлобки гор стали еще круче и голее. Сурчины как-то выше и краснее, потому что листья челизника и бобовника завяли, облетели и не скрывали от глаз их глинистых бугров. Но сурков уже не было. Они давно попрятались в свои норы, как сказывал мне отец. Навстречу стали попадаться нам телеги с хлебом, так называемые «сноповые телеги». Это были короткие дроги с 4 столбиками по углам, между которыми очень ловко укладывались снопы в 2 ряда, укрепленные сверху гнетом и крепко привязанные веревками спереди и сзади. Все это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыплется по нашим косогористым дорогам, что умная лошадь одна, без провожатого, безопасно привезет его в гумно. В самом деле, при сноповых вазах были только мальчики или девчонки, которые весело шли, каждый при своей лошадке, низко кланяясь при встрече с нами. Когда мы приехали на Десятины, то увидели, что несколько человек-крестьян длинными вилами накладывают ваза и только увязывают и отпускают их. Мы поздоровались с крестьянами и сказали им «Бог на помощь». Они поблагодарили. Мы спросили, не видали ли тетеревов. Отвечали, что на скирдах была тьма тьмущая, да все разлетелись. Так ружье и не понадобилось нам. Отец объяснил мне, что большая часть крестьян работает теперь на гумне, и что мы скоро увидим их работу. А хочешь посмотреть, Сережа, как бабы молотят дикушу, гречу? Спросил отец. Разумеется, я отвечал, что очень хочу. И мы поехали. Еще издали заслышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. «Вишь, орут!» – сказал, смеясь Евсеич. «Ровно наследство делит. Вот оно, бабье-то царство!» Шум и крик увеличивался по мере нашего приближения, и вдруг затих. Евсеич опять рассмеялся, сказав, «А, увидали сороки!» На одной из десятин был расчищен ток, гладко выметенный. На нем высокою грядой лежала гречневая солома, по которой ходили взад и вперед более 30 цепов. Я долго с изумлением смотрел на эту невиданную мною работу. Стройность и ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Цепы мелькали, взлетая и падая друг возле друга, и ни один не зацеплял за другой. Между тем, как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперед, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым. Чтоб не перерывать работы, отец не здоровался, покуда не кончили полосы или ряда. Подошедший к нам десятник сказал: «Последний проход идут, батюшка Алексей Степанович. И давеча была, почитай, чиста солома. Да я велел еще разок пройти. Теперь ни зернышка не останется». Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «Бог на помощь» и получили обыкновенный благодарственный ответ многих женских голосов. На другом таку двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи. Ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие легкие зерна, а полные и тяжелые косым дождем падали на землю. Другой крестьянин сметал метлой у хвости и всякий сор. Работать было не жарко, в работающих незаметно было никакой усталости, и молодьба не произвела на меня тяжелого впечатления, какое получил я на жнитве в Парашине. Мы отправились по дороге к дому прямо на гумно. Я вслушался, что десятник вполголоса говорил Евсеичу. «Скажи старости, что он, али заснул, не шлет подвод за обмолоченной дикушей?» На гумне стояло уже несколько новых, высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну пшеничную кладь и только заложили другую, полбинную. На каждой кладе стояло по 4 человека. Они принимали снопы, которые подавались на вилах, а когда кладь становилась высока, вскидывались по воздуху ловко и проворно. Еще с большей ловкостью и проворством ловили снопы на лету стоявшие на кладях крестьяне. Я пришел в сильнейшее изумление и окончательно убедился, что крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее и ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем. У меня загорелось сильное желание выучиться крестьянским работам. Отец нашел на гумне какие-то упущения и выговаривал старости, что бока у яровых кладей неровны и что кладка неопрятна. Но староста с усмешкой отвечал: «Вы глядите, батюшка Алексей Степаныч, на ржаные-то клади. Яровые такие не будут. Ржаная солома-то длинная, а яровая коротенькая. Снопы-то и ползут». Мне показалось, что отец смутился. Он остался на гумне и хотел прийти пешком, а меня с Евсеичем отправил на лошади домой. Я пересказал матери все виденное мною, с моим обыкновенным волнением и увлечением. Я с восторгом описывал крестьянские работы и с огорчением увидел, уже не в первый раз, что мать слушала меня очень равнодушно, а мое желание выучиться крестьянским работам назвала ребячьими бреднями. Я понасупился и ушел к сестрице, которая должна была выслушать мой рассказ о крестьянских работах. Надобно признаться, что и она слушала его очень равнодушно. Всего же более досадила мне Параша, когда я стал пенять сестре, что она невнимательно слушает и не восхищается моими описаниями. Параша вдруг вмешалась и сказала: «Нечего и слушать. Вот нашли какую невидаль. Очень нужно сестрице вашей знать, как крестьяне молотят да клади кладут». И захохотала. Когда воротился отец, мы с ним досыта наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать, а также высказывать мои собственные чувства и детские мысли.
1: Год 1921, 18 декабря, Лондон, газета «Таймс». На очереди созыв конференции с участием бывших неприятельских стран и России.
2: The year 1921, the 23rd of December.
3: Год 1921, 23 декабря, газета «Нью-Йорк Таймс». В состав стран-участниц конференции должны войти по проекту Германия и Россия.
4: L'année 1922. The Washington Post écrivait.
1: Год 1922. 6 января. Газета Washington Post. Итальянский министр иностранных дел Маркиз Торетто заявил, что итальянцы энергично поддерживают идею наиболее всесторонней конференции, включая русских, как главных ее участников.
5: Anno 1922.
3: Год 1922. Середина января. Народный комиссариат иностранных дел получил радиограмму председателя Совета министров Италии Бономи, содержащую приглашение Советской России принять участие в Генуэзской конференции.
6: Разрешите, Елена Кирилловна?
7: Аркадий Леонидович, пожалуйста, пожалуйста, входите.
6: Благодарю вас. Добрый день, Леночка. Вы одна?
7: В этот час в редакции всегда пусто. Все журналисты на задании.
6: Угу, угу.
7: А в чем дело, Аркадий? Вы взволнованы?
6: Лена, Лена, это верно?
7: Что?
6: То, что я утром прочитал в вашей газете. Это верно? Сообщение о радиограмме, посланное отсюда, из Италии в Советскую Россию, это не утка. Это правда?
7: Да, сведения совершенно точные, даны во все газеты.
6: Приглашать большевиков на конференцию, в которой будут участвовать цивилизованные страны? Неслыханно. Это вызовет возмущение во всем мире. Надо полагать, большевики все-таки не примут приглашение, иначе...
7: Иначе что, Аркадий?
6: Иначе безумие для них, а для нас...
7: Для нас?
6: Подождем. Подождем, Леночка. Подождем.
8: Год 1922. 27 января. Чрезвычайная сессия в ЦИК утвердила личный состав делегации в Геную. Председатель делегации Владимир Ильич Ленин, его заместитель со всеми правами председателя Георгий Васильевич Чичерин.

0: Итак, Генуя. Генуя. Поединок. Первый поединок. Второй раз, наверное, будет легче. А вот первый... Да, войдите.
1: Разрешите, Георгий Васильевич?
0: А, товарищ Сергеев, входите, входите. Я не сразу разглядел, полумрак, и задумался. Входите, пожалуйста.
1: Бумаги, Георгий Васильевич.
0: Ага, хорошо, оставьте. Спасибо. Ну, Володя, что же, едем в Геную.
1: Да, я в составе технического аппарата.
0: Ну, знаю, знаю. Это хорошо. Молодой человек, молодой работник, коммунист. Знаете языки. Это хорошо.
1: Да нет, плохо. Плохо, Георгий Васильевич.
0: Недовольны.
1: Георгий Васильевич, можно спросить?
0: Спрашивайте, Володя.
1: Не понимаю. Я не понимаю, Георгий Васильевич.
0: И я слушаю вас.
1: Я пришел в революцию еще мальчишкой, в гимназии. Потом студент, подполье, листовки, борьба. Жил этим. Свершилось было счастье. В гражданскую ушел защищать то, что стало жизнью. Бился не на жизнь, а на смерть. Ранили, чудом выжил. Вот, хромой, из армии пришлось уйти. Направили работать сюда, к вам, в наркоминдел. Понимаю. Понимаю, дело огромное, важное. Заново вся жизнь. Но на родине... И вдруг мы туда к ним. Но ведь враги, они же ненавидят нас, они будут говорить против нас.
0: Будут, будут, это уж непременно будут.
1: Так что же это? Это компромисс? Отступаем от своих позиций.
0: Володя, сколько вам лет?
1: 25. 10 лет в революции.
0: Сядьте. У меня есть несколько минут. Давайте поговорим. Я хочу, чтобы прежде всего и крепче всего вы запомнили одно, Володя. Мы с вами снова едем на фронт. Да. Вы были бойцом Красной Армии, теперь вы боец дипломатического фронта. Не знаю, что труднее. Может быть, вот этот фронт.
1: Но поймите вы...
0: Володя, не перебивайте, вы учитесь слушать. Да, фронт, Володя. Мы совершили революцию. Советское государство создано, основано, оно живет. Но теперь нам с вами предстоит не менее трудная борьба. Завоевать для нашего молодого государства прочное и достойное место в мире. Достойное место. Вы понимаете меня? Мы не сможем жить в вакууме, отделенными от всего мира, от населения всего земного шара. Мы должны войти в этот мир, но войти особенно, войти со своим лицом, со своими принципами. Нас должны уважать и признать силу и ум нового молодого государства, уважать народ, который создал это государство. Да, враги, враги, их много. Их цель, несомненно, унизить нас, может быть, принудить отказаться от каких-то наших прав, завоеванных в борьбе. Кроме того, многие из них мечтают погреть руки на наших трудностях. Ну что скрывать? Богатства России известны всему миру.
1: Что же это? Мы вступим в союз с внешней буржуазией.
0: Антанта отнюдь не желает примирения с советской Россией, но она вынуждена считаться с нами. Нас зовут на переговоры, но с ненавистью и надеждой на отмщение. Думаю, что там поставлена цель. С помощью дипломатического давления добиться того, чего не удалось сделать с помощью интервенции, то есть задушить большевиков. Они надеются, что на конференции мы выслушаем приговоры и подставим им свою шею. Россия. России пришлось в эти годы куда как потруднее, чем Европе. Много потруднее. Какой только огонь не опустошал ее в эти 7 лет. Мировая война, гражданская война, интервенции. Голод, Володя, поймите, нет для нас сейчас задачи более насущной, чем мир. А вместе с ним деятельное общение с Западом. Нам нужно признание хозяйственное, а следовательно и дипломатическое. Ну, а вместе с признанием помощь машинами, промышленными товарами, может быть, даже кадрами специалистов. Европа и Россия нужны друг другу, Володя.
1: Значит, все-таки соглашение.
0: А как же вы думали? Кто возместит России убытки, которые понесла она в результате недавней интервенции? Сумма-то наших убытков 5 миллиардов фунтов? Да, вот где-то здесь и пройдет в переговорах линия огня.
1: Да, действительно, бой.
0: А тактику этого боя выработал Владимир Ильич.
1: Так значит, есть уже и программа.
0: Вот вам точные слова Владимира Ильича. Программа наша состоит в том, чтобы, не скрывая наших коммунистических взглядов, ограничиться, однако, самым общим и кратким указанием на них. Смысл этого – на добрую волю ответить доброй волей и договориться, понимаете, Володя?
1: А если этой доброй воли не будет?
0: Твердо запомните мысль, подчеркнутую несколько раз Владимиром Ильичем. Мы победили, мы хозяева в своей стране и в Геную едем как купцы, чтобы заключить соглашение с теми странами, которые первыми нас признают. Нашей партии нужен мир. И это не тактика, а кардинальное направление политики, разработанное Владимиром Ильичем. Готовьтесь к драке во имя мира.
1: Я понимаю. Да, я понимаю.
0: Ну, Володя, сомнений больше нет?
1: Сомнений нет. Есть чувство огромной и страшной ответственности.
0: Думаете, этого чувства у меня нет?
1: Владимир Ильич едет?
0: Нет. Врачи не пускают. Здоровье. Не думайте, что обстановка там будет очень легкой, Володя. Нет. Во-первых, политические разногласия. Кстати, до сих пор Америка не дала ответа, будет ли она в Генуе. Ну, а затем, не забывайте, там за кордоном осели наши идейные враги, страшные враги, белоэмигранты. Вот эти ненавидят нас, пожалуй, побольше, чем политические враги. Нет, Владимиру Ильичу ехать туда нельзя. Достаточно одной Фаины Каплан. Обязанности председателя возложены на меня. На меня.

0: Ты послушай же, необходимо начать переговоры с советским правительством и сделать попытку прийти к соглашению. Нет, вы слышите, Лена, прийти к соглашению.
1: Да, наша редакция сегодня перепечатала это сообщение.
0: О, и это говорит Германия. Германия. Мир сошел с ума. Одна Америка еще не потеряла рассудка.
1: Аркадий, через полчаса я должна вернуться в редакцию. Срочная работа. О чем вы хотели поговорить?
0: Лена, разговор не просто серьезный, разговор, может быть, решающий. Но прежде один вопрос.
1: Я вас слушаю.
0: Я надеюсь, журналистка Елена Арс, работающая в правой итальянской газете, еще не забыла русскую дворянку Елену Кирилловну Арсеньеву, у которой большевики взяли все. Семью, близких, имение, состояние, имя, будущее и, наконец, родину.
1: Я помню все. Дальше.
0: Лена, Лена, наступает наш час. Мы ждали его долго. 5 лет. Мы терпели лишения, страдали, тосковали, нас унижали, но мы терпели и ждали. И вот час настал. Здесь, в Генуе, советская делегация, большевики. И во главе делегации Ленин. Ленин! Это наш последний шанс, Лена.
1: Но вас... Но нас мало, Аркадий.
0: Разве для такой акции нужна армия? Для этого нужен человек-герой.
1: И он есть?
0: Кроме того, мы не одни. Молодая, сильная партия фашистов с нами. В этом случае тем более. Лена, обо всем уже договорено.
1: Моя роль?
0: Значит, вы согласны.
1: Моя роль?
0: Вы журналистка. Разумеется, делегацию будут охранять. Большевики отлично понимают, что здесь их ожидают не только друзья. Да и правительство Италии позаботится, чтобы не было скандала. Так что проникнуть на конференцию, а тем паче к делегатам из России, смогут только журналисты.
1: Попробую поговорить с шефом.
0: Надо сделать так, чтобы шеф послал на конференцию вас. Вы ведь русская. Вам будет удобнее, проще, наконец, язык.
1: Да, я попробую. Думаю, это удастся. Дальше.
0: Вы должны будете войти в тесный контакт с людьми из советской делегации. Вы же русская, Елена.
1: Ну, боюсь, что как раз этот момент и послужит препятствием. Ведь я иммигрантка, белая.
0: А кто об этом знает? Кто? Вам не обязательно рассказывать свою биографию. Мало ли русских, которых раскидало по всему миру, революция, это взрыв страшной силы.
1: Ну, допустим, сочинить биографию я смогу. Но я не смогу другого, Аркадий. Если вы предложите мне взять в руки, кроме блокнота и пера, оружие...
0: Нет, нет, отнюдь, этим займусь, этим займутся другие. Вам поручается одно – следить за членами делегации, в основном за главой делегации. Точно знать, когда, где, куда, по какой дороге он будет ездить, ходить. Словом, мы должны знать его маршрут и расписание дня. Вот и все. Вам понятно, Леночка?
1: Вас интересует только глава делегации?
0: В первую очередь.
1: Ленин?
0: Да, Ленин. О, Гвидо! Откуда?
2: Из нашего штаба. Сеньора, разрешите.
0: Елена Кирилловна, это Гвидо Палетто. Разрешите представить. Мой, наш друг, я вам только что говорил. Гвидо в курсе дела. Так вот, сеньора Елена согласна.
2: Счастлив слышать. Но Ленина не будет.
1: Что вы сказали?
0: Как?
2: Ленин не приедет. Его не пускают врачи.
1: Это точно?
2: Мы получаем сведения из первых рук.
0: Неудача. Какая неудача.
1: Кто же будет возглавлять делегацию?
2: Какой-то Чичерин.
1: Чичерин?
2: Вы знаете эту фамилию?
1: Да, я знаю эту фамилию.
0: Чичерин. Чичерин. Конечно, это уже не та фигура, но... Он будет главой делегации. В сущности, Лена, план остается в силе. Вы согласны, Гвидо?
2: Интересно, что это за человек, Чичерин?
1: Полчаса прошло. Шеф ждет меня. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Между прочим, этот Чичерин, он отличный пианист. Да, представьте себе. Странно, да? Он просто великолепный пианист.

0: Завтра, 27 марта 1922 года, наша делегация отправляется в Геную. Сейчас поздний вечер, почти ночь. Я сижу один в кабинете Георгия Васильевича. Он оставил меня подежурить у телефона. С сегодняшнего вечера я решил записывать все, что покажется мне интересным, значительным, новым. И такая поездка один раз в жизни. Я буду рядом с Чичериным. Я должен запомнить все, что увижу, все, что услышу от него. Сегодня утром мы встретились в коридоре, и он спросил у меня.
1: Володя, на минутку.
2: Слушаю, Георгий Васильевич.
1: Володя, вам шили фрак?
2: Шили, Георгий Васильевич, только зачем? Где я буду носить его? Да и не привык.
1: Да. Запомните, Сергеев, фрак – это ваш военный мундир на все время поездки. Фрак – это форма дипломата. Мы едем в капиталистическую страну, там придают огромное значение внешним вещам. В частности, одежде и поведению. Знаете, у многих там за границей еще существует дикое представление о советских людях, даже о нас, дипломатах. В газетах так и пишут. Приедут большевики в полушубках, в папахах, в зубах нож, на ногах валенки. И тому подобное чепуха. Мы должны это представление развеять, Володя. Советский дипломат – это революционный боец за дело большевиков, коммунист, патриот. Всем своим поведением, видом, нравственными качествами должен он утверждать достоинство своего государства. Так-то. Так что будьте любезны, осваивайте фраг, Володя.
0: Ночь, тишина, все давно ушли, а он рядом в своей квартире, я слышу, как он играет. Он играет. Как будто завтра утром ему не надо ехать на Виндавский вокзал, садиться в вагон, руководить самой ответственной из делегаций, которую посылает советское государство.
1: Не спите, Сергей?
2: А нет, Георгий Васильевич.
1: Володя, я рассказал. До 12 посидите и спать.
3: Спать. А вы молодой, вам надо много спать. Завтра трудный день.
0: Не хочется, Георгий Васильевич. Не засну.
3: Волнуйтесь.
2: Если честно, то да, очень.
3: Это хорошо. Значит, понимаете. О, горячий самовар, отлично. Володь, налейте себе и мне, а? Ночью особенно хорошо, горячую чайку.

0: 1611 году думный диак Иван Иванович Чичерин, в числе прочих, подписался под грамотой об избрании на российский престол Михаила Романова.
1: Поверить невозможно.
0: Ну, почему же, голубчик, почему? Все мои предки служили верой и правдой России. Петр I, жалуя Федору Чичерину в отчину, приказал... Сейчас... На ту вотчину дати ему сию нашу царскую жалованную грамоту на память в предбудущем рода его, что он за мужественное свое и храброе в воинских делах стояние сию нашу царскую милость получил, и чтобы впредь на его службы смотря дети его, внучата и правнучата, и кто по нем его роду будет, также за свое отечество стояли крепко и мужественно. Хорошие слова, верно, Володя? Хорошие слова. Также за свое отечество стояли крепко и мужественно. Я горжусь. Я ведь тот самый, кто по нем его роду будет.
1: Георгий Васильевич, а как же вы вот так и... В революцию.
0: Володя, Володенька, отвыкайте от примитивного представления, что истые революционеры только Иваны, не помнящие родства, а всякий дворянин, интеллигент, враг революции. Это ерунда. Да и нет у нас Иванов, не помнящих родства, не должно быть. У каждого человека существует в прошлом род и племя, из которого он вышел. Ну что же тут зазорного? Отрекаться от своего рода трусость, презирать глупо. Напротив, надо беречь и умножать традиции и знания, которые накапливали в этом роду. Честь, культура, достоинство. Это ведь все нам оставляется предками, Володя. Кстати, я не знаю, стал ли бы я дипломатом, если бы не семья. Мой дядя был знаменитым, образованнейшим дипломатом. Мой отец был секретарем русской дипломатической миссии в Пьемонте, блистательный дипломат, потом советник русского посольства в Париже. И вот я рос среди всевозможных воспоминаний из дипломатического мира. Да, теперь мне это куда как пригодилось. И еще пригодится в Генуе. Моя мать хранила... как семейные реликвии, старые дипломатические документы. Я с увлечением перечитывал всевозможные мирные трактаты. Я рылся в энциклопедиях, упивался книгами. Мне открывался интереснейший мир. Да. А еще я полюбил музыку, Володя. Она стала верной спутницей всей моей жизни. Ну, я совсем заговорил вас, Володя. Спать, спать, спать.
1: Да нет, все так интересно. А дальше? Что было дальше, Георгий Васильевич?
0: Дальше? Смерть отца. Гимназия. Весной 86-го года навсегда покинул Тамбов, переехал в Петербург. Начались поиски истины и смысла жизни. Ну, а потом Санкт-Петербургский университет. Историко-филологический факультет. Вот вам и все, Володя.
1: Университет. Да, это была моя мечта.
0: О, замечательное было время. Огромный тихий зал публичной библиотеки. Вечерами студенческие сборища, на которых музицировали, читали стихи, спорили. Там узнал о рабочем движении, прикоснулся к борьбе, и уже никогда я не забывал этого. Я искал ответы на волнующие меня вопросы и находил их в этой борьбе. Россия стонала, Россия бурлила, Россия вступала в 20 век. И в этом бурлении, в этом революционном движении я нашел свое место. Не сразу, правда.

0: Не сразу, но нашел. И, найдя, навсегда остался верным рабочему движению, верным революции. Володя, что же мы с вами делаем? Спать, спать! Завтра отъезд. Нас ждет трудная работа. Спать, Володя, спать!
1: Какой сон, Георгий Васильевич! Утро?
0: Да. Утро. Утро 27 марта 1922 года. Этот день войдет в историю, Володя. День, когда первая дипломатическая делегация страны Советов отправилась на конференцию стран мира, чтобы начать разговор о мире и сотрудничестве.
2: Дайте стакан воды.
3: Пожалуйста.
2: Спасибо.
3: Ну что, что?
2: Я не могла пробраться к вагонам. Это было что-то невероятное. Толпа, демонстрации, крики, тут же полиция.
3: Ну что же, они так и не вышли из вагонов. Гвида, я не понимаю, почему?
4: Ну, и решили, что так будет спокойнее, если их сразу провезут в пригород, в Санта-Маргарита. Тем более, что они жить будут там, в отеле «Империал».
3: Вы что, боялись, что на них будет нападение?
4: Мы хотели обезопасить Геную от красных. Мы знали, что рабочие собрались идти их встречать.
3: Всюду проникает эта зараза, всюду!
2: Вся площадь перед вокзалом была заполнена народом. Пришли рабочие из заводов, из порта, коммунисты с красным знаменем. Агенты полиции проникли в толпу. Так, произошла так. Даже драка.
3: Так.
2: Знамя было отобрано, но полиция так и не смогла разогнать демонстрантов. Я ничего не сумела сделать. К вагонам не пропускали. Мы, журналисты, были оттеснены толпой и полицией.
3: Вы Чичерина видели?
2: Да. Он стоял у окна. Он постарел, у него усталое лицо.
4: Что, сеньора Елена знакома с ним?
2: Нет, мы никогда не были знакомы, но я знала его. Я была подростком, когда он приезжал летом к своим родственникам в имении под Тамбовом. Наше имение было рядом. Летом и у нас, и у них собиралось много молодежи. Вечерами мы приходили к Чичеринам. Георгий играл. Он очень хорошо играл на рояле. Он играл много, увлеченно, а потом читал Пушкина, Тургенева.
3: Лена, ну при чем здесь
2: господа,
3: это все?
2: Господа, это очень умный, эрудированный, интеллигентный человек. Это сильный, умный, образованный и значительный человек.
3: Что вы хотите этим сказать, Елена Кирилловна? Зачем вы так упорно убеждаете нас в его исключительности? Не все ли нам равно в конце концов?
2: Нет!
4: Погодите, Аркадий.
2: Здесь вы все, мы все надеялись, что большевики потерпят на конференции фиаско, что их поставят на колени. Так вот, этого не случится. Чичерин не уронит честь своей страны.
3: Честь страны? Какой страны? Красных Советов?
2: Честь России.
3: Я не понимаю вас, Лена Кирилловна. Неужели вам достаточно было взглянуть на его лицо в окне вагона, чтобы заговорить о чести России, которой нет?
2: Нет, Россия есть. Нет нас в России сегодня. Я увидела не только одно его лицо. Я увидела представителей России. Им поверят, понимаете?
3: Елена
2: поверят.
3: Кирилловна.
4: Тем скорее мы должны осуществить задуманное. Если все, что вы сказали, сеньора Елена, истина, тем скорее нам надо действовать. Значит, они нам вдвойне опасны.
3: Не верю. А я не верю, что большевики обладают теми качествами, которые вы им приписываете, Лена. Не верю. Быдло. Мужики, хамы, грязные хамы. Они умеют только жрать и лузгать семечки, дарать дурацкие песни. Не верю, не верю. И ваш Чечерин, это ваша выдумка, фантазия.
2: Нет.
3: Может быть, он и был студентом, но теперь он большевик. Такой же хам и мужик, как и все. Неужели вы думаете, что он сможет противостоять таким умнейшим политикам, дипломатам, как Ллойд Джордж, Луи Барту, Вальтер Ротенау?
2: Не знаю, не знаю. Знаю одно. Вся Генуя с нетерпением ждет 10 апреля, когда во дворце Святого Георгия откроется конференция 34 наций.
5: Господин Ллойд Джордж, глава делегации Великобритании. Господин Барту, глава делегации Франции. Господин Йозеф Вирт, канцлер Германии. Господин Георгий Чечерин, глава русской делегации. Господин Теннис.
0: Это было удивительно, необыкновенно.
5: Господин
0: Этого
5: Япон...
0: нельзя забыть.
5: Япония.
0: На деревянной галерее, построенной специально для прессы, собралось свыше 300 представителей газет, журналов, фотографов, кинооператоров. Я пристроился на этой галерее. Рядом со мной оказалась молодая женщина, журналистка от какой-то итальянской газеты. И вдруг она заговорила со мной по-русски.
2: Вы из русской делегации?
6: Да. А вы?
2: Журналистка, итальянская газета.
6: Итальянская газета?
2: Да.
6: Но вы так хорошо говорите по-русски.
2: Я русская.
6: Русская? Здесь журналистка.
2: Что удивительного? Листья, гонимые бурей. Таких, как я, по всей Европе множество.
6: А почему бы вам не вернуться?
2: Разговор не ко времени.
6: Нет, ну все-таки.
2: Ну, если хотите, мы с вами встретимся, чтобы продолжить его. Может быть, я попрошу вас оказать мне услугу, как своей соотечественнице.
7: Больше мы не разговаривали. Начались речи. Выступил Ллойд Джордж, Барту, виконт Иссии, Йозеф Вирт. И, наконец...
8: Слово предоставляется... Первому делегату Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Народному комиссару по иностранным делам, господину Георгию Чечерину.
7: Я волновался так, как будто это я должен говорить там у стола президиума. Сотни глаз были устремлены на Георгия Васильевича. Георгий Васильевич говорил по-французски. Его голос ясно и звонко летел под высокими сводами зала.
9: Господа, оставаясь на точке зрения принципов научного коммунизма, российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социалистического строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления.
7: Я видел, как нервно дергал свою бородку Барту, как нервничают представители Германии и как внимательно, напряженно, тревожно смотрит на советского делегата английский премьер-министр Ллойд Джордж. Он смотрел так, словно хотел до конца понять и оценить своего противника.
9: Российская делегация намерена в течение дальнейших работ конференции предложить всеобщее сокращение вооружений и поддержать всякие предложения, имеющие целью облегчить бремя милитаризма при условии сокращения армии всех государств и дополнения правил войны полным запрещением наиболее варварских форм, как ядовитых газов, воздушной вооруженной борьбы и других. В особенности же применение средств вооружения, направленных против мирного населения.

0: А потом всю свою речь он повторил по-английски, специально для Ллойд Джорджа, который не владеет французским. Ой, это произвело необыкновенное впечатление. Аркадий, Аркадий, вы слишком много пьете.
1: Я не пьянею. В таком состоянии, как сейчас, я не пьянею, нет.
0: Речь была великолепна, надо признать. Весь зал стоя аплодировал. Они говорят о мире.
1: Карсон и вас покорил?
0: Нет. Вернее, удивил, поразил. Странно. Там во дворце я временами ощущала гордость за них, за Россию.
2: Опасные чувства, сеньора Елена.
0: На конференции я познакомилась с одним русским юношей. Он в составе делегации. Доверчивый, правдивый, увлеченный своими идеями. По-моему, ему стало жалко меня. Сегодня вечером мы с ним встречаемся.
3: Вы не устали, Лена?
0: Нет, Володя. Такой вечер славный.
3: Лена?
0: Угу.
3: Вот мы с вами знакомы уже много времени.
0: Очень много. Целых 10 дней.
3: Я почему-то подумал больше. Но все равно. Вот я рассказал вам о себе все, а вы молчите. Почему?
0: Мне нечего рассказывать, Володя. Все очень неинтересно. А для меня и тяжело.
3: Почему вы уехали из России?
0: Разве одна я?
3: Нет, но многие вернулись, возвращаются.
0: Вряд ли моему возвращению будут рады.
3: Лена, возвращайтесь. Ну, хотите, я расскажу о вас, Георгию Васильевичу, он поймет, он поможет.
0: Не надо, Володя. Поговорим о другом.
3: Да не могу я. Я не могу думать о вас как о чужом, как о враге. Не могу, не хочу, понимаете?
0: Постоим немножко здесь, на мосту. Озеро вечером так красиво. И лебеди. А у нас под Тамбовом был пруд. Так, маленький прудик.
3: Скучаю я по России. Здорово скучаю.
0: Я устала. Пойдемте отсюда. Мне пора домой.
3: Лена.
1: Это просто черт знает что такое. Черт знает что!
2: Но я еще не видел сегодняшних газет.
1: Да разве только в сегодняшних? Все последние дни апреля только о русских.
0: Так это понятно. Конференция – это сейчас тема номер один для газет. Это так понятно.
1: Нет, не конференции, я повторяю. Все газеты полны победами русских на этой дурацкой конференции. Их речами, их высказываниями, их контактами с прессой, с населением. Что, они купили все газеты, что ли?
0: У них нет достаточных средств, чтобы купить наши газеты. И кроме того, это не метод русских покупать мнение. Они создают мнение о себе совершенно другими средствами. Где, на какие деньги можно купить то уважение, которое вызвала к себе советская внешняя политика у всех европейских народов?
1: Ого, Елена Кирилловна, что за мысли?
2: Сеньора Елена права. Мы не ожидали ничего подобного. Личные контакты. Могли ли мы подумать? Чичерин, он страшен, господа, он страшен. Мы недооцениваем его. Я следил за ним все это время, неотступно, под разными предлогами и в разных обличиях. Трудно поверить, но неизвестных для него областей человеческих знаний, кажется, не существует. С экономистами он говорит об экономике. С историками... Об истории, с музыкантами, о тонкостях композиции. И ни в чем он не кажется дилетантом. Это производит впечатление, господа. Поверьте мне, большевик с энциклопедическими знаниями и в превосходно сшитом фраке. Превосходно сшитом. Неожиданно складывается убеждение, господа, что и революцию в России совершили наиболее образованные люди.
0: Когда-то я вам говорила об этом. Вы не верили?
2: А прием? Прием, который устроил для советской делегации король Виктор Эммануил на борту броненосца Данте Алигьери? Там Чичерин вообще был в центре внимания. Дошло до того, господа, что генуэзский архиепископ чокнулся с большевиком бокалом шампанского и обменялся автографами.
1: Мир сошел с ума, мир сошел с ума.
0: Нет, мир начинает кое-что понимать.
1: Перестаньте, Елена Кирилловна, мне надоело слушать ваши восторги по поводу большевиков. Надоело!
0: У вас истерика, Аркадий Леонидович, выпейте воды.
1: Да, истерика, да, я в отчаянии, если хотите... Мне страшно от всего, что здесь творится. Все были уверены, что конференция поставит большевиков на колени.
2: Я уже сказал, он страшный человек.
1: Нет, не понимаю, не понимаю. Чичерин уедет в Россию с германским договором. Чехи, югославы и болгары дали ему обещание порвать всякие отношения с белогвардейцами и распустить армию Врангеля на Балканах. Единство западных держав трещит по всем швам. Английская делегация пыталась оказать давление на большевиков. Ллойд Джордж яростно сопротивлялся всему, что требовал Чичерин. Ллойд Джордж даже немного злоупотреблял своим международным положением и силой, но у Англии ничего не вышло. Гвидо, мы не должны... выпустить его отсюда. Вы понимаете?
2: Мы не выпустим его отсюда. Это решено. Довольно истерик. Довольно эмоций. Надо действовать. Сеньора, вы встречаетесь с этим Сергеевым?
0: Да. Я встречаюсь с этим Сергеевым.

0: Как много здесь фонтанов, Леночка? Это только в Генуе или вообще в итальянских городах?
1: Да, в Италии любят воду. Но ведь и у вас, у нас в Петергофе, ничего подобного нет нигде в мире.
0: Скорее бы домой. Да, а теперь уже скоро. Завтра 1 мая. Леночка, послушайте, завтра в нашем, как сказать, ну, не в доме, а в наших апартаментах. В общем, у нас, у советской делегации, будет, ну, торжество. Свое русское, вроде семейное. Придут гости, представители коммунистических партий, журналисты, друзья. Леночка, приходите к нам, а? Ну, приходите, Леночка.
1: Вы думаете, это удобно?
0: Конечно. Я сам проведу вас. Вы будете моей гостьей. Я познакомлю вас с Георгием Васильевичем.

0: А потом Чичерин сел за рояль. Он играл превосходно. Так он играл когда-то очень давно, в имении своего дяди, под Тамбовом, летом. Мы часто приходили туда слушать его игру. Окна дома были раскрыты настежь, а за ними темный сад, тишина, какие-то ночные птицы и запах скошенного сена. И дымком пахнет. Аркадий, вы помните, как на родине летом вечерами пахнет дымком?
1: Что за воспоминания? Я не хочу вспоминать дымок. Я вспоминаю мое отобранное имение, мою прежнюю жизнь, моей прежней России. Жизнь, из которой меня выбросили.
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Вечерами всегда пахло дымком. Наверное, на берегу реки жгли костры, ребятишки или дачники. Скошенное сено и дымок. Горький, нежный, неповторимо прекрасный запах дыма от вечернего костра.
2: Да, да, да, мы упустили, упустили.
1: Экономическое соглашение, пакт о ненападении. Словом, мы дали им возможность победить во всех вопросах. Это поразительно. Они добились всего, чего хотели добиться.
0: Торжество советской дипломатии.
1: Оставьте торжество. Я не умею объяснить, в чем тут дело, но я знаю одно. Если так пойдет дальше, мы не победим большевиков. Надо действовать, действовать. Чичерин должен быть устранен, слишком крупная фигура на международной арене. С такими дипломатами советская Россия всегда будет побеждать.
2: Да много говорим. К делу, Конради, к делу, Елена. Ваша дружба с Сергеевым – единственный оставшийся нам шанс. Это чертова полиция. Она так охраняла большевиков. Сеньора, слушайте внимательно. Завтра вы идете к Сергееву. Говорите ему о том, что вы хотели бы вернуться в Россию.
0: Нет,
2: не перебивайте меня, сеньора. Но одно условие. Разговор с Чичериным с глазу на глаз. В маленьком кафе в долине. Вы знаете это кафе. Мы как-то были там с вами.
0: Знаю. Фашистское гнездо.
2: Мне не нравится ваш тон. Ну, хорошо, к делу. Чичерин, конечно, примет условия. Они жалостливы, эти большевики. Им нравится помогать соотечественникам. Ну, а дальше... Дальше наше дело.
1: Ну? Елена Кирилловна.
0: Я не сделаю этого. Я не могу это сделать. Прощайте, господа. Я не хочу больше иметь с вами ничего общего. Нет, нет, я не уеду в Россию. Россия-то без меня обойдется. Зачем я ей такая? Но и вас я больше не хочу знать, господа. Прощайте.
1: Сорвалась.
2: Да. Ну, хорошо. Вот что. От нее можно ждать все, что угодно. Вы меня поняли?

0: Ну вот, Володя, и домой, домой. Последняя ночь.
1: Скорее бы. Соскучился страх как. Скорее бы.
0: Да, поездка была полезной. Много мы тут с вами хорошего сделали, Володя. Вы понимаете, договор с Германией – это важно, это очень важно. А пойти на подписание договора с нами Германию вынудило развитие событий, которые еще в Москве предсказал Владимир Ильич. Здесь, в Генуе, сегодня началась наша политика сосуществования, Володя. Володь, что с вами? В чем дело, голубчик?
2: Вот, газета. Сегодняшняя, вот здесь, Георгий Васильевич, здесь, читайте.
0: Происшествие. Вчера вечером на набережной автомобилем сбита известная журналистка Елена Арс, работающая в газете. Автомобиль скрылся, владелец не установлен. Елена Арс – это Елена Арсеньева, русская эмигрантка, талантливая журналистка, 26 лет. Она умерла через час, не приходя в сознание. Родных не оказалось, похороны будут за счет газеты. Володя, это та русская, что была на нашем майском вечере? Та, что была с вами?
2: Георгий Васильевич, это не случайность. Ее убили. Я знаю, ее убили. В последнее время она была в тревоге, ей было очень плохо. А я не успел, не помог. Как мне тяжело, Георгий Васильевич, если бы вы знали, как мне тяжело. Она могла вернуться, если бы я был настойчивее, ничего бы не случилось, если бы я...
0: Володя, не надо так казнить себя. Вы ничего бы не изменили, ничем не смогли бы помочь. Вы забыли, где мы с вами находимся, тут другие нормы, другие нравы. Вы ничего не сделали бы, Володя. Так уж случилось. И помните... Это тоже бой, тоже поединок. А пока идет бой, всегда будут жертвы, Володя.
2: Разрешите пойти туда, проститься.
0: Ступайте, Володя, ступайте, милый. Бой. Бой во имя мира. Генуя, Италия, конференция. Пройдут годы, десятилетия, и люди на всей земле поймут, что призыв Ленина к миру и разумному сожительству народов был обращен не к залу Святого Георгия, а ко всему человечеству на долгие времена.

0: первой же встречи они поняли друг друга, поняли, что антиподы. И это открытие определило их отношение на все последующее. Не дожидаясь особого приглашения, сам явился. Так начал тогда свой первый разговор Михаил Семенович с председателем. Заведующий производством подсобного цеха. Представился он и протянул руку. Не с раскрытой ладонью, а со сложенными в кучку пальцами. Председатель, прижмурившись, поглядел на него и не сразу, но все же протянул ему свою руку. И его рука оказалась крепкой, с сухими, жесткими пальцами. «Садитесь», — сказал он твердо и четко. «Меня зовут Иван Дмитриевич Климов». «Это я знаю, хотя и не был на выборном собрании».
1: «Почему?»
0: «Так ведь я же не колхозник. По вольному найму. По договору работаю здесь».
1: «Это что-то новое для деревни», — сказал председатель и с любопытством оглядел и лицо, и фигуру Михаила Семеновича.
0: «Прогресс», — развел короткими руками Михаил Семенович.
1: «Вот как?»
0: «Любопытно, но слушаю вас». Михаил Семенович достал из кожаной папки несколько договоров, положил их перед Климовым. «С предприятиями все оговорено. Условия для нас хорошие, требуется только ваше утверждение. Подпись».
1: «А что за предприятия?»
0: «Разные артели, если говорить о бобинах, трикотажные артели, подрозетники нужны некоторым предприятиям, производящим ремонт своих зданий», ответил Михаил Семенович таким тоном, каким обычно говорят, чтобы не показать своей заинтересованности.
1: «А в чем заключаются хорошие для нас условия?»
0: «Ну, взять хотя бы подрозетники. Впрочем, удобнее было бы об этом говорить в цеху. Вы там были? Пройдемте». В цеху гудели станки, сухо шелестели из-под резцов стружки. В солнечном луче плавал толстый пыльный столб. Кисловато пахло свежей древесиной. Человек 15 мужчин и женщин, склонившись над станками, вытачивали какие-то тонкие кружки из дерева. «Вот это и есть подрозетники», — сказал Михаил Семенович, беря из большой кучи один кружок. «В магазинах он стоит 2 копейки». Но не всегда предприятие может купить его за наличный расчет. У нас определены отношения на безналичных расчетах. По 5 копеек за штуку. Вот почему я и сказал. Условия для нас хорошие. Это все пятачки. Михаил Семенович показал на несколько куч высевшихся у станков. Горы пятачков. А из пятачков рубли, из рублей сотни. Кстати, ваш предшественник на эти пятачки хотел построить новый клуб.
1: Так, так, медленно переводя взгляд с кучи на кучу деревяшек, а потом с токаря на токаря, промолвил председатель.
0: Сколько же у вас всего работает людей? На сегодня 43. Но дело расширяется, потребуется еще рабочая сила. Весьма перспективная отрасль в нашем колхозе. Наиболее доходная уже сейчас.
1: Так, так, наиболее доходная уже сейчас.
0: Совершенно правильно. Я отвечаю за свои слова.
1: Не сомневаюсь. Но подписать договоры воздержусь.
0: То есть почему же? Время не ждет. Заказчик установил определенные сроки.
1: А зачем вы себя ставите перед заказчиком в такое зависимое положение?
0: Да ведь потому, что он диктует свои условия.
1: Он не может их диктовать, потому что зависим от характера финансовых расчетов. Вы хозяин положения. Только вы можете дать ему продукцию по безналичному расчету. Поэтому ничего не случится, если я не буду спешить с подписанием договоров.
0: Не понимаю. Совершенно не понимаю, взволновался Михаил Семенович. Зачем? Для чего?
1: Ну, хотя бы для того, чтобы вникнуть в суть вашего производства.
0: Почему моего? Это колхозное.
1: Ну, а если колхозное, так и я за колхозное.
0: Простите меня, но вы начинаете рубить тот сук, на котором сидите.
1: На котором я сижу, это земля.
0: Земля? Спросите людей, и они вам скажут, как их на протяжении десятилетий кормила земля. Неужели вы не знаете, что сама по себе земля – убыточная область хозяйства в колхозной системе? Спросите главного бухгалтера, какой доход приносит земля и какой цех, и вам станет ясно, на какого коня надо ставить. Здесь не бега. Это я в порядке сравнения, а я в порядке предупреждения. И с этой минуты стена холодной неприязни друг к другу встала между ними. И каждый понял, что им не ужиться. Потому что один из них был по своей натуре созидатель, думающий не столько о себе, сколько об обществе, в котором он жил и ради которого жил. Другой же был разрушитель, то есть человек, берущий из жизни все лучшее только для себя и совершенно не думающий об интересах общества, в котором он жил. И если первый боролся с просчетами, неполадками в нашей жизни, чтобы их не было, то второй использовал их, чтобы нажиться. И хотя, казалось бы, фактов к такому обоюдному недоброжелательству, а точнее антагонизму, еще не было, но то, что принято называть впечатлением от первой встречи, было. И это впечатление не сулило ничего доброго ни тому, ни другому.
1: Как относился Шитов к тому, что цех гиперболически растет и поглощает рабочую силу с полей и ферм?
0: Спросил Климов, глядя на Михаила Семеновича уже с явной неприязнью.
1: Положительно,
0: подчеркнуто твердо, ответил Михаил Семенович, не уходя от взгляда председателя.
1: Поэтому он и пьянствовал.
0: Теперь несколько слов о том, что земля убыточна. Чушь. Лучшие колхозы процветают только за счет правильного использования земли. И если у них есть подсобные производства, то изготовляют они варенье, соленья, окорока, рыбные консервы, словом, то, что дает земля. А теперь позовите, пожалуйста, главного бухгалтера с нужными для нашего разговора документами. Главный бухгалтер, курносый, бритый старик в очках, не заглядывая в бумаги, доложил, что доход от цеха составляет 62% от общего дохода колхоза.
1: «Вы что, думаете, я себе беру этот доход?» С обидой в голосе сказал Михаил Семенович. Он еще не терял надежды повернуть к себе председателя.
0: Но теперь, что бы он ни сказал, хотя бы и правду, Климов уже ничего не принимал.
1: «Не приписывайте мне вздорных мыслей!» резко сказал Климов, и уставился на главбуха.
0: «Вы находите правильным такое соотношение дохода к полям и фермам? Видите ли, если бы неуспешная работа цеха и, главным образом, деятельность Михаила Семеновича, то весьма бедственным было бы положение у нас. Я уж не говорю о том, какие заработки у рабочих, не в пример колхозникам. Вдвое, а то и втрое выше. Некоторые выгоняют до 200 рублей.
1: И это вы считаете нормальным? Чтобы одни получали вдвое меньше, а другие вдвое больше? В одном и том же колхозе?
0: А тут уж ничего не поделаешь. Кто в цеху, тот и больше, потому что работа более выгодная.
1: Вы экономист?
0: Специального образования у меня нет, но я бухгалтер. И поскольку
1: я тоже не экономист, но черное от белого сумею отличить. Разве вам не понятно, что перекачка рабочей силы с полей в цех губительно сказывается на развитии всего сельского хозяйства в целом?
0: Моя область – финансы, сухо ответил главбух.
1: Но если только финансы, тогда подготовьте справку за прошлый год и за это полугодие дохода по всем отраслям нашего хозяйства.
0: Слушаю.
1: И, пожалуйста, поскорее.
0: Когда главный бухгалтер вышел, осторожно прикрыв за собой дверь, Климов внимательно поглядел на Михаила Семеновича, как бы стараясь еще глубже понять сидящего перед ним человека, занесенного непостижимым ветром судьбы в этот глубинный колхоз, и спросил:
1: «Ну, А вы что скажете о такой практике? Или находите нормальным приоритет цеха над землей?
0: Михаил Семенович пожал плечами и, грустно улыбнувшись, ответил: «Вы должны сами понять, я отвечаю за работу цеха, и тут никто не может меня упрекнуть. Я работал с полной отдачей всех своих сил и, как вы слышали, преуспел. Вы теперь знаете, какой доход приносит цех? 62% – это не баран чихнул, простите за сравнение. И если уж вы спросили меня, то позвольте и мне вас спросить, что будет с договорами? Судя по всему, вы не очень-то расположены их подписывать. Воздерживаетесь временно или надолго?»
1: «Это будет зависеть от того, сколько у нас денег на текущем счете».
0: «Пригласите главного бухгалтера».
1: «Пригласите».
0: 23 562 рубля 19 копеек, еще в дверях начал докладывать главбух. «Еще позвольте». Он протянул руку к телефонной трубке, набрал номер. «Людочка, пожалуйста, райбанк. Это Игнатий Сергеевич? Здравствуйте, дорогой Игнатий Сергеевич. Будьте уж так любезны, посмотрите, нет ли каких поступлений на наш счет. Есть? Да? Какая сумма? 3012 рублей. Откуда? Из Куйбышева. Благодарю вас. Ну вот, к основной сумме следует прибавить еще и эту».
1: «Это что, перечисление по работе цеха?» — спросил Михаил Семенович, хотя отлично знал, что из Куйбышева может быть только такое перечисление.
0: «Да, это за бобины», — ответил главбух. «Кстати, очень выгодный заказчик», — заметил Михаил Семенович. Климов отлично понимал, в чей огород летят камешки. «Скажите, — спросил он главбуха, — на какое время нам хватит этих денег?»
2: «Вы имеете в виду только зарплату?»
0: «Все. Ну, учитывая, что сейчас такая пора, когда еще нечего сдавать государству или вести на рынок, на какое время нам хватит этих денег? До сдачи сена государству хватит?»
2: «Сено не тот продукт».
1: «Молоко.
2: Сдаем ежедневно, но этих денег и для одной первой бригады не хватит. Если хотите на откровенность, товарищ Климов, то я на вашем месте не спешил бы расправляться с цехом. Он, конечно, не главная роль в нашем колхозе, но главная статья дохода. И смею вас заверить, от земли мы не станем богаты. Нет, верьте мне, я тут родился и живу всю жизнь, знаю».
1: «А я и не пытаюсь вас оспаривать. Верю вам, но поймите, если все колхозы будут производить не хлеб и мясо, а всякие деревяшки и краски», — взгляд в сторону сбытчика, — «то позволительно спросить, что будет есть народ, скажем, через 5 или 10 лет?
3: «Но ведь можно и сохраняя меру, именно как подсобное, — робко заметил сбытчик, в душе совершенно не робея.
1: «Об этом и речь. Давайте договоры».
0: Климов взял их от Михаила Семеновича и стал просматривать.
1: «Черт возьми, никогда бы не подумал, что в наше время могут быть такие шараги. Трикотажный артель, светлое будущее. А это имени ленинского комсомола. Черт-те что!»
0: «Напрасно иронизируете, Иван Дмитриевич. Это такие же госпредприятия, как и все другие», — сказал Михаил Семенович.
1: «Не думаю. Давайте условимся больше не заключать новых договоров. Полагаю, нам и этих вполне хватит».
0: «Дело ваше. Но, как правило, не все, конечно, но какая-то часть старых договоров закрывается, так что всегда возникает необходимость искать новых заказчиков.
1: Воздержимся от новых».
0: «Ну что ж, пожалуйста, тем более, что я собираюсь идти в отпуск. Думаю, сейчас самое подходящее время.
1: Не возражаю».
0: Климов подписал договоры.
1: «Какой вам полагается отпуск?»
0: «Месячный.
3: «Это оговорено в соглашении?» – спросил Климов главбуха.
0: «Да».
3: «Так, так. Ну, тогда давайте заявление». Михаил Семенович тут же достал его из кармана. «Ого, какая оперативность! На всякий случай взяли или специально заготовили?»
0: «Я человек предусмотрительный», – улыбаясь одним ртом, ответил Михаил Семенович.
3: «Ну-ну», – качнул головой Климов и подписал заявление. «Произведите начисление».
0: «Слушаю», – сказал главбух. «Благодарю вас», – подчеркнуто вежливо ответил Михаил Семенович, как бы говоря, «Вы меня обижаете и напрасно. Разве не видите, какой я хороший человек?»
3: Он еще и теперь не терял надежды склонить на свою сторону председателя. Сколько таких людей попадало на его пути? И многих, очень многих постепенно приручал он. И они привыкали к нему, и он входил к ним в доверие.
0: «Буду надеяться, что к моему возвращению из отпуска вы смените гнев на милость по отношению к цеху». Мягко, как бы упрашивая, сказал Михаил Семенович.
3: «Неужели вы ничего не поняли?» Искренне удивился Климов. «Или притворяетесь этаким ягненочком?» Михаил Семенович мог многое стерпеть, но не любил, когда на него повышали голос. Сдержанно, чтобы не выдать своей ненависти к этому ортодоксу, он сказал: «Я все понял, но вы не учитываете закона производственной необходимости».
1: «Это что еще за закон?» «Может, в науке его и не существует, но если только его нарушить, то это то же самое, как перерезать жилу в живом организме. Может, вся кровь вытечь. До свидания».
3: Климов еле сдержался, чтобы не послать его к черту. «Гад! Уже сюда, в колхоз прополз, использовав какой-то наш просчет. Да, вся жизнь вот таких жучков на наших просчетах. Вся их философия строится на наших просчетах. Они только и ждут какой-нибудь нашей ошибки или недодумки. Ну вот, теперь, пожалуй, настала пора поговорить и с парторгом».
0: Вошел главный бухгалтер. Присогнувшись, положил перед Климовым листок бумаги.
3: «Вы не ошиблись?» – спросил Климов.
0: «Никак нет. Все до копеечки».
3: «780 рублей?»
0: «Да. И 69 копеек. Тут и зарплата, и отпускные».
3: «Хм, он что, министр, что ли?»
0: «Это от меня не зависящее. Такая уж была договоренность ушитого с ним. И мы отступать не можем».
3: «Ну уж и не можем», постукивая в раздумье карандашом по столу, сказал Климов. «Можем. Все в наших руках, и хорошее, и плохое». «Ну, а вы как думаете?» – спросил он Зою Филипповну. «Вам не кажется слишком того, это цифиря?»
0: «Если была договоренность, и потом он же получает из расчета заключенных договоров. Чем больше заключит, тем больше и получит. Значит, он заключил достаточно, если получилась такая сумма. Кроме основной зарплаты, у него еще набегает и от премиальных, и еще прогрессивка, и к тому же отпускные в этой сумме. Так что я лично не вижу здесь ничего такого, что смущает вас. И вообще, почему так подозрительно относитесь?»
3: «Ну вот уж и подозрительно», усмехнулся Климов. «Просто слишком непривычная для меня сумма. Или у вас все столько получают? И вы столько же?»
0: «Ну что, у меня всего 80 рублей оклад».
3: «Ну вот видите?» «Нет, как вам угодно, но во мне каждая жилка протестует против такого дорого оплачиваемого специалиста. К тому же, с одной стороны, дело подналажено, а с другой, не будем его развивать. Так что есть смысл освободиться от услуг господина сбытчика». «За что же вы его уволили?» – спросил Климова Захар Найденков, смуглый, расторопный кладовщик колхоза, которого председатель метил на место сбытчика.
1: «Слишком уж он дорог нам», –
0: ответил Климов. Я думаю, вы согласитесь то же самое делать рублей за 100, не считая командировочных.
4: Хм, смешно вы говорите, Иван Дмитриевич. Ведь тут надо понимать, а я что? Михаил Семенович опытный, у него все на мази, а я как голый.
0: И у вас будет все как на мази. Новых договоров мы не будем заключать, так что вам и заказчиков новых искать не надо. Будете только продлевать старые. Адреса этих шарашкиных артелей есть, ничего мудреного.
4: Ну, не знаю, прямо не знаю.
0: И знать нечего. А сейчас идите к сбытчику, и все адреса, договоры, куда, чего, как, все разузнайте и действуйте.
4: Как-то неудобно.
0: Захар Найденков поскреб небритую щеку.
4: Да и зачем это мне?
0: Ну вот опять 25. Надо, понимаете? Надо. Что же будет? Вы откажетесь, другой откажется. Куда это годится? И построже с ним, потому что с вас будет спрос.
4: Да ни к чему мне, честное слово, ни к чему. Ну его к ляху! Неожиданно вскричал кладовщик. Какой я к черту сбытчик?
0: Но председатель не стал его слушать. Углубился в чтение какой-то бумаги. Потом зазвонил телефон, и он стал с кем-то разговаривать. Захар Найденков постоял, поскреб еще раз небритую щеку, подумал, что надо бы побриться, тем более теперь, когда назначен заведующим производством подсобного цеха, и, понимая, что дело с ним уже решенное, побрел из кабинета. Найденков стал вникать в суть дела. Оно и действительно оказалось не столь уж сложным. Настолько, что ни разу не пришлось обратиться за разъяснениями к Михаилу Семеновичу, чему Найденков был особенно рад. По своей русской природе он во все любил вникать сам. Когда набралось достаточное количество бобин и подрозетников, чтобы не гонять машину в полгруза, а за один рейс развести продукцию заказчикам, Найденков доложил председателю о том, что может отбыть. Но, как говорится, ни пуха, ни пера, улыбаясь, сказал Климов. Оказывается, он умел и улыбаться, и улыбка у него была приятная, поднимающая уголки губ. И что совсем хорошо, когда он улыбался, то и глаза у него лучились, и все лицо от этого становилось молодым и добродушным.

степь без конца и края. Где-то позади остался, скрылся за изволоком гремячий лог, и широкая, глазом не окинешь, степь поглотила Давыдова. Всей грудью вдыхая хмельные запахи травы и непросохшего чернозема, Давыдов долго смотрел на далекую гряду могильных курганов. Чем-то напомнили ему эти синеющие вдали курганы, вздыбленные штормом волны Балтики. И он не в силах побороть внезапно нахлынувшую на сердце сладкую грусть, тяжело вздохнул и отвел вдруг увлажнившиеся глаза.

0: Степь без конца и края, древние курганы в голубой дымке, черный орел в небе, мягкий шелест стелющийся под ветром травы, маленьким и затерянным в этих огромных просторах почувствовал себя Давыдов, тоскливо оглядывая томящую своей бесконечностью степь. Лошаденки попались ему захудалые, возница пожилой колхозник Иван Ржанов молчаливый и, по общему мнению, в хуторе слегка придурковатый. Он сильно прижаливал недавно порученных ему лошадей, а потому почти всю дорогу до полевого стана бригады они тащились таким тихим и нудным шагом, что на полпути Давыдов не выдержал.
1: Ты что, дядя Иван, горшки на ярмарку везешь? Боишься побить? Почему все время шагом едешь?
2: Я знаю, какой горшок я везу. Но ты хоть и председатель колхоза, а бестолку скакать меня не заставишь. Шалишь, брат.
1: Кто же говорит бестолку? Ну ты хоть под горку тронь их рысцой. Не клажу везешь, считай, порожнем едешь. Факт.
2: Животное сама знает, когда ей шагом идти, а когда рысью бить.
1: Вот это лихо. А ты для чего? Для чего тебе вожжи в руки даны? Для чего ты на повозке место просиживаешь? А ну-ка давай сюда вожжи.
2: Вожжи мне в руки даны для того, чтобы править лошадьми. Чтобы они шли туда, куда надо, а не туда, куда не надо. А если тебе не нравится, что я с тобой рядом на повозке сижу и место просиживаю, я могу слезть и идти возле брички пешком. Но в твои руки вожжей не отдам, отшалишь, брат.
1: Это почему же ты не отдашь?
2: А ты свои.

0: Их, как я, с бочками не посылают.
1: А каких же посылают, по-твоему?
0: А таких, как ты, да Макар Нагульнов.
1: Это почему же?
0: А вы только двое в хуторе и любите шибко ездить. И сами вскачь живете.
1: О, значит, если на самом деле пожар случится, только нам с Макаром отушить его?
0: Нет, зачем же вам? Вам с Макаром только воду возить на лошадях, во весь опор скакать, чтоб мыло с них шмотьями во все стороны летело. А тушить будем мы, колхозники. Кто с ведром, кто с багром, кто с топором. А распоряжаться на пожаре будет Разметного, больше некому.
1: Почему же ты именно Разметного в пожарные начальники определил?
0: Умный ты парень, а не догадливый. Кто как живет, тому и должность такая на пожаре должна быть определенная. По его нраву словом. Вот вы с Макаром вскать живете, ни днем, ни ночью спокою вам нет, и другим этого спокою не даете. Стало быть, вам, как самым проворным и мотовитым, только воду подвозить без задержки. Без воды пожар не потушит. Так я говорил. А Андрюшка Разметов, этот рыском живет, в натруску, лишнего не перебежит, не переступит, пока ему кнута не покажешь. Значит, что ему остается делать при его атаманском звании? Руки в бока и распоряжаться. Шуметь, бестолочь устраивать, под ногами у людей путаться. А мы, народ, то есть, живем пока потихоньку, пока шагом живем. Нам и надо без лишней сутолки и поспешки дело делать, пожар тушить.
2: Давыдов хлопнул ладонью по спине Аржанова, повернул его к себе и близко увидел хитро смеющиеся глаза и доброе забородатившее лицо.
1: А ты, дядя Иван, оказывается, гусь.
0: Ну и ты тоже, Давыдова, гусь не из последних. Теперь не будешь больше допытываться, почему я на лошадях шибко не езжу.
1: Все понятно. Тебе, дядя Иван, на быках ездить надо водовозом, факт.
0: Об этом я до скольких разов просил Яков Лукича. Но он не согласился. Он надо мной хочет улыбаться до последнего.
1: Почему?
0: Ну, я еще мальчишка, я 1,5 года в работниках жил.
1: Вот как?
0: Вот так, милый человек. А ты и не знал, что у Старовного всю жизнь в хозяйстве работники были? Были, милый человек, были. 4 года назад он присмирел, когда налогами стали жать. Свернулся в клубок, как гадюк перед прыжком. А не будь за раз колхозов да поменьше налоги, я, Клукич, показал бы себя, будь здоров. Самый лютый кулак он. А вы гадюку за пазухой пригрели.
1: Это мы исправим, разберемся с Островным, как полагается. А все-таки, дядя Иван, ты человек с чудинкой.
0: Да ведь чудинка, как тебе сказать. Вот растет вишневое деревце, на нем много разных веток. Я пришел, срезал одну ветку, чтобы сделать кнутовище. Из вишни кнутовище надежней. Росла она, милая, тоже с чудинкой. В сучьях, в листьях, в своей красе. А обстругал я ей эту ветку, и вот она, вот она. Поглядеть не на что. Так и человек. Он без чудинки-то голый и жалкий, вроде этого кнутовища. Он нагульно в какой чужой язык выучивает. Чудинка? Дед Крамсков 20 лет разные спичные коробки собирает, тоже чудинка. Ты с ложкой нагульновой путаешься, чудинка. Пьяненький какой-нибудь идет по улице, спотыкается и плетни спиной обтирает. Тоже чудинка. Милый человек, мой председатель, вот лиши ты человека любой чудинки, и будет он голый и скучный, как вот это кнутовище. Подержи его в руках, подумай, может, тебе в голове-то и прояснеет.
1: Иди ты к черту.

0: Я и без этого сумею подумать и во всем разобраться.
1: Потом до самого стана они всю дорогу молчали.

0: В бригаде полудневали. Наспех сбитый длинный стол в притирку вмещал всех плугатарей и погонщиков.
1: И вот она всегда недосаливает. Горе, а не стрепуха.
2: Не слиняешь от недосола, возьми да подсоли.
1: Да мы же с Васькой двое из одной чашки едим. Он любит не соленое, а соленое. Ну как нам в одной чашке делиться? Посоветуй, ежели такой умный.
2: Завтра плетень сплетем, разгородим вашу чашку пополам, только и делов. Эх, ты мелкоумный, да такой простой штуки не мог сам додуматься.
1: Но, ты у тебя ума, как у твоего борозденного быка, ничуть не больше.
2: А у тебя и того меньше.
3: Постой, постой, казаки. Кто-то к нам в гости едет.
4: И этот едет.
5: Кто?
4: Кто? Полоумный Ванька Аржанов. А с ним Давыдов.
6: Ну.
7: Дожили. Опять едет нас на буксир брать. Достукались. Нет уж, с меня хватит. Теперь вы своими гляделками моргаете, а я моргать уморился. Я на него со стыда и глядеть-то не желаю.
6: Да.
8: Мы посмотрим.
0: У Давыдова по-хорошему дрогнуло сердце, когда он увидел, как дружно все встали из-за стола, приветствуя его.
9: Здравия желаю, товарищ председатель.
2: Выбрался-таки до нас.
10: Здравствуйте, отстающие труженики.
11: Здравствуйте, товарищ Давыдов.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Здравствуйте,
12: здравствуйте.
10: Кормить приезжего будете?
4: А кто к нам надолго, кормим. А кто на часок в гости, того не кормим. Там только провожаем низкими поклонами. Так ведь, бригадир?
10: Она, наверное, надолго к вам.
7: Учетчик, пиши его на полное удовольствие с нынешнего дня. А ты, стрепуха, наливай ему каши, сколько его утроба примет.
11: Мясо ему побольше положи.
2: И масло, чтоб из каши сочилось.
13: За мной дел не станет.
7: Мы тебе рады, Любушка ты наш Давыдов.
12: Вижу, спасибо.
7: Только ты не сразу начинай ругаться.
12: Да я вовсе не думаю ругаться.
7: Нет, это ты, конечно, не утерпишь. Без этого ты не обойдешься, да и нам крепкое слово будет на пользу. Но пока помолчи, пока люди жуют, нечего им аппетит портить.
12: Можно и подождать. Доброго разговора мы не минуем, но за столом начинать не будем. Как-нибудь потерпим, а?
7: Обязательно надо вытерпеть.
0: Дубцов усадил Давыдова рядом с собой. Как бригадир, первый взялся за ложку, за ним и остальные. Давыдов ел сосредоточенно и молча, не поднимая от миски головы, но все время ощущал на лице чей-то неотступный взгляд. Через стол на него в упор неотрывно смотрели серые девичьи глаза. И столько в них было горячей, невысказанной любви, ожидания, надежды и покорности, что Давыдов на миг растерялся. Он и прежде нередко встречался в хуторе, на собрании или просто на улице с этой большой, русой, рослой и красивой 17-летней девушкой. И тогда при встречах она улыбалась ему смущенно и ласково, и смятение отражалось на ее вдруг вспыхивающем лице, но теперь в ее взгляде было что-то иное, повзрослевшее и серьезное.
14: Каким тебя ветром ко мне несет? На что ты мне нужна, милая девчонушка? И на что я тебе нужен? Сколько молодых парней всегда около тебя вертится, а ты на меня смотришь. Эх ты, слепушка, ведь я вдвое тебя старше, израненный, некрасивый, щербатый, а ты ничего не видишь. Нет, не нужна ты мне, варюха-горюха. Расти без меня, милая.
0: Давыдов рассеянно глядел в полыхающее румянцем лицо девушки, а она слегка отвернулась, потупилась, встретившись глазами с ним. Ресницы ее трепетали, а крупные загрубелые пальцы, перебиравшие складки старенькой грязной кофточки, заметно вздрагивали.
5: Да не смотри ты на Варьку-то, а то у нее вся кровь в лицо кинулась. Пойди умойся, Варьк, может, малость оттухнешь. Хотя как она пойдет? У нее ж ноги теперь отнялись. Она у меня погонщиком работает, так все время ходу мне не дает. Заспрашивалась, когда ты, Давыдов, приедешь? А я откуда знаю, когда он приедет? Отвяжись, говорю ей. Но она этими вопросами с утра до ночи меня долбит, как дятел сухую лисину.
6: Ты, дядя Кондрат, ты неправду говоришь.
15: Неправда, неправда, а больше и сказать нечего.
16: И издали оправдывается, издали-то оно лучше.
14: Ну зачем ты смутил девушку, нехорошо.
5: Вот ты ее еще не знаешь. Это она при тебе такая смирная. А без тебя она любому из нас зоб вырвет и не задумается. О, зубастая девка. Бой, а не девка. Видал, как она с места взвелась, как дикая коза?
14: Ну, спасибо стрепухе и деревянной ложке. Накормили досыта.
13: Благодари, председатель, за великое старание, не стрепуху с ложкой, а свою правую руку да широкий рот.
0: Из-за стола поднялась величественная, необычайно толстая стрепуха.
13: Может, добавки подсыпать?
14: Откуда вы ее взяли такую?
4: На Таганровском металлургическом заводе по нашему особому заказу сделали его.
14: Как же я тебя раньше не видал. Такая ты объемистая в габаритах, а видеть тебя мамаше не приходилось.
13: Ну, нашелся мне сынок. Ну, какая же тебе мамаша, если мне всего 47? А не видал ты меня, потому что зимой я из хаты не вылезаю. При моей толщине да коротких ногах я по снегу не ходок. Но на ровном месте могу в снегу застрять. Зимой я дом безвылазно сижу. Приду, шерсть, платки вижу. Ну, словом, кое-как кормлюсь. По грязи тоже я не ходок. А по сухому вот я и объявился в стрепухах. И никакая я тебе не мамаш, товарищ председатель. Хочешь со мной в мире жить, зови меня Дарьей Куприяновной. Тогда в бригаде сроду голодным не будешь.
5: Полностью согласен жить с тобой в мире,
13: ну,
5: Дарья Куприяновна.
13: Ну, вот так-то оно и тебе, и мне лучше будет. А теперь давай-ка чашку. Я тебе на закуску кислого молочка положу.
5: А почему ты в стрепухах ходишь? При твоем весе тебе только разок давнуть на чепиге, и лемех сразу на полметра в землю уйдет. Факт.
13: Так у меня аж сердце больное. У меня доктора признали ожирение сердечной деятельности. В стрепух мне и то тяжело. Чуть повожусь с посудой, и сердце где-то в самой глотке. Так и бьется, так и бьется. Нет, товарищ Давыдов, в благотари я не гожая. Эти танцы не под мою музыку.
16: Все на сердце жалуется, а трех мужей похоронила. Трех казаков пережила, теперь ищет четвертого. Но что-то охотников не находится. Боятся на ней жениться. Заездит эдакая тетенька насмерть.
13: Ух ты, брехун, Рябой. Да чем же я виновата, что из трех казаков мне ни одного жилистого не попалось, а все какие-то немощные, полухворые. Им Господь веку не дал, а я виноватая.
16: Ты же и помогла им помереть.
13: Это чем же это я помогла?
16: Известно, чем.
13: Нет, ты говори толком.
16: Так мне и так все ясно.
13: Да нет, ты говори толком. Чего впустую языком ты мелешь?
16: Известно, чем помогла. своей любовью.
13: Ты дурак ты, меченая.
16: Да, может быть, конечно, я и дурак, может и меченый, но в этих делах, девка, я до тонкостей разбираюсь.
13: Ну и где уж тебе разбираться-то? Кобель облезла.
16: Под присягу пойду. Крест буду целовать, но стою на своем, Дашка. От твоей любови все трое мужей на тот свет отправились. Трое мужей, ведь это ж подумать только. А в прошлом году Володька Грачев через чего помер? Он же к тебе ходил?
17: Над головой Дубцова, подобно осколку снаряда, со свистом пронесся увесистый деревянный половник. С юношеской проворностью Дубцов был уже в 10 метрах от стола.
18: Перебежка! В укрытие!
19: Пошла баталия!
16: А я все равно стою на своем! Угробила мужьев, а теперь на мне зло срывает.
17: Дубцов вдруг прыгнул в сторону, увернулся, а мимо него, брызгая во все стороны кислым молоком, с урчанием пролетела оловянная нить.
18: Перелет!
19: Дуплетом его!
18: Бери вилку, в вилку его бери!
20: Агафон, в укрытие!
16: Эй, Дарья, уймись! Кидай чем хочешь, только не глиняными чашками. За разбитую посуду, ей-богу, буду вычитать трудодни.
20: Окапывайся, Агафон, окапывайся.
19: Нет, все, отошла Куприяновна.
2: Рукой махнула, затишье.
21: Да, теперь все.
22: Да, теперь все. И вот каждый день за обедом либо за ужином идет такая спектакля. Агафон с неделю синяк под глазом во всю щеку носил. Съездил его Дарья кулаком. А все не бросает над ней потешаться. Не уедешь ты, Агафон, с пахоты по добру, по здорову. Либо глаз она тебе выбьет напрочь, либо ногу пяткой наперед вывернет. Ты дошутишься?
16: Трактор фордзон, а не баба. Нет, братцы, чего же греха таить? Я бы женился на Дашке, ежели бы был не женатый. Но женился бы только на неделю. А потом в кусты. Больше недели не выдержал бы при всей моей силе. А помирать мне пока нет охоты. С какой радостью я себя на смерть бы обрекал? Всю гражданскую отвоевал, а тут изволь радоваться. Помирай от бабы. Нет, хоть я и меченый дурак, а хитро и ужасно. Неделю бы я кое-как с Дашкой протянул, а потом ночушкой потихоньку слез бы с кровати, по-пластунски прополз бы до дверей, а там на бас и наметом до самого дома. Ерич Давыдов, истинный Господь не брешу, да и пряничников, вот он, не даст сбрехать.
18: Тя-тя-тя.
16: Вот затеялись мы с ним как-то за хороший кондер обнять Дашку. Он зашел спереди, я сзади. Сцепились обои с ним руками. Ну, обхватить Дарью так и не смогли, уж дюжа широка. Ну, кликнули учетчика. Ну, он парень молодой, к тому же трусоватый, побоялся близко подступить к Дашке. Так и осталась она навеки вечной, по-настоящему необнятой.
13: Да не верь ты его, проклятому, товарищ Давыдов. Он, если нынче не сбрешет, так завтра от тоски подохнет. Что не ступнет, то сбрехнет. Такой уж он у нас уродился.
16: Ты говори, говори, а я убежден, что до сих пор необнятая.
23: Сколько еще осталось пахать?
16: Да черта. Более 150 гектаров. На вчерашний день 158 оставалось.
24: Отличная работа, факт. Чем же вы тут занимались? Со стрепухой Куприяновной спектакли ставили?
16: Ну уж это ты напрасно.
24: Почему же первая и третья бригада давно закончили вспашку, а вы тянете?
25: В тех бригадах быков больше.
24: Насколько же больше?
16: А ты не знаешь. В третьей на 8 пар больше. А это как не кидая, а 4 плуга. В первой на 2 плуга больше. Тоже выходит, они посильнее нас будут.
18: А у нас и план больше.
24: И намного больше.
16: Хоть
7: На 30 гектаров, а больше. Их тоже носом не всковыряешь.
24: А план в марте вы утверждали? Чего же сейчас плакаться? Исходили из наличия земли по бригадам, так ведь было?
7: Да никто не плачется, Давыдов. Не в этом дело. Ну да, затянули. Быки у нас в большинстве оказались слабосильными. Но корма надо было распределить, как полагается, а не так, как вы со Стравновым надумали, что из личных хозяев сдали, тем и кормите худобу. Вот теперь и получается так. Кто кончил пахать, к покосу скот готовит, а мы все еще с парами чухаемся.
24: Так давайте поможем вам, из третьей бригады Любишкин поможет.
7: А мы не откажемся, мы не горды.
24: Ясно одно, что и правление, и все мы дали тут маху. Зимой распределяли корма, так сказать, по территориальным признакам. Ошибка. Неправильно расставили рабочие силы и тягло. Другая ошибка. А какой же дьявол нам виноват? Сами ошиблись, сами исправлять будем. Сколько можно еще ошибаться?
7: Что, давай, Давыдов, вечером соберемся все и поговорим по душам. А сейчас пойдем пахать.
24: Придется пахать. Чего же более? Каких быков мне дадите?
1: Паши на моих.
24: Хорошо, Кондрат, на твоих, так на твоих.
1: Мои быки втянутые в работу и собой справные, а две пары молодых бычат у нас сейчас на курорте.
24: Как это на курорте?
7: Да слабенькие ложатся в борозде, ну и выпрягли их и пустили на вольный попас возле пруда. Там трава добрая, кормовитая, пущай поправляется, все одно от них никакого толку нет. Паши на Кондратовых, он правильно советует.
24: А сам-то ты, Кондрат, что будешь делать?
7: А я его домой на 2 дня отпустил. У него баба захворала. Слегла даже, бельишко с Ванькой Аржановым не подослала. Ему и пересказывала, чтобы он пришел домой.
24: Тогда другое дело.

0: В разгаре пахоты, налаживая плуг, Давыдов нагнулся, зацепился воротом за чепигу и, рывком выпрямившись, располосовал надвое тельняшку.
1: Нет ли у тебя какой-нибудь булавки?
2: К сожалению, нет.
1: Вот что, Варюха-горюха, обожди меня тут, а я схожу на станок.
2: Зачем?
1: Сыму это рванье и надену пиджак.
2: Но в пиджаке будет жарко.
1: Нет, я все-таки схожу.
0: Черт возьми, не мог же он в самом деле щеголять без рубахи. Не доставало еще того, чтобы эта милая невинная девчонка увидела, что изображено у него на груди и животе. При одной мысли о том, что Варя могла хоть мельком увидеть его непристойно татуированный живот, Давыдова бросала в жар, и он плотнее запахнул разъезжавшиеся полы тельняшки.
1: Ты выпряги быков и пусти их на попас, а я пошел.
0: Давыдов не успел и повернуться, как Варя уже птицей летела к стану.
2: Я быстрее сбегаю!
0: Она по-своему расценила побуждение Давыдова. Стесняется мой любимый работать возле меня без рубахи. И благодарна ему в душе за проявление чувства, щадящего ее девичью скромность, она бежала, слегка клонясь вперед, прижав к тугой груди, сжатой в кулаки руки.
2: Сбегаю, принесу ему пиджак. Я быстрее сбегу, угожу ему. А он хоть разок за все время поглядит на меня ласково и, может, даже скажет «Спасибо, Варя».
0: Давыдов долго провожал ее глазами, потом выпряг быков, вышел с пахоты. Неподалеку он нашел опутавшую прошлогоднюю бурьянину поветель, очистил ее от листьев, а гибкой веточкой наглухо зашнуровал полы тельняшки. Лег на спину и тотчас уснул, будто провалился во что-то черное, мягкое, пахнущее землей.

0: Проснулся Давыдов от того, что по лбу его что-то ползало. Наверное, паучок или какой-нибудь червяк. Морщась, он провел рукой по лицу, снова начал дремать. И снова по щеке что-то заскользило. Поползло по верхней губе, защекотало в носу. Давыдов чихнул и открыл глаза. Перед ним на корточках сидела Варя и вся вздрагивала от еле сдерживаемого смеха. Она водила по лицу спящего Давыдова сухой травинкой и не успела отдернуть руку, когда Давыдов открыл глаза. Он схватил ее за тонкую кисть, но она не стала освобождать руку, а только опустилась на одно колено, и смеющееся лицо ее мгновенно стало испуганно ждущим и покорным.
1: Я принесла тебе пиджак. Вставай.
0: Давыдов разжал пальцы. Рука ее, большая и загорелая, упала на колено. Закрыв глаза, она слышала звонкие и частые удары своего сердца. Она все еще чего-то ждала и на что-то надеялась. Но Давыдов молчал. Грудь его дышала спокойно и ровно, на лице не дрогнул ни единый мускул. Потом он привстал, прочно уселся и, поджав под себя правую ногу, ленивым движением опустил руку в карман, нащупывая кисет. Теперь их головы почти соприкасались. Давыдов шевельнул ноздрями и уловил тонкий и слегка пряный запах ее волос. Да и вся она пахла полуденным солнцем, нагретой зноем травой и тем неповторимым, свежим и очаровательным запахом юности, который никто еще не смог и не сумел передать словами. «Милая девчонушка какая!» — подумал Давыдов и вздохнул. Они поднялись на ноги почти одновременно, несколько секунд молча смотрели в глаза друг другу. Потом Давыдов взял из ее рук пиджак, ласково улыбнулся одними глазами.
2: «Спасибо, Варя».
0: Именно так и сказал Варя, а не Варюха-Горюха. В конце концов, сбылось то, о чем она думала, когда бежала за пиджаком. Так почему же в серых глазах навернулись слезы и, пытаясь сдержать их, мелко задрожали густые черные ресницы? «О чем ты плачешь, милая девушка?» А она беззвучно заплакала с какой-то тихой детской беспомощностью, низко склонив голову. Но Давыдов ничего не видел. Он тщательно сворачивал папироску. Она постояла немного, тщетно пытаясь успокоиться, но ей не удалось овладеть собой, и она круто повернулась на каблуках.
1: «Пойду пригоню быков».
0: Давыдов молча кивнул головой, закурил, сосредоточенно размышляя о том, за сколько дней бригаде удастся вспахать весь клин майских паров своими силами, если подбросить сюда из наиболее мощной третьей бригады несколько плугов. Варе удобно было плакать, когда Давыдов не мог видеть ее слез. И она плакала с наслаждением, и слезы катились по смуглым щекам, и она на ходу вытирала их кончиками платка.

0: Только на закате солнца Давыдов кончил пахать, выпряг в конце гона быков и разналыгал их. Он сел около борозды на траву, вытер рукавом пиджака пот со лба. У него ныла спина, под коленями бились какие-то живчики, и словно у старика тряслись руки.
1: Варя, найдем мы с тобой на заре быков?
2: Найдем. Они далеко не уходят ночью.
0: Давыдов закрыл глаза и жадно курил.
2: Замучил ты меня и быков. Дюже редко отдыхаешь.
1: Я сам замучился до чертиков.
2: Надо чаще отдыхать. Дядя Кондрат вроде отдыхает часто и дает быкам сопнуть, а всегда больше других напахивает. А ты уморился с непривычки.
1: Это верно. Привычки еще не приобрел.
0: Давыдов с трудом поднялся с земли, с трудом переставляя натруженные ноги, пошел вдоль борозды. Солнце село, когда не устало шагали к стану. Варя, скорбно сжимая полные губы, с тоской думала, не полюбит он меня. А Давыдов в левой руке нес разорванную и выцветшую матросскую тельняшку и, глядя на пылающий закат, с неудовольствием думал. Завтра будет сильный ветер, земля просохнет за день. Вот тогда быкам придется круто. Все время Варя порывалась что-то сказать, но какая-то сила удерживала ее. Когда до стана было уже недалеко, она набралась решимости.
2: Дай мне твою рубаху. Дай, пожалуйста.
1: Зачем?
2: Я ее зашью. Я так аккуратно зашью, что ты не заметишь шва. И постираю ее.
1: Она на мне вся сопрела от пот. Тут латать не за что хватать, как говорится. Нет, милая Варюха-Горюха, этой тельняшке вышел срок службы. На тряпке ее Куприяновне. Полы в будке мыть.
2: Да, я зашью, попробую. А тогда поглядишь.
1: Да изволь. Только труды твои пропадут даром.
0: С давыдовской полосатой рубахой в руках Варе было неудобно являться на стан. Это вызвало бы множество разговоров и вольных шуток по ее адресу. Она искоса воровато взглянула на Давыдова и, прикрываясь плечом, сунула маленький теплый комочек за лифчик. Странное, незнакомое и волнующее чувство испытала она в тот момент, когда запыленная давыдовская тельняшка легла ей на голую грудь. Будто все горячее тепло сильного мужского тела вошло в нее и заполнило всю до отказа. У нее мгновенно пересохли губы. На узком белом лбу росинками выступила испарина, и даже походка вдруг стала какой-то осторожной и неуверенной. А Давыдов ничего не замечал, ничего не видел. Через минуту он уже забыл о том, что сунул ей в руки свою грязную тельняшку.
3: Смотри, Варюха! Как чествуют победителей? Это ведь учетчик нам машет фуражкой. Стало быть, мы поработали с тобой на совесть, факт.
0: После ужина невдалеке от будки мужчины разложили костер, сели вокруг него покурить. Часа два сидели, спорили, высчитывали. А в это время около будки Варя в простеньком железном тазу бережно простирывала тельняшку Давыдова. Рядом стояла Стрепух.
4: Ты чего плачешь, дуреха?
2: Она у него солью пахнет.
4: Ну и что? У всех, кто работает, нижние рубахи солью и потом пахнут, а не духами и не пахучим мылом. Ты чего явешь-то? Не обидел он тебя?
2: Нет. Что ты, тетя?
4: Так чего ж ты слезы точишь, дура?
2: Так ведь не чужую рубашку стираю, а своего родного.
4: Нет, уж этого с меня хватит. Варька, Подними сейчас же голову.
2: А мне и соль на его рубашке, родная.
5: Вот теперь и я вижу, что ты, Варька, стала настоящей девкой.
2: А какая же я раньше была не настоящая?
5: Раньше ты ветром была, а теперь ты девкой стала.
4: Пока парень не побьет другого парня из-за полюбившейся ему девки, он не парень, а полштаны. А пока девка только зубы скалит, да глазами играет, она еще не девка, а ветер в юбке. А вот когда у нее глаза от любви намокнут, когда подушка по ночам не будет просыхать от слез, тогда она и становится настоящей девкой. Поняла, дурочка?

0: Давыдов лежал в будке, закинув за голову руки, и сон не шел к нему.
1: Не знаю я людей в колхозе. Не знаю, чем они дышат. Сначала раскулачивание, потом организация колхоза, потом хозяйственные дела. А присмотреться к людям, узнать их поближе. Времени не хватило. Какой же из меня руководитель? К черту, если я людей не знаю. Не успел узнать. А надо всех узнать. Не так-то уж их много. И не так-то все это оказывается просто. Он каким боком повернулся, Аржанов. Все его считают простоватым, но он не прост. Ох, не прост. Дьявол его сразу раскусит, этого бородатого лешего. И Яков Лукич тоже замок с секретом. Надо взять его на прицел и присмотреться к нему как следует. Ясное дело, что он кулак в прошлом, но сейчас работает добросовестно. Наверное, побаивается за свое прошлое. Однако гнать его из завхоза придется. Пусть потрудится рядовым. И это Манчаков непонятен. Смотрит на меня, как палач на приговоренного. А в чем дело? Типичный середняк. Ну, был в белых. Так кто из них не был в белых? Это не ответ. Крепенько надо мне обо всем подумать. Хватит руководить вслепую, не зная, на кого можно по-настоящему опереться. Кому по-настоящему можно доверять. Эх, матрос, матрос, узнали бы ребята в цеху, как ты руководишь колхозом. Драили бы они тебя до белых косточек.

0: Возле будки под открытым небом улеглись спать женщины погоночи.
1: Ну что ты ко мне жмешься, как телушка к корове? Ну, Варька, да хватит тебе обниматься, да отстань. Ну, слышишь, Варька, да отодвинься ты, Христа ради, от тебя жаром пышет, как от печки. Ну, слышишь ты, что я тебе говорю? О, Господи, на беду я с тобой легла рядом. Горячая ты какая-то. Ты не захворала?

0: Давыдов проснулся, когда уже рассвело. В будке никого не было. Он проворно приподнялся, надел портянки и сапоги, и тут увидел возле изголовья выстиранную, искусно мелким швом зашитую тельняшку и свою чистую парусиновую рубаху.
1: Откуда могла тут взяться рубаха? Приехал я сюда без всего, фактически. Как здесь очутилась рубаха? Чертовщина какая-то.
0: Давыдов даже потрогал рукою прохладную парусину. Только когда он, натянув тельняшку, вышел из будки, все стало для него понятным. Варя, одетая в нарядную голубую кофточку и тщательно разутюженную черную юбку, мыла возле бочки ноги, свежие, как это раннее утро, и улыбалась ему румяными губами. И так же, как и вчера, безотчетной радости сияли ее широко поставленные серые глаза.
2: Выдохся за вчерашний день, председатель. Проспал.
1: Ты где была ночью?
2: Ходила в хутор.
1: Когда же ты вернулась?
2: А вот только что пришла.
1: Рубаху ты мне принесла?
2: Ага. А может, я что не так сделала? Может, мне не надо было заходить на твою квартиру? Но я подумала, что полосатая рубаха ненадежная.
1: Молодец, Варюха. Спасибо тебе за все сразу. Только по какому это случаю ты так разнарядилась? Батюшки, да у нее и перстенек на пальце.
2: На мне ж все было грязное, как прах. Вот я и сходила мать проведать и переменить одежду. Хотела еще туфли надеть, чтоб ты на меня хоть разок за весь день взглянул. Да папаш не с быками в туфлях и недолго проходишь.
1: Ну, теперь я с тебя глаз сводить не буду, быстроногая моя Ланюшка. Ну, иди, запрягай быков, а я только умоюсь и приду.
0: В этот день Давыдову почти не пришлось работать. Не успел умыться, как пришел Кондрат Майданников.
3: Ты же на 2 дня отпросился. Почему так рано вернулся?
4: Скучно там. Жена поднялась, лихорадка ее трясла. Ну, а мне что делать? Повернулся и ходу сюда. А где Варька?
1: Пошла быков запрягать.
4: Ага, стал быть, я пойду пахать, а ты жди гостей из 3-й бригады. Сам бригадир на помощь 8 плугов гонит. Я обогнал их на полдороги. Да есть и еще новость. Вчера вечером, в потемках уже, в Нагульного стреляли.
3: Как стреляли?
4: Обыкновенно стреляли, из винтовки. Какой-то черт вдарил. Он сидел возле открытого окна при огне. Ну, по нем и вдарили. Пуля возле виска прошла, кожу осмолила, только и всего. Но головой он немножко дергает. То ли от контузии, то ли от злости, а так живой и здоровый. Приехали там из районной милиции, ходят, нюхают. Но только это ведь дело-то дохлое.
1: Завтра придется распрощаться с вами. Пойду в хутор. Поднимает враг голову, а, Кондрат?
4: Что ж, это хорошо. Пущай поднимает. Поднятую голову рубить легче будет.
0: Открытое партийное собрание было назначено на 18:00. Но уже с 4:00 в школе собралось более 150 человек. Впервые в Гремячем лагу проводилось открытое партийное собрание по приему в партию новых членов, да еще своих хуторян. А потому к 18:00 весь Гремячий лог, за исключением детей и лежачих больных, был либо в школе, либо возле нее. В степи на полевых станах не осталось ни одной души. Все явились в хутор.
5: Ну, бабоньки, будет сейчас разговору.
6: Ты не трусь, тебя не зацепит.
7: А мне чего трусь-то? Я не партийная.
8: Что в дверях стали? Приходи вперед.
9: Сам выходи, видишь, некуда.
8: А как так некуда?
7: Ой, черт, долговязый. Убери руки, да.
0: Ровно в 18:00 Макар Нагульнов встал из-за стола, покрытого красной сатиновой скатертью, оглядел густые ряды колхозников и поднял руку.
8: А ну, уймитесь, трошки, которые самые горластые, особенно бабы. Прошу соблюдать всевозможную тишину и считаю открытые партийные собрания Гремячинской ячейки ВКПБ открытым. Слово имеет товарищ Нагульнов, то есть я самый. На повестке дня у нас один вопрос о приеме в партию новых наших членов. Поступило к нам несколько штук заявлений, в их числе заявление от нашего хуторца Кондрата Майданикова, какого вы все знаете, как облупленного. Но порядок и устав партии требуют его обсуждения. Прошу всех, как партийных, так и прочих беспартийных товарищей и граждан, высказываться по существу Кондрата. Кто и как вздумает, кто за, кто может и против. Противное высказывание называется отводом. Даю молотвод товарищу Майданикову, а тогда уже выкладывай факты. Почему Майдаников не достоин быть в партии? Нам нужны порочные факты. Только такие мы можем принимать в рассуждение. Но рассусолить вокруг да около и трепаться насчет человека без фактов – дело дохлое. Такой трепотни мы в расчет брать не будем. Но с первоначалу я зачитаю махонькое заявление Кондрата Майданикова. Потом он расскажет про свою автобиографию. То есть про описание своей прошедшей, текучей, будущей жизни. Ну, а потом уж вы валяйте, кто во что гораст, в смысле товарища Майданикова. Задача ясная?
6: Ясная.
8: Стало быть, действую. То есть, зачитываю заявление.
0: Нагульнов прочитал заявление, разгладил листок бумаги на столе и положил на него свою длинную тяжелую ладонь. Много бессонных ночей и мучительных раздумий стоил Кондрату этот листок, вырванный из ученической тетради. И теперь Кондрат изредка взглядывает то на сидевших за столом коммунистов, то на своих соседей по партии, необычным для него робким взглядом, волновался так, что на лбу у него выступили крупные капли пота, и лицо казалось словно бы обрызганное дождем. В нескольких словах он рассказал о своей жизни, мучительно подыскивая слова, надолго умолкая, хмурясь и одновременно улыбаясь, вымученной жалкой улыбкой.
10: Чего ты своей житухи стесняешься? Чего мнешься, как конь на привязи? Житуха у тебя хорошая, шпарь смелее, Кондрат.
11: Я все сказал.
0: И Майданников тихо сел, зябко поводя плечами. После недолгого молчания поднялся Давыдов. Он коротко, но горячо говорил о Майданникове, увлекающем своим трудом остальных колхозников, привел его в пример другим.
12: Кондрат Майданников вполне достоин быть в рядах нашей партии. Факт.
13: Правильно.
14: Хорош хозяин.
12: Оберегает колхозный интерес.
15: Этот общественную копейку не уронит.
16: А если уронит одну, поднимет две.
14: Про него плохого не сбрешешь, не поверю.
17: Да чего гутарить, тут все ясно.
0: Это взвился дед Щука.
18: И ясно! Дорогие граждане и старухи, даю полный отлуп Кондрату. Я не такой, как другие. По мне дружба дружбой, а табачок врозь. Так уж тут разрисовали Кондрата, что не человек он, а святой угодник. А спрошу я вас, граждане, какой из него может образоваться святой, если он такой же грешный, как и вы, остальные прочие.
8: Ты путаешь, дед, как и завсегда. Мы же его не в рай принимаем, а в партию.
18: Ох, и силен ты, Макарушка, на добрых людей жать. Тебе бы только на маслобой не работать за место прессы и с подсолнышка масло выдавливать. Ну что ты мне рот зажимаешь и слова не даешь сказать? Я ж не про тебя говорю, не тебя отлуп делаю. Ну и помолчи. Потому что партия указывает изо всех силов производить критику и самокритику. А что есть самокритика? По-русски сказать, это самочинная критика. А что это обозначает? А это обозначает то, что должен ты щипать человека, как и за какое место думаешь, но чтоб непременно до болятки. Шипай его, сукиного сына, так, чтобы он соленым потом взмок от головы до пяток.
8: Стой, дед, ты не искажай слова, как тебе вздумается. Самокритика
6: Это означает самого себя критиковать. Вот что это такое. На колхозном собрании будешь выступать, вот тогда и шипай самого себя, как тебе вздумается и за какое угодно место. А пока уймись и жди смирно.
18: Это ты уймись. И критику мою обратно мне в рот не запихивай. Больно уж ты умен, Макарушка. С какого же от пятерика я сам на себя буду всякую всячину переть? Еще ради я сам на себя буду наговаривать. Дураки при советской власти перевелись. А против Кондрата в партию я потому, что он мелкий собственник, и больше вы из него ничего не выжмете, хоть под прессу его кладите. Макуха какая жмыхом называть по-ученому, из него выйдет, а коммунист ни за что на свете.
3: А это почему же, отец, из меня коммуниста не выйдет?
18: Будто ты сам не знаешь.
3: Нет, не знаю. И ты объясни толком, и мне, и вот другим гражданам, через чего я недостойный. Только говори одну голую правду, без всяких своих сочинений.
18: А я когда-нибудь брехал? Или, к примеру, всякие разные сочинения сочинял? 7 минут все как есть прояснил. Раз у нас открытое собрание, то должен ты, Кондратушка, то же самое открыто сказать. Когда ты вступил в колхоз и вел сдавать в колхоз свою пару быков, кричал ты по ним слизьми или нет?
13: Вопрос к делу не относящий.
6: Пустой вопрос.
19: Чего ты тут яичную скорлупу перебираешь?
18: Это не пустой, не яичный вопрос, а я дело спрашиваю. Ответствуй, Кондратушка, как попу на духу. Было такое дело?
3: Было такое дело. Не потаюсь, всплакнул. Жалко было расставаться.
18: Ага, вот.
3: Так мне эти быки не от родителей в наследство достались, а нажил я их сам, своим горбом. Они мне нелегко достались, эти быки. И это дело прошлое, отец. А что тут для партии вредного от моих прошедших слез?
18: Как это? Что вредного? Да ты куда со своим быками шел? Ты, милок, в социализм и шел, вот куда ты с ними направлялся. А после социализма что у нас будет? А будет у нас полный коммунизм. Вот что будет, это я тебе прямо скажу. Я у Макарки Нагульна, можно сказать, вывелся на дому. Все вы, председящие, тут знаете, что мы с ним огромадные друзья. Я у него разных знаний зачерпываю, сколько пригоршню влезет. То по ночам разные толстые книжки, серьезные, без картинок прочитываю, то словарь читаю, вот. И нету пока шоу нашего Кондрата политической развитости. Да, а раз нету развитости, не достиг ее, то и сиди дома, развивайся помаленьку, не спеша, и в партию пока не лезь. А вот... Пущай он хоть лопнет от обиды, от Кондрат, но я категорически против него и даю ему полный отлуп.
2: Разрешите мне сказать?
6: Выходи сюда, чтоб тебя все видели.
20: Это Варька, Варька что ли?
4: Смело пробиваясь сквозь плотно сбитую толпу, к столу подошла Варюха-Горюха.
2: Зачем нам рот затыкаете?
4: Давыдов смотрел на нее с тихим изумлением, улыбался и не верил своим глазам.
3: Как же здорово она похорошела с весны.
2: Неправда, ваша дедуня. Плохо вы говорите про товарища Майданикова Кондрата Христофоровича. И никто вам тут не поверит, что он недостойный быть в партии. Да я с весны с ним работала на пахоте. И он пока лучше всех и больше всех. Он всю силу покладает на колхозной работе. А вы против него идете? Да вы старый человек, а рассуждаете, как несмысленное дитё.
19: Сыпь ему перцу, Варька, а то он гремит, как балабон на шее у телка, и доброго слова от других за ним не слышишь.
2: Варька правильно гутарит.
21: Да у Кондрата больше всех трудодней в колхозе.
6: Работящий он казак.
13: А что говорить? Кондрат достойный партии человек.
22: Да, их без разговора принимать надо.
23: Если таких, как Кондрат, не принимать в партию, тогда пишите мне дедушку Щукаря. Придем в колхоз, сразу в бору прячем.
18: И еще один глупой выискался. И смеяться тут вовсе ни к чему. Да коммунизм я все единых хочу беспартийно отойду. И не так, как этот мокрый от слез Кондрат, а с припрясом, с веселинкой. Потому что я чистый пролетарий, а не мелкий собственник. Вот это я вам прям скажу. Я и старуху вовсе не собираюсь терять. Пусть она живет при мне. Бог с ней. Но если она будет препятствовать мне и становиться поперек моего прямого путя к коммунизму, то я мимо нее так мигну, что она и ахнуть не успеет. Да, будь спокойный. Я страсть какой отчаянный, когда разойдусь. И тут мне на дороге не становись никто. Либо насмерть стопчу, либо так сарахну мимо, что портнуть никто не успеет.
1: Кончайте! Лишаю тебя слова.
18: Зараз кончай, Макарушка. Не стучи, иди уже, а то ладошку отобьешь. Да. Так вот я и говорю, раз уж вы все за Кондрата, то и я не супротивлюсь. Бог с вами, принимайте его в нашу партию. Парень, он уважительный, работящий, я всегда говорил это самое. Если правильно рассуждать, разобрать все по косточкам, то Кондрату беспременно надо быть в нашей партии, это я вам категорически заявляю. Одним словом, Кондратушка вполне удостоенный быть партийным, вот и весь мой сказ.
1: Начался у покоя, кончил за здравие.
15: Говорим, дед, сукари.
21: Прикуп, каких свет не видел.
15: Ой, дед, и тут спектакль устроил.
5: Можно мне задать один вопросик нашему завхозу Якову Лукичу?
1: Да давай хоть два.
7: Старый кузнец Ипполит Шалый поднялся с партой и прислонился широкой спиной к оконной притолоке.
5: Вот люди вступают в партию, хотят не возле ее жить, а в ней самой, вместе с ней делить и горе, и радость. А почему ты, Лукич, не подаешь в партию? А? Хочу я у тебя крепко спросить, почему ты отстаиваешься в сторонке? Или тебя вовсе не касается, что партия, как рыба об лед, бьется, тянет нас к лучшей жизни? А ты что? М? А ты от жарких делов норовишь в холодке отсидеться? Ждешь, когда тебе кусок добудут, разжуют и в рот положат, так что ли? Как это у тебя получается? Интересно у тебя получается и очень даже наглядно для народа. Для всего хутора наглядно, ежели хочешь знать.
9: Я себе сам кусок зарабатываю. И у тебя еще не просил.
5: Ну, хлеб себе на пропитание можно добыть по-разному. Вот надень сумку через плечо, иди христорадничать, и то с голоду не помрешь. Но не об этом я держу речь. И ты, Лукич, не вертись, как уж под вилами. Ты понимаешь, об чем я говорю? Раньше в единоличной жизни ты на работу был злой, по-волчьему, без упуску хватался за любое дело, лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь шибить. А за раз ты работаешь спустя рукава, как все одно для отвода глаз. Ну, не об этом речь. Еще не пришла пора отчитываться тебе перед миром за свою легкую работу и кривую жизнь. Подойдет время, отсчитайся. А зараз скажи, почему ты в партию не подаешь?
9: Не такой уж я грамотный, чтобы в партии состоять.
18: Что он сказал-то? Перескажи.
1: Громче гутай. Не слыхать, что ты там под нос бормочешь?
15: Да повтори, что сказал.
9: Иди уже грамотный я для партии.
5: Эй, завхозом быть грамотный, а в партию нет. Чего ты крутишь ты, Лукич, не то гутаришь. Правду хочешь околесить, вот и крутишь.
9: Нечего мне крутить и не к чему.
5: Нет, крутишь. Из-за каких-то своих потаенных думок не желаешь ты подавать в партию. А может, я ошибку несу, так ты меня поправь. Ну, поправь меня.
9: А какие у меня могут быть скрытые думки? Раз ты все на свете

0: партию. Ты за себя скажи, а меня нечего исповедовать. Ты не поп.
1: А кто тебе сказал, что я не вступаю в партию?
0: Не состоишь в партии, значит, не вступаешь.
1: Раньше не вступал, это да. А за раз вступлю. Ежели ты, Яков Лукич, не вступаешь, значит, мне надо вступать. А вот ежели бы ты нынче подал заявление, то я бы воздержался. Нам с тобой в одной партии не жить. Разных партий мы с тобой люди. Вот мое заявление.
2: А!

0: собрание расходились далеко за полночь. По всем улицам и переулкам медленно шли люди, оживленно переговаривались, в каждом дворе скрипели калитки, резко в ночной тишине звякали дверные щеколды. Изредка то здесь, то там звучал смех, и непривычные к такому многолюдству и гомону в ночное время по всему гремячему логу подняли неистовый брех проснувшиеся хуторские собаки. Одним из последних вышел из школы Давыдов. Свернув ближайший переулок и пройдя немного, он увидел прислонившуюся к плетню Варю Харламову. Она шагнула ему навстречу.
1: А я вас дожидаюсь. Я знаю, что вы этим переулком всегда домой ходите. Давно я вас не видал, товарищ Давыдов.
2: Давно мы не встречались с тобой, Варюха-Горюха. Ты за это время стала совсем взрослый и красивый факт. Где же ты пропадала?
1: То на прополке, то на покосе, и по домашности тоже дела. А вы ни разу и не проведали меня. Небось, и не вспомнили ни разу.
2: Моя такая обидчивая. Не упрекай, все некогда, все дела. По неделе не бреемся, едим раз в сутки. Вот как нас прикрутило перед уборкой. Но чего ты меня ждала? Дело какое есть? Не пойму, какая-то ты грустная, что ли? Или я ошибаюсь? Уж не горе ли какое у тебя? Рассказывай.
1: Вы домой идете?
2: А куда же мне еще в такой поздний час?
1: Мало ли куда. Вам дверь везде открытая. Ежели домой, то нам по дороге. Может, проводите меня до нашей калитки?
2: О чем речь? Чудачка ты права. Ну, когда это матросы, даже бывшие, отказывались провожать хорошеньких девушек? Пошли в ногу. Ай-два. Ну, так что у тебя за горе беда? Выкладывай все на чистоту. Два. Председатель должен все знать, факт. Все до подноготной. Да ты на самом деле раскисла, Варюха. Что с тобой?
1: Меня сватают. За Ваньку Акнисова. Маман день и ночь меня пилит. Выходи за него, они живут справно. Господи, ну что ж мне делать-то?
0: Растерянный, онемевший от неожиданности, чувствуя острую боль на сердце, Давыдов молча сжал Варины руки и, слегка отшатнувшись, смотрел на ее склоненное и заплаканное лицо, не зная, что сказать. И только в этот момент до него наконец дошло, что...

0: то он, таясь от самого себя, пожалуй, давно любит эту девушку, какой-то новый для него бывалого человека, чистый и непонятный любовью. И что сейчас уже в упор подошли к нему две печальные подруги и спутницы почти каждой настоящей любви, разлука и утрата.
1: А ты? Что же ты, моя Ланюшка?
2: Не хочу я за него идти. Пойми, ты не хочу.
1: Ну и не выходи за него, факт. Силой никто тебя замуж не выдаст.
2: Да пойми же ты, что у матери-то нас шестеро. Остальные-то все меньше меня. Мать-то хворая, а я одна такую ораву-то не прокормлю. Хоть задушусь на работе. Ну как же ты этого не понимаешь? Родненький ты мой.
1: А замуж выйдешь тогда как? Муж-то будет помогать.
2: Он с себя последний сымет, лишь бы нашим помочь. Он рук покладать не будет на работе. Знаешь, как он меня любит. Он дюжа меня любит. Ох, только не нужны мне его ни помощь, ни любовь. Ну, не люблю я его ни капельки. Противный он мне до смерти. Но он меня за руку возьмет потными руками, а мне тошно. Тошно мне становится. Да я скорее... Эх, что там говорить? Был бы отец живой, я и не задумывалась бы ни о чем. Я бы теперь, может, уже школу второй ступени кончала.
1: А что, если помогать вашей семье?
2: Иди ты к черту со своей помощью! Понял?
1: Это почему же так?
2: Потому.
1: Но все же...
2: Не нуждайся в твоей помощи.
1: Да не о моей помощи разговор идет, а колхоз будет помогать твоей матери, как многодетной вдове. Понятно? Поговорю в управлении колхоза и примем такое решение. Уразумела, Горюха?
2: Не нужна мне колхозная помощь.
1: Странная ты фигура, факт. То она нуждается в помощи, из-за первого подвернувшегося парня собирается замуж выскакивать, то она не нуждается ни в чьей помощи. Что-то не пойму я тебя. У кого-то из нас мозги сегодня... На бекрень, факт. Чего же ты хочешь, в конце концов?
0: Варя прижала к лицу ладони и, круто повернувшись спиной к Давыду, вначале пошла, а затем побежала по переулку, клонясь вперед, не отнимая мокрых ладоней от лица. Давыдов догнал ее на повороте в улицу, схватил за плечи.
1: Эх, Горюха, не мудри! Я у тебя толком спрашиваю, в чем дело?
2: Дурак слепой! Слепец проклятый, ничего ты не видишь. Люблю я тебя, с самой весны люблю. А ты ходишь как с завязанными глазами. Надо мной уже все подруги смеются. Может, уже все люди смеются. Ну, не слепец ли ты? А сколько слез я по тебе врагу источил, а? Сколько ночей не спала, а ты ничего не видишь. Ну, как я приму от тебя помощь или от колхоза милостыню, если я тебя люблю? И у тебя, у проклятого, язык повернулся сказать такое. Да я лучше с голоду подохну, но ничего от вас не возьму. Вот и сказала тебе все. Добился своего, дождался, а теперь и ступай от меня к своим лужкам. Не нужен ты мне, ни почем не нужен мне такой. Такой каменюк и холодный, незрячий, такой слепец прижмуренный. Пусти меня, пусти меня, пусти! Пусти меня, я пойду.
1: Говори тише, а то кто-нибудь услышит.
2: Я и так тихо говорю.
1: Неосторожная ты.
2: Хватит, полгода осторожничала, больше не могу. Ну, пусти же меня. Скоро рассветать будет, мне надо идти корову доить. Слышишь?
1: Спасибо тебе, милая. Моя милая Варюха-Горюха.
2: За что же?
1: За счастье, каким даришь. За то, что отругала, слепым обозвала. Но не думай, что я окончательно слепой. А ты знаешь, я уже иногда подумывал, приходило на ум частенько, что счастье мое личное счастье осталось за кормой. В прошлом, то есть. Хотя и в прошлом мне его было отмерено, кот наплакал.
2: Ну, а мне и того меньше. Поцелуй меня, мой председатель, в первый и последний раз. Не давай расходиться, а то заря занимается. Нехорошо будет, ежели увидеть нас вместе. Стыдно.
0: Она потянулась губами, по-детски привстав на носки и запрокинув голову. Но Давыдов с холодком, как ребенка, поцеловал ее в лоб.
1: Не горюй, Варюха, все утрясется. Провожать тебя дальше не пойду. Не надо, факт. А завтра увидимся. Загадала ты мне загадку? Ну, к утру я ее одолею. Факт, что отгадаю. А ты утром матери скажи, пусть вечером она из дома не отлучается. Я зайду к вам на закате солнца. Будет разговор. И ты будь дома. До свидания, моя Ланюшка. Не обижайся, что ухожу вот так. Надо же мне как-то подумать и о твоей судьбе, и о моей тоже. Правильно я говорю?
0: Ответа он не стал дожидаться. Молча повернулся и молча пошел домой.
2: Постой!
1: Что тебе?
0: Варя стремительно подошла и сходу прижалась к Давыдову, душа ему в лицо.
2: Миленький ты мой, не приходи ты к нам, не говори ни о чем с матерью. Ну, хочешь, я буду с тобой жить, ну как Лушка, а? Поживем год, а потом бросай меня, я выйду замуж за Ваньку. Он меня всякую возьмет и после тебя возьмет, а? Он позавчера мне так и сказал, ты вот мне любая будешь, мила. Хочешь?
1: Дура! Девчонка! Шалава, ты понимаешь, что ты говоришь? Ты взбесилась, факт. Одумайся и ступай домой, проспись. Слышишь? А вечером я приду. И ты не вздумай от меня прятаться. Я тебя везде найду.
2: Что же мне делать, Семен, миленький мой?
0: И у Давыдова еще раз за встречу дрогнуло сердце. Он обнял Варю, несколько раз провел ладонью по ее склоненной голове.
1: Ты меня прости. Я погорячился. Ну и ты хороша. Тоже мне жертву придумала. Пойди на самом деле, милая Варюха, поспи малость. А вечером увидимся, ладно?
2: Ладно. Господи, ну живо все рассвело. Пропала я.

0: Рассвет подкрался незаметно. И теперь уже и Давыдов, будто проснувшись, увидел отчетливо обрисованные контуры домов, сараев, крыш, слитые воедино темно-синие купы деревьев в примолкших садах, а на востоке еле намечавшуюся мутно-багряную полоску зари. До позднего утра Давыдов сидел дома возле открытого окошка, курил одну папиросу за другой, перебирал в памяти свои былые любовные увлечения. И вот на поверку оказалось, что ничего-то и не было в его жизни такого, о чем можно было бы вспомнить теперь с благодарностью, или с грустью, или даже на худой конец с угрызениями совести. Были короткие связи со случайными женщинами, никого и ни к чему не обязывающие, только и всего. Легко сходились, и без труда, без переживаний, жалких слов расходились. А через неделю встречались уже как чужие, и лишь для приличия обменивались холодными улыбками и несколькими незначащими словами. Кроличья любовь. И вспомнить-то было стыдно бедному Давыдову, и он, мысленно путешествуя по своему любовному прошлому и наткнувшись на такой эпизод, брезгливо морщился, старался поскорее проскользнуть мимо того, что красило прошлое, допустим, так же, как жирное пятно мазута красит чистую матросскую форму.
1: Так и возьмись подбивать итоги. И получается, одна чепуха и гнусь, факт. Словом, ноль без палочки получается у матроса. Ничего себе, достойно прожил с женщинами, не хуже любого пса.
0: И он в смятении поспешно закуривал новую папиросу. Часам к 8 утра Давыдов умылся и пошел к дому Харламовых. Мать Вари он встретил во дворе.
2: Здравствуй, мать. Как живешь?
3: Здорово, председатель. Живем помаленьку. А ты что хотел-то? Какая тебя нужда принесла поутру?
2: Варвара дома?
3: Спит. Вы же на собраниях засиживаетесь до белого света.
2: Пойдем в хату и разбуди ее. Разговор есть.
3: Ну, проходи, гостем будешь. Садись. Я Варьку разбужу.
0: Вскоре вышла Варя. Она, наверное, тоже не спала это утро. Глаза ее были припухлы от слез, но лицо по-молодому свежо и как бы осиянно внутренне ласковой теплотой. Немного из-под лобью, испытующе и выжидательно взглянула она на Давыдова.
4: Здравствуйте, товарищ Давыдов. Вот и вы к нам с утра пожаловали в гости.
0: Давыдов присел на лавку, мельком оглядел спавших в повалку на убогой кровати детей.
2: Не в гости я пришел, а по делу. Вот что, мать. Варвара любит меня, я тоже ее люблю. Решение такое. Отвезу ее в округ учиться на агронома. Есть там такой техникум. Через 2 года будет она агрономом. Приедет работать сюда, в Гремячий. А нынче осенью, когда справимся с делами, сыграем свадьбу. Тут без меня за ней сваты были от Обнизовых. Но ты девку не неволь, она сама себе свою судьбу сыщет. Факт.
3: Варька!
4: Маманя!
3: Варька!
0: К кинувшись к матери, низко склонившись, плача счастливыми слезами, Варя стала целовать ее сморщенные, натруженные долголетней, безустанной работой руки.
4: Маманюшка, родненькая, я за него хоть на край света пойду. Вот что он скажет, то и сделаю. Хоть учиться, хоть работать, ну, все, все сделаю. Только не преневоливай ты меня выходить за Ваньку Обнизова. Ну, пропаду я с ним.
3: Видать, без материнского согласия договорились. Ну что ж, Бог вам судья. Я Варьке зла не желаю, но ты, матрос, мою девку не позорь. На нее у меня вся надежда. Ты видишь, что она старшая в доме. Она за хозяина. А я от горя, от ребятишек, от великой нужды. Видишь, какая я стала. Я раньше времени старухой стала. А вас, матросов, я видала войну, какие вы есть. Матрос, ты нашу семью не разоряй.
1: Ты, мамаша, матросов не трогай. Как мы воевали и били ваших казачишек, про то еще когда-нибудь напишут. Факт. А что касается нашей чести и любви, то мы умели и умеем быть и честными, и верными похлеще, чем какая-нибудь штатская сволочь. И за Варьку не беспокойся. Ее я никак не обижу. А касательно того, как нам быть, хочу просить об одном. Если ты согласна на наш с ней союз, то завтра я ее отвезу у Миллерова, устрою в техникум, а сам пока до свадьбы перейду к вам на жительство. Мне у тебя будет легче, чем у чужих людей. И потом другое, как-то я должен теперь нашу семью содерживать, помогать вам. Ты еще с детишками без Варвары из сил выбьешься. Вот я уж и возьму заботу о вас на свои плечи. Они у меня широкие, не беспокойся, выдержат, факт. Вот так у нас и будет порядок. Ну что, договорились? Больно у вас у женщин слез много. Так вы можете и самого твердого разжалобить. Ну, старые, как-нибудь проживем. Фактически тебе говорю, что проживем.
0: Давыдов поспешно достал из кармана небрежно скомканную пачку денег, смущенно сунул их под бедненькую скатерть на столе.
1: Это у меня из старых рабочих накоплений. Мне ведь только на табак, я ведь редко пьющий. А вам деньжонки потребуются. Варваре исправить, что это на дорогу. Детишкам что-нибудь купишь. Ну вот и все. Я пошел. Мне сегодня еще надо в район съездить. Вечером я вернусь. Принесу свой чемоданчик. А ты, Варвара, собирайся. Завтра утром на рассвете поедем в округ. Ну, бывайте здоровы, мои дорогие.

0: На другой день Давыдов обыденко съездил в район и получил от секретаря райкома Нестеренко разрешение на поездку в окружной комитет партии.
1: Ты только недолго задерживайся там.
2: Я не задержусь и лишнего часа, лишь бы ты позвонил секретарю окружкома, чтобы он принял меня и помог в отношении устройства в техникум Харламовой.
3: Ты, матрос, не морочишь мне голову. Смотри, пеняй на себя, если подведешь меня и не женишься на этой девушке. Второй раз мы тебе не спустим такого донжуанства. С Лукерьей Нагульновой было проще, как-никак разведенная жена, а ведь тут совсем другое дело.
2: Черт знает, секретарь, как нехорошо ты обо мне думаешь. Факт. Ведь я же говорил с ее мамашей, посватался по всем правилам этого порядка. Ну чего же тебе еще надо? И почему ты мне не веришь?
3: Ну, последний вопрос к тебе, Семен. Ты с нею не жил? И если да, то почему ты перед ее отъездом на учебу не хочешь оформить с ней брак? Ты из Ленинграда никого не ждешь к себе вроде прежней жены? Да пойми же, чертов чурбан, что я беспокоюсь о тебе, ну, как брат, что ли. И для меня было бы страшно огорчительно разувериться в твоих качествах мужской порядочности. Я влезаю в твою душеньку вовсе не из праздного любопытства. Не обижайся, слышишь? Ну и совсем напоследок. Ты Харламову не затем ли хочешь устроить на учебу, чтобы развязать себе руки? Чтобы избавиться от ее присутствия? Гляди, братец.
2: Напрасно я клялся тебе в своей дружбе, когда познакомился с тобой весной на пахоте. Напрасно. Потому что ты, видно, никому не привык верить. Ну и черт с тобой, секретарь. Ты, должно быть, только самому себе веришь, да и то по выходным дням. А всех остальных, даже кому ты в дружбе объясняешься, ты всегда под какое-то дурацкое подозрение берешь. Ну как же ты при таком характере можешь руководить районной партийной организацией? Ты себе сначала поверь как надо, а потом уже всех других бери под подозрение.
3: Вот, все-таки обиделся, хотя я тебя и просил не обижаться.
2: Обиделся?
3: Ну, и грош тебе цена.
2: Я пойду, а не то мы с тобой поругаемся.
3: Мне бы этого не хотелось.
2: Мне тоже.
3: Ну и побудь еще минут 5-10, утрясем, в чем не сошлись.
2: Побуду. Худого девушке я не причинил, факт. Ей надо учиться. У нее большая семья, сама она старшая, тянет весь дом. Понятно тебе?
3: Понятно.
2: Жениться на ней думай, когда она с учением устроится окончательно, а я управлюсь с осенними работами. Словом, крестьянской свадьбы после уборки. Женат ни в Ленинграде, нигде не был раньше. С Варюхой первый раз иду на такой риск. Да и пора, скоро уже и под 40 подтянет.
3: С 30 ты каждый год за 10 считаешь?
2: А гражданская война. Каждый год протопанный в ней, я бы за 10 лет считал.
3: Многовато.
2: А ты на себя погляди и скажешь, что как раз.
3: Ну, это еще как сказать. Впрочем, не об этом разговор, Семен. Я рад, когда выяснилось, что тут ты не споткнешься, как с Лукерьей Нагульновой. Тут у тебя похоже на что-то надежное. Ну что ж, поддерживай добрые начинания и желаю счастья.
2: Осенью на свадьбу приедешь?
3: Первый гость. Первый не в смысле значимости, а потому что первый явлюсь, как только услышу о твоей свадьбе.
2: Ну, будь здоров.
0: Они обменялись крепким рукопожатием.
2: Звякни секретарю окружкома.
3: Сегодня же поезжай, не задерживайся там.
4: Живой ногой!
0: Давыдов уже подходил к коню, когда Нестеренко, высунувшись из окна, негромко окликнул его.
4: Вернись на минутку, Семен!
0: Давыдов неохотно поднялся по ступенькам райкомовского крыльца. Нестеренко, сгорбившись и как-то поникнув всем телом, посмотрел на Давыдова.
3: Может быть, я с тобой говорил излишне грубовато. А ты меня извини, брат, у меня большое горе. К малярии, черт его знает, где подцепил еще туберкулез. И сейчас он во мне бушует вовсю. в самой, что ни на есть, открытой форме. Каверны в обоих легких. Завтра еду в санаторий, ее кружком посылают. И не хотелось бы перед уборкой отлучаться из района, но ничего не поделаешь, не от сладкой жизни приходится ехать. Но к твоей свадьбе постараюсь вернуться. Поплакал я тебе в жилетку. Да нет, просто захотелось поделиться с другом горем, какое на меня свалилось. И так неожиданно.
0: Давыдов обошел вокруг стола, молча и крепко обнял Нестеренко, поцеловал его в горячую влажную щеку.
2: Езжай, дорогой Лисис.
5: От этого одни молодые умирают, а нас с тобой никакая хворость не возьмет.
0: Широко шагая, Давыдов вышел на улицу, сел на коня и впервые с места огрел его плетью. Рано утром председатель сельсовета Андрей Разметнов пришел на работу. Не успел он просмотреть сведения по бригадам, как в комнату вошли два незнакомых человека. Один из них, улыбаясь, подошел к столу, протянул Разметнову каменно-твердую руку.
6: Заготовитель шахтинского отдела рабочего снабжения Бойко, Поликарп Петрович. Это мой помощник.
7: Хижняк.
0: Помощник заготовителя Хижняк по виду явно смахивал на гуртоправа или скупщика скота. Замызганный брезентовый плащ с капюшоном и нарядный с двумя кожаными махрами кнут в руках все безмолвно свидетельствовало о его профессии, но странно не соответствовало внешнему виду лицо хижняка. Пытливо умные глаза, ироническая складка в углах тонких губ, манера поднимать левую бровь, словно прислушиваясь к чему-то, некая интеллигентность во всем облике все внушительно говорила для наблюдательного глаза о том, что человек этот далек от заготовок скота и нужд сельского хозяйства. Это обстоятельство и отметил мельком про себя Размен.
8: По какому делу ко мне?
6: Покупаем у колхозников скот личного пользования. Угу. Берем крупный и мелкий рогатый скот. Также свиней. Птицей пока не интересуемся. Может, это зимой, тогда другое дело, а пока птицу не берем. Цены кооперативные, с надбавкой на упитанность животного. Ну, сами понимаете, товарищ председатель, шахтерский труд тяжелый труд, и нам надо своих рабочих шахтеров кормить как положено, не меньше.
8: Документы.
6: Документы, пожалуйста.
7: Вот.
6: Что? Что, думаете, липа?
8: Нет, не думаю, что бумажки ваши липовые. А почему вы именно в наш колхоз приехали?
6: Почему именно к вам?
8: Угу.
6: Мы не только к вам, мы не один ваш колхоз думаем посетить. Мы уже побывали в 6 соседних колхозах. Купили с 50 голов скота, в том числе 3 пары старых выбракованных быков, телятишек, негодных к дойке коров, овечек. И штук 30 свинок.
7: 37.
6: А, вот совершенно верно. 37 свиней приобрели по сходной цене. А от вас движемся дальше, по хуторам.
8: Расчет на месте?
6: Немедленно. Правда, больших денег мы с собой не возим. Знаете, товарищ Разметов, уже время же неспокойное, долго ли от греха. Так мы на этот случай запаслись аккредитивом.
8: Неужели боитесь, что деньжонки отнимут? Да вы сами у любого можете карманы опорожнить и хозяина из одежки вытряхнуть.
0: Бойко сдержанно улыбался, на розовых щеках его словно у женщины играли ямочки. Хижняк сохранял полное равнодушие, рассеянно поглядывал в окно. Только теперь, когда он повернулся лицом к окну, Разметнов увидел на левой щеке его длинный и глубокий шрам от подбородка до мочки уха.
8: С войны примету на щеке носишь?
7: Какое там с войны? Позже заработал.
8: То-то я и гляжу, не похоже, чтобы от сабельного удара. Жена царапнула.
7: Да не, она у меня смирная. Это по пьянке ножом полосанул один приятель.
8: Парень видный из себя, я и подумал, что жена поскоблила. А ежели не она, то, видать, по бабьей части досталась. Из-за Любушки.
7: Ты Ты догадлив, председатель.
8: Мне по должности полагается быть догадливым. И шрам у тебя не от ножа, а от шашки. Мне это знакомое дело. И сам-то я гляжу такой же заготовитель, как и архиерей. И морда у тебя не та, не из простых, да и руки не те. Они за бычьи рога, видать, сроду не держались. Благородные ручки. Хоть и крупноватые, а с белизной. Ты бы их хоть на солнце поджарил, чтоб потемнели. Да в навозе вымазал. Тогда бы я поверил, что ты заготовитель. А то, что ты с кнутом похаживаешь, это дело пустое. Кнутом ты мне очки не вотрешь.
7: Ты догадлив, председатель. Только догадлив ты с одного бока. Шрам у меня действительно от сабельного удара. Только неохота было в этом признаваться. Служил когда-то в белых, там и получил это отметину. Кому охота вспоминать такое? Что касается рук, так ведь я не погонщик скота, а закупщик. Мое дело червонцы отсчитывать, а не телятам хвосты крутить. Тебя смущает мой вид, товарищ Разметнов. Так ведь я заготовителем недавно работаю. До этого работал агрономом. Но за пьянку был снят с работы, вот и пришлось менять специальность. Понятно теперь, товарищ председатель? Вот вынудил ты меня на откровенности. Пришлось перед тобой исповедоваться.
8: И исповедь мне твоя нужна, как собаке пятая нога. Пущай тебя в ГПУ исповедует и причащает. А меня это не касается. Марья!
9: Что, товарищ председатель?
8: Пойди сюда. Сбегай-ка за Нагульновым.
9: Да.
8: Скажи, чтобы на одной ноге был в совете. Мол, дело срочное есть. Ага.
9: Сейчас.
0: Разметнов внимательно посмотрел сначала на Хижняка, потом на Бойко. Хижняк, недоумевающий, обиженно пожал необъятными плечами, сел на лавку, отвернулся. А Бойко затрясся, как студень от сдерживаемого смеха.
10: Вот это бдительность! Вот это я люблю! Попался! Попался, товарищ Хижняк, а? Попался, как кур в овощи!
8: А ты, толстый, чему смеешься? Глядите, как бы вам обоим плакать в станице не пришлось. Да-да, как хотите. Хотите, обижайтесь, хотите, нет? А в район я вас отправлю для выяснения ваших личностей. Что-то вы мне подозрительные показываетесь, товарищи заготовители.
10: А документы, документы. Ты же проверил их, признал их подлинными.
8: Документы, документы, а вывеска вывеской.
0: Вскоре подошел Макар Нагульнов.
11: Что за люди?
8: А ты сам у них спроси.
6: Ну вот приехали изготовлять скот от шахтинского отдела рабочего снабжения.
7: Вот наши документы.
6: Вот, пожалуйста.
12: Угу. Так, ну, вижу. Так в чем дело? Чего ты меня звал? Приехали люди заготовлять скот, пущай себе заготовляют.
8: Нет, заготовлять они не будут, пока я не проверю их личности. Мне эти супчики не нравятся, вот в чем дело. Зараз же отправлю их в станицу. Проверят их, а потом пущай заготовляют.
6: Товарищ Разметнов, ты скажи своей рассыльной, чтобы она вышла из дому. Есть разговор.
8: А какие у нас с тобой могут быть секреты?
7: Делай, что тебе сказано.
0: И Разметнов подчинился. Когда они остались одни во всем доме, Бойко достал из внутреннего кармана пиджака маленькую красненькую книжечку.
6: Читай, глазастый черт. Раз уже маскарад наш не удался, карты на стол. Дело вот в чем, товарищи. Оба мы сотрудники краевого управления ОГПУ и приехали к вам для того, чтобы разыскать одного человека. Опасного политического врага. Заговорщика и ярого контрреволюционера. Ну, чтобы не привлекать к себе внимания, мы превратились в заготовителей. Так нам проще работать. Мы ходим по дворам, разговариваем с народом, надеемся, что рано или поздно, но на след этого контрика мы нападем.
8: Так почему же, товарищ Глухов, вы сразу не сказали мне, кто вы такие? Так не было бы такого недоразумения.
6: Условия конспирации, дорогой Разметнов. Тебе скажи, Давыдову и Нагольному скажи, а через неделю весь гремячий лог будет знать, кто мы такие. Вы, ради бога, не обижайтесь. Тут дело не в том, что мы вам не доверяем. Но, к сожалению, иногда так бывает, а рисковать операцией, имеющей для нас весьма важное значение, мы не имеем права.
12: Можно узнать, кого вы разыскиваете?
7: Вот фотография, смотрите.
0: Разметнов и Нагульнов наклонились над столом. С маленького квадратика бумаги на них смотрел пожилой, добродушно улыбающийся мужчина с прямыми плечами и бычьей шеей. Но так не вязалась добродушная улыбка с волчьим складом лба, с глубоко посаженными угрюмыми глазами и тяжелым квадратным подбородком, что Нагульнов только усмехнулся, а Разметнов покачал головой.
5: Ух ты! Да, дядя не из веселых.
6: Вот этого дядю мы и разыскиваем. Фамилия его Половцев, звать Александр Анисимович. Бывший Исаул Белой армии, каратель, участник казни отряда Подтелкова и Кривошлыкова. В последнее время учительствовал, скрываясь под чужой фамилией. Потом жил в своей станице. Сейчас на нелегальном положении. Один из активных участников готовящегося восстания против советской власти. По нашим агентурным сведениям, скрывается где-то в вашем районе. Вот все, что можно сказать об этом фрукте. Можете сообщить о нашем разговоре Давыдову, а больше никому ни слова. Я надеюсь на вас, товарищи. Теперь до свидания. Да, и последнее. Будьте осторожны. На террористический акт Половцев не пойдет, не захочет себя выявлять, но осторожность не помешает. Вообще, по ночам вам лучше не передвигаться, а если уж идти, то ни одному. Оружие всегда храните при себе. Хотя вы, очевидно, и так с ним не расстаетесь. Во всяком случае, я слышал, как ты, товарищ Разметнов, разговариваешь с Хижняком, раза два крутил в кармане брюк барабан нагана, не так ли?
12: После того, как по мне стреляли, мы изготовились к обороне.
6: Не только к обороне, но, кажется, и к нападению. Кстати, стрелявший в тебя, товарищ Нагульнов, Тимофей Дамасков, по прозвищу Рваный, одно время был связан с организацией Половцева. А члены его организации есть и в вашем хуторе. Но потом по неизвестным причинам отошел от нее. Стрелял он в тебя не по приказу Половцева. Скорее всего, им руководили мотивы личного порядка. Скажу несколько слов о нашем задании. Мы должны захватить одного Половцева и обязательно живьем. Пока он нам нужен только живой. Рядовых членов его группировки обезвредим потом. Должен добавить к этому, что Половцев только звено в большой цепи. Но звено не из маловажных. Потому-то операции по розыску и аресту его поручены нам, а не работникам районного отделения. Чтобы у вас, товарищи, не осталось обиды на меня, скажу. О том, что мы находимся на территории вашего района, знает только один начальник вашего районного отделения ГУПУ. Даже Нестеренко не знает. Он секретарь райкома, и в конце концов, какое ему дело до каких-то мелких заготовителей скота? Пусть руководит партийной работой в своем районе, а мы будем заниматься своими делами. И надо сказать, что в колхозах, в которых побывали до приезда к вам, мы благополучно сходили за тех, за кого себя выдаем. Вот и только ты, Разметнов, заподозрил Хижняка. Да, а заодно и меня в том, что мы не настоящие заготовители. Хотя, так или иначе, а мне пришлось бы через пару дней открыться вам, кто мы такие на самом деле. И вот почему. Профессиональное чутье мне подсказывает, что Половцев болтается где-то у вас на хуторе. Вот вкратце все. Ну, перед отъездом мы еще увидимся. А пока до свидания.

0: Вернувшись после обеда в хутор, Давыдов прямиком проехал ко двору Харламовых, спешился у калитки, в меру неторопливо вошел во двор.
1: Милый ты мой сынок, и как же ты так скоро вернулся? А ведь путь-то в станицу да обратно не близко.
2: Да ты не рассыпайся, мамаша. Варвара где?
1: Портнишку пошла какую-нибудь искать. Кое-что из старья ведь ей надо себе приготовить. Ну, парень, и невесту ты себе сыскал. Да на ней же, кроме старенькой юбчонки, хоть разорвись, ничего не сыщешь. Где ж твои глазоньки были?
2: А я у тебя нынче утром не юбку сватал, а дочь. У тебя вода холодная есть напиться? О. А юбки дело наживное, с юбками подождем. Когда она придет, Варвара?
1: Христос ее знает. Ну, проходи, проходи в хату. Ну, как? Договорился со своим начальством, чтоб Варьку в науку-то определить?
2: А как же иначе? Завтра поедем в округ. Собирай доченьку в дальнюю дорогу. Ну что? Сейчас глаза на мокрое место поставишь. Опоздала.
1: Да ступай же ты в хату-то, родимец, тебе забери. Ой, да что ж мы будем с тобой об таком великом деле и на базу гутарить?
2: Пойдем, мать.
1: Пойдем.
2: Только о чем же нам с тобой говорить? Дело ясное и решенное. Давай вот как договоримся. Я сильно устал за эти дни. Ты дай мне воды напиться, потом я сосну часок вот тут у вас. Проснусь, тогда и поговорим. А коня пусть кто-нибудь из наших ребятишек отведет на колхозную конюшню.
1: А коня ты не беспокойся, его ребята отведут. А ты погоди немного, я тебе холодного молочка принесу.
0: Усталость, бессонные ночи сморили Давыдова. И не дождался он молока. Пока хозяйка пришла, осторожно неся отпотевшую корчагу с молоком, Давыдов уже спал, пристроившись на лавке там, где сидел, успокоенно свесив правую руку, слегка приоткрыв рот. Хозяйка не стала его будить. Она бережно подняла запрокинутую голову Давыдова, подсунула под нее небольшую в синем напернике подушку. Давыдов беспросыпно проспал часа два. И проснулся от детского шепота, от ласкового прикосновения теплых девичьих рук. Он открыл глаза, увидел сидящую возле лавки ласково улыбающуюся ему Варю и томящихся возле него пятерых ребят, всех потомков рода Харламовых.
3: Деденька Семен, верно, что ты у нас теперь будешь жить?
2: Верно, сынок. А как же иначе? Варя уедет учиться, а кто же вас кормить, одевать, обувать будет? Теперь это мне придется делать, факт.
0: И он по-отцовски положил руку на теплую вихрастую голову ребенка.

0: На следующий день задолго до рассвета Давыдов разбудил спавшего на сеновале деда Щукаря, помог ему запрячь жеребцов и подъехал к дому Харламовых. Сквозь неплотно прикрытые ставни он увидел, что в кухне горит лампа. Мать Вари стряпала, поперек широкой деревянной кровати спали детишки, а Варя, принаряженная в дорогу, сидела на лавке.
1: А я уже давно готова. Жду тебя, мой председатель.
2: Здравствуйте, дорогие вы наши. Приехали. А Варя засобиралась после первых кочет. Вот то-то молодо зелено. А уж про то, что глупый и гутарить не приходится. Зараз завтрак будет готов. Проходи, садись, товарищ Давыдов.
0: Втроем они наскоро поели вчерашних щей, жареной картошки, закусили молоком. Поднимаясь из-за стола, Давыдов поблагодарил хозяйку и сам по-хозяйски распорядился.
3: Пора ехать. Прощайся, Варвара, с матерью только недолго. Нечего вам сырость разводить, не навек расстаётесь. Как только поеду в округ, так прихвачу тебя, мамаш, с собой. Проведать дочь. Я пошел к лошадям. Какую-нибудь теплую одежду ты с собой берешь, Варя?
1: У меня есть ватный кафтёнок, только уж она дюже старенькая.
3: Сойдет. Не на бал едешь, факт.

час спустя они были уже далеко за хутором. Давыдов сидел рядом со щукарем, Варя с другой стороны дрожек. Время от времени она брала руку Давыдова, коротко пожимала ее и снова уходила в какие-то свои мысли.

0: Поутру брешет, будто ты, Семушка, на Варьке жениться думаешь. Это правда?
1: Правда, дед.
0: Эх, ну что же, это дело такое, что как ни крутись, а рано или поздно от женитьбы не уйдешь. То есть я про мужчину говорю. Меня тоже покойные родители женили, когда мне только что стукнуло 18 годков. А я и тогда был до ужаса хитрый. Я и тогда знал, что из-за чертовщина женитьба. А то уж я от нее крутился, как никто на белом свете. Я очень даже приотлично знал, что жениться не меду напиться. Да, да, чего я только Семушка, жаль моя, на собой не утворял. И сумасшедшим прикидывался, и хворым, и припадочным. За сумасшедшего у меня родитель, а покойник был крутой человек, битых 2 часа порол кнутом. И кончил только, когда кнутовище обломал об мою спину. Да, за припадочного порол меня уже ременными вожжами. А когда я прикинулся хворым, начал орать дурным голосом и сказал, что у меня вся селедка гнилая, он, слова не говоря, пошел на бас и несет в хату оглоблю от саней. Не поленился старый черт идти под сарай, выворачивать ее, разорять сани. Вот он какой был покойник, царство ему небесное. Принес он эту оглоблю и ласково так говорит мне: «Вставай, сынок, я тебя лечить буду». И думаю, раз он не поленился оглоблю вывернуть, так он не поленится и душу из меня вывернуть своим лекарством. Дурна шутка, оглобля в его руках. Он у меня трошки с глупиной был, я еще махоньким за ним этот грех примечал. Вот тут я взвелся с кровати, как будто под меня кипятку сплеснули, и женился. А что я с ним, с глупым человеком, мог поделать? И пошла, и поехала моя жизнь с той поры и наперекосяк, и боком, и вверх тормашками. Если сейчас моей старухе добрых 8 пудов будет, то в 19 лет ей было никак не меньше 15 пудов. Истинный бог не брешу.
2: А немного ли, дед?
0: А тебе не все равно, пудом больше, пудом меньше, какая тебе разница? Ведь не тебе ж приходилось от нее страдания и баталии принимать, а мне? Один черт, мне был так плохо в этой супружеской жизни, что впору вешаться. Да только не на таком сквана напала. Я отчаянный, когда разойдусь. А вот в отчаянности я и думал, повесься ты сначала, а я после. Да. Эх, дорогие граждане, и ты, Варька, яростная была у нас любовь с молодой с моей старухой. А спрошу я вас, почему яростная? Да потому что на злобе она всю жизнь у нас проходила, а ярость и злоба одно и то же. Так я у Макарушки в толстом словаре прочитывал. И вот бывал че... Проснусь ночью, а моя баба то слезьми плачет, то смеется. А я про себя думаю: поплачь, милушка, бабе слезы, божья роса. Мне с тобой тоже не медовое житье, а я ж не плачу. Да. Вот до чего она доводит эта проклятая любовь, не говоря уже про разные женитьбы и свадьбы. И ты бы, Семушка, жаль моя, 100 раз подумал бы, да прежде чем жениться на Варьке. Все они одним миром мазаны, и недаром мы их с Макарушкой терпеть ненавидим.
2: Ладно, дед, я еще подумаю.
3: Утомленный собственным рассказом, а может быть, воспоминаниями, дед Щукарь вскоре начал дремать, и Давыдов взял вожжи из его ослабевших рук.
0: Ой, спасибо тебе, жаль моя, ты помахай на жеребцов кнутом, а я часок-то сплю. Изви ее со старостью, Как только солнце пригреет, так тебя сон начинает морить. А зимой, чем не дюжей холод, тем тебе дюжей спать хочется. Того и гляди, замерзнешь во сне.
3: Маленький, щуплый, он лег между Варей и Давыдовым, протянувшись вдоль дрожек, как кнут, и вскоре уже храпел тонкой фистулой. Ночевали они возле стога сена, проехав к вечеру более 100 километров. Поужинали взятыми из дому скромными харчишками, посидели немного возле дрожек, молча глядя на звездное небо.
1: Завтра у нас опять ранний подъем. Давайте маститься спать. Ты, Варька, ложись на дрожках. Бери мое пальто, укроешься им. А мы с дедушкой пристроимся под стогом.
0: Правильное решение ты принимаешь, Семушка.
3: Щукарь весьма доволен тем обстоятельством, что Давыдов ложится именно с ним. Нечего греха таить, старику было страшновато ночевать одному в чужой безлюдной степи. Давыдов стал дремать, но тут в сене прошуршала мышь, и дед Щукарь вскочил с бешеным проворством.
0: Сёма, Сём, ты слышишь? Ты слышишь? Ну и выбрали место, язви его. В этом стогу, небось, ужаков и змей полно. Слышишь? Шуршат проклятые. Какие-то совы кричат, как на кладбище. Давай переезжать в другое место с этого гиблого угодья.
1: Спи, не выдумывай.
3: Щукарь снова лег, долго ворочался, со всех сторон подтыкал под себя плащ.
0: Говорил же тебе, давай на арбе поедем. Так нет, захотелось тебе на дрожках фасон давить. Вот теперь и радуйся. То бы мы из дому настелили полную арбу своего природного сена и ехали бы спокойночка, и спали бы за раз все трое на этой арбе. А то теперь, пожалуйста, гнись под чужим стогом, как бездомная собака. Варьке добро, она спит наверху в укрытии, барни-барней. А тут в головах шуршит, с боков шуршит, в ногах шуршит. А чума его знает, что оно там шуршит. Вот уснешь, подползет к тебе гадюка. Тяпнет в противное место. Вот ты и отжениховался. Ведь она проклятая, куда укусит. А то из копыт долой. Вот тогда твоя Варька слез корыто прольет. А что толку? Меня любой гадюки кусать резона нет. У меня мясо старое, жилистое. Ты к тому же от меня козлом воняет. Потому как козел Трофим рядом со мной часто спит на сеновале, а гадюки козлину дух не любит, так ясное дело, ей тебя кусать, а не меня. Давай переезжай с этого места.
1: Ты сегодня угомонишься, дед? Ну куда мы среди ночи поедем?
0: Завез ты меня в пропащее место. Знал бы, хоть со старухой попрощался бы, а то поехал как сроду невенчанный. Так не будешь трогать с места, жаль моя?
1: Нет. Спи, старик.
0: Да и рад был уснуть, Семушка. Да и страх в глазах. Тут сердце от страха стукочет в грудях. Тут сова эта треклятая орет. Хоть бы она подавилась.
3: Под размеренное причитание щукаря Давыдов крепко уснул.

Проснулся Давыдов перед восходом солнца. Рядом с ним, привалившись боком к стенке стога и поджав ноги, сидела Варя и перебирала на его лбу спутанные пряди волос. И так нежны и осторожны были касания ее девичьих пальцев, что Давыдов, уже проснувшись, еле ощущал их.

0: Пружинисто вскочила на ноги.
1: Пойдешь умываться, Сёма? Я покажу дорогу к пруду.
2: Проспал я свое умывание, Варюха. Где-нибудь дорогой умоюсь. А этот старый суслик давно тебя разбудил?
1: Он меня не будил. Я проснулся на рассвете, а он сидит возле тебя, обнял коленки руками и цигарку курит. Я спрашиваю, ты чего не спишь, дедушка? А он отвечает, я всю ночь не сплю, милушка. Тут кругом змей полно. Ты пойди погуляй по степи, а я на твоем месте хоть часок в спокойствии усну. Я встала и пошла умываться к пруду. Вот и все.
0: В первой половине этого дня они были уже в Миллерове. За полчаса Давыдов управился в окружкоме, вышел на улицу веселый, довольно улыбающийся.
3: Все решил секретарь, как и надо решать в окружкоме, быстро и дельно. Тебя, моя Горюха, возьмут под свою опеку девчата из окружкома комсомола. А сейчас поедем в сельхозтехникум, буду тебя устраивать на новое место жительства. Договоренность с заместителем директора уже есть. До начала приемных испытаний с тобой позанимаются преподаватели, и к осени будешь ты у меня подкована на все четыре ноги. Факт.
0: За два часа все было улажено и в сельхозтехникуме. Подошла пора расставаться.
2: До свидания, милая моя Варюха-Горюха. Не скучай. Хорошенько учись, а мы там без тебя не пропадем.
0: Впервые он поцеловал Варю в губы. Пошел по коридору. На выходе оглянулся. И вдруг такая острая жалость стиснула его сердце, что ему показалось, будто шероховатый пол закачался под его ногами, как палуба. Варя стояла, прижавшись к стене лбом, уткнув лицо в ладони. Голубенькая косынка ее съехала на плечи, и столько было во всей ее фигуре беспомощности и недетского горя, что Давыдов только крякнул и поспешил выйти во двор.

0: Через несколько дней утром на пути между хуторами Тубянским и Войсковым были убиты два заготовителя. У обоих убитых были взвернуты карманы. Документов в одежде не оказалось. Пустой портфель заготовителя валялся в придорожной траве. У гортовщика, которого бандиты обыскивая перевернули на спину, ударом каблука, судя по отпечатку на коже, был выбит левый глаз. В тот день, когда слух о гибели Хижняка и Бойко Глухова дошел до Гремячего, Нагульнов остался наедине с Давыдом в правлении колхоза.
1: Ты понимаешь, Семен, куда дело оборачивается?
2: Не хуже тебя понимаю. Половцев руки приложил или его подручный. Факт.
1: Это само собой. Я одного не пойму, как их могли раскусить, кто они такие. Вот в чем вопрос. И кто это мог проделать?
2: Этого вопроса мы с тобой не решим. Это задача на уравнение с двумя неизвестными. А мы с тобой в арифметике и алгебре не сильны. Согласен?
1: Одно неизвестное мне известно.
2: Что же именно?
1: А то, что волк вблизи своего логова овец не режет.
2: Ну и что из этого?
1: А то, что издали их достали. Ни с Тубинского, ни с Войскового. Это точно.
2: Из шахт или из Ростова, думаешь?
1: Не обязательно. А может, из нашего хутора. Почем ты знаешь?
2: И это может быть. Что же ты предлагаешь, Макар?
1: Чтобы коммунисты глаза разули. Чтобы поменьше спали по ночам, а потихонечку, потаенно похаживали по хутору, востро глядели. Может, и не минует нас удачи повстречать в хуторе, либо за хутором того же Половцева, или еще кого-нибудь из подозрительных незнакомых. Волки

0: по ночам промышляют.
1: Это ты нас к волкам приравниваешь.
0: Они волки, а мы охотники на волков. Понимать надо.
1: Не надо сердиться. Согласен с тобой, факт. Давай сейчас же соберем всех коммунистов.
0: Не за раз, а попозже, когда люди спать ляжут.
1: И это правильно. Но только надо не патрулировать по хутору, а то ведь сразу насторожим казаков. А сидеть в засадах.
0: Где же это сидеть? Где придется? Это пустая затея. Свет великий, дворов в хуторе много, возле каждого не просидишь.
1: А возле каждого и незачем.
0: А по какому выбору?
1: Узнаем, у кого заготовители покупали скот. И вот именно эти-то дворы и возьмем под наблюдение. Убитые наши товарищи по большей части возле подозрительных граждан вертелись. У них покупали скот. Кому-нибудь из них и потянутся бандиты. Понятно?
0: Идейный ты человек. Очень толковые идеи, но раз приходит тебе в голову.

0: Жизнь шла в гремячем лагу, не ускоряя своей медлительной поступи. Но каждый день и каждая ночь приносила в один из 300 домов хутора свои большие и малые радости, печали, волнения, не сразу гаснущее горе. В один из вечеров, поужинав, Давыдов прошел себе в горницу и только что присел к столу просмотреть недавно принесенные ему с почты газеты, как услышал тихий стук в переплет оконной рамы. Давыдов приоткрыл окно.
1: Собирайся в дело. А ну-ка пусти, я к тебе пролезу, расскажу.
0: Смугловатое лицо Нагульного было бледно, собрано. Он легко перекинул ногу через подоконник, сходу присел на табурет и стукнул кулаком по колену.
1: Ну вот, я тебя упреждал, Семен, по-нашему и вышло. Доглядела я все-таки одного. Пролежал битых 2 часа возле Островновского куреня. Гляжу, идет невысоконько, идет старушка, прислушивается. Стало быть, кто-то из них, из этих самых супчиков. Припозднился, я в поле ездил, а может, до него еще один прошел? Короче, пойдем прихватим по пути разметного, ждать тут нечего. Мы их возьмем, там и Лукича свеженьких. А нет, хоть этого одного захватим.
0: Давыдов сунул руку под подушку постели, достал пистолет.
2: А как будем брать? Давай тут обговорим.
0: Нагульнов, закуривая, чуть приметно улыбнулся.
1: Дело мне по-прошлому знакомое. Так вот, слушай, тот невысоконький стукнул не в дверь, а вот так, как я тебе, в окно. Горенько у Якова Лукича в курине есть, с одной окошки во двор. Вот этот бандюга в зипуне, он или в плачишке не разобрал в потемках, постучал в окно. Кто-то, то ли Лукич, то ли сынок его Семен, чуть приоткрыл дверь, и он прошел в хату. А когда подымался по порожкам, раз оглянулся, а когда входил в дверь, второй раз глянул назад. Я-то, лежа за плетнем, видал все это? Учти, Семен, так добрые люди не ходят с такой волчьей опаской. Предлагаю такой план захвата. Мы с тобой постучимся, а Андрей ляжет со двора возле окна. Кто нам откроет, будем видать. Но дверь в горницу, я помню, она первая направо, как войдешь в сенцы. Гляди, будет она заперта, и придется сходу вышибать ее. Мы двое входим, и ежели какой сигнет в окно на уход, Андрей его стукнет. Заберем этих ночных гостей живьем, это даже очень просто. Я буду вышибать дверь, ты будешь стоять чуть сзади меня. И ежели что, какая заминка выйдет, бей на звук из горницы без дальнейших разговоров.
0: Макар посмотрел в глаза Давыдова чуть прищуренными глазами. Снова еле приметная усмешка тронула его твердые губы.
1: Ты обойму проверь и патрон в ствол зашли тут на месте. Шагать будем через окно. Ставеньку прикроем.
2: Что-то ты, Макар, сегодня веселый. Сидишь у меня 5 минут, а уже 3 раза улыбнулся.
1: На веселое дело идем, Сема, того и посмеиваюсь.
0: Втроем они молча вошли во двор Якова Лукича. Разметнов лег под темный фундамент, прижавшись к нему спиной. Ствол нагана он осторожно уложил на колено. Он не хотел лишнего напряжения в кисти правой руки. Нагульнов первый поднялся по ступенькам крыльца, подошел к двери, звякнул щеколдой. Было очень тихо во дворе и в доме Островного. Но недобрая эта тишина длилась не так уж долго.
3: Какова эта нелегкая ночь по ночам?
4: Лукич, извиняй меня, что бужу тебя в позднюю пору. Дело есть. Ехать нам с тобой в совхоз за раз надо. Нужда неотложная. Ну что же ты? Открывай дверь.
3: Дорогой товарищ Нагульнов, поздний гостечек, тут в потемках наши задвижки. Не сразу разберешься.
0: Изнутри щелкнул железный добротный засов, плотная дверь чуть приоткрылась.
3: Проходите.
0: С огромной силой Нагульнов толкнул левым плечом дверь, отбросил Якова Лукича к стене и широко шагнул в сенцы.
1: Стукни его, Семен, в случае чего.
0: Держа в правой руке наган, Нагульнов левый быстро нащупал створку двери в горенку, ударом ноги вышиб эту запертую на легкую задвижку дверь.
3: А ну кто тут? Стрелять буду!
0: Но выстрелить не успел. Следом за его окриком возле порога грянул плескучий взрыв ручной гранаты. Страшный в ночной тишине загремел рокот ручного пулемета. А затем...
5: Затем звон выбитой оконной рамы, одинокий выстрел во дворе, чей-то вскрик. Сраженный, изуродованный осколком гранаты, Нагульнов умер мгновенно. А ринувшийся в горницу Давыда, все же успевший два раза выстрелить в темноту, попал под пулеметную очередь. Теряя сознание, он падал на спину, мучительно запрокинув голову, зажав в левой руке шероховатую щепку, отколотый от дверной притолки пулей.

Ох, и трудно же уходила жизнь из широкой груди Давыдова наискось на вылет, простреленный в четырех местах. С тех пор, как ночью друзья молча, спотыкаясь в потемках, но всеми силами стараясь не тряхнуть раненого, на руках перенесли его домой, к нему еще ни разу не вернулось сознание. А шел уже 16-й час его тяжелой борьбы со смертью. На рассвете на взмыленных лошадях приехал районный врач, хирург, молодой, не по возрасту, серьезный человек. Он пробыл в горнице, где лежал Давыдов, не больше 10 минут, и за это время напряженно молчавшие в кухне коммунисты гремячинской партячейки и многие любившие Давыдова беспартийные колхозники только раз услышали донесшийся из горницы глухой и задавленный, как во сне, стон Давыдова. Врач вышел на кухню, вытирая полотенцем руки, с подобранными рукавами, бледный, но внешне спокойный. На молчаливый вопрос друзей Давыдова ответил безнадежно: «Моя помощь не требуется, но удивительно живуч. Не вздумайте его переносить с места, где лежит, и вообще трогать его нельзя. Если найдете в хуторе лед, впрочем, не надо. Но около раненого должен кто-то находиться безотлучно». Следом за ним из горницы появились Разметнов и Майданников. Губы у Разметного тряслись. Потерянный взгляд бродил по кухне, не видя беспорядочно толпившихся хуторян. Майданников шел со склоненной головой, и страшно резко обозначились на висках его вздувшиеся вены, а две глубокие поперечные морщины повыше переносик краснели, как шрамы. Все, за исключением Майданникова, толпою вышли на крыльцо, разбрелись по двору в разные стороны. Разметнов стоял, навалившись грудью на калитку, свесив голову, и только крутые волны шевелили на его спине лопатки. Старик шалый, подойдя к плетню, в слепом безрассудном бешенстве раскачивал покосившийся дубовый стояк. Демка Ушаков, почти вплотную прижавшись к стене амбара, как провинившийся школьник, ковырял ногтем обмытую дождями глину штукатурки и не вытирал катившихся по щекам слез. Каждый из них по-своему переживал потерю друга, но было общим свалившееся на всех огромное мужское горе. Давыдов умер ночью. Перед смертью к нему вернулось сознание. Коротко взглянув на сидевшего у изголовья деда Щукаря, задыхаясь, он проговорил: «Чего ж ты плачешь, старик?» Но тут кровавая пена пузырясь хлынула из его рта, и только сделав несколько судорожных глотательных движений, привалившись белой щекой к подушке, он еле смог закончить фразу: «Нет, не надо». И даже попытался улыбнуться. А потом тяжело, с протяжным стоном выпрямился и затих.

Вот и отпели донские соловьи. Дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульному отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховья гремячего буерака. Вот и все.

0: Лягушка и крыса. Кто хочет обмануть другого, тот нередко сам попадается, сказал Марлен давно. Суждение это очень метко, да жаль, в наш век состарилось оно. Однако же вернусь к повествованию. У берега пруда откормлена жирна, предавшись сладкому мечтанию, сидела крыса. Видимо, она совсем была не склонна к воздержанию. С ней разговор лягушка завела и молвила:
1: «Я угощу на славу! Пойдем ко мне!»
0: Пришелся зов по нраву, и крыса радостно согласие дала. Какие ж тут еще, казалось бы, приманки? Однако же лягушка ей поет о редкостях трясины и болот, о прелестях диковинной гулянки под гладью тинистою вод. О том, как, побродив по всем болотам этим, она вернется с гордостью домой и в добрый час расскажет детям про жителей страны чужой, про управление, общество и нравы лягушечьей державы. Все хорошо, да горе только в том, что крыса плавает с трудом. Но квакушка и здесь нашлась. Крысы ногу к своей ноге привязывает вмиг, с подругой вместе в воду прыг. И вот пускаются в дорогу. Но очутясь среди болот, хозяйка гостью тянет в лоно вод, чтоб все обычаи коварно нарушая, скорее в болоте крысу утопить.
1: Пожива, дескать, непростая, такой кусок не шутка раздобыть.
0: Лягушка про себя мечтает, крыса ж бьется, взывает к небесам. Лягушка, знай, смеется, да тянет крысу вниз. Среди борьбы такой вдруг коршун закружил ввыси под облаками. Увидел крысу он, упал с небес стрелой, схватил ее, взвелся и вытащил когтями лягушку с крысой заодно. Погибнуть им обеим суждено. А коршун рад. Событие такое не принесло ему вреда. На ужин рыбу и жаркое заполучил он без труда. Таков судьбы закон суровый. Предупреждение шлет он нам. Кто для других сплетает ковы, в них попадает часто сам.
2: За дирижерским пультом композитор сегодняшней пьесы Владимир Игнатов. О, первый звонок прозвучал. Я представлю вам музыкантов: Софья Малтизова, Григорий Малтизов, Иван Щеголев, Светлана Мишурис, за роялем Андрей Лопатин. Это наш сюрприз, совершенно новое имя в музыкальном мире.
3: Ну вот видишь, это же
4: совсем другое дело.
2: Ну конечно, совершенно другое. Второй звонок. Вот. Это вышли артисты на сцену, они распеваются. Партию баса сегодня исполняет Херардо Контрерос, альт Галина Агу, сопрано Надежда Андреева. Вот она как раз сейчас поет. Тенор артист Виктор Ландберг. Священник не распевается, но тоже за кулисами. Его играет сегодня артист Эдуард Агу. Восхитительная музыка.
5: Вот так, да. Конечно, да.
2: Ах, да, режиссер. Режиссер Алан Берг, он за кулисами волнуется. Неудивительно, премьера все-таки.

0: Мы живем.
1: Ясно?
2: Восхитительная вот музыка. Это просто.
1: Держи, держи. Ну, поехали.
2: Куда? Да? То есть. Ой! Простите. Это впустили публику. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас.
3: Извините, у вас какой лет?
2: Публика тоже нервничает, сами понимаете, премьера, премьерное настроение, премьерный нерв. Здравствуйте.
3: Когда вы садитесь на свободное место?
2: Зрители сегодня играют те же артисты, что и на сцене. Инфляция, знаете. С вашего разрешения я пересяду в первый ряд. Обожаю сидеть за спиной у дирижера.

0: Мой начальник все жалуется, что мне не хватает честолюбия. Мою изобретательность, организаторскую хватку, аккуратность сравнивает с тремя колесами и говорит, что если бы к ним добавить четвертое колесо, честолюбие, то получился бы не работник, а чудо. Сравнение, конечно, не бог весть какое удачное и уж совсем не образное, но ведь начальники никогда не блещут образной речью. Я на него не обижаюсь. В конце концов, не нужно, как бы это сказать, требовать от человека слишком многого. На то он и начальник, чтобы сравнивать, как придется. Мое же дело работать, исполнять, так сказать, свой долг. Хотя звучит это странно. Я ведь продаю шляпы. За прилавком, правда, стоять не приходится. Не умею устанавливать прямой контакт с публикой. Мешает цинизм. Качество, которое мой начальник упорно не хочет во мне замечать. Что делать? Люди не могут жить без иллюзий. Я даже не рисую шляпы. Я их планирую. Я лишь произношу «пора быть новым шляпом». И на мой стол уже сыплются проекты. Мне остается определить, какой из них запускать в производство. До сих пор я ни разу не ошибся. Начальник называет это инстинктом. Он не знает, что рекламные методы я заимствовал из прошлого. Чтобы сделать мои шляпы модными, я пользуюсь правилами, принятыми в салонах. То есть начинаю с верхушки. А верхушка для меня — это... интеллигенты. Не понимаю, почему они все жалуются, что не имеют влияния, что их недооценивают, что ими пренебрегают. Стоит мне только навязать новую шляпу нескольким радиоредакторам, киношникам или телевизионщикам, как глядишь, дело сделано. Шляпа пошла. Что им еще нужно? Народ носит те же шляпы, что и они, или те же, о которых идет молва, что они их носят. Интеллигентность ведь в моде, и интеллигентами все хотят быть. А встречают человека, как известно, по одежке. Поэтому главное в моей работе — навязать новую модель этому народу с радио и телевидения. А уж как это мне удается? Секрет.
1: Но совесть меня гложет.
0: Это неизбежно, когда веришь в высшие ценности. А я в них верю. Иногда бывает не по себе, когда подумаешь, сколько в жизни зависит от глупости тех, на кого равняются. Стороннему человеку, а бывают такие, и представить себе невозможно, как народ сходит с ума из-за шляп, когда они входят в моду. Их у нас тогда буквально вырывают из рук. Уж сколько раз в лавке дело доходило до драки, когда партия модных шляп подходила к концу, а это еще подливало масло в огонь. Кто же вырывает у нас эти шляпы из рук?
2: Интеллигенты! Я бы мог, конечно, назвать имена.
0: привести примеры из числа известных лиц, не устающих болтать о массовом обществе. Да секреты фирмы не позволяют.
1: На совесть меня гложет.
2: Что тут будешь делать? Для начала, конечно, поговорил с женой. Бесполезно. Даже не поняла, в чем вся соль.
3: Шляпы?
2: Говорит.
3: Что ж, им теперь не носить, что ли, шляпы? Или ты заставляешь насильно их покупать?
2: Да, говорю, в известной степени я заставляю их покупать шляпы. Принуждаю, навязываю.
3: Ну и радуйся.
2: Говорит.
3: Что это у тебя получается?
2: Словом, говорить с ней никакого толку. Она жена и мать, а не аналитик. Куда податься порядочному католику со своими угрызениями? Конечно, к священнику. Пошел к нему. Совершенно бесполезная затея. Он знает, толдычит о Боге.
4: Читали ли вы,
2: говорит,
4: что писало солнце Франциск Ассизский в своих духовных стихах?
2: Нет!
4: Обязательно прочитайте сейчас же, здесь. Я вам подарю экземпляр.

0: flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop.
1: Весьма, весьма полезная деятельность.
2: Когда я попытался объяснить, что мои шляпы не от дождя и снега, он прервал меня и сказал:
1: значит, для красоты?
2: И полчаса говорил о красоте, о задаче человека созидать красоту, ушел я, не испытав утешения. Разве не цинично, что после этого визита мне пришел в голову церковный фасон, который уже стал так моден?
3: Отец, душка!
4: Он очень добрый. Ни на кого не дуется. Иногда, правда, бывает в меланхолическом настроении. По-моему, у него комплексы. Дались ему эти шляпы. Мало того, что он круглый год ходит с непокрытой головой в любую погоду, в дождь и стужу, он теперь перестал по воскресеньям ходить в церковь. Говорит, видеть не может, как все они, но это он, конечно, преувеличивает, надевают его шляпы после службы. А шляпы у него такие шикарные! По-моему, это уж слишком. Не ходить из-за шляп в церковь. Он вообще уже никуда больше не ходит. Изредка только в гости к начальнику или на прием в какой-нибудь отель, где дискутируют о шляпах, заседают. Шляпные заседания. Смех, конечно. Но что бывает, то бывает. Отец ведь делает и солидные шляпы. Для государственных деятелей, деловых людей и прочих, как он говорит, шишек. Так хочется помочь бедняге отцу. Что-то он у нас совсем...

0: Эрвин – настоящий талант. Он всегда знает, на что будет спрос. Вот даже низкую шляпу с широкими полями, и то он продвинул. Хотя я очень на ее счет сомневалась. Теперь вот цилиндр. Увидишь, говорит, цилиндры пойдут как... Сравнение так и не пришло ему в голову. Надоело, видно, сравнивать с горячими пирожками. И что же? Инстинкт его не подвел. Люди гоняются за традиционными образцами. И можно не сомневаться, Эрвин и молодежь обратит поклонников цилиндра. Он бывает циничен. Недавно говорит, жаль, что рынок сбыта кардинальских шапочек так узок. У меня в этой области интересные идеи. И что меня не на шутку тревожит, так это то, что Эрвин пренебрегает своими религиозными обязанностями. Оставь, говорит, меня с этим в покое, я читаю Франциска Сиского, пока вы в церкви. Подходящее чтение для человека, который имеет дело со шляпами. Я разговаривала с нашим священником. Он на редкость мягкий человек. Говорит...
1: Ваш супруг находится в кризисе, который обещает быть для него плодотворным. Угрызение совести...
0: Говорит...
1: Что-то вроде болезни. Благая крепость супружеских уз... Сердечное тяготение к детям излечит его, и он вновь будет производить свои шляпы без всякой внутренней укоризны. Вы говорите, он читает святого Франциска? Великолепно! Терпение! Терпение!
0: Но как раз терпения мне и не хватает.

Эрвин все больше опускается. Он совершенно не следит за собой. Уходит на службу, небритый, не умывшийся, в грязной рубашке с перекосившимся галстуком. Его начальник часто звонит мне, говорит, нужно что-то предпринимать, так дальше нельзя. Эрвин, хоть и по-прежнему неистощим и неимоверно полезен на работе, и фирма не может без него обойтись, но что слишком, то слишком. И у странности должны быть свои границы. А когда от человека дурно пахнет, то это уже слишком. Начальник так и сказал. Дурно пахнет.

просто забрала у Эрвина белье, пока он спал, и отдала в стирку. Утром ему пришлось одеваться во все чистое. К счастью, погода оказалась на моей стороне, было холодно. Он порылся в корзине с бельем, не нашел свою грязную одежду и надел чистую. Ругался он при этом безбожно. И вот, вот последствия моего вмешательства. С тех пор он ложится в постель, не раздеваясь. Даже галстук не снимет, а утром поест и даже крошки с бороды не стряхнет.

Я ухожу, когда отец еще спит, а возвращаюсь поздно, он уже в постели. Поэтому я и не знал ничего обо всей этой катавасии. Вижу только мать чем-то удючена, сестра постоянно на что-то намекает, а запаха я никакого не замечал. По воскресеньям я ухожу рано, с 9 до 12 мы поем в церкви поем. Вечером возвращаюсь поздно, мы дискутируем о проблемах массового общества. В самом деле, когда последовал панический звонок его шефа, я вдруг установил, что не видел его уже 6 недель. А именно в эти 6 недель, по-видимому, и возник этот кризис. Факты соответствуют заявлению. От отца действительно пахнет, никак иначе это не назовешь. Разумеется, объяснение может быть только одно. Запоздалая половая жизнь. Война выбила его поколение из равновесия. Правда, отец никогда об этом не говорил. Но я уверен, все дело в комплексах. Отсутствие душевной гигиены выражается в болезненном желании быть не гигиеничным и физически. Средство против этого – психотерапия и ванна, и ванна. Я думаю, мы должны быть суровы. Его упрямство не оставляет нам никакого выбора. Возможно, здесь замешан истек.

0: А в воскресенье сразу после мессы схожу к Губерту. У его отца лучшая психиатрическая клиника в городе. И надо же было этому случиться, когда теперь. Когда отец, как сказал мне его шеф по телефону, да задезу нужен Федомин. У него великолепный инстинкт, всегда полно интересных идей. Фирма без него обойтись не может, сказал мне шеф. Беседовал с матерью, полная неспособность вникнуть в суть дела. Сестра просто дуда, и видите ли, нравится, как выглядит отец. Наверное, у нее не все в порядке с обонянием. Я бы допустил 2 урока математики, 1 латыни. В воскресенье позже обычного пошел в церковь, только для того, чтобы понаблюдать за ним. По-моему, сплошной романтический бред. Недаром он все время хочет походить на нищего. А вот как раз на нищего-то он и не похож. На месте прежней щетины выросла окладистая борода. Костюм у него всегда в порядке, высшего качества. Мать все время чистит его щеткой, поэтому он выглядит вполне сносно, и все это могло бы даже сойти за некоторую художническую небрежность. Вот только запах... Ночью он все-таки, правда, снимает пиджак и брюки. И мать... могла бы не только чистить тайком, как она это делает, но и смачивать эссенциями, убивающими запах нижнего белья. Но как мне додуматься до такой простой вещи? Почему женщины так туго соображают? Конечно, все это временные меры. Этим не излечишь. Но важно выиграть время. И потом зря она все время показывает своим видом, что с ним что-то неладно. Плачет, жалуется, ходит, как в воду опущена. Ведь все это бальзам на душу такого романтика, как наш отец. Вот я веду себя с ним так, как будто он вполне нормальный. Вчера подал ему руку при встрече. Поцеловал, как обычно, в щеку. Он, правда, как-то очень странно отреагировал. Сказал...
1: У Иуды это получалось...
0: Хорошо, хоть сказал спокойно, почти равнодушно. Мне было легче вести себя, как ни в чем не бывало. Я сел напротив него, налил кофе, сделал бутерброд. При этом я успел заметить, что аппетит у него не испортился. Факт любопытный. Обычно у ипохондриков подопадает аппетит, а он съел... 3 бутерброда с маслом, 2 с ветчиной, выпил 3 чашки кофе, закурил, уткнулся в газету. Я специально запомнил все эти подробности, чтобы облегчить диагноз отцу Губерта. Я спросил его о работе, он равнодушно ответил, что вынашивает новую идею тиады. Должно быть очередная циничная шутка. Он без них вообще никогда не обходится, когда говорит о религии. А когда я снова хотел его поцеловать на прощанье, он отвернулся. Но я успел заметить, что руки он все-таки по-прежнему моет тщательно. Наверное, это что-то вроде комплекса Пилата.
2: Я тоже думала, что это обычная депрессия перед весенним сезоном. Он всегда нервничает в это время. Ведь иногда он поставлял на рынок довольно рискованные модели. Но в последний раз он превзошел самого себя. Модель из козлиной шкуры действительно напоминает кардинальскую шапочку. Хотя не такая круглая и более плоская. Когда он мне показал эту шляпу, я сказала, в ней все похожи на клоунов. А когда на квартире у шефа стали примерять их манекены, они были ужасно смешны и в самом деле походили на клоунов. А какой молодой мужчина согласится выглядеть как паяц? Ну, шеф сказал, Теперь уже поздно возвращаться, нам остается только идти вперед и вперед. А Эрвин сказал: так точно, господин генерал, нападение — лучшая защита. Еще хуже — велюровая модель. Он предложил для мужчин ее от 35 до 50. Она какая-то заостренная, как средневековые еврейские колпаки. Супруга шефа заплакала, увидев их на манекенах. Лоис, сказала она мужу, этого никто не станет носить, все кончено, мы разорились. Ну и, конечно, настроение у всех было подавленное. За столом почти никто не ел, кроме Эрвина. По совету сына я вычистила ночью его костюм с помощью эссенций и выгладила. Так что он выглядел вполне прилично, и от него не пахло. А ел он действительно с аппетитом. И за первым, и за вторым блюдом не отказывался от добавки. За десертом себя вел не очень корректно, курил замороженным и настоял, чтобы ему к мороженому принесли кофе. Супруга шефа шепотом сказала мне: сколько вложено в эти шляпы. Вы представить себе, говорит, не можете, как поднялись в Париже цены на козлиные шкуры, когда там узнали, сколько их нужно. Ваш муж, говорит, ведет себя как гений, но боюсь, что он уже исписался. Но произошло чудо! Обе модели имеют неслыханный успех. Когда я впервые увидела на улице эти шляпы, меня чуть не задушил смех. Но странно, вскоре и я привыкла. Между тем на рынке появились и цилиндры. Такой же успех! Вошло в моду ходить в цилиндре на танцы, свидания, экзамены. И даже считается шикарным ездить в цилиндре на мотоцикле. Автопромышленники вот только стали жаловаться, что роскошные низкие машины перестали пользоваться спросом с тех пор, как вошли в моду цилиндры. Эрвин не растерялся и тут быстро разработал модели складных цилиндров, которые в машине превращаются в плоские шляпы. Нельзя же говорить наносить ущерб индустрии. Увы, Эрвин опроверг предположение, что депрессия была вызвана нервозностью накануне весеннего сезона. С тех пор, как я ночью вычистил его костюм, а он разразился проклятиями и перевернул весь дом, разыскивая свое грязное белье, он опять спит в костюме и ботинках. Мне не осталось ничего другого, как покинуть спальню и устроить себе ночлег в гостиной. Священник тоже считает, что я имела на это право. Есть все же границы. И что слишком, то слишком. Как будет дальше, я не знаю. Просто ума не приложу, что делать. Насильно ведь не отдашь его к психиатру. А врач, который притворился клиентом и внимательно его осмотрел, пришел к потрясающему выводу. Вполне здоровый интеллигент со склонностью к коварству. Фирме он нужен, нужнее, чем когда-либо. Для нас он все-таки отец и супруг. Священник наш ведет себя как-то неблаговидно, все увиливает от прямых ответов. Говорит,
3: Писание гласит, пока не разлучит смерть, не запах, а смерть.
2: Но я не стала слушать.

0: От ми, да?
1: Ми?
0: Ми.
1: Ми.
2: Что такое ми?
3: Я неоднократно говорил, что в этом такте минор, господа. Соберитесь, повнимательнее, еще раз, пожалуйста, с 81-й цифрой.

0: когда смогла наконец сообщить священнику, что отец снова обещал ходить в церковь. Мне стоило такого труда его уговорить. Вообще я не могу сказать, чтобы он был особенно мрачен. Разве только с матерью? Говорит, она его предала. Преувеличивает, конечно, но что-то в этом есть. Итак, я помчалась к священнику, чтобы сообщить ему радостную весть. Он сказал:
1: «Дитя мое, я не сомневался, что он возвратится в лоно церкви. У него такое доброе, щедрое сердце. А то, что он решился изменить свой взгляд на гигиену...»
0: Тут я его перебила и сказала, что в этом я не смогла его переубедить. Священник сказал:
1: «Но ведь ты не хочешь сказать, что он в таком виде собирается в церковь?»
0: «Именно в таком, говорю», священник сказал.
1: «Дитя мое, заклинаю тебя, воспрепятствуй ему в этом. Грешно быть нечистым, грешно перед Богом и человеком».
0: Я сказала, что не могу обещать, а священник сказал:
1: «Лучше пусть совсем не приходит.

Шеф не хочет поддержать мою идею создать тиару. Согласитесь, говорит, что для нее будет всего один единственный клиент. Да, говорю.

моей дочерью, что в таком виде он не хочет видеть меня в церкви. Понимаю, говорит шеф. Вам-то ясно, что ваш вид действительно не совсем в порядке. Почему же, спрашиваю? Дорогой мой, говорит, ведь от вас пахнет. Ну и что, говорю, мало ли от кого пахло. Не я первый. Но, дорогой мой, говорит шеф, мы живем в такое время. Тут я прервал его и говорю, откуда вам знать, в какое время мы живем?

0: сам не знать, какое время мы живем.
1: Терпение, дети мои!
0: Какое время мы живем?

0: Вы слушали музыкальный спектакль по пьесе Генриха Белля «Концерт для четырех голосов».
1: Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть надежды.

0: Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает плоть, мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовый вод. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин. Мол, цветы валялся на траве, и зверье, как наших братьев меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеей рожь. Оттого пред сонным уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого так дороги мне люди, что живут со мною на земле.
1: Скупой рыцарь. Главные роли исполняют Скупой, народный артист СССР Николай Черкасов, Альбер Николай Мартон. В остальных ролях артисты театра. Запись 1962 года.

0: Во что бы то ни стало на турнире, явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван. Пробит насквозь, испорчен. Невозможно его надеть. Достать мне надо новый. Какой удар? Проклятый граф Делорж.
1: И вы ему порядком отплатили. Как из стремян вы вышибли его. Он сутки замертво лежал и вряд ли оправился.
0: А все ж он не в убытке. Его нагрудник цел венецианской, а грудь своя гроша ему не стоит. Другой себе не станет покупать. Зачем с него не снял я шлем, а тут же? А снял бы я, когда б не было стыдно мне дамы герцога. Проклятый граф! Он лучше бы мне голову пробил. И платье нужно мне. В последний раз все рыцари сидели тут в атласе да бархате. Я в латах был один за герцогским столом. Отговорился я тем, что на турнир попал случайно. А нынче что скажу? О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она! Когда Делорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорил эмира моего, помчался вихрем и бросил графа на 20 шагов, как маленького пажа, как все дамы привстали с мест, когда сама Клотильда, закрыв лицо, невольно закричала и славили герольды мой удар. Тогда никто не думал о причине и храбрости моей и силы дивной. Взбесился я за поврежденный шлем. Геройству что виною было? Скупость. Да, заразиться здесь нетрудно ею, под кровлей одной с моим отцом. Что бедный мой эмир?
1: Он все хромает. Вам выехать на нем еще нельзя.
0: Ну, делать нечего. Куплю гнедола. Недорого и просят за него.
1: Недорого. Да денег нет у нас.
0: Что ж говорит бездельник Соломон?
1: Он говорит, что более не может взаймы давать вам денег без заклада.
0: Да ты б ему сказал, что мой отец богат и сам как жит, что рано ль поздно ль всему наследую.
1: Я говорил.
0: Что ж?
1: Жмется да кряхтит.
0: Какое горе.
1: Он сам хотел прийти.
0: Ну, слава Богу, без выкупа не выпущу его. Кто там?
2: Слуга ваш низкой.
0: А, приятель, проклятый жид, почтенный Соломон. Пожалуй-ка сюда. Так ты, я слышу, не веришь в долг.
2: Ах, милостивый рыцарь, клянусь вам, рад бы. Право не могу. Где денег взять? Весь разорился я, все рыцарям усердно помогая. Никто не платит. Вас хотел просить, не можете ли хоть часть отдать?
0: Разбойник! Да если бы у меня родились деньги, с тобою стал ли б я возиться? Полно, не будь упрям, мой милый Соломон. Давай, червонцы, высыпи мне 100, пока тебя не обыскали.
2: 100? Когда б имел я 100 червонцев?
0: Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не выручать?
2: Клянусь вам.
0: Полно, полно! Ты требуешь заклада. Что за вздор? Что дам тебе в заклад? Свиную кожу? Когда б я мог что заложить, давно уж продал бы. Или рыцарского слова? Тебе собака мало.
2: Ваше слово, пока вы живы, много, много значит. Все сундуки фламандских богачей, как талисман оно вам отопрет. Но если вы его передадите мне, бедному еврею, а меж тем умрете, Боже, сохрани, тогда в моих руках оно подобно будет ключу от брошенной шкатулки в море.
0: Ужель отец меня переживет?
2: Как знать. Ни наши сочтены, ни нами. Цвел юноша вечер, а нынче умер. И вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров. Бог даст лет 10, 20, и 25, и 30 проживет он.
0: Ты врешь, еврей. Да через 30 лет мне стукнет 50, тогда и деньги на что мне пригодятся?
2: Деньги. Деньги всегда во всякий возраст нам пригодны. Но юноша в них ищет слуг проворных и, не жалея, шлет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока.
0: О, мой отец ни слуг и ни друзей в них видит, а господ и сам им служит. И как же служит? Как алжирский раб, как пес цепной. В нетопленной конуре живет, пьет воду, ест сухие корки, всю ночь не спит, все бегает да лает, а золото спокойно в сундуках лежит себе. Молчи. Когда-нибудь оно послужит мне. Лежать забудет.
2: Да, на бароновых похоронах прольется больше денег, нежель слез. Пошли вам Бог скорей наследство.
0: Проклятое житье! Нет, решено. Пойду искать управы у герцога. Пускай отца заставит меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье.

как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу. И гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать. И дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося, привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне? Как некий демон, от сели править миром я могу, лишь захочу, воздвигнутся чертоги, в великолепные мои сады сбегутся нимфы резвою толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою. С меня довольно сего сознания. Кажется, немного, а скольких человеческих забот, обманов, слез, молений, проклятий оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях, воя. Шел дождь, и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А этот... Этот мне принес Тибо. Где было взять ему ленивцу, плуту? Украл, конечно, или, может быть, там на большой дороге ночью в роще. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп. Я захлебнулся в моих подвалах верных, но пора. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх? О, нет. Кого бояться мне? При мне мой меч, за злато отвечает честной Булат, но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Вот мое блаженство. Ступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя,
как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком и все их отопру. И стану сам среди них глядеть на блещущие

0: Я царствую. Какой волшебный блеск. Послушна мне, сильна моя держава. В ней счастье, в ней честь моя и слава. Я царствую. Но кто вслед за мной примет власть над нею? Мой наследник.
1: Безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда под эти мирные немые своды с толпой ласкателей, придворных жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь велеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костями да груда загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило. Или скажет сын, что сердце у меня обросло мухом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал! О, если б из могилы прийти я мог, сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне.

0: Поверьте, государь, терпел я долго стыд горькой бедности. Когда б не крайность, вы б жалобы моей не услыхали.
1: Я верю, верю. Благородный рыцарь, таков как вы, отца не обвинит без крайности. Таких развратных мало. Спокойны будьте, вашего отца усовещу наедине, без шуму. Я жду его. Давно мы не видались. Он был друг деду моему. Я помню, когда я был еще ребенком, он меня сажал на своего коня и покрывал своим тяжелым шлемом, как будто колоколом. Это кто? Не он ли?
0: Так, он, государь.
1: Пойдите ж в ту комнату, я кликну вас. Барон, я рад вас видеть бодрым и здоровым.
2: Я счастлив, государь, что в силах был по приказанию вашему явиться.
1: Давно, барон, давно расстались мы. Вы помните меня?
2: Я, государь, я как теперь вас вижу. О, вы были ребенок резвый. Мне покойный герцог говаривал. Филипп, он звал меня всегда Филиппом. Что ты скажешь, а? Лет через 20, право, ты да я, мы будем глупы перед этим малым. Пред вами, то есть.
1: Мы теперь знакомство возобновим. Вы двор забыли мой.
2: Стар, государь, я нынче. При дворе что делать мне? Вы молоды, вам любят турниры, праздники, а я на них уж не гожусь. Бог даст войну, так я готов, кряхтя, взлезть снова на коня. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащей обнажить.
1: Барон, усердие ваше нам известно. Вы деду были другом, мой отец вас уважал, и я всегда считал вас верным, храбрым рыцарем. Но сядем. У вас, барон, есть дети?
2: Сын один.
1: Зачем его я при себе не вижу? Вам двор наскучил. Но ему прилично в его летах и звании быть при нас.
2: Мой сын не любит шумной светской жизни. Он дикого и сумрачного нрава. В круг замка по лесам он вечно бродит, как молодой олень.
1: Нехорошо ему дичиться. Мы тот час приучим его к весельям, к балам и турнирам. Пришлите мне его. Назначьте сыну приличное по званию содержание. Вы хмуритесь? Устали вы с дороги, быть может?
2: Государь, я не устал, но вы меня смутили. Перед вами я бы не хотел сознаться, но меня вы принуждаете сказать о сыне то, что желал от вас бы утаить. Он, государь, к несчастью недостоин ни милости, ни вашего внимания. Он молодость свою проводит в буйстве, в пороках низких.
1: Это потому, барон, что он один. Уединение и праздность губят молодых людей. Пришлите к нам его, он позабудет привычки, зарожденные в глуши.
2: Простите меня, но право, государь, я согласиться не могу на это.
1: Но почему ж?
2: Увольте старика.
1: Я требую, откройте мне причину отказа вашего.
2: На сына я сердит.
1: За что?
2: За злое преступление.
1: А в чем оно, скажите, состоит?
2: Увольте, герцог.
1: Это очень странно. Или вам стыдно за него?
2: Да, стыдно.
1: Но что же сделал он?
2: Он Он меня хотел убить.
3: Убить? Так я суду его предам, как черного злодея.
2: Доказывать не стану я, хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей. Хоть знаю то, что покушался он меня...
3: Что?
2: Обокрасть.
3: Барон, вы лжете! Как смели вы?
2: Ты здесь? Ты мне смел? Ты мог отцу такое слово молвить? Я лгу и перед нашим государем. Мне, или уж не рыцарь я?
3: Вы лжец!
2: И гром еще не грянул, Боже правый. Так подымишь и меч нас рассуди.
3: Благодарю. Вот первый дар отца. Что видел я? Что было предо мною? Сын принял вызов старого отца. В какие дни надел я на себя цепь герцогов? Молчите! Ты безумец! И ты, тигренок, полно! Бросьте это! Отдайте мне перчатку эту! Жаль! Так и впился в нее когтями. Изверг! Пойдите! На глаза мои не смейте являться до тех пор, пока я сам не призову вас. Вы, старик несчастный, не стыдно ли вам?
2: Простите, государь, стоять я не могу. Мои колени слабеют. Душно, душно.
4: Где ключи?
2: Ключи! Ключи мои!
3: Он умер. Боже! Ужасный век! Ужасные сердца!

События, о которых пойдет речь в нашем спектакле, произошли во второй половине 70-х годов в городе Лыкове. Таких городов много раскинуто по России. Перед началом несколько слов, призванных внести ясность в композиционное решение спектакля. Дело в том, что в нем на равных правах будут существовать три временных пласта. Лыков 1936 года, оживающий в письмах художника Астахова, эти письма адресованы Лизе Кислых, родившейся в Лыкове, но оказавшейся в годы революции в Париже. Из Парижа 1951 года прозвучат письма самой Лизы Кислых. Через много лет молчания она решилась все же ответить Алексею Астахову. Основное же действие будет происходить в городе Лыкове, как я уже сказал, в середине 70-х годов. Взаимопроникновение этих трех временных пластов – таков принцип, по которому выстроено действие спектакля, предполагающее внутреннее единство и непрерывность. Итак, мы переносимся в Париж 1951 года. Лиза Кислых пишет Алексею Астахову.

0: Алёшенька, Алёшенька, так я много лет мысленно называю вас, дорогой Алексей Гаврилович. Наконец, лет 15 спустя после парижской нашей встречи, я решилась написать вам. Только что отметили мне 50 лет. Для женщины это все, рубеж, с которого отныне могу, не стесняясь, признаваться во всем. Все женские запреты сняты. Господи, Париж, 51-й год, и мне 50. Никогда не думала, что доживу до такого. Ничего, ничегошеньки не знаю о вас. Где вы? Что с вами? Как выжили вы в этой страшной войне? То, что войну вы пережили, известно мне. Читала в газетах в 47-м году про ваш юбилей, а в 48-м вам опять за что-то попало. Верю, что вы живы. Сегодня видела вас во сне веселым. Так взволновалась, что решила, не откладывая, написать вам. Тем более оказия подходящая.
1: Художник Алексей Астахов пишет свое письмо в городе Лыкове в 1936 году. Но можно предположить, что оно возникает в памяти Лизы Кислых.
2: Прелесть моя, Елизавета Авдеевна, при всей моей тоске я бы не хотел, чтобы вы были сейчас здесь, в Лыкове 1936 года. Скучаю, тянусь к вам, до слез хочется увидеть вас. Вспоминаю плечи ваши, руки, вкус ваших щек. А спроси меня, согласен ли на ваше появление здесь? Нет, откажусь. Работа моя смысл потеряет, не кончу ее. От того, что не хватает вас, я заново ощутил вас, обмыслил. Как я хочу, чтобы вы поскорее увидели картину. Понравится ли она вам? Боюсь, боюсь. Представляю ее в вашей спальне или столовой. За окнами парк Сен-Клуи, какая-то фабричка и шоссе, и вилла над Сеной, а на стене Лыков. Плоты на Плясьве, тихое утро с росой, лопухами, шлепанием белья в воду.

0: И вот мы уже в Лыкове, в середине 70-х годов, в кабинете председателя горосполкома Сергея Лосева. Кроме него здесь находятся заместитель председателя горосполкома Морщихин и директор хлебозавода Ширяев.
1: Ну, что у вас там случилось на заводе, Ширяев?
2: Авария, Сергей Степанович.
1: По какой причине?
2: Видите ли, нужно было провести ремонт.
1: Ну, я знаю, знаю. Вы взялись своими силами провести, так ведь?
2: Да, но...
3: Не сумел, что ли?
2: Не сумел.
1: Ну, почему не доложили?
2: Побоялся.
3: Сергей Степанович, он в область телеграмму отправил на имя Пашкова.
1: Пашкова?
3: Ну, в том-то и дело. Уваров, наверное, уже знает.
1: Ширяев, это было?
2: Понимаете, передоверился я. Мастера виноват.
1: А в телеграмме ты вину на кого свалил? Тоже на мастеров?
3: Слушай, ты чего тут дурочку-то валяешь, Ширяев? Ты понимаешь, чем это грозит? Неделю не меньше без хлеба сидеть будем.
1: Ну вот что. Эдуард Павлович, в приказ. Отстранить от работы.
3: Хорошо.
2: Передоверился я, Сергей Степанович.
4: Передоверился? Ты под суд пойдешь. Ты меня слышишь? Пойдешь под суд.
2: Нет, зачем же?
3: Не прикидывайтесь, Ширяев. Извольте держать ответ.
2: Как же так? Передоверился, понимаете, товарищ?
4: Вы свободны.
3: Прошу вас, Ширяев.
2: Как же так? Как же так, товарищ?
3: Пожалуйста.
2: Ну как же так?
0: И снова Париж 1951 года.
5: У вас, Алешенька, образовалась слава. Имя ваше известно. Я собрала несколько книг, где пишут о вас. И фотографии приводят, и... Стоп. Я опять не о том. Слишком большой отрезок жизни прошел. Почему же мелочь приходит на ум? А вот главное оценить не умею, да и боюсь. Очень горько получится. Не думайте, что ностальгия. У меня ее нет. У меня своя жизнь шла, бурная. Была семья, был развод, были дети, были деньги, путешествия. Я не чувствую себя здесь чужой. И Россию не забыла. Язык помню, преподаю, перевожу. А в России... Почитай всех, кого я знала, поумирали, погибли. Все там у вас изменилось. Старой моей России осталось мало. Она для меня в вас сосредоточилась. И еще в Лыкове. Говорят, фашисты туда не дошли,

0: В Лыкове события развивались дальше. Звонил помощник председателя облисполкома Пашков.
1: Сергей Степанович, Пашков на проводе.
2: Да.
3: Сергей Степанович.
2: Да-да.
3: Здравствуйте. Ну как там у вас насчет хлебозавода? Ширяевская телеграмма лежит. Уваров интересуется. А с Ширяева-то теперь не спросишь.
2: Петр Георгиевич, мы это дело уладили. Завод работает. Вот так и передайте Уварову.
3: Как у вас прошло в смысле похорон?
2: Как положено.
3: Ты был?
2: Нет. Морщихин был, говорил. Мы, правда, из области ждали. Ширяев работник ведь старый, заслуженный.
3: Я собирался, у меня сессия на носу. Ага. Кто у него остался из родных?
2: Жена, двое детей.
3: Как живут?
2: Блочный дом, первый этаж.
3: Надо помочь.
2: Мы что-нибудь придумаем обязательно.
3: О смерти Ширяева всякое болтают, Сергей Степанович. Смотри, один останешься. Горячишься много. Ты в Москву собирался?
2: Да, еду. Завтра начнем.
3: Удачи тебе.
2: Спасибо. А ты был на поминках?
1: Да как-то замотался. Не смог.
2: А чего он все-таки умер?
1: Да говорят, инфаркт от расстройства.
2: А народу-то много было?
1: Наших лыковских не очень-то. Приехал кое-кто из фронтовых друзей.
2: Он что, воевал?
1: Оружейным техником служил. Имел 2 ордена.
2: Эдуард, а если мы тогда, ну, может быть, и обошлось?
1: Да не берите вы в голову, Сергей Степанович. Ему просто не повезло. Ну, жалко, конечно, очень жалко. А что можно поделать? Сердце оказалось слабым, накануне грипп перенес. Не повезло. Сергей Степанович, я тут по поводу Завьяловой. Ну, вы ее помните, она с молокозавода. Ее к ордену решили представить. Через 2 дня обсуждаем, вы уже в Москве будете, а тут важно знать ваше мнение. Она же с мужем разводится.
2: Подожди, ну а связь-то какая?
1: Ну, нам же в характеристике писать устойчивая в моральном отношении. Ну, вот я и дал понять, чтоб с разводом повременила.
2: А она-то что ответила?
1: Отказалась.
2: Отказалась? Ну, значит, представлять будем. Отказалась, значит, она и есть морально устойчивая.
1: Ага.
2: Вот так.
1: Ну да. Вам, вероятно, виднее. Сергей Степанович, тут вот слушок вьется. Вот вас в область хотят забрать, к Уварову.
2: Ерунда. Не собираюсь я в область.
1: С вашей хваткой, с вашим опытом. Да для вас в Лыкове напряжения не хватает. Вы же в пол накала горите.
2: Ну ладно, хватит об этом. Там в приемной учительница дожидается. Вот скажи, чтобы вошла.
1: Хорошо. Пожалуйста, будьте любезны.
4: Можно?
2: Да-да, прошу вас.
4: Здравствуйте.
2: Ну, проходите, проходите. Садитесь.
4: Спасибо. Я Тучкова Татьяна Леонтьевна, преподаю в школе рисования. Я к вам от Поливанова.
2: Да? А что же он сам не пришел?
4: А, Юрий Емельянович уже давно неважно себя чувствует. А тут еще Ширяев, они дружили.
2: А, ну понятно. Так с чем вы пришли?
4: Вы знаете, может быть, такая просьба покажется вам странной.
2: Вы меня извините, только давайте покороче.
4: Да-да, я понимаю. В газете было напечатано, что в Москве выставка на Кузнецком.
2: Так,
4: знаете?
2: Ну, а при чем здесь выставка?
4: Там есть картины, написанные Астаховым.
2: Угу, Астаховым. Вы знаете, я первый раз слышу.
4: У него есть одна замечательная вещь, ее тоже выставили. Называется «У реки». На ней наш Лыков изображен. Дом Кислых.
2: Да. Ну, а Поливанов-то откуда знает про эту картину?
4: Он мне этого не сказал, но у него к вам огромная просьба. Вы едете в Москву?
2: Да.
4: Вот нельзя ли приобрести эту картину?
2: Простите, что?
4: Ну да, приобрести для города. Ведь это наши места. Астахов здесь картину писал.
2: Татьяна Леонидовна, вы в своем уме? У меня на ваши картины фондов нет. Мне вон оборудование для роддома пробить. Вот так и передайте Поливанову. И пусть он не чудит на старости лет. Картина ему понадобилась.
4: Извините. И Спасибо вам за внимание к просьбе, Юрий Емельянович. Хотя, впрочем, я знала, что к вам обращаться бессмысленно. До свидания.
0: Прошло немного времени, и Сергей Лосев, приехавший в командировку в Москву, оказался в квартире вдовы художника Астахова Ольги Серафимовны. В это время у нее в гостях был искусствовед Бадин.
2: Я вообще в Москву совершенно случайно приехал. Вот на совещание, заодно оборудование для роддома пробить.
5: Я прошу прощения. Нельзя ли ближе к делу?
2: Да-да, конечно. Лосев моя фамилия, Сергей Степанович Лосев. Я председатель горосполкома города Лыково. Ольга Серафимовна, у вашего супруга есть пейзаж. Называется «У реки».
6: Да ну что?
2: Я на выставку-то вот в день закрытия попал. У нас пейзаж этот в городе. Впрочем, это долго рассказывать. Интерес есть к картине вашей. Вы представляете? Крыша, флюгер, спуск к речке. Ну, просто в точности дом Кислых. То, что у нас в Лыкове стоит.
5: А может, это просто совпадение?
2: Ну что, дом Кислых. Он один, второго такого нет.
6: Ну и все-таки... Что вам от меня нужен?
2: Так вот, хотелось бы приобрести. Ну, надо же чем-то отметить свое пребывание на посту. Вы знаете, как у нас? Роддом, почтамт, канализация. Это никому не запомнится. А вот картина...
6: И вы полагаете, что это ваше... Лыково?
2: Лыков.
6: Лыков. Лыков.
5: Ну, картина 36-38 года. Алексей Гаврилович тогда ездил очень мало, разве что в Карелию. С чего это его вдруг в этот Лыков занесло?
6: Бадин, вы же знаете, что после Кати он вытворял черт знает что. Помните? Крышу разрисовал у грабаря.
5: Как же, помню. Но это, кажется, раньше было.
6: Слышите, искусствоведы лучше меня знают. Я, в сущности, не думала, что все это пригодится. Я просто жила. И всего-то прожила с ним 6 лет. Какая я вдова? Я наследница, владелец. Вот есть женщины, которые вдовы, лучше, чем жены. Воспоминания пишут. А я Лыков. В первый раз слышу.
5: Я признаюсь тоже. Когда он ездил? Зачем? Дом Кислых, вы сказали?
2: Да, дом Кислых.
5: Кислых. Кислых. Ольга Серафимовна, а может, родственники? Друзья? А может, его с этим домом что-нибудь связывало?
2: Да, да, конечно, вполне возможно. Так вот, я хотел бы узнать, как эта картина сейчас расценивается? Ну, в смысле денежной цены.
6: А, Бадин, пожалуйста.
5: В смысле цены?
2: Да.
5: 1500-2000 рублей.
2: Простите, вы это... Вы что, серьезно?
5: Вполне. А вам не кажется, Сергей Степанович, что цена может быть и 3000, и 5000 рублей? В зависимости, чья картина и какая?
2: Да нет, так-то, ну так, но ведь должны же быть какие-то, я не знаю, расценки, прескурант. Я ведь не для себя, я для города. Дом Кислых – это наша достопримечательность. И вообще такой случай в кои веки. Я уверен, если бы товарищ Астахов жив был...
6: Не надо, прошу вас. Где вы были, когда мы эту достопримечательность за мешок картошки предлагали, за пару брюк. Ну, а теперь я и подождать могу. И Астахов тоже.
2: Ну, между прочим, если вы про войну, то я с мамой ходил по вагонам, соль выпрашивал, потом вагонетки толкал на лесозаводе. Ну, что мы будем историю вспоминать, Ольга Серафимовна? Я думал, что вас, кроме денег, интересует популяризация вашего супруга, так сказать, как художника. Ну, в нашем лице вы имеете единственную ситуацию. Ну, да, конечно, я понимаю. Мы живем там, в глуши, но не в порядке, жалобы. Но почему же вот
7: все сюда, в Москву. Но ведь у нас там тоже Россия и тоже вкалывают.
5: И на этом основании вы решили, что Ольга Серафимовна должна задешево обеспечить вас живописью?
2: Да нет.
6: И что же у вас, музей имеется? Галерея?
2: Да какой там?
6: Так где же вы ее собираетесь повесить?
2: А это не вопрос Ольги Серафимовны. Мы можем в Доме культуры повесить, можем в горосполкоме повесить, в зале заседаний. Да вы знаете, просто в моем кабинете сзади меня повесим, будет она висеть.
6: Дожили. Вот, барин, мы кабинеты начальников сподобились украшать. Да. Знал бы, Астах, в честь какая.
2: Ну, что здесь зазорного, Ольга Серафимовна? Горосполком – это у нас самый центр. Все приходят. Ко мне, например, в кабинет, ну, просто запросто попасть можно.
6: К вам в кабинет ходят не картины смотреть. Я, милый мой, в этих приемных-то насиделся.
2: Я понимаю, вы меня... соединяйтесь с теми, кто Астахова обижал. Ну, что было, то было, наверное, виноваты перед вами. Ну, простите, если вы не хотите, чтобы она в горосполкоме висела, давайте мы ее в школе повесим для всеобщего, так сказать, обозрения. Вы меня извините, а вы эту картину кому все-таки предназначаете?
6: Ну, если в хороший музей. Да вот я недавно прибал там отдала, помните, Бадет?
5: Да.
6: Сколько они смогли, столько и дали. Да, так вы извините, но...
2: Вы что, что вы, что вы? Это вы меня извините. Я прошу прощения. Ну, задела меня картина вашего мужа. Ну, что делать? Дом кислых. Я ведь вырос тут. Там был зал, где плиткой было выложено море и парусник. Вы знаете, пахло углем и рекой. А по реке сплавщики бревна гнали. Налимы жили под ивой в корчаге. Вот их надо было нащупать и вилкой торкнуть. Я думал, что это все пропало, вот эта моя жизнь. Думал, ну все, нет ее. А оказывается, она вот жива. Я на картину смотрю и слышу, как мама зовет Сергей. Я понимаю, в музее, конечно, этой картине будет и слава, и почет, Ольга Серафимовна, но ведь музею ведь все равно, ну какая картина, им что та, что это. А мы на данный вид, мы ведь имеем свое право. Вы приезжайте к нам, в самом деле, ну приезжайте, вы все сами увидите. Ну, вы хотите, я на лошадях вас встречу?
6: Не усердствуйте. Никуда я не езжу, ноги у меня болят.
2: Да, жаль, а то можно было бы сравнить. До свидания.
6: И что же, у вас и дом этот стоит?
2: Ну, конечно, и дом стоит, и обе ивы стоят. Но они разрослись, конечно.
6: И крыша такая же.
2: То есть в точности из зеленой мели. Дело в том, что... лесопромышленник Кислых женился на француженке. Отец у нее был фабрикантом духовых инструментов. Но он разорился и в приданое дочери дал вот эти самые листы. И трубы для духового оркестра. Вот тогда Кислых организовал в парке городской оркестр. И вы знаете, он до сих пор играет у нас.
6: А я бы вам ее так дала.
5: Так? А что значит так, Ольга Серафимовна? Если вы опять дарить собрались, то прошу не торопиться, это не тот случай.

0: тесно у них. Понавешают кому с кем выпадет, как на кладбище. Пойдемте, голубчик, я вам ее надпишу. От Ольги Астаховой в дар... Могу вам?
1: Нет, нет, Ольга Серафимовна, напишите городу Лыкову. Вот так и напишите.
0: Хорошо. В дар городу Лыкову.
1: Я благодарю вас.
0: Не связывались бы вы с ней, голубчик. Хлебнете. Зачем вам? Картины. Они требуют. Они мне всю душу. Они на судьбу влияние оказывают.

0: Наконец-то завязалась у меня работа. Вторая неделя кончается, как пребываю я в Лыкове, в ваших пенатах. И, наконец, пошло, покатилось. По первому взгляду понравилось мне тут устойчивостью жизни. Те же извечные лопухи, те же старухи в темных платках, те же веранды в цветных стеклышках, базары, гуляние в саду, оркестр. Надобно заметить, что от пленэра я отвык. Однако, не зная этого, принялся весьма лихо, так что я осмыслить не успел. Я ведь как? Если можно не думать, не думаю. Нынче не мыслю, значит, существую. Гляжу, готово, песок, сходни. Ваша фигурка в том белом платьице с красными цветами, какое было на вас в Сестрорецке. Помните ли вы в парижской вашей жизни эти дни? Но столько света вобрала ваша светлость, что дом сразу потерялся. А вы ведь просили дом со всем его окружением. Вам-то нужен был пейзаж, а не ваш портрет, чтобы возвращаться через мою картину домой. А я вместо того, чтобы писать картину для вас, писал для себя, пытаясь через нее вернуться к вам в те летние дни Сестрорецка и вслед за ними в наши с вами парижские дни. У этого холста столкнулась ваша тоска с моей тоской. И тем не менее я взял и замазал вас. Я понял вдруг, что настоящая картина как стихотворение. Она должна посвящаться кому-то. Адрес должна иметь. И поняв это, побежал выбирать точку. И выбрал. С другого берега Плясьвы стал писать так, чтобы была река. Я так и этак перепробовал, пока не нашел, что восход в окнах должен играть. Весь воздух в этот час движется. Поскольку холст я не сменил, то, выписывая дом, я под ним, под стенами его, кончиком кисти ощущал вашу фигуру. Я касался вашего платья, вашего лица, оглаживал, наслаждаясь. Ваше присутствие в глубине дома было физически ощутимо. Изображение ваше, замурованное, оно внутри дома осталось. Вы остались там, за занавеску окна на втором этаже, куда я вас поселил, стояли и смотрели на меня.
1: Сергей Лосев был доволен.

0: Он приехал из Москвы не с пустыми руками. И не только с оборудованием для роддома, что было для него самым главным. Какую-то необъяснимую радость доставлял ему еще и подаренный вдовой художника небольшой, на первый взгляд неприметный, пейзаж у реки.
1: Ну что, Татьяна Леонидовна, просьба трудящихся удовлетворена? Как картину «Народное образование» расценивает?
2: Спасибо.
1: Вот.
2: Спасибо.
1: Красиво, верно? Вот интересно, без картины обыкновенный участок. При сопоставлении с картиной появляется красота. Спрашивается, где же эта красота находится? Почему мы ее самостоятельно, так сказать, не обнаруживаем?
2: Красота в художнике заключена.
3: А я-то думал, будет солидное полотно. И рамка какая-то копеечная. И потом 2000 рублей. Да у нас вообще весь дом кислых таких денег не стоит.
2: При чем тут деньги?
1: Да подарена картина городу, подарена. Я вот все думаю, где же мы ее вешать-то будем? Как вы считаете, Эдуард Павлович?
3: Ну,
1: да, а может быть, в школе повесим, а? Ну, так, например, в кабинете рисования. Как вы считаете, Татьяна Леонидовна?
2: Вы знаете, это было бы прекрасно. Окна как раз выходят на Жмуркину заводь и на дом кислых.
1: Да.
2: Интересно было бы сравнивать. Наконец-то ребята увидят настоящую живопись, не копию. Мы этот вид будем во всех классах рисовать. Когда они сами попробуют, они поймут.
3: А может, ее здесь оставить, а? Сергей Степанович, в вашем кабинете.
1: Это почему?
3: Ну, это ценная вещь. Охраны у них нет. Да, мало ли.
1: Так, ну а еще что?
3: Больше ничего.
1: Ну, давай, давай, давай, Эдуард Павлович, выкладывай, не темни.
3: Поймите, Сергей Степанович, ведь неприятности будут. Настрочат жалобу и на вас, или еще на кого.
2: Да что вы, это самая безобидная картина. Как можно прятать ее от людей?
3: Ну, так давайте передадим эту картину в музей, в областной. Ведь когда заводь разворошат, ну, она здесь будет совершенно не кстати.
1: Да, это вроде укора.
3: Ну, так...
2: Простите, вы о чем? Я не понимаю.
1: И все-таки пусть она пока в школе повисит. Пусть народ посмотрит, пока все не кончилось.
2: А что не кончилось? Вы про лето? Вы что думаете, осенью сходство пропадет?
1: Да нет, Татьяна Леонидовна. Пейзаж этот исчезает не на сезон, а навсегда. Дом кислых снесут, и будет здесь филиал завода вычислительных машин.
3: Кстати, Сергей Степанович, дело на заводе движется, вешки расставили, съемку ведут.
1: Уже?
3: Так вот-вот дом сносить будем. Извините, я по делу.
2: То есть как? Ведь картина потеряет родословную.
1: Да нет, картина ничего не потеряет, Татьяна Леонидовна. Картине-то что? Мы потеряем.
2: А что же делать?
1: Что делать? Ну, что делать? Давайте сфотографируем вид этот, пока стройку не начали.
2: Вы шутите?
1: Да нет, не шучу.
2: Тогда не беспокойтесь. Фотографии уже есть. Дореволюционные, правда.
1: А у кого?
2: У Поливанова.
1: А, кстати, как он там оклемался?
2: Спасибо, хорошо. До свидания.
1: Подождите. Татьяна Леонидовна, вы передайте ему, я зайду к нему в воскресенье.

0: Лосев сдержал слово. Воскресенье. Во дворе уютного поливановского домика, после того, как отведали вкусного самоварного чая, Лосев, Татьяна, сестра Поливанова Варя рассматривали старые фотографии, которые вот уже много лет собирал бывший председатель Лыковского горосполкома Юрий Емельянович Поливанов.
1: Да, такой стоит.
2: Очень интересный мужчина. Как на ваш взгляд?
3: Хорош гусар. А знаешь кто, Серега?
1: Кто?
3: Не знает. А ведь твой предшественник.
1: Да ну?
3: Да, душа моя. Был такой. Иван Жмурин из местных дворян. Картежник, гуляка. Начал службу городским головой. Почтовый тракт замостил. Городской парк разбили с его помощью. Пожарную команду он на свои средства оборудовал. Несколько раз спасал город от пожара. А когда его перевели в губернию, он и оттуда о лыковских обывателях заботился. Вот возьми его портрет, увеличь и повесь у себя в присутствии. А что? Что смеешься? Верой и правдой служил.
1: Хорошее предложение.
3: Да, невозможно. Невозможно. Думаешь, только мы одни старались? Все душа моя имеет происхождение. У всего своя история есть. 500 лет город жил до нас. Не только ведь бунтовали и плакали. Были и праздники, и умные дела, и красота. Находились людишки, которые заботились и двигали Россию. А мы кого из них чтим? Ну, многих знаем. Вон, кладбище старое, и то ведь разорили. А уж если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают.
1: Подождите, дядя Юра, подождите. Мы когда начали разорять кладбище? Тетя Варь, в 30-е годы, так ведь?
2: Да.
1: Вот вам тогда бы, Юрий Емельянович, и цыкнуть. Это мы теперь задним числом поумнели. Добрые стали, историей занимаемся, старину собираем. Ну, давайте мы свою-то историю не забывать. А я думал, мы мирно посидим с вами, а? Думал, за картины хоть спасибо скажете. Чайку хотел попить с вами, на гитаре хотел сыграть.
2: А вы умеете?
1: А как же? Так я даже выступал на концерте «Самодеятельность». Помните, дядя Юр? Аплодировали. Правда, потом позвонили, что это вы, Сергей Степанович, за популярностью гонитесь. Вот с тех пор избегаю.
3: Я слыхал, ты дом кислых-то все-таки не желаешь сносить?
1: Да, я бы с удовольствием не сносил. Но Уваров живописью не интересуется.
3: Вот так, Танечка. Вот так. Он бы того, так а вдруг я вот. Он бы и хотел, но обстоятельства. А вот Жмурин, тот мог с губернатором схватиться. Тоже, небось, карьерой дорожил, но все-таки до какого-то предела.
4: О Боге думали, о своей душе.
3: Тут другое, Варя. Думали об истории, имя свое берегли, суда потомства боялись. Жмурин себя хозяином пожизненно считал. А у тебя сезонники. Ты хоть кого-нибудь на пенсию с почетом проводил, чтобы потом вспоминать о нем по-хорошему? Да ты ведь и сам-то, небось, только о том думаешь, как бы от выговора уберечься. Пойми же, Серега, мне-то что? Мне ведь на все это уже не любоваться. Мне же город жалко, детишек жалко. Не останется им красоты. Жмуркина заводь, последнее место, где красота старого города сохранилась, и вот уже до нее добрались. Позор. Ты же себя навек приговоришь. Приговоришь. При ком была уничтожена Жмуркина заводь?
1: Ну, подождите, может, и другое что вспомнит.
3: Роддом. Канализацию. Думаешь, искупит? Не надейся. Память у людей, она ведь либо-либо. Да, ну и правильно.
2: Сергей Степанович, но ведь должно же в городе что-то от прежнего остаться. Ну вот, знаете, как старая вещь в квартире.
4: Постарался бы ты, Сереженька.
1: Да что ж такое, тетя Варя, ну что же вы всем миром на одного-то, а? Юрий Емельянович, все это прекрасно. Но к Увару в горосполком с такими причинами не пойдешь.
2: Ну, если вы это понимаете, так почему же они этого не понимают?
1: Да вы поймите, потому что я вырос тут, это мое, а для них это чужое. Да и не в этом дело. Вы думаете, если вы мне сейчас душу расстраиваете, значит, все, дело выиграно. А как я там дальше буду расплевываться, неважно. Это не ваша забота.
3: Ну, вот это уже ты брось. Мы же тебе помочь хотим.
1: Чем?
3: А письмо напишем. Хочешь в область, хочешь в Москву, соберем подписи.
2: Правда, давайте, я соберу подписи.
1: Дядя Юр, ну что вы говорите? Да нет, пожалуйста, пишите, это ваше право. Только я думаю, что письмо может все испортить.
3: Ты сам для себя-то решил? Ну а если решил, так наверх же надо идти, не бояться и ребром ставить вопрос.
1: Дядя Юр, вы нынче очень принципиальный человек.
3: Ты о чем?
1: Как на пенсию вышли. Я тоже буду принципиальный. Выйду на пенсию и буду принципиальный. Что?
3: А ты гляди, а? О, молодец, а? Сдача ведь дает, огрызается.
1: А как же, одно дело жалеть, другое дело решать. Я... Прежде, как я помню, Юрий Емельянович, вы совсем другими делами занимались, так ведь?
3: Ну, давай. Давай. Не робей.
1: Церковь Владимирская, помните? Самый драгоценный памятник в округе. Помните? Помните, как ее в клуб превратили? И антирелигиозный костер на площади. Вы помните, что жгли в этом костре? Иконостас со всеми иконами, так? Деревянные врата редкой ручной работы. Книги божественные, уникальные книги. 16 век, 17 век, так профессора считают. И все в огонь. Фрески были, между прочим, тоже уникальные, единственные. Все в огонь.
2: Ну, к чему вы это?
1: Вы, Танечка, расспросите Юрия Емельяновича как-нибудь. Ведь вас просили, оставьте, не жгите, закройте церковь, но жечь-то зачем?
2: Ну, мало ли что говорят, что вы переводите на другое.
3: Молчи, Татьяна. Молчи. Не нуждаюсь. Сам оборонюсь. Не ему меня разоблачать. Ах ты, Серега, Серега. Насобирал щепок улики на Поливанова. Ну что ж, я один остался и за всех отвечу. Да. Все так и было. Правильно он изложил. Правильно. А вот знаешь, Серега, что было дальше? Кто к старухам ходил, церковные книги выпрашивал, иконы, бумаги старые. Из того костра они кое-чего повытягивали, спасли от огня. 30 лет прошло. Ходил, кланялся, шапку ломал. Они покрепче тебя мне припоминали. Они меня как кошку тыкали в дерьмо. Сам жег, а теперь сам же просишь. А я винился. Дурак, говорю. Молодой был. не понимал. Я комиссар Поливанов. Я перед этими старухами винился, как блудный сын.
4: Не надо, Юрочка.
3: Молчи, Варька!
5: Перед старухами винился, а перед ним еще подумай.
4: Сергей Степанович, нельзя ему.
5: У тебя-то какое право мне счет предъявлять? Ты что ж думаешь, вот, мол, какие варвары были, да? Стыдишься, значит, за нас. А может быть, для того моего времени по-другому и нельзя было, а, Серега? Может быть, только через огонь и можно было добыть истину? Учительница, любимая, на коленях передо мной стояла, слезы лила, умоляла. Не жечь икону чудотворную, хоть музей, куда угодно, только не в костер. Я отверг все слезы ее. Отверг. Обман, говорю, есть обман. Сама же нас учила, что все эти изображения – фантазия. Знаешь, какая это икона была? Чуть ли не кисти Феофана Грека. Мне теперь по ночам снится, как я ее смаху в огонь, и как Алиса Андреевна кричит: мои счета оплаченный, товарищ Лосев. Вот перед Алисой Андреевной мне стыдно. Перед старухами теми тоже стыдно. А ведь перед тобой нет. Ты же наготовенькая явился. Ну ладно, мы малограмотные были. Что-то там не понимали, с чем-то боролись. А вы-то теперь наивысше образованное. И что? Опять рушим. Какое же у тебя право судить меня? Ты из костра ничего не вытащил. И ни из одного костра.
4: Ой, Сереженька, Сереженька, неужели ты не понял? Он же винился перед тобой.

Ах, Лиза, не в Ленинграде, не в Москве. Именно здесь, в Лыкове, тоска по вас накинулась на меня. Здесь она хранилась и ждала. В тех городах я занят другими работами и чувствами. Здесь же существуете вы одна. И все, что есть здесь, все как бы принадлежит вам. Я все время думаю, а этого вы знали, а здесь выходили. Тут один мужичонка прибился ко мне. Занятный самодум. Причем уходит в такие материи, про которые никто у нас нынче не задумывается. Я здесь единственный, кто выслушивает его идеи. Звать его Степан Иустинович Лосев. Может, помните? Он вдруг сказал мне, что картина напоминает ему Кислых и младшую дочь, Лизу. И так он говорил это убежденно, что я не выдержал и признался, похвастался, что картину пишу для вас. Вскоре после этого моей работой или моей особой заинтересовался местный начальник, некий Поливанов. Самолично посетил меня на натуре с сестрой и женой. Он спрашивает, как допрашивает. Все на нем мягкое, а скрипит, будто под френчем ремни, пряжки, портупеи. Говорили о том, о сём, естественно, и про картину. Поливанов интересуется, а где лозунг, что на стене был? Действительно, 2 дня назад повесили как раз на мою стену кумачёвый лозунг во всю длину. Я излагаю Поливанову, что кумач невозможно изобразить. Он разрежет картину. Не вяжется по цвету, объясняю, что есть законы ритма, сочетаний и все такое. Боже мой, говорю, да разве в кумаче дело? Уступить невозможно. Ах, Лиза, кто-то скажет, подумаешь, одна картина. Так ведь и вы у меня одна. Сколько женщин было, а вы...

0: Время как бы отодвигает от нас Астахова и Лизу, и мы снова в Лыкове, в доме Поливанова.
1: Не ушел? Значит, понимаешь, что плохи мои дела. А ты знаешь, Серега, мне врачи говорят, что я еще протяну. Да, по глазам ведь вижу, что врут. А все-таки думаю, а вдруг правда? Я ведь почему осердился на тебя, Серега? Потому что не умеешь ты вникнуть. Ты еще не оглядывался на свою жизнь. А она короче, чем тебе кажется. Вот мы, безбожники, уж слишком верим в бессмертие свое. А верующие те, наоборот, смертными себя считают, готовятся. Видишь, как вывихнулось. Сохрани дом, Серега, не для себя прошу. Хочешь, я тебе подарочек сделаю, а? Вот тетрадочка, записи твоего отца, Степана Иустиновича. Весьма любопытная философия. Вот послушай к нашему разговору. К сожалению, движение к прекрасному устройству происходит сквозь злобу. Мы все силы тратим на борьбу, от этого у нас выделяется много ненависти и мало любви. Между тем, ненависть – чувство вторичное. Оно должно рождаться от любви. Что же есть правда? Нарисовал художник дом. Все не так, не по правде. Краски переначал, стены покривил, изломал. Я спрашиваю, правда, куда делась? А он в ответ. Красиво получилось. Допустим. А раз красиво, значит, правда. Дом лучше узнать можно, я душу его приоткрыл. Красота правды приближает к душе, то есть к истине.
2: Так это про Астахова? Они что, встречались?
1: Встречались.
3: А вы, Юрий Емельянович, вы тоже его знали?
1: Еще бы. Мы, Танюша, вместе с ним на рыбалку ездили. Тебя еще и на свете не было, когда я эту картину увидел. И, между прочим, я ведь ее и спас. Мы ведь не только разрушали, мы еще и спасали.
2: От чего спасали?
1: А если бы не я, не было бы этой картины в России.
3: А как это было?
1: Ну, как-как. В 1936 году приезжал сюда Астахов. Вот тогда он и написал эту картину. Взялся он за нее по причинам, прямо, надо сказать, несерьезным и даже неумным для того времени, в утешение Лизы Кислых. Она тогда за границей ностальгии мучилась. Вот он решил ей подарочек преподнести в память о родных местах, а вот в секрете держать не умел. Впрочем, я и без него мог бы узнать обо всем. Твой же отец... И разболтал.
3: Подождите, а при чем тут Лиза Кислых?
1: Да было у них что-то, сказывали. Головы она кружить умела, мы все ходили, влюбленные в нее. Ну, спрашивайте, спрашивайте, про все спрашивайте, на все отвечу.
2: Ну и каким же образом вы картину-то спасли, Юрий Емельянович?
1: А за границу хотел ее отправить Астахов, в Париж. Пришлось остановить.
3: А если Астахов любил эту женщину?
1: Мало ли кто кого любил. Танюша, тут душа моя выбирая, либо, а выбрал все.
3: А что значит выбирай? Ну, мог он подарить свою картину, свою собственную картину женщине, которую любил. Какое было ваше дело? Что вы вмешивались?
4: Танечка.
1: В тех делах, Танюша, ты дитё. Нельзя было. Расценивалось как пособничество врагам. И я его предупреждал. уступи, введи хоть какую-нибудь современность.
2: Юрий Емельянович, извините, а вот я мог быть там? Ну, то есть я мог видеть Астахова?
1: Ну, а почему же нет? Астахов работал на берегу, там писал, вы, ребятишки, вокруг него крутились.
3: А ведь вы его не любили. Вот что.
1: А за что я должен был его любить? Таня, ну скажи, за что? Чем он помогал нашей жизни? Несмотря на свой талант, Астахов был либерал, человек отсталый от классовой борьбы. Шутка ли сказать, в то время высказывался против индустриализации. Я его еще прощал.
3: Вы прощали?
1: Да с ним и в Москве нянчились, опекали его. Эх, ничего-то вы в нашем времени не поймете.
3: Вы не любили его. Вы его к Лизе Кислых ревновали, а из-за ревности можно на что угодно пойти.
1: Ну, Танюша, ну, честное слово, ты же, ну, ты напрасно, я же пойми, я же не для себя, меня же идея толкала, принципы. А так-то до этого мы же с ним вполне дружески, ну? Нет, здесь не ревность, здесь скорее жалость. Слабый был он человек, слабый, не мог ее из сердца вырвать.
3: Ну, почему он должен был вырвать? Почему?
1: А я почему должен был? А, Таня, раз уехало все, иначе я не мог бы честно выполнять свой долг. А ведь мне труднее было, Танюша, труднее. У него, у Астахова, таких романов, ого-го. Да правда, я с ним и не сравниваю.
3: Боже мой, ну почему вы своей вины не чувствуете?
1: А ты, душа моя, по результатам, проверь, по результатам, что бы было с этой картиной, ценностью, достоянием, если бы Поливанов тогда был слюнтяем. Ну что, где бы она теперь была? Тю-тю.
3: Но ведь картина-то была его, вы поймите, его, Астаховская, и он ее послать хотел, и не кому-нибудь.
2: Юрий Емельянович, вы, значит, считаете, что все так и должно было быть? Ну что, все, значит, оправдалось?
3: Сереженька.
1: А ты о моих поступках не страдай. Ты сперва свои займи. Нет. А все-таки как вы думаете, что вам даром, что ли, все досталось? Да? Раз революция справедливая, значит, все по-благородному. Прощения просим. Но не получалось. За все душой плачено. Ох, как плачено. А вы теперь, ты гляди, наследнички, владельцы, ведь и знать ведь ничего об этом не хотите. Ну почему же так-то? А вы не бойтесь знать, что было почем? Я ведь не то еще вам могу.
3: Юрий Емельянович, не надо, я прошу вас.
1: Ну ладно, Таня, ладно. Ну извини, это вон меня Серега расстроил.
3: Вы простите меня, Юрий Емельянович, я пойду.
1: Таня.
3: Я пойду.
1: Таня. Таня.
4: Таня.
1: Варька, ну верни же ты ее.
4: Танечка! Таня!
2: Она не вернется.
1: Лишить меня хочешь последнего? За что мешаю тебе, авторитет твой подрываю? Я же тебе, ей, я же вам открыться хотел, а вы? Эх. А поторопился ты, Серега поторопился. Я ведь еще успею тебе отплатить.

0: В областном центре бывший однокашник и земляк Сергея Лосева Петр Георгиевич Пашков беседовал с ним за некоторое время до приема у председателя облисполкома Уварова.
1: Боржоми будешь?
2: Нали? Хватит, хватит.
1: Я ведь знаю, зачем ты приехал.
2: Добросовестный у тебя осведомитель.
1: Я тебе, Сережа, вот что посоветую. Ты сиди там у себя и помалкивай. А то не ровен час, а помочь некому будет. Ты ведь у нас человек случайный, мелиоратор. А тех, кто тебя в аппарат втащил, их уже нет никого. Ой, нашли, что беречь. Центр по ковырянию в носу, честное слово.
2: А между прочим, надо иметь такое местечко в городе, Петр Георгиевич. Да ничего плохого в этом нет.
1: Глупости, глупости все это. Тоже мне, покровители искусства. Филиал из-за этого трогать.
2: За что ж так, Петр Георгиевич, родные места свои не любишь, а?
1: А ты что, меня растрогать хочешь?
2: Нет, нет, я тебя просто не пойму, чего мы с тобой не поделили. Земляки вроде. Отцы наши друзьями закадычными были. А мы отчёта все вот враждуем. А что ты все мне на пакости ты норовишь, а?
1: А не ты меня из Лыкова спровадил? Не ты?
2: Так жалобы-то на тебя какие были?
1: Какие? Какие? Ничего, ничего. Пашкова не затопчешь. Пашков пробился. Не удалось тебе меня придавить. Силёнок не хватило. Что ты можешь? Ни черта ты не можешь. Вот ответить мне сейчас не можешь. Потому как неразумно тебе меня во врагах иметь. Потому как привык и будешь глотать. А ты детство вспомнил, оно у нас разное с тобой было, детство-то. Помнишь, как я тебя чистописание учил, а не в коня корм? К Уварову обращаться не советую.
0: Но Лосев не послушал совета своего земляка. Разговор с Уваровым складывался не просто для обоих.
3: Перенести? Чего ж ты раньше думал?
2: Дмитрий Иванович, вы понимаете, ну, мы согласовывали это 2 года назад. Обстоятельства меняются. Да нет ничего страшного. Город дает новое место застройки. Вы знаете, я считаю, гораздо лучше.
3: За такие сюрпризы кто-то должен отвечать.
2: Я готов. Ну что делать? Ошибка моя.
3: Так ты что, выговор просишь? Зря набиваешься, Лосев. Выговор тебе сейчас ни к чему.
2: Ну, выговор он всегда ни к чему. Дмитрий Иванович, на меня наседают. Могут начать писать. И вам, и выше.
3: Такая, значит, причина. Ну а твоя-то позиция какова?
2: Я... если учитывать эстетическую ценность... Вы знаете, я за то, чтобы сохранить Жмуркину заводь.
3: А филиал?
2: Так разве я против? Но вы понимаете, пейзаж один у нас.
3: Так и филиал у тебя один. И возможность у тебя одна. Все посчитать надо, Лосев, и красоту посчитать, и пользу ее. Ты считал? Потом, разве все пейзажи сохранишь? Я не вижу тут проблем.
2: Понимаете, Дмитрий Иванович,
3: если я... твой дом... Да. Эстетическую ценность имеет. Ну, да. Давай мы его перенесем, это не вопрос. Если надо, отреставрируем.
2: Да.
3: Есть такая необходимость?
2: Вы знаете, мы реставрировать мастера. Было бы, как говорится, что? Но дело не в этом, дело не в доме.
3: А вот видишь, не в доме. Искусство хорошо смотрится, когда у людей жизнь устроена, Лосев. Вот ты роддом построил. А будет у тебя филиал, будут отчисления. Вот тогда и сможешь эстетику наводить.
2: Дмитрий Иванович, нам что, уже не нужен древний русский городок? Он нам больше не нужен. Если мы старое будем добивать, то куда мы придем? Ведь наш провинциальный быт, его не уничтожать, его сохранять надо. Это не отдельное здание, сам дух его важен, вы поймите это. Вот, пожалуйста. Был Лыков на всю Россию один. Вот, пожалуйста. Цветные фотографии выпускали с видами. Теперь это рядовой райцентр. Таких сотни. Я фотографии выпустить не могу. На них изображать нечего. Вы только представьте себе. Пристань. Духовой оркестр. Кисловский дом играет своей медной крышей. Вы представляете, вывески, мастерские. Из нашего города можно сделать великолепный туристский центр. А что, вы говорите, все можно подсчитать? Давайте подсчитаем. Мы занимаем население в сферу обслуживания. Строим мотель. Восстанавливаем Петровскую крепость. Это мы же зарабатываем валюту, Дмитрий Иванович. Вы же были в Суздале, в Тырнове, в Угличе. Вы же видели потребность у народа. Он же тянется к этой красоте, Дмитрий Иванович. А потом, сколько она стоит? Сколько она стоит, эта красота? Если мы ее уничтожим, кто у меня останется жить, Дмитрий Иванович? Я вас единственное, о чем прошу, вы согласитесь со мной. Ведь я же прав.
3: Как у тебя на хлебозаводе новый директор?
2: Да пока никак. Дела он принимает.
3: Ты молодец, что завод не остановил.
2: Ну так как же?
3: Далеко ты зашел, Лосев, ты фантазер. Знаешь, не для тебя этот вариант. Культура – это не твой профиль. Ну, слава, может быть, и будет, а вот движения не будет. Согласен?
2: Я согласен, но...
3: Пойдешь ко мне заместителем? Первым замом?
2: Дмитрий Иванович, кто я? Спасибо. Да нет, я не знаю, как я сумею. У меня фантазии.
3: У тебя фантазия от того, что ты засиделся. Тебе там тесно стало.
2: Машины мало во мне.
3: Ну, это появится. В тебе другое есть.
2: Жарко у вас.
3: Да дело же не в должности. Сделать можно больше, верно? Да для того же Лыкова. Опять же, и перспективы, движения. Ведь мы сами не знаем своих возможностей.
2: Дмитрий Иванович, ну а я все про заводь. Как с ней быть?
3: Вот. А ты настойчивый мужик, Лосев. Ну вот что, не думай об этом больше, ладно? Выбрось из головы. Все будет хорошо. Главное сейчас – это филиал. И для тебя... И для меня.
0: Через некоторое время, выходя из исполкома, Лосев совершенно неожиданно столкнулся с Татьяной.
4: Ну что, скажите, чем там кончилось?
5: Вы здесь. Скажите, вы зачем приехали?
4: Просто так, у меня отпуск.
5: У вас просто отпуск. Таня, скажите, где здесь автобусная станция? Давайте возьмем 2 билета до конца.
4: А куда же мы поедем?
5: Да все равно куда. Лишь бы за пределы нашей любимой области.
4: Что, прямо сейчас?
5: То есть немедленно. На субботу и воскресенье. Поехали.
4: Сергей Степанович, что с вами? Что случилось?
5: Да все прекрасно, Таня. Только...
4: А что он вам сказал?
5: Ой, не спрашивайте меня ни о чем. Поехали. Поехали.

0: В гостинице, как, к сожалению, бывает нередко, свободных номеров не оказалось. Но все же, в конце концов, им удалось получить один номер на двоих.
1: Вы извините, я просто не предполагал. Ну, я думал, мы снимем два люкса, как в Москве, с роялем, с телевизором.
2: Ну, что ж делать? Ладно, не имеет значения. Хорошо, что тетя Зина с этим номером помогла, а то бы имели вы свою коечку в общежитии, вот и все.
1: Да нет, вы знаете, я это дело так не оставлю, я сейчас в горосполком позвоню.
2: Ой,
1: это просто безобразие.
2: А вы думаете, в Лыкове по-другому? А между прочим, тетю Зину надо отблагодарить, а не подводить ее.
1: Но все-таки мы вдвоем в одном номере.
2: Ну, ничего, распределимся как-нибудь. Вы отвернетесь, когда я буду переодеваться? Вот и все. Тоже мне проблему нашли. Вы мне лучше скажите, чем там все кончилось?
1: Проиграл я, Таня. Проиграл. Уваровские аргументы оказались посильнее моих.
2: Ваш Уваров чудовище. Он не имеет права руководить, потому что он не понимает искусства. Я понимаю, вы от него зависите. Вам приходится его терпеть.
1: Ну, подождите, при чем здесь это? Ведь есть простейшие человеческие нужды. Вы знаете, что у нас в Лыкове 35% без водопровода. До прошлого года стояла старая больница. Холод в палатах, больные в пальто. А если взять жилье? 5 человек. 5 человек в одной комнате. Извините меня, здесь не до музыки.
2: Но музыку не для этого пишут.
1: Правильно, пока пишут, кто-то должен и строить. Кто-то должен и уголь возить. И заводы тоже должны работать. Уваров прав.
2: В чем?
1: У вас... У интеллигентов есть тайное к нам предубеждение. Да-да, в лучшем случае терпите нас. А что вы знаете о нашей жизни? Вы думаете, у нас возможностей много? Да какие там возможности? Одни обязанности. И в любую минуту за все могут спросить. А у Уваров работник, таких мало. Я учусь у него. Да-да, я учусь у Уварова. Он меня берет первым замом. Я иду к нему и буду работать, и ничего плохого в этом не вижу. И не ради себя, я для города. Чем власти больше, вы знаете... И Пашков он будет стоять передо мной, прижимая папку.
2: Сергей Степанович, он же вас нарочно забирает, чтобы легче прошло это дело с заводью.
1: Танечка.
2: А в итоге выставят так, что вас купили повышением в должности. Пусть польза, пусть ради города, но все равно нельзя. Вы же сами так не сумеете. Вы, может быть, и не такого повышения заслуживаете, но не так, не уступая.
1: Ну, поймите, не мог я ее отбить, не мог. Ну, что делать? Ну, невозможно было. Чем-то приходится жертвовать.
2: Но почему-то это совпадает с вашей выгодой.
1: Вы очень хорошо обо мне думаете, Таня.
2: Простите. Ну, хорошо, тогда я сама. Я поеду в Москву, я думаю, что мне там помогут. Это же ясное и очевидное дело, с ним можно идти куда угодно.
1: Вы знаете, вот сейчас бы гитару. И сделать что-нибудь такое непредусмотренное.
2: А вы сделайте. Сделайте.
1: Не положено.
2: А вы всегда делаете только то, что положено.
1: А что делать? Я так привык. Окончательно привык.
2: А кто же вам мешает нарушить это?
1: Я не знаю. Есть служебные рамки. Они четко очерчены. И ничего за пределами. Ничего.
2: А ваша жена, она где? Из Лыкова уехала, не появляется больше.
1: Я сам до конца не понял, что произошло. Застал ее как-то в Ленинграде на квартире у ее матери. Кто он, откуда, так и не добился. Супружество наше на этом кончилось, обошлось без развода. Чтобы не было неприятностей по службе. Вот. Тоня с Наташей в Ленинграде. Я в Лыкове.
2: А вы знаете, вам никто и не нужен. Вы сами все можете.
1: Таня, с чего вы взяли, что мне никто не нужен? Вы вообще про меня ничего не знаете.
2: Ошибаетесь. Я Поливанова расспрашивала.
1: Да? Интересно, что же он сказал?
2: Но он считает вас карьеристом. Ну нет, если бы вы карьеристом были, вы бы уже далеко были. У вас что-то другое есть.
1: Это замечательно. Вы с Поливановым знаете, какой я. А я толком этого не знаю. А я всяким бываю, смотря что требуется. А вот какой я на самом деле, может, никакой? И вообще, что значит на самом деле, если я самим собой никогда не бываю? Один день похож на другой, Таня. Звонки, бумаги, резолюции, 4 газеты, посетители. Всегда некогда. Я стесняюсь мороженое на улице съесть. Не дай бог женщиной пройти. А по ночам блаженные теплые сны. Мать Плясова. Детство.
2: Бедный вы мой.

0: Лиза Кислых писала Алексею Астахову.
1: Снова, еще и еще спасибо за портрет. Как он меня выручил! Дважды я закладывала его за большие деньги, тем и спаслась. Наступил день, когда у нас ничего ценного, кроме него, не осталось. Но кроме материального подспорья, он помогал мне жить, душу сохранять. Вы чудно написали. Это, конечно, я. Но я, когда смотрела, не себя видела, а вас, каким вы были при последнем нашем свидании. Вы оставались все тем же. Я же отдалялась от своего портрета, уходила дальше и дальше, как от родного дома. Странные у меня с ним установились отношения. Я видела в нем ту, которая гуляет в Лыкове, встречается с вами. Еще несколько лет назад меня уверяли, что я выгляжу не хуже, чем на портрете, даже лучше, но по-другому. Пускай лучше, но по-другому. Они не понимали, что это нарисовано та русская моя жизнь. Алешенька, я вдруг поняла, как вы могли бы меня любить, если б не эта разлука. Поняла впервые после тех нескольких дней, что вы пробыли в Париже. И потом, когда вы прислали мне мой портрет взамен дома нашего, я еще раз подумала, но не смело, не решительно. И вот теперь поняла. Поняла, какое это было несостоявшееся чувство. Каким оно могло быть? Может быть, ныне оно бы уже отцвело, мы бы прожили его и стратили до конца. А вот в моем сердце осталась неистраченной та часть, которая предназначалась вам. Ни на что другое я не сумела ее истратить.

0: В Лыкове Сергея Лосева ждал сюрприз.
1: Эдуард Павлович, саперы? Для чего саперы?
2: Саперы приедут сегодня ночным поездом. Для них же плевое дело взорвать этот домик. Фукнут и привет. Положитесь на меня, Сергей Степанович. Все подготовлено, занаряжено. На утро самосвалы вывезут весь мусор. Бульдозерами сравняем, а на нет, как говорится. И суда нет.
1: А что такую горячку решили пороть?
2: А так лучше будет.
1: Да почему лучше?
2: Да потому что смаху. На утро было или не было, следов-то нет, и все само собой заглохнет.
1: Да что заглохнет, Эдуард Павлович?
2: Не стоит вам вникать, Сергей Степанович. Вас же не было, вы же не в курсе.
1: Ну давай, давай, давай, не темни. Выкладывай.
2: Пока вы были в отсутствии,
1: так,
2: этот демагог, анархист Поливанов раскачал стихию, не сумели удержать.
1: А почему вы считаете, что надо удерживать?
2: Да он же повсюду телеграммы разослал. В область, в Москву. Теперь открытое письмо протест намечается. Официальный запрос хотят ставить на исполкоме. Ну, в общем, разыгрались страсти. Вот мы и подумали. Просто не хотели вас вовлекать. Я думал, вы задержитесь. Мы и успеем рубануть.
1: Так, значит, решили ночью бабахнуть и никаких претензий, да?
2: Вот именно. Поскольку положение критическое, применить, так сказать, прессинг.
1: Ну, а кто же это решил-то? Вы лично?
2: Не один я, Сергей Степанович. С областью согласовали.
1: Так, значит, ты с области.
2: Подготовлено освещение участка. Вокруг объекта будет оцепление.
1: Подождите, подождите. Ну, а в области-то вы с кем согласовывали?
2: На инженерное управление вышли. На отдел главного архитектора.
1: Так. Морщихин? А вам не жалко?
2: Насчет крыши-то? Да предусмотрено, Сергей Степанович. Инженер обещал мне, что поднимет и опустит ее, как на парашюте. Все-таки медные листы, цветной металл. Но мы же понимаем. Я все обговорил. Они гарантируют. У них там всякие направленные взрывы. Искусство. Скрепы они уже срезали. Все подготовили.
1: Да какие скрепы? Как срезали? Вы что, воспользовались? Все отменяется. Всех ваших саперов, всех инженеров, всех к чертовой матери. Вам ясно?
2: Ясно.
1: Что вам ясно?
2: К чертовой матери.
1: Отправляйтесь.
2: А по какой причине отменить, Сергей Степанович? Как сообщить?
1: А по той, что нельзя это делать тайком.
2: Да чего вы боитесь, Сергей Степанович? Что же характер проявить надо? Но я же говорил, я все беру на себя.
1: Какого храбреца мы вырастили? Все ему нипочем.
2: Да зря вы, ну зря, Сергей Степанович, вы на всех оглядываетесь. С них спрашивать не станут, а нам все равно взрывать придется. Люди вызваны в ночную смену. Кто простой будет оплачивать? Экскаватор подогнали, бульдозер, самосвалы сняли с других объектов. И с военными ничего отменить нельзя. Поздно. Нам все равно взрывать придется, как ни вертись. Зачем откладывать?
1: Я все сказал, Морщихин. Жаль, что вы ничего не поняли. Идите отмените. А самосвалы ваши на картошку.
2: Лично я ничего отменить не могу. Тут надо в область сообщать.
1: Так, кому звонить?
2: Придется Пашкову.
1: Ну что ж, с Пашковым так с Пашковым. Соедините меня с Пашковым.
2: Не горячитесь, Сергей Степанович, не горячитесь.
1: Ну конечно, сам Пашков. Алло.
3: Да?
1: Петр Георгиевич?
3: Я вас слушаю.
1: Лосев говорит. У меня к вам просьба. Необходимо помочь отменить приезд взрывников.
3: Отменить?
1: Да.
3: Это чье же распоряжение?
1: Мое. Не будем мы такие вещи делать втихаря. Обманывать людей.
3: Между прочим, уже есть телеграммы и заявления. Поливанов.
1: Ну, тем более.
3: Ты мне посторонним не прикидывайся, с твоими работниками согласовано было, и ты там, я вижу, у себя разобраться не можешь.
1: Ну, я разберусь, а

0: Вы забываетесь. Сами отсылайте их назад. Сами. Раз вы такой большой хозяин, вам отвечать.
1: Ну вот что, Пашков. Выполняйте. Потом доложите мне. Все.
2: Сдаюсь. Преклоняюсь перед вами, Сергей Степанович. Нет. Вот это прессинг. Нет, ну как вы его прижали, а? У этого Пашкова.
3: Эдуард Павлович, мороженое любишь, а?
2: Как?
3: Любишь мороженое? Пломбир, сливочное, эскимо. Любишь? А? Эх, Эдуард, надо есть мороженое. Это помогает. Вот так. Ну что ж, идите, Эдуард Павлович, уладьте с отменой взрыва и выставьте возле дома Кислых милицейский пост.
2: Сергей Степанович, а это правда, что вы к Куварову идете? Нет, я все понимаю, просто не хотите, чтоб при вас.
3: Нет, Марчихин, ни при мне, ни после меня. Слушаю.
0: Ну вот что, товарищ Лосев. Я связался с Уваровым, он вам велел передать. Нечего откладывать и мудрить. Машина запущена и пусть действует. Дошло? Вот так вот, голуба. И нечего было орать и выпендриваться.
3: Как связаться с Уваровым?
0: Не знаю. Он где-то на линии в пути. Вернется завтра к вечеру. Прояснилось тебе, Сергей Степанович?
3: Да. Более или менее.
0: Ты не финти. Если Уваров позвонит, что ему передать?
3: Взорвать никогда не поздно. Я приеду и объясню Уварову. Момент сейчас самый невыгодный.
0: Отказываешься выполнять, так и сообщим. Плохо кончишь, градоначальничек, мэр города Лыково.
2: Не упорствуйте, Сергей Степанович, не упорствуйте. Но есть прямое указание. С вас снимается всякая ответственность. Государственная дисциплина. Ну, в случае чего, будете ссылаться на Уварова.
3: Нет. Уварова я подставлять не буду.
2: Вы не должны из-за этого рисковать. Вы городу нужнее, чем все эти заводи и пейзажи.
3: Видите ли, Эдуард Павлович, кроме заводи и пейзажей, и кроме города, есть еще я, Сергей Лосев.
2: Ну и что из этого следует?
3: А вот что-то такое. Выпал такой час. Может, другого и не будет.

0: В доме Поливанова события развивались напряженно, и пересечение времен и судеб бывшего председателя горосполкома Поливанова, художника Алексея Астахова и русской женщины в Париже Лизы Кислых сплелись в один драматический узел.
1: Варя! Варька!
2: А? Ты что?
1: Где мой парадный китель?
2: Зачем тебе, Юрочка, зачем?
1: Молчи. Где китель? Пойду в кителе.
2: Куда ты собрался?
1: Сумку давай полевую, браунинг, часы именные.
2: Тебе лежать надо, врачи велели лежать.
1: Отстань. Иду оборонять дом Кислых. Там бесчинствуют.
2: Подожди, Юра, подожди.
1: Лосев и его банда дом взорвать хотят. Я не дам, жулики, вредители.
2: Успокойся, Юра, успокойся.
1: Серега Иуда продал родной город за 30 серебряников.
2: Не дойдешь ты, Юра.
1: Дойду, дойду. Все на защиту, все на защиту.
2: Юра.
3: Неохота помирать, Варька.
2: Что ты, Юра?
3: Не дожил я до жизненной усталости. У меня в голове кипит. Несправедливо.

0: Раз в месяц я еду на кладбище Святой Женевьевы, чтобы побыть у своих. Там мама похоронена, первый мой муж, множество приятелей наших. Дорожки посыпаны желтым песочком, кругом цветы, аллейки. Я купила себе место рядом с мамой. Так что, если приедете в Париж, а меня уже не будет, приходите сюда. Все может быть. Я даже писать вам боялась, чтобы как-то не повредить и без того сложную вашу жизнь. Так мне хотелось узнать о пребывании вашем в Лыкове, когда вы рисовали наш дом. Видно, мне уже не свидеться с родными местами. Несправедливо. А еще несправедливее, что мы не смогли с вами больше встретиться. За что? Кому от этого стало лучше? Кто выиграл от этого?
1: Ах, Лиза, неужели вы не увидите моей картины, вашей картины? Степан Лосев полагает, что упрямство усложнит мою жизнь, хотя и украсит биографию. Когда-то мог и я в Париже остаться, но не представляю для себя этой судьбы. Вы скажете, живописцу все равно, где березки малевать? Все так, все так. Но здешняя березка у меня чувство вызывает. Что-то я через нее объяснить желаю.
2: Выступить хочу по радио, чтобы поставили большой репродуктор на площади, чтобы весь город слышал. Про себя хочу. Я бы изложил, как все было и как доставалось без снисхождения.
1: Ах, Лиза, печально мне, что разносит нас в разные стороны, как на льдинах. Смотрел я на звезды и думал, звезды общие, небо над нами одно, надо мною, над вами и над Поливановым. И жизнь такая коротенькая. Зачем же столько преград?
0: Какая коротенькая оказалась жизнь. И какое большое место заняла в ней разлука с вами. Почему нынче все, что было после отъезда, после юности, сгинуло? И осталась только русская юность, и я, смотрящая на нее с другого берега. А между нами река. Та вода утекла. Унесла все, что было, все, что происходило в эти десятилетия, ничего не осталось. А остался тот берег, с которого я сбегала к Плясве, к тамошним мальчишкам, где тонула, потом на плотах лежала. И есть этот берег, мой, на котором кончается мое путешествие.
3: Морозный проселок, грузовик, пулемет полоснул, а мы в кузове стоим. Дизентерийные ребятишки, тащил их на себе, перетаскивал. Работа, работа, много крика, смеха, две войны, кровь, слезы, совещания, доклады, аплодисменты. Куда все это проскочило? А что осталось? Почему-то июльский день, мне 18, Лизе 16, наверное, было. Я вытащил ее из воды. Ее затерло между бревнами, чуть не убило. На руках понес на середину плота. С ней текла вода. Она всхлипывала, прижималась ко мне. Купальник порвался, и тело светилось. Лежали на плоту и смотрели друг на друга. На губах соленый вкус ее ранки, ее плеча.
2: Никогда больше я не был так счастлив. Никогда.
3: Мокрая ее ладонь лежала на моих глазах. Теплая, влажная. Варька, помирай, Ве.
0: Что ты, Юрочка, что ты? А ну, что ты?
3: Не дошел. Это хорошо, что ты тут. Одна ты осталась. Прости меня, сестра. Прости. Кричал на тебя, замуж не пустил. Все думал, потом займусь. Успею, подыщу. Все завтра, завтра, завтра. А где оно? Глупые мы были.

0: Сергею Лосеву так и не удалось увидеться и поговорить со своим старшим другом и учителем Юрием Емельяновичем Поливановым. Не успел. Аллея кладбища. Появляются Лосев и Матвей.
1: Серега! Серега, это я. Градусов 9 сейчас. Обещали 4. Помнишь, какой у Чехова? Мороз, а вишня вся в цвету. Да. Не помню в Лыкове таких похорон. Здорово. Через весь город процессия шла, оркестр «Варяг» играл, последний парад наступает. Здорово. Заодно супруг навестил. Год-два у него на могиле не было.
2: Тетя Варя.
3: О, это вы. Не простится это вам, Сергей Степанович. Городок наш маленький и памятливый.
2: Тетя Варя, что вы говорите? Ну что вы такое говорите? Вы же-то с горя говорите.
3: Совестью своей, видно, давно не занимались, Сергей Степанович.
4: Вот так, Мотенька. Не дала мне оправдаться.
1: Да. Обиделся народишко на тебя. Знаешь, что в городе болтают?
4: Ну?
1: Ну-ну. Считают, что это по твоей милости, что это ты его довел. А Поливанова жалеют. А знаешь, почему? Нравится им, нравится, что он взбунтовался против тебя, претерпел. Да? Ну, Серег, вот давай так вот. Ну, про тебя вначале все радовались же, да? Наконец-то повезло.
4: Ну, а теперь что?
1: Ну, а теперь, ну, что?
4: Что?
1: Подавал, старик, тебе репутацию. Ты теперь можешь завоевывать, выполнять, перевыполнять, построить каждому коттедж с качелями. Серега, героем тебя все равно не сочтут. Потому что они же не видят, им же не видно, как ты пострадал. Они тоже не видят, сколько там хлебаешь. Ты, Серега, ты ведь для всех кто? Ты для всех преуспеваешь.
4: Ну, значит, в таком случае идите вы все.
1: Серега, ну, только напрасно ты выражаешься. Не надо. Ну.
4: Что мне больше всех надо, что ли? Пусть взрывают, пусть сносят. Мне-то что, я сделал все, что мог.
1: Серега.
4: А совесть я свою успокою чем-нибудь другим.
1: Ну, Серега, ну... Ну, чего ты мечешься? Ну, чего ты мечешься? Ну?
4: Мотя, вот ты пошел бы на мое место, а? Председателем. Нет, ну что, пошел бы?
1: Серега, я...

0: по дороге с кладбища Лосев встретился с Татьяной.
1: Сережа!
2: Таня!
1: Сережа! Сережа!
2: Таня!
1: Я так соскучилась. Я сама даже не думала, что так соскучусь.
2: Я тоже. Ну, что там в Москве хорошего?
1: Я была у Ольги Серафимовны, я ей все рассказала. Она передает тебе привет. Бедный ты мой. Сейчас все будет хорошо.
2: Да.
1: Все будет хорошо.
2: Теперь-то самое сложное начнется.
1: После звонка не посмеют.
2: После какого звонка?
1: Как после какого? А ты что, ничего не знаешь?
2: Ничего не знаю. А в чем дело?
1: Сережа, значит, ты все сам решил. Ты все сам решил. Ну, ты отчаянный.
2: Подожди, подожди. Ну, что за звонок? Откуда?
1: Ну, я же до самого Орешникова добралась.
2: До Орешникова? А как тут туда попало? Кто пустил тебя туда?
1: Ну, об этом потом. Я ему все рассказала. И он позвонил Уварову.
2: Уварову? Подожди. А почему Уваров? Почему один Уваров, а я? Теперь получается, что я за его спиной.
1: Ну, я же тебе говорила, что помогу.
2: Да подожди, кто тебя просил? Кто тебя просил помогать? Да что ты влезла? Думаешь, это помощь? Я же сам без тебя.
1: Сережа!
2: Да что со мной будет? Ты подумала, что со мной
1: что
2: будет?
1: Ты?
2: Ты мне тоже сделал. Ты понимаешь это или нет? Да тебе наплевать на меня. Тебе лишь бы ведь борьба, тебе лишь бы картина.
1: Сережа,
2: тебе...
1: подожди. Я скажу, что это я сама. Что ты меня отговаривал, а я тебя не послушалась. Вот и все. Причем тут ты?
2: Ужас. Я же... Стыдно. Это я... Ты же ради себя все это сделала.
1: Ну,
2: Татьяна, ты же ради себя все это сделала.
1: Я думала, что тебе
2: это... Тебе нравится красоваться. Тебе хочется быть спасительницей. Выходит, благодарность тебе, я должен от своего назначения отказаться, да?
1: Сережа, что ты говоришь? Ты себя-то хоть слышишь?
2: Тебе нужен победитель. Тебе нужен победитель, а если я, ты не думал обо мне, ты Сереж, слышишь?
1: Сережа!
2: Уходи! Уходи!
1: Как? Что? Все кончено?
2: Оставь меня. Уйди.

0: кабинете Уварова Лосеву предстоял тяжелый разговор.
1: Ты о звонке знал?
2: Нет. Нет, я не знал, Дмитрий Иванович. Но все равно это все нехорошо получилось.
1: А если не знал, так чего ж ты снос отменил? Да еще с таким напором на Пашкова кричал.
2: У меня сомнения начались, Дмитрий Иванович. Ну, после последнего нашего разговора вроде как отступные взял. Нет, я понимаю, я... Ну, вы это не имели в виду, ну, так выглядело.
1: А я после нашего последнего разговора уверился в тебе. Наверху подтвердил. Все окей, к стройке приступаем. У меня, между прочим, там репутация человека слова. А теперь выходит, такое не прощают. Тебя что толкнуло, Лосев? Тщеславие? Надеялся оставить после себя долгую память, благодарность граждан? Нет, Сергей Степанович. К сожалению, у нас помнят только того, кто наверх идет. И потом, знаешь, слава, почет, это все суета. Порядок бы навести, вот чего я хочу.
2: Позвольте спросить, Дмитрий Иванович, кое о чем. Ну, на правах будущего зама мне ведь должно иногда позволяться.
1: Попробуй.
2: Вот если бы я разрешил взорвать, ну, то есть уступил бы Пашкову, как бы это теперь все выглядело?
1: Как обычная строительная площадка.
2: Так, а мы с вами?
1: Безнравственно.
2: Да? Да-да, безнравственно.
1: О нравственности печешься. А глупость совершаешь. А ведь от глупости больше вреда. За безнравственные поступки мы с тобой ответим на том свете, а за глупость-то на этом.
2: В чем моя глупость?
1: Да в том, что ты меня подвел. Мне, Лосев, плевать, где будет филиал. Мне важно, чтоб он был. И ничего я против твоей заводи не имею. Я что, против красоты, что ли? Ну, чушь ведь это!
2: Как по-вашему, Дмитрий Иванович, Пашков, он действовал по своей инициативе?
1: Инициатива была его. Но решение принимал я. Не дипломатничал, Лосев, ты знаешь об этом.
2: Ну, не следовало ему так настаивать. Выполняя я его требования, вину бы свалили на городские власти, прежде всего на меня.
1: Конечно! Я бы тебя и преподнес, как такого сякого. Я бы к тебе и меры принял. Потому что меры у нас всегда должны быть приняты. Ну, получил бы ты взыскание только и всего. А вот теперь и дело не сделано. И под удар поставлен не ты, а я. А мое взыскание, оно больше твоего весит. От него и круги дальше идут. Тебе же самому полезнее, чтоб я был чист. В твоих же это интересах. Цинично? Нет. Мои возможности – это твои возможности. Что, не так? Ты меня слышишь, нет?
2: Да я слушаю.
1: Вот я и думаю, что твоя победа в общем и целом нерентабельна. Дело от этого больше потеряет, чем получит. Ты плохо посчитал. Ты ввел в расчет переживания, а оперировать надо цифрами и фактами. Они для всех людей одинаковы.
2: Нет.
1: Что нет?
2: Нет, Дмитрий Иванович. Человека подсчитать невозможно. Вот вы считали и ошиблись во мне. Чего-то не учли. Да и я чего-то не учел.
1: Ну и чего же ты не учел?
2: Да пока не знаю.
1: Человек устройство сложное, Лосев. Он, конечно, может против своей пользы пойти. Но это ненадолго. А ты, я думаю, из тех людей, которым ошибка прибавляет ума.
2: Да. Ну что ж, положение мое... Хоть в отставку подавай. Пойти на стройку, тот же филиал ставить.
1: Это что, серьезно?
2: А что?
1: А зачем тебе? Ведь это не повышение.
2: Ну, мало ли что.
1: Я гляжу, тебя это не волнует. Почему?
2: Еще не знаю.
1: Ну что ж, строительство – дело хорошее.
2: Конечно. Заработок выше, работа почище, да и почета больше. –

0: Уваров выходит, оставляя Лосева наедине со своей новой судьбой. А нам предстоит услышать последние письма Лизы Кислых и Алексея Астахова.
1: Мой портрет висит теперь в частной галерее. Я пошла на это, поскольку дома у меня теперь мало кто бывает. Эгоистично скрывать портрет от глаз людских. Изредка я захожу в галерею, сажусь в этом зале и пытаюсь угадать, что думают люди, глядя на портрет. Судя по их словам, они любуются искусством художника и меньше думают о той, кого он нарисовал. А если говорят об этой девушке, то все представляют ее по-разному, и почти никто не думает о ее судьбе. Вы изобразили не меня, а ту, какой хотели меня видеть, а какой мечтали. Поэтому-то я в этом портрете вижу вас. И люди, которые смотрят, они тоже говорят о вас. Они тоже видят вас во мне. А я? Я на цыпочки вставала, тянулась, хотела быть, как она. Что-то, может быть, и получалось. Мое письмо настолько запоздало, что не должно раздосадовать вас. Оно не для ответа. Оно всего лишь весточка из вашей молодости. Странно, что ныне вы больше для меня значите, чем когда вы были рядом. Благодарю вас вновь и вновь. Ваша Лиза Кислых. Париж, сентябрь 1951 года.
2: Стою я перед своей картиной и думаю. Никто не нарисовал бы ваш дом так. По-другому, пожалуйста. Моя же картина – единственное создание. Художников много, и было, и есть. Я же, Астахов Алексей Гаврилович, один. И такого никогда нигде больше не будет. У нас в России художник должен жить долго. Тогда дожить можно до всего. Тогда и признают, и гордиться будут. Ах, Лиза, Лиза, помолитесь за меня. Больше всего я боюсь омрачиться душою, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом, а я прибавлю наказанием. Примите уверение в преданности от недостойного вас холстомаза Алексея Астахова. Целую вашу ладонь. Лыков, август 1936 года.
0: Прошли годы. Проездом на юг друг вдовы художника Астахова, искусствовед Бадин, решил заехать в город Лыков, где вот уже несколько лет хранилась картина «У реки».
3: Ну вот, как видите, город небольшой, не Москва. Но есть что посмотреть и есть что показать.
4: Да, музей у вас великолепный и очаровательный экскурсовод.
5: Большое спасибо.
3: Да-да, Татьяна Леонтьевна, интересный человек, энтузиаст музея.
4: Скажите, а музея прежде, кажется, не было?
3: Так недавно открыли.
4: А дом, в котором помещается музей, не он ли изображен на картине Астахова?
3: Ага, он самый. Медная крыша. Красиво?
4: Да.
3: А взорвать хотели. Да, знаете, как это у нас бывает. Но мы его отремонтировали, выкрасили заново. Дом конца прошлого века является городской достопримечательностью.
4: Да, прекрасно, прекрасно. Я вообще-то проездом на юг. И очень бы хотел повидать председателя горосполкома. Он однажды меня приглашал. Правда, это было 5 лет тому назад. И вот я, наконец, решил воспользоваться его любезным приглашением.
3: Простите, вы, вероятно, имеете в виду товарища Лосева?
4: Да, Сергея Степановича.
3: Товарищ Лосев у нас больше не работает. Я вместо него.
4: И где же он теперь?
3: Работал здесь на строительстве, а потом куда-то уехал.
4: А картина Астахова у реки?
3: На украшение музея.
4: А вам известно, как эта картина в Лыков попала?
3: Известно. Картина подарена городу вдовой художника Ольгой Серафимовной Астаховой.
4: А при каких обстоятельствах? Вы разве не знаете?
3: Знаем, знаем. На обороте же имеется надпись, сделанная лично Ольгой Серафимовной. В дар городу Лыкову. Кстати, вы передайте Ольге Серафимовне, если она только пожелает. У нас санаторий республиканского значения.
4: Ольга Серафимовна умерла.
3: Жаль.
4: Ну, благодарю вас за оказанное внимание.
3: Ну что ж, всегда рады гостям из столицы. Если у вас возникнут трудности, в любое время, лично ко мне. Всегда посодействую.
4: Благодарю вас.
3: Всего вам доброго, Танечка.
1: До свидания.
4: Татьяна Леонтьевна.
1: Да, я слушаю вас.
4: А вы не знали Лосева?
1: Сергея Степановича знала.
4: Скажите, что же с ним случилось?
1: Видите ли, обстоятельства так сложились.
4: И все-таки из-за чего он уехал?
1: Не знаю. Наверное, доказать что-то хотел нам всем.
4: Татьяна Леонтьевна, я вот еще что хотел у вас спросить относительно картины. Вам не кажется, там, в глубине, у самого берега, мальчик купается? Да-да, маленький мальчик.
1: Нет, никакого мальчика там нет.
4: С левой стороны, где ива?
1: Вам показалось.
4: Нет-нет, вы постойте перед ней долго-долго, и маленький мальчик... Вот-вот выплывет из тени.
1: Да, так бывает. Это, наверное, игра света.
4: Наверное. Наверное, так она и есть. Почудилась. А вы знаете, он вернется.
1: Вы думаете?
4: Да. Ситуации жизни потребует.

0: Босые ноги комиссара покоились на перевернутом ящике у самого огня. На столе перед ним лежали паспорта, удостоверения, справки. В руки ему попался паспорт Мамонтова. «Артист», – прочел комиссар, и полузабытая страсть опять взволновала его. Он не смог вспомнить, когда обнаружил в себе эту неистребимую любовь к театру. Сейчас, греясь у печки, он, прошедший через войну и через две революции, вспоминал о своем увлечении с пренебрежительной усмешкой, но это пренебрежение было неискренним. Дверь открылась тихо, без скрипа. Вошел Мамонтов, почтительно кашлянул. Комиссар неторопливо повернул к нему тяжелую, бритую голову. «Пришел!» – радушно сказал комиссар. «Садись, товарищ артист, мзга нынче, погрейся». Мамонтов недоверчиво покосился и долго молчал, чувствуя, что дрожью в голосе выдаст свое волнение. Гудело пламя в трубе. Мамонтов, наконец, сказал: «Отец мой был, хотя и конторщик...» Голос все-таки дрогнул. Мамонтов откашлялся, повторил тверже: «Хотя и конторщик, но сам я в душе коммунист. А между тем, сегодня ночью я был арестован». «Знаю, в саду», — ответил комиссар. «Там некогда разбираться, товарищ артист. Ты уж лучше не ходи по улицам ночью. Знаешь, не ровен час, и ограбить могут. Очень даже просто. Беда вашему брату». «Беда», — убежденно повторил Мамонтов. Он изголодался и продрог. Около печки его разморило, впору было поддерживать веки пальцами. Комиссар накинул шинель, взял жестяной чайник и вышел. Мамонтов закурил, чтобы прогнать сон. Мутное зеркало над столом неприветливо отражало седую щетину на его подбородке, лиловые подглазья, дряблые щеки, тусклый огонек папиросы. Послышались шаги в коридоре. Вошел комиссар с дымящимся чайником в одной руке, с буханкой хлеба и связкой воблы в другой. Мамонтов проглотил слюну. Крутой, соленый запах воблы дразнил его. Комиссар присел на корточки и, действуя поленом как молотком, размял воблу. «Угощайся!» Мамонтов осмелел. Актерская наигранная самоуверенность вернулась к нему. «Русская сцена будет благодарить вас», — сказал он ракочащим покровительственным баритоном. «Я обязательно упомяну о вашем гостеприимстве в своих мемуарах. Скажите мне ваше имя, отчество и фамилию». «Ефим Авдеев Авилов. Ты мне вот что скажи, почему в театре у вас... представления глупые. Почему ваш Трупов все какую-то чертовню играет, а чтобы о революции этого нет? Поговори там от моего имени». Мамонтов поник. Комиссар вопросительно смотрел на него. Мамонтов признался: «Я не состою в труппе». «Это как же так?» Комиссар задумался. Наконец он принял решение и, вытащив из ящика лист бумаги, написал мандат. Именем РСФСР предлагалось принять в состав труппы товарища Мамонтова, которому поручается организовать и наладить работу театра с целью коммунистической пропаганды. «Держи, товарищ Мамонтов. Я тебе оказываю доверие от всей партии, в случае чего прям ко мне, если какая там заваруха». Двери театра открыл Мамонтову длинный рябой человек. «Аркадий Борисович, к вам!» – крикнул он в гулкую темноту здания, как в колодец. Мамонтов прошел к сцене, нырнул под занавес и увидел перед собой того самого антрепренера, который устраивал ему последний бенефис. «А, это вы!» – разочарованно протянул антрепренер. «Скрепите еще, папаша. Милости просим. Это что, мандат? Скажите, пожалуйста, любопытно. Он прочел мандат. Могли бы и без этих штук. Я по старой дружбе вас бы принял без всяких мандатов. Играйте, пожалуйста. Публика пошла нынче рвань. Все равно ничего не понимает. Прямо на сцене в пыльной и затклой полутьме стояли койки, скамейки, печка-чугунка. Здесь и живем, пояснил антрепренер. Устраивайтесь. Осень была холодная, ветреная, грязь, дождь, сырой туман, мгла. Печку топили скамейками. Начали их ломать с задних рядов и постепенно продвигались к сцене. За деньги ничего нельзя было купить, все в обмен. Антрепренер придумал взимать плату за вход в театр натурой, преимущественно продуктами – хлебом, картошкой, салом и мясом. Спектакли мчались на курьерских. Выбрасывались не только эпизоды, но часто целые акты. Зрители ничего не замечали. Антрепренер в каждую пьесу вставлял драки, убийства. Женихи в женитьбе устраивали общую свалку. Подколесин, впервые поцеловав Агафью Тихоновну, без дальних слов тащил ее под гогот публики к дивану. Мамонтов пробовал урезонить антрепренера. Нельзя так обращаться с произведениями искусства. Антрепренер желчно отвечал, сдвигая на затылок свой кожаный картуз. А не жрамши можно сидеть? Я публику, дорогой, знаю, вы меня не учите. Я на этом деле высшее образование имею. Комиссар напомнил о себе запиской, а вскоре явился и сам, с трудом пробившись через гудящую у входа толпу. «Непорядок», — сказал комиссар, вытирая платком потный лоб. «Толчок развели, черт знает что. Как ж ты допустил, товарищ Мамонтов?» Он сел в переднем ряду, раскинув полу шинели. Спектакль прошел вяло. Актеры не смели драться. Публика скучала. После спектакля комиссар взобрался на сцену. Непорядок у вас. Все скамейки поломали. И пьесы у вас без всякого революционного духа. На прощание он сказал Мамонтову. Завтра вечером заходи, потолкуем. Комиссар принял Мамонтова в той же комнате. Дело в следующем. Первонаперво скамейки. Ломать их нельзя. Так и скажи своим. Нельзя, мол, не велю. Народное достояние. Холодно. Комиссар движением руки остановил Мамонтова. Знаю. Завтра получишь дрова на станции. 3 подводы. Не хватит, еще дам. А скамейки ломать нельзя. Сколько работы скамейку сделать, а вы ее на дрова. Ты сосчитай, запиши. Скамейки там и прочее имущество. За это, за все ты отвечаешь. Он прошелся несколько раз по комнате. Теперь, значит, короче, по-военному. 2 дня в неделю для бойцов. Понял? Все места. В остальные дни 50 мест. Так и скажи своим. «Хорошо», – ответил Мамонтов. «И еще о пьесах», – снова начал комиссар. «Бойцам революционное нужно играть, товарищ Мамонтов. В бойцах нужно дух поднимать». «Мы бы сыграли, пьесы нет». «Правильно, пьес революционных нет». Комиссар заглянул в печку, подкинул дров. «Это верно». Вдруг он оживился, нашел выход. «Сочини, товарищ Мамонтов! Человек-то ученый, грамотный!» Мамонтов остолбенел. Комиссар не слушал его возражений. «На фронте у нас был один солдат. Церковно-приходскую кончил и мог сочинять стишки. А ты поди гимназию кончил. Как же ты сочинить не можешь? Это, выходит, дело саботаж?» Страшное слово напугало Мамонтова до слабости в ногах. Он торопливо согласился. Да, он будет писать пьесу и постарается закончить ее побыстрее. Обязательно победу в конце. Хорошо, будет победа. До свидания. Время позднее. Пора возвращаться домой. Пьеса двигалась очень туго. Мамонтов не знал, какие слова должны говорить коммунисты, а какие не должны. И очень боялся нечаянно сунуть в пьесу что-нибудь контрреволюционное. Он обращался за советом к суфлеру, к антрепренеру, но что могли они посоветовать? И Мамонтов страдал в одиночку, сидя в углу, отгороженном старыми декорациями. Пьеса не получается, осталось всего 4 дня, комиссар ждет. Что сказать ему? Мамонтов кряхтел, морщился, заранее переживая страшную встречу. Роковой день наступил. Комиссар потребовал Мамонтова к себе. Холодея под его внимательным взглядом, Мамонтов долго разглаживал первый лист своего творения. Комиссар отодвинулся вместе со стулом в угол комнаты в тень. Мамонтов читал, не осмеливаясь взглянуть на комиссара. Наконец чтение кончилось, Мамонтов сложил свои листки и замер, ожидая приговора. Минута молчания, другая. Мамонтов слышал шаги комиссара по комнате из угла в угол. «В насмешку, что ли, ты сочинил, товарищ артист?» «Конец. Пропадаю», — в смятении подумал Мамонтов. «Я против тебя, конечно, человек малограмотный», — продолжал комиссар. И мне говорить с тобой трудно. Не так сочинил ты, совсем не так. Я тебе приказывал писать для поднятия боевого духа. Мамонтов огрызнулся. Как умел, так и написал. А где слова у тебя? Чтобы наш боец кидался на буржуя, как лев. Где у тебя революционные слова? Бойцы наши из крестьян большинство. Ты мне покажи лозунги про помещиков, про землю. Вздохнув, комиссар решительно взял со стола рукопись, подошел к накаленной чугунке. Сожгу, и, не дожидаясь ответа, сунул пьесу в огонь. Комиссар налил чаю, очистил 2 воблы, одну положил перед Мамонтовым. Обидел я тебя, товарищ артист, ничего не поделаешь. Время такое, вилять не приходится. Давай, пиши другую. Мамонтов даже привстал и подавился чаем. То есть, как это другую? Позвольте, Ефим Авдеевич. Мысль о новых мучениях над чистым листом бумаги ужаснула его. Он хотел сразу и решительно отказаться, и уже начал отказываться торопливо, с отчаянием в голосе. Но комиссар так непреклонно и спокойно смотрел в лицо ему, что пришлось волей-неволей согласиться. «Сочинять должен ты из боевой жизни», — сказал комиссар. «Сам бы помог, да, видишь, какое дело, все некогда. К вечеру ты гудет в голове, как в бочке. Должен ты еще дать понятие, какая будет жизнь при коммунизме. Служба наша военная, сегодня ты жив, а завтра... Конечно, которым людям счастье, они своими глазами эту жизнь увидят, а многим, между прочим, уж не придется. Был у меня приятель, Гусман, комиссар. Беляки шашками его изрубили. Очень хорошо он умел про эту жизнь рассказывать. И бойцы у него всегда были как любы. Вот был орел. Книжку все хотел сочинить. Какая будет жизнь при коммунизме? Не успел. Да чего бы эта книжечка нам сейчас пригодилась? Из полевой сумки он достал клеенчатую толстую тетрадь, бережно развернул ее. «Что такое счастье?» – торжественно спросил комиссар. «Откуда хватает дальний прицел у него?» Постановка вопроса, какое бывает счастье для буржуя и какое для трудящего человека. Для буржуя счастье, чтобы угнетать и заниматься кровопивством, а для трудящего наоборот, чтобы свободно жить, в дружбе, работать сообща, чтобы вокруг домов были везде палисадники, чистый воздух, чтобы ходить в театр, книги читать, газеты. Он перевернул несколько страниц, показал Мамонтову заголовок «Коллективное земледелие». Дальше следовали заголовки «Коммунистическая мораль», «Чистая любовь», «Брак и воспитание детей», «Вопросы всеобщего образования», «Долголетие», «Проблема бессмертия», «Гармонический человек будущего», «Наука и искусство в коммунистическом обществе». Для Мамонтова эти заголовки звучали сухо и непонятно. Комиссар же ясно видел за ними какую-то светлую глубину и, стараясь выразить ее, сердился на бессилие своих слов и на равнодушие собеседника. «Ты понимаешь?» – настойчиво допытывался он. Глаза его блестели, пугая Мамонтова. «Ах ты, Боже мой, все тут понятно до самого последнего слова, как у Ленина. Полный способ нового устройства жизни, чтобы на земле было все для трудящих людей, полное счастье». Он заглядывал в лицо Мамонтову и дергал его за рукав, требуя подтверждения. «Не умею сам я складно писать, не прошел образование, вот главная закавыка». Комиссар спрятал тетрадь в свой ящик. «Этой тетрадке цены нет. Что мог сочинить человек из своей головы, а? Но книгу эту, между прочим, надо кому-то дописывать. Он мне все рассказывал по тетради, и для себя я помню, а чтобы другим передать в письменном виде, этого не могу. Нужен мне грамотный человек, которому бы я мог доверять. Я бы ему рассказывал, знай, пиши». Он так посмотрел на Мамонтова, словно прицелился. «Тебе вот я доверяю». Но Мамонтов уже торопливо шарил в углу, разыскивая калоши. Комиссар остановил его. «Обожди, силой не заставляю. Не хочешь, твое дело, но только зря». «Нет», твердо ответил Мамонтов. «Куда мне? Я никогда в жизни книжек не писал, да, признаться, и читал их мало. Пьесу одолею как-нибудь, а уж насчет книжки шутить изволите, Ефим Авдеевич». «Эх», сказал комиссар с досадой, «ты как заяц, товарищ артист, в кусты норовишь. Ну, ладно. Пиши пьесу, только смотри, чтобы я в ней видел старание». Фронт придвигался все ближе к Зволинску. Городок затопили войска. Они прибывали днем и ночью. Каждый по-своему объяснял движение войск. Некоторые злорадно говорили: «Погнали, товарищи!» Но большинство было на стороне красных. «Теперь наши нажмут». Пришел комиссар, небритый, похудевший. В эти дни у него было много хлопот. «Как дела, товарищ Мамонтов? Пишешь? Из боевой жизни, как я говорил, и про коммунизм помянуто? Давай скорее, самое время сейчас». Он хотел добавить еще что-то, но раздумал и промолчал. В зале гудели, рассаживаясь красноармейцы. На сцене стучали молотками, устанавливали декорацию. «А у вас что сегодня идет? Из гусарской жизни пьеса? А почему штаны у тебя не по форме? Я гусар видел, у них красные были штаны».
1: «Нет, в реквизите», – ответил Мамонтов.
0: «Надевай мои, поменяемся. Только в них по полу елозить нельзя. Как у вас там нынче, на коленке становиться не надо?»
1: «А человека книгу писать я нашел», – добавил он, стаскивая штаны, узкие ему выкрах. «Помощника прислали мне, студента. Повезло, скажи на милость». В середине спектакля Мамонтов с подмостков увидел человека, торопливо пробиравшегося через полутемный зал. Человек что-то шепнул комиссару, затем оба они вышли, стараясь не шуметь. Место в первом ряду так и осталось пустым. Комиссар не вернулся досматривать пьесу. Он вообще не вернулся. На следующий день Мамонтов понес ему красные штаны, завернутые в старую афишу, и узнал, что комиссара нет в городе, уехал ночью на фронт. Комнату занял его помощник, студент. Студент подробно расспросил Мамонтова о театральных делах, но штанов не взял. «Зачем они мне? Отдадите, когда вернется?» «Он ваши увез?» «Некогда было ему, не вспомнил. А мне вот оставил тетрадь, читая, говорит. Ничего не понимаю, везде условное сокращение, почерк дикий, иероглифы какие-то. Полюбуйтесь». «Да, он мне показывал. Сам он очень хорошо разбирался, все держал в голове и мог объяснить любую страницу. Вот и подождем его объяснений». Студент, захлопывая ящик стола, смял уголки листов. Что-то неприятно кольнуло Мамонтова. Он осуждающе кашлянул. «Эту тетрадь нужно беречь. Ефим Авдеевич за нее спросит, если пропадет, помилуй бог, ну, тогда уж и не знаю». Студент посмотрел с удивлением, но тетрадь уложил аккуратно. Мамонтов попрощался, забрал свой сверток. Дома он спрятал штаны под матрас, чтобы передать при встрече комиссару. Но встретиться им не пришлось. В одной из разведок комиссар попал в плен к белым. Перебежчики рассказывали, как он умирал. На допросе били его прикладами, он упал весь в крови. Его потащили к яме, он вырвался, крикнул «За коммунизм! Долой белых гадов!» Офицер скомандовал «Лезь в яму! Выкуси!» – ответил комиссар, скрипнув зубами. «Выкуси, гад! Не пойду в яму! Несите!» Его подняли на руки, бросили в яму и там застрелили. Мамонтов узнал об этом на митинге, что собрался в театре. Говорил студент. После митинга, горбясь и волоча ноги, Мамонтов подошел к своей койке, достал пачку серых шершавых листов. Это была пьеса, уже готовая, теперь ненужная. Некому ее прочитать. Он лежал с открытыми глазами и слышал, казалось ему, через стены и сквозь ветер сдержанный гул проходивших войск. Он думал о погибшем комиссаре. Вернее, он думал о живом комиссаре, потому что воспоминание упрямо возвращало его к живой улыбке, походке и голосу, негромкому, с хрипотцой. К утру Мамонтов что-то решил. Забрался желтый от бессонницы в свой закуток и просидел там 2 дня, переделывая пьесу, подгоняемый безотчетной властной необходимостью выразить и закрепить свое воспоминание, он сделал героем пьесы погибшего комиссара. Так и значилось в списке действующих лиц: Ефим Авдеевич Авилов, комиссар. Мамонтов пригнулся к столу, строча и перечеркивая. Он волновался, хотя перед ним не было ни переполненного зала, ни огней рампы, только серый шершавый лист бумаги. За час до начала спектакля теперешний комиссар, студент, прислал на сцену 20 красноармейцев. Они должны были кричать, стрелять и бегать, изображая войско. Красноармейцы столпились в узком проходе за кулисами, переговаривались в полголоса и курили, пуская дым в рукава. И вдруг, оробев, они побросали свои цигарки, вытянулись смирно. Перед ними появился Мамонтов. В красных штанах, с деревянным наганом у пояса, в полураспахнутой кавалерийской шинели до пят. Густой грим скрывал его бледность. Заметив красноармейцев, он еще подтянулся и прошел мимо четким военным шагом, звеня шпорами, не горбя спины. Мамонтов набрал полную грудь воздуха и шагнул из темноты на освещенную сцену. Зыбкие доски дрогнули под ним. Из темного зала повеяло на него дыханием толпы. Да, надо действовать. Враг опасен.
0: надо спасать республику. Слова прозвучали широко и певуче. Сам, наслаждаясь разливом и силой своего голоса, он повторил: «Надо спасать республику!» Пауза. Он прислушался и чутким ухом уловил в зрительном зале сдержанный слабый ропот. Он был опытный актер и знал, что этот ропот обещает ему победу. Он сразу же завладел всей сценой. Сегодня он хотел играть один. Люди и вещи покорно отодвинулись назад, в тень, и вспыхивали только изредка отраженным светом. Он опустил случайно глаза и увидел в будке остробородое, радостно изумленное лицо суфлера. «Талант!» – прошептал суфлер. Мамонтов сверху великодушно улыбнулся ему. Опустился.

0: прибегая силы для последнего предсмертного монолога. Этот монолог начинался словами «Прощайте, товарищи!». Глухое рыдание оборвало голос Мамонтова. Зал ответил ему единым вздохом. Мамонтов скорбно опустил голову и долго стоял, не шевелясь, со связанными руками в разодранной рубахе. Вдруг он выпрямился, шагнул вперед, глаза его блеснули, багровее надуваясь, он порвал веревку на руках. За сцены ударили в лист железа, началась буря. Она бушевала вокруг, свистя и грохоча, страшнее, чем в лире, но Мамонтов все покрывал своим низким и хриплым голосом. Раздался выстрел, Мамонтов упал. Ворвались топоча красноармейцы, Мамонтов, умирающий, приподнялся на локте и вытянул руки навстречу им. В зале творилось неописуемое. Кричали «Ура!», грохот все нарастал, поднимая крышу. К Мамонтову подошел взволнованный, серьезный студент, новый комиссар. «Спасибо, товарищ Мамонтов. Наверное, вы раньше играли на столичных сценах».
1: «Никогда», — гордо ответил Мамонтов. «Я презираю столичные сцены. Там нет искусства, нет души. Одни фигли-мигли».
0: Пьеса «Смерть комиссара» шла ежедневно. Мамонтов стал местной знаменитостью. У него появились поклонники в затрепанных шинелях, прожженных искрами походных костров. Некоторые из них приходили даже в гости к Мамонтову. Пришел ткач из Иваново-Вознесенска, суровый, морщинистый, на голове посеребряный бобрик. Ткач решил переписать пьесу и послать на родину для агитации. В нем было что-то от покойного комиссара Ефима Авдеевича. В глазах ли, в походке ли? Мамонтов так и не понял. Еще многие приходили. Всех не перечесть.
2: Заслуженный артист республики, лауреат государственной премии Николай Иванов читает фрагменты из композиции по стихам Владимира Маяковского. Сначала короткое интервью с актером. Что привлекает его в творчестве выдающегося пролетарского поэта?
3: Много вариантов я испробовал и остановился вот на последнем варианте, который состоит из 4 стихотворений Маяковского. Это «Разговор с товарищем Лениным» и 3 сатиры. Мне кажется, что вот эти стихи Маяковского, они не потеряли свою актуальность до сих пор. Потому что много у нас разных болезненных явлений в нашей жизни, от которых мы хотели бы избавиться, которые нам мешают жить, без уничтожения которых мы не можем двигаться дальше. И думаете, что Маяковский вообще со своей бескомпромиссностью, со своей страстной человеческой болью, он актуален. Грудой дел, суматохой явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате. Я и Ленин. Фотографии на белой стене. Рот открыт в напряженной речи. Усов щетинка вздернулась ввысь. В складках лба зажата человечья. В огромный лоб огромная мысль. Должно быть, под ним проходят тысячи. Лес флагов, рук, трава. Я встал со стула, радостью высвечен. Хочется идти приветствовать, рапортовать. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, по землям, покрытым и снегом, и жневьем, вашим, товарищ, сердцем и именем дышим, думаем, боремся и живем. Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Одеваем, освещаем нищий уголь, ширится добыча угля и руды, а рядом с этим, конечно, много, много разной дряни и ерунды.
4: Обыватель Михин, друг дворничихин, дворник Службин с Фелицией в дружбе. У тети Фелиции лицо в милиции.
3: Квадхоз милиции Федор Овечка имеет в совете нужного человечка. Чин лица не упомнишь никак. Главшвейцар или пом из степня.

0: Да, а этому чину дама не знакома, мамаша машинистки, секретаря райкома, у дочки ее большущие связи, друг в ЦИКе, шофер в автобазе. И Петров, говорят, разводит мужчину, о котором все говорят со шепоточком, маленького роста, огромного чина. Впрочем, не решаюсь. Точка. Тихий Михин пойдет к дворничихе, попрошу покорненько, попросите дворника. Дворник стукнется к тетке заступнице, тетка Фелиция шушукнет в милиции, квартхоз овечка замолвит словечко, глав швейцар, да Винчи с лица, весь в бороде, как картина в раме, прямо пойдет к машинисткиной маме. Просьбу дочка дает огласки, глазки да ласки, да глазки. Кого ж не ловили на такую аферу, куда ж деваться простаку шоферу? Петров подождет, пока мисс как солнце, персонье лицо расперсонится. Простите, товарищ, извинений тысячка. И просит и молит ласковой лани, и чин снисходит. Вот вам записочка. А в записке исполнение всех желаний. А поди полази без родственных связей. Покроют дворники словом черненьким, обложит белолицая тетка Фелиция. Подвернется нога, перервутся нервы у взвидевшего наган и усы милиционеровы. А в швейцарской судаче ты не лезь к совету, все на даче, никого нету. И мама сама, и дитя машинистка, невинность блюдя, не подпустит близко. А разных главных неуловимо шоферы возят и возят мимо. Не ухватишь, скользкие, не люди, а налимы. И пойдут они солнцем полимы, и застонут дело дрянь. Утихомирились бури революционных лон, подернулась тиной советская мешанина, и вылезла из-за спины РСФСР мурло мещанина. Со всех необъятных российских нив с первого дня советского рождения сползались они, наскоро оперенья переменив, и засели во все учреждения. А вечером та или иная мразь, на жену за пианином обучающуюся глядя, говорит от самовара разморясь: товарищ Надя, к празднику прибавка, 24 тысячи тариф. Ох, и заведу я себе тихоокеанские галифищи, чтоб из них выглядывать, как коралловый риф. А Надя и мне с эмблемами платья, без серпа и молота не появишься в свете. Ну, в чем сегодня буду фигурять я на балу в Реввоенсовете? На стеночке Маркс, рамочка Алла, на известиях лежа котенок греется. А из-под потолочка верещала оголтелая канареица. Маркс на стенке висел-висел, да вдруг раззинул рот, да как заорет. Опутали революцию обывательщины нити, страшнее Врангеля обывательский быт. Головы канарейкам поскорее сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит. Нету им ни числа, ни клички. Целая лента типов тянется. Кулаки и волокитчики, подхалимы, лентяи и пьяницы ходят важно выпить в груди, в ручках сплошь и значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно. Груды дел, суматоха явлений. День отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате. Я и Ленин. Фотографии на белой стене.
1: Сейчас пойдет круглый стол о муниципальных выборах во Франции. Текст ведущего. Сейчас вы услышите передачу из корреспондентского пункта «Радио Свобода» в Париже о результатах муниципальных выборов во Франции, второй тур которых состоялся в воскресенье 13 марта. В беседе участвует парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова и постоянный участник наших передач Дмитрий Сизыман. Ведет передачу Семен Мирский. Первый тур выборов, проводившийся 6 марта, принес убедительную победу правоцентристским партиям, то есть партиям оппозиции. Триумфальное шествие оппозиции было, скажем, приостановлено во втором туре, в котором социалисты доказали наличие определенных резервов, в частности, сохранив за собой мэрию, муниципальное управление города Марселя, мэром которого остался министр внутренних дел Франции, социалист Гастон де Фер. Фатима Александровна, по вашему мнению, почему, скажем, во втором туре правые партии несколько споткнулись, не сумев довести до логического завершения свою победу в первом туре выборов?
2: Я думаю, дело в том, что левые партии, партии правительственного большинства, сумели прекрасно пересмотреть свою предвыборную кампанию. Так, например, между двумя турами они взяли на вооружение, или, проще говоря, украли у правоцентристских партий ее традиционные призывы. Скажем, призыв, который заключается в следующем предупреждении. Если вы будете голосовать за правоцентристские партии, за правых, это приведет к беспорядкам. Обычно этот призыв применяли правые партии, запугивая избирателей беспорядками, которые могут произойти, если левые придут к власти. Кроме того, левые партии во всех районах, где происходили выборы во втором туре, говорили о том, что голосовать за оппозицию – это значит голосовать за правых. То есть в какой-то степени пытались внушить избирателям, левым избирателям, которые воздержались от участия в первом туре, внушить им чувство вины. Вот из-за вас правые могут прийти к власти, из-за вас может пошатнуться власть правящего большинства, и встанет вопрос об их пребывании у власти. Хотя, конечно, ни первый, ни второй тур муниципальных выборов совершенно не ставил под вопрос пребывание социалистов и коммунистов у власти. Они как были, так и будут в большинстве в парламенте, и президент так и останется социалистом.
1: Можно ли утверждать, что поскольку первый тур выборов закончился победой оппозиции, а во втором туре коалиция, то есть левые партии, несколько улучшили свое положение, то можно ли правильно было бы утверждать, что выборы в общем и целом закончились в ничью, Дмитрий Васильевич?
3: Нет, ничейного результата, конечно, нету, потому что больше, скажем, более 30 крупных городов перешли из рук левого большинства к оппозиции. Это очень существенно. И если говорить о результате после обоих туров, то этот результат бесспорно в пользу оппозиции. Но мне кажется, что если говорить о том, почему во втором туре левые как бы остановили вот это шествие вправо, что в этих выборах подтвердилось то, что уже давно во Франции замечено, что избиратели по существу почти математически точно делятся на две почти идеально равные половины. Одни голосуют за левых, другие голосуют за правых. Хотя само это деление левые и правые очень сомнительно, надо сказать. Но вот в целом я считаю, что нельзя говорить о ничейном результате, а о победе. Может быть, не такой значительной и крупной победе, какая ожидалась.
1: Победе правых сил.
3: Да.
1: Победе французской оппозиции. После того, как были опубликованы предварительные результаты второго тура выборов, первый секретарь Социалистической партии Франции Леонель Жоспен заявил, что правительственное большинство услышало и приняла к сведению предупреждение, сделанное ему избирателями в первом туре выборов. В чем, по-вашему, Фатима Салказанова, смысл этого предупреждения? Что имел в виду Леонель Жоспен и другие деятели социалистической партии, повторившие то же самое заявление?
2: Я думаю, что, во-первых, Жоспен прекрасно понял предупреждение, сделанное лично его партией, Социалистической партии Франции, которую он возглавляет. Почти все национальные секретари этой партии, и в том числе первый секретарь этой партии Жоспен, потерпели очень серьезные потери и в первом, и во втором туре выборов. Почти всех национальных секретарей прокатили уже в первом туре. То есть это недовольство было очень ярко проявлено, и я думаю, что он, во-первых, в первую очередь говорил именно об этом. И, кроме того, в первом туре избиратели как бы сказали правительству, что они недовольны медлительностью, с которой осуществляются экономические реформы в стране, неспособностью правительства справиться с безработицей, с инфляцией и так далее. Во втором туре произошла мобилизация левых избирателей, о которой мы уже говорили, которая оставила за ними власть в очень многих городах все-таки Франции, хотя, конечно, и во многих отобрала, как бы давая им последнюю возможность проявить себя с более положительной стороны у власти.
1: Дмитрий Васильевич.
3: Я тут не совсем с вами согласен, потому что тут некоторая неясность. Конечно, одни считали и считают, и в этом заключается их предупреждение, что правительство недостаточно решительно и быстро проводит реформы. Другие, наоборот, считают, что правительство слишком быстро проводит какие-то реформы, которые не приносят ожидаемых результатов в повседневной жизни.
2: Но это считает оппозиция.
3: Да,
2: а я говорила об избирателях-социалистах, потому что предупреждение исходило от них, а не от тех, кто традиционно голосует против левого большинства.
3: Да, но даже внутри левого большинства, скажем, коммунисты и социалисты по-разному интерпретируют это предупреждение.
4: Господа, я думаю, что здесь следовало бы пояснить, что мы имеем в виду, говоря о реформах. Известно, что предвыборная платформа оппозиции, то есть правоцентристских партий, строилась в основном на утверждении, что социалистическая партия и находящиеся с ними в союзе, и в правительстве коммунисты, и левые радикалы коренным образом трансформируют французское общество, насаждая в этой стране социализм. Несомненно, этот довод повлиял на определенную часть избирателей, главным образом на тех, кто голосовал последние два воскресенья за оппозицию. Однако, в какой степени такое утверждение справедливо, что Миттеран и его правительство превращают Францию в социалистическую страну?
3: Ну, здесь, во-первых, мне кажется, нужно отметить, вы сказали, находящиеся в союзе с ними коммунистами. Бесспорно, что цели, которые преследуют коммунисты, не те же, какие преследуют, скажем, Миттеран и Пьер Моруа, глава правительства. И недовольство, скажем, которое проявляют коммунисты, кстати, понесшие очень большие потери в этих выборах.
4: Об этом мы еще поговорим отдельно, да.
3: Коммунисты считают, что правительство должно было бы гораздо энергичнее проводить вот эти самые реформы, которые должны толкнуть Францию на путь социализма. В то время как социалисты, если не все, то значительная часть их, совсем не хотят идти по этому пути. Они считают необходимы какие-то реформы, какие-то изменения, но среди самих социалистов нет единодушия по поводу того, нужно ли целиком общество трансформировать или только внести какие-то изменения.
2: То есть это скорее реформистская партия, чем революционная.
3: Вот.
4: Тем более, что, как показали результаты обоих туров выборов, попытки толкнуть Францию на путь социализма, попытки совершенно бессмысленные и безнадежные, не имеющие ни малейшего шанса на успех, потому что нельзя толкнуть на какой-то радикальный путь перемен страну, по меньшей мере, половина населения которой, а как мы видим по результатам выборов, большая половина населения которой не хочет идти этим путем, это во-первых. Во-вторых, по-моему, совершенно бесспорно, что даже среди той, условно говоря, половины всех французских избирателей, которые проголосовали за левые партии, далеко не все готовы смириться с превращением Франции в некое подобие социалистического государства.
2: Да, вы употребляете слово «социалистическое государство», да, в смысле социалистические, как социалистические страны, где у власти находятся коммунистические партии. Речь идет о определенном изменении курса политического страны. Страна идет к социализму западноевропейского образца, то есть к социал-демократии. И в этом смысле социалисты будут у власти до конца своего мандата, после которого, возможно, их и прокатят.
3: В этом смысле чрезвычайно характерно все-таки, что вот уже два года наблюдается неуклонный спад коммунистической партии, падение ее влияния и потеря ею своих позиций как в парламенте, так и теперь в муниципалитетах. А именно коммунисты хотели бы толкнуть Францию на путь вот такого жесткого социализма, а не социал-демократии. Мне кажется, вот это решающая тенденция.
2: Избиратели явно прекрасно воспротивились этим попыткам коммунистов. И мне хочется привести пример, что произошло в городе Анже, где кандидат-социалист категорически отказался представлять общий лист с компартией. И все были уверены, социалисты и коммунисты, что он на этом деле сломает себе шею. Он получил больше, гораздо больше голосов избирателей, чем социалисты, которые представляли свою кандидатуру в союзе с компартией.
4: Говоря...
2: То есть союз компартии компрометирует социалистов, и я думаю, в этом тоже заключается предупреждение, сделанное социалистам избирателями во втором туре.
4: Я думаю, что если можно спорить, и такие споры ведутся по всей Франции и в печати, о том, что не совсем ясно, кто победил на этих выборах, коалиция, правительственное большинство или правоцентристские партии оппозиции, то зато проигравшего эти выборы назвать нетрудно. Это коммунистическая партия Франции и ее генеральный секретарь Жорж Марше немедленно по опубликованию результата выборов сказал, что союз левых сил не сработал так, как он должен был сработать. Естественно, это камешек в огород социалистов, на которых коммунисты более чем сердиты, потому что совершенно четко из статистических данных вытекает, что значительная часть избирателей, традиционно голосующих за левые силы, если у них не было иного выхода, предпочитали отдавать свои голоса правым партиям, а не коммунистам. И самый яркий пример – это город Сан-Тетьен, город с подавляющим рабочим населением, в котором выборы проиграл бывший мэр этого города, коммунист.
3: Старый сталинист, как его назвал его победивший его противник. И тут надо сказать, что вот эти избиратели-социалисты не голосовали за коммунистов, несмотря на то, что на уровне руководства обеих партий было достигнуто соглашение, что мы будем голосовать за вас каждый раз, когда это будет необходимо. Но сами избиратели не хотят голосовать за коммунистов.
2: Да, но избиратели-коммунисты не хотят голосовать за кандидатов-социалистов тоже. И это произошло, например, в 20-м районе, это очень четко выразилось в результатах выборов в первом туре уже даже, в 20-м районе Парижа, где Ле Пен, представитель крайне правой националистической, по-моему, очень мерзкой группировки, Ле Пен получил более 11% голосов, а кандидат компартии потерял примерно столько же.
3: Да-да-да, это очень характерный Поль Лоран, секретарь компартии. Это очень характерный пример того, как сплошь и рядом коммунисты, избиратели ближе к крайне правой реакционной партии, чем к демократической,
2: к либерально-реформистской социалистической,
3: да,
2: партии.
3: Да.
2: Совершенно верно. Им все равно, в общем, голосовать за кого, лишь бы человек представлял собой тоталитаризм и непримиримое отношение к другим.
4: Хотя выборы, закончившиеся в воскресенье, были выборами муниципальными, то есть на них выбирались мэры городов, коммун и муниципальные советники. В общей сложности почти 500 000 человек, почти 500 000 кандидатов. Выборы эти, естественно, как уже было сказано ранее, не меняют состава национального собрания, не влияют непосредственно на правительство, хотя косвенные результаты они бесспорно будут иметь. Уже сейчас можно предсказать, что будет раньше или позже, будут персональные перемены в правительстве. Как показывает традиция и практика французской политической жизни, министр или секретарь партии, не сумевший добиться переизбрания на муниципальных выборах, раньше или позже уходит со своего поста. Я думаю, что политическая логика такого положения совершенно ясна. Человек, занимающий видный руководящий пост, должен пользоваться поддержкой населения на местах. Я думаю, что это не писанный закон, но, тем не менее, он безукоризненно соблюдается во французской политической жизни. Мне кажется, что эти выборы, и давайте сделаем это последней темой нашей беседы за круглым столом в парижской студии «Радио Свобода», мне кажется, что эти выборы дают очень четкий ответ, отповедь на утверждение о том, что Франция, некоторые страны Западной Европы и вообще западного мира, пусть медленно, но неумолимо движутся к социализму. Я думаю, что эти выборы доказывают обратное. Они доказывают, во-первых, что нет поступательного движения общества как такового к социализму, во-вторых, что действует принцип, который можно было бы назвать принципом качелей. Если одна из двух больших, как здесь принято говорить, политических семей политической жизни Франции, то есть правые или левые, все это очень условное обозначение, очень сильно поднимаются на каких-то выборах, то по какому-то сокровенному и не до конца понятному механизму следующий тур или следующие выборы дают обратные результаты. И на примере последних муниципальных выборов во Франции мы видим, что закон качелей сработал больше или более четко, чем когда бы то ни было. Если первый тур принес убедительную победу правой оппозиции, то во втором туре, как-никак, левое большинство несколько выровняло положение в свою пользу.
3: Я хотел бы добавить, что в этой кампании избирательной почти фактически не занимало место тема внешней политики. Это, если только не считать, что одна из причин, почему коммунисты теряют мандаты и влияние, это потому, что они все яснее поддерживают безоговорочную советскую политику. Но о внешней политике говорили мало, не только потому, что это выборы местные, а потому, что по основным тенденциям французской внешней политики существует как бы общее согласие. Почти все согласны с тем, с Миттераном, когда он ясно говорит, Франция остается членом Атлантического оборонительного союза. Франция считает, что недопустимо чрезмерное скопление советских ядерных сил и вообще вооруженных сил в Европе. Франция остается твердо в западном демократическом свободном мире. И мне кажется, что это тоже характерная черта этих выборов. По этому вопросу французы, если не считать ортодоксальных коммунистов, все французы независимо от партии согласны.
2: Совершенно верно.
4: И, наконец, последнее, на что я укажу в этой беседе, это на чрезвычайно высокий процент участия в выборах. Около 80% всех граждан, обладающих правом голоса, исполнили свой гражданский долг во втором туре выборов.
3: Это почти неслыханный результат.
4: Я думаю, что страна, в которой голосуют, причем без принуждения, без каких-то карательных мер за неучастие в выборах.
2: И в хорошую погоду.
4: И в хорошую погоду, когда можно уехать за город, совершенно верно. Примерно 80% избирателей – это страна, в которой демократия, основанная на активном участии граждан в политической жизни их страны, на политической сознательности граждан, не навязанной кем-то сверху, а идущей изнутри, из убеждений, из ощущения гражданского долга, а такая страна вполне заслуживает названия здорового общества.
2: Совершенно верно, но попытки дестабилизировать Францию будут продолжаться, это ясно. И, может быть, поэтому, может быть, это одна из причин, почему избиратели хотят, чтобы во Франции была сильная оппозиция. Хотя бы для того, чтобы контролировать любые попытки дестабилизировать Францию и повести ее по пути, которого Франция не хочет.
3: Да, и опять-таки среди этих дестабилизирующих факторов является, конечно, деятельность компартии и контролируемый ею профсоюзов, как видно было недавно, скажем, в автомобильной промышленности. И своим голосованием в воскресенье французские избиратели показали, что им это не нравится, и что они не хотят допустить вот такого разрушения общественного и экономического организма силами, которые представляет Компартия.
1: В беседе за круглым столом в парижской студии «Радио Свобода» участвовали Фатима Салказанова и Дмитрий Сазыман. Вел передачу Семен Мирский.
5: На промыслы Азнефти я поехал рано утром, прямо с вокзала, вместе с товарищем Румянцевым, помощником заведующего промыслами. Он один из тех рабочих, которые воспитывались под подпольем, затем на фронтах, в битвах с белыми. Едем не быстро. Товарищ Румянцев эпически спокойным тоном повествует о прошлом. К белым я попадал трижды. Май Маевский распорядился повесить меня. Не вышло. Убежал я, хотя был здорово избит. У генерала Покровского тоже побывал. Вот это зверь. Тут меня так избили, что сочли мертвым, так и спасся. Под Самарой провалился. Тоже здорово попало. Тогда я ушел к своим с конвоем. Славные ребята. Четверо. Вздохнув, он сказал, «Зверье люди! Конечно, если и наши ребята развернутся, так уж держись за свою шкуру крепче. Но мы все-таки люди классовой ненависти, а личные у нас, он подумал и нашел слово, неживуче, потому нам не за что мстить». Ну, а мы у них горшки перебили, как сказал Ильич. Так они за это мстят, за горшки. Нам вот случается работать под началом бывших врагов. А ничего. Он снова помолчал и, улыбаясь, толкнул меня локтем. Вы, товарищ, хотя и не рабочий, а правильно понимаете, что такое труд. Это к чести вашей. Замечательно объединяет людей работа. Честных, конечно, верующих в наше дело и в победу. Я говорю про работу на будущее, на наше государство. Она захватывает и большую силу придает. Главное, объединяет изнутри, вот что. Едем уже по территории промыслов. Я оглядываюсь и, разумеется, ничего не узнаю. Сильно разрослись промыслы, изумительно широко. Но еще более изумляет тишина вокруг. Там, где я ожидал снова увидеть сотни выпачканных нефтью, ненормально возбужденных людей, люди встречаются редко, и это чаще всего строительные рабочие, каменщики, плотники, слесари. Там и тут они возводят здания, похожие на бастионы крепостей, ставят железные колонны, строят леса, месят цемент. Рабочих, облитых черным жиром, не видно нигде. И нет нигде жилищ доисторического вида, этих приземистых грязных казарм с выбитыми стеклами в окнах. Нет полуголых детей, сердитых женщин, не слышно истерических криков и воя начальства. Только лязгает, поскрипывает железо тяжей и кланяются земле богомолки. Эта работа без людей сразу создает настроение уверенности, что в близком будущем люди научатся рационализировать свой труд во всех областях. Чем больше ходил я по промыслам, тем более удивляло меня незначительное в сравнении с прошлым количество рабочих на этой огромной площади, где железо, камень и бетон вытеснили деревянные вышки. Куда ни взглянешь, всюду цистерны, железные колонны, связанные дугообразными трубами, всюду растут каменные стены. Под открытым небом свирепо гудит ряд котлов, нагревая железную коробку объема двух или трех вагонов. Коробка опоясана трубами, и над нею гребень изогнутых труб. На языке моем вертелся вопрос, давно и глубоко волновавший меня. Чувствует ли себя рабочий и в какой мере чувствует хозяином? Не веря моим впечатлениям, вопрос этот я ставил и перед рабочими, и перед людьми, которые идут во главе рабочей массы, идут в ногу с нею, в хвосте ее. Соответственно, физической позиции каждого ответы получались утвердительные, неопределенные, отрицательные. И в каждом из них, разумеется, была своя субъективная правда. Но я знаю, что среди нас мало мастеров, которые не верили бы, что они работают хорошо. Не очень много людей, которые, делая свое небольшое дело, ясно сознают значение своей работы в общем потоке труда, обновляющего жизнь, и, наконец, немало людей, утомленных работой, сделанной ими, немало разочарованных. Последние как будто ожидали, что тотчас вслед за понедельником снова наступит воскресенье, а 5 трудовых дней уже навсегда вычеркнуты из жизни. Так что разнообразные ответы на мой вопрос ничего не прибавили к моим личным впечатлениям до Баку и ничего не отняли у них. Естественно, что я хотел поставить этот вопрос, но не успел, не нашел времени сделать это и дождался, что мне ответил случай. Ответил, на мой взгляд, очень объективно. Когда мы осматривали новый масляный завод, тяжелый горячий воздух над нами вдруг негромко, но глубоко вздохнул, в нем как бы лопнуло что-то, и через дорогу от завода над группой труб, железных колонн, цистерн взлетело курчавое черно-серое облако. «Эх, бензин!» — вскричал кто-то сзади меня. Через минуту мы, человек 5, стояли в 20 шагов от картины, которую я никогда не забуду. В тупике между каменной стеной, железной колонной от бензинивающей трубчатки и белой цистерной, принимавшей бензин, бушевал поток странно белого, почти бесцветного огня. А в огонь совались, наклоняясь над ним, накрывая его чем-то, рабочие, человек 15, тюрки и русские. Седобородый тюрк командовал: «Давай, кошма, давай, скоро!» Я никогда не видел, чтоб огонь гасили так яростно, с такой бесстрашной дерзостью, с таким пренебрежением к боли ожогов. В этой дружной, ловкой работе было что-то непонятное мне. Поток огня стремился к цистерне, а в ней, как мне потом сказали, было несколько тысяч пудов бензина. Рабочие гасили огонь так, как будто это была хорошо знакомая, привычная работа. Незаметно было испугано озабоченных лицах. Не было и бестолковой суеты, обычной на пожарах. Синеволосый тюрк смачивал кошмы в рыжей воде канавы. Их выхватывали у него ловкие сильные руки. Кошма быстро подвигалась в сторону огня и покрывала его. «Довольно кошем, хватит!» — крикнул кто-то, хотя огонь не иссякал. Тогда тюрк сам подбежал к огню и накрыл его кошмой, точно птицу, сетью. «Знаем, знаем!» — покрикивал он, прижимая кошму ногами, а из-под нее его хватали за ноги языки белого пламени. Кто-то из рабочих говорил: «Переломилась, упала, перебила отводящую трубку, дала искру». Я наблюдал внимательно. На своем веку много я видел пожаров. И всегда они вызывали бестолковую, бессмысленную суету. Повторяю, что быстрота, с которой рабочие бросились на огонь, ловкость, с которой они тушили его, И то, что они делали это без лишнего шума и крика, не мешая друг другу, все это было ново для меня и очень удивительно. С огнем покончили в 12 минут. Мы на Биби-Эйбате, где люди отнимают у моря часть его площади для того, чтобы освободить из-под воды нефтеносную землю. Каменная плотина отрезала у Каспия большой кусок, образовался тихий пруд. Среди него дерзко возвышаются клетки буровых вышек. В клетках возится, поскрипывает железо, просверливая морское дно. Мощные насосы выкачивают мутно-зеленоватую воду пруда в море, взволнованная дерзостью людей. В него непрерывно льются две сердито-кипящие струи, каждая толщиною в 10-вершковое бревно. Под шум этих не очень поэтических струй мне рассказывают нечто легендарное об инженере, кажется, Потоцком, который совершенно ослеп, но так хорошо знает Биби-Эйбат, что безошибочно указывает по карте места работ и точки, откуда следует начать новые работы. Стучит мотор, покрикивают рабочие, шипит вода. Вдали за бухтой на Серой горе тоже стоят новенькие буровые. От одной из них к морю вниз тянется черная бархатная полоса ценнейшего жира земли. Фантастики я видел уже немало на Днепрострое, в Москве. Здесь, как всюду, ее воплощают в железо, она превращается в мощную реальность, говорит о величии разума и о том, что недалеко время, когда рабочий класс Европы тоже почувствует себя единственным законным владельцем всех сокровищ Земли, и начнет вот так же работать на себя, как начали эту работу в Союзе Советов. В огромном складе различных материалов увидал человека, который шел прихрамывая, опираясь на палку. «Кто это?» — спросил я. «Наш инженер. Хороший парень, у него нога болит, ему лежать надо, а он...» «Это заботливость о здоровье ценного работника напомнило мне Владимира Ильича. Его образ часто встает в памяти на богатой этой земле, где рабочий класс трудится, утверждая свое могущество. О нем говорят и спрашивают так, как будто он был здесь и еще придет. Особенно часто думалось о нем в рабочих поселках Азнефти. Если бы он видел это, какую радость испытал бы он. Вспомнилось, как я пришел к нему через несколько дней после разгрома Юденича, а он, крепко стиснув руку мою, весело блестя глазами, смеялся. «Вздули, рабочие генерала, а я, признаться, думал, не сладим». Здесь он увидал бы, что рабочие сладили с делом гораздо более трудным и сложным, чем генеральский набег на столицу рабочих металлистов. Да, что бы ни говорили враги Союза Советов, а его рабочий класс смело начал и хорошо продолжает необходимейшее дело нашего века, как назвал Ромен Ролан идею Владимира Ильича Ленина, воплощаемую в жизни его учениками. Баку – неоспоримое и великолепное доказательство успешности процесса строения государства рабочих, создания новой культуры. Таково мое впечатление. Недели через две в Сормове – это отлично формулировал один из старых рабочих, очевидно, хороший ученик Ильича. На производстве наш брат обязан показать себя во всей своей силе хозяином разумнее буржуя. талантливее. Покажем это, значит, дело сделано. Трудно узнать Баку. Мало осталось в нем от хаотической массы унылых домов татарской части, которая была так похожа на кучу развалин после землетрясения. Проложены новые широкие улицы, выросли деревья, и зелень их оживила серый камень зданий. Весело разрослись насаждения Приморского бульвара, шумно катаются вагоны трамвая, некоторые из них ярко в восточном вкусе расписаны цветами. Нет на улицах мрачных фигур женщин, завязанных с головами в темные мешки. Нет нищих, и нигде не видишь позорной непримиримости, бесстыдной роскоши и грязной нищеты. Всюду много здоровых, веселых детей, и я не мог различить, кто из них тюрк, кто русский. Даже древняя черная башня Кыс-Каляски кажется помолодевшей и не давит город, как давила раньше, а украшает его своей оригинальной формой и затейливой кладкой, отшлифованной до блеска ветрами и масляной копотью промыслов. Каждый вечер на эстраде какого-то общественного здания играет отличный симфонический оркестр. На Приморском бульваре тоже музыка, и часто слышишь прекрасные песни тюрков. Культурной работой в Баку ревностно и увлеченно руководит человек необыкновенной энергией. Горят люди, и, сгорая все ярче, разжигают путеводные огни к новой жизни. Ночью я смотрел на Баку с горы, где предположено устроить ботанический сад, и был поражен изумительным обилием и красотой огней в городе, на Биби-Эйбате, где идут ночные работы, на промыслах. До этой ночи я не представлял себе картины более красивой, чем Неаполь, ночью с горы Вомеро, богатейшая россыпь отраженных водами залива, крупных самоцветов, густо рассеянных по древнему городу, по его порту. Но Баку освещено богаче, более густо. И так же, как в Неаполитанском заливе, в черном зеркале Каспия отражаются тысячи береговых огней. Дважды я был потрясен до глубины души зрелищем энтузиазма людей, разбуженных к новой жизни, зрелищем их пламенного восторга. Первый раз на московских батрацких курсах, где 140 батраков, кончив общеобразовательные курсы и разъезжаясь по деревням, пропели «Интернационал» с такой изумительной силой, какой я не чувствовал никогда еще, хотя и слышал, как «Интернационал» пели тысячи, прекрасно пели. Но это было пение верующих давно и крепко. А 140 батраков спели символ веры борцов, как люди только что и всем сердцем принявшие новую веру. И поразительной мощью звучал гимн 140 сердец, впервые объединенных в одно. Но еще более неизмеримо более глубокое впечатление пережил я на культурном празднике тюрков в Баку. Смотрел я на этих людей, слушал их речи и не верил, что не так давно русские чиновники, пытаясь укрепить власть царя, могли вызвать кровавую вражду тюрков и армян. Не верилось, что я в свое время писал об этом преступлении самодержавия, которое, провоцируя вражду племен, не брезговало гнусной работой подстрекателя к массовым убийствам. И вот вижу, повеял ветер той свободы, которую могут создать только люди труда, и кошмар прошлого рассеялся, как будто его не было. Теперь нередко в тюркских школах преподают армянки. Крестьяне Азербайджана пасут свой скот на склонах красивых гор Армении, и трудовой народ Союза Советов организуется в единую творческую силу. Уехал я из Баку под впечатлением пожара на промысле, под впечатлением спокойной и успешной борьбы рабочих против стихийной силы. Уехал с отрадным сознанием, что я видел настоящий город рабочих, где они хозяева, как это и должно быть во всех городах, на всей земле Союза Советов, во всем мире. Казань, Нижний Новгород. Но в этих городах ожило так много воспоминаний, что я сейчас не буду говорить о них. Сормово. В детстве, когда мой вотчим служил на Сормовском заводе и скупал, вероятно, за полцены у рабочих записки в фабричную лавку, записки, которыми администрация платила вместо денег за труд и этим уменьшала заработок, в детстве я был уверен, что Сормовский завод выделывает сахар, колбасу, изюм, чай, сухари, муку и вообще все, что можно съесть. Затем я побывал в Сормове лет 15, надеясь получить работу. На завод, разумеется, не пустили меня, видел его только издали. Не понравилось мне покрытое облаками дыма скопище грязных корпусов и эти грязные каменные пальцы труб, и грохот, скрежет, ляск, визг, скрип железа. Визит мой кончился дракой с фабричными подростками и бегством от них. В 96-м году я ходил по цехам завода с группой иностранных корреспондентов, которые приехали на Всероссийскую выставку. Хорошо помню, что мне было неловко гулять по цехам с группой чужих, равнодушных людей. Я не умею быть зрителем. Ощущение этой неловкости тяготило и стесняло меня. И теперь на всех заводах, которые так обильно и мощно разрослись под Нижним, на огромном треугольнике от Балахны на Волге до Растяпина на Оке, на двигателе революции, красной этни, суперзаводе, фосфорном, и на изумительной бумажной фабрике за Балахной. Среди тысяч людей, поглощенных нелегким и требующим напряженного внимания трудом, морально неудобно гулять, хотя бы и с той целью, чтобы описать эту прогулку. Гулять не значит ознакомиться с производством, поэтому я не считаю себя вправе говорить о новых заводах, на которых я был. Прекрасные, огромные заводы, и, вероятно, рабочим удобно работать в их просторных цехах. А что видел я в несколько часов прогулки по Сормовскому заводу? Мне показалось, что на нем, в цехах, стало еще теснее, чем было в 96-м году. Станки стоят вплоть один к другому. Рабочие почти трутся друг от друга. В горячих цехах, на мой взгляд, неопытного человека не хватает каких-то механических приспособлений, которые облегчали бы адский тяжелый труд рабочих. Возможно, что я чего-то не понимаю, ошибаюсь, и что лучше бы мне не говорить об этих делах. И, разумеется, я не забыл, что русские рабочие получили от бывших хозяев наследство технически плохонькое. Знаю я, что Сормовский завод – ветеран труда, что горячие цеха уже выносят на новое место, что на заводе скоро будет просторней и удобней для 18 тысяч носителей творческой силы. Все это так. Но у меня есть свое отношение к труду, к рабочим. И если я ошибаюсь, мне на это укажут. А все-таки я должен сказать то, что думаю. Я видел, вероятно, не один десяток дворцов культуры, дворцов труда, огромных, отлично построенных зданий, которыми рабочий класс имеет законнейшее право гордиться как одним из своих культурных достижений. Превосходнейшие дворцы эти стоят, конечно, много миллионов. Мне кажется, что было бы социально разумнее затратить эти миллионы на расширение своих заводов и фабрик, на улучшение условий труда, на охрану своего здоровья. Недавно товарищ Семашко, призывая на борьбу с изношенностью человеческого организма, совершенно правильно сказал: нужно работать так, чтобы принести больше пользы, больше сделать для социалистического строительства. А для этого нужно прежде всего организовать свой труд. Умение правильно, то есть с максимальной пользой работать, это один из основных признаков культурности, особенно в нашей трудовой стране. Достижения по правильной организации труда должны считаться основными достижениями на пути культурной революции. Это неоспоримо. И это должно понять особенно старое поколение квалифицированных рабочих, которые являются для молодежи учителями труда. Повторяю, дворцы труда и культуры великолепны. И я не объявляю войну дворцам этого типа. Это дворцы крепости рабочих. Но рабочий класс – сила, которая должна беречь себя. Сила, на которую историей возложена обязанность построить новый мир, и которая страшной ценой крови своей завоевала право свое создавать этот мир. Количественно эта сила еще не велика, а против нее весь старый мир собственников. Чтоб устоять против натиска этой враждебной массы, рабочий должен быть и физически стоек, должен заботиться о том, чтоб прежде всего облегчить свой каторжный и героический труд на фабриках, заводах, шахтах. Каждый сознательный рабочий революционер обязан понимать, что чем длиннее срок его жизни, тем более это полезно для его класса, тем продуктивнее должна быть его работа строителя нового мира и воспитателя молодежи. Не надо забывать, что индивидуализм собственников проникает всюду, как дым, как угар, и что наша крестьянская страна дымит, к сожалению, все более густо. Я назвал труд рабочих героическим. Он везде таков. Но наиболее хорошо я видел это в Сормове, где теснота и примитивные условия труда не мешают работникам строить морские шхуны почти голыми руками, где нет для этой работы даже подъемного крана, и огромные тяжести рабочие самосильно передвигают с места на место под пение дубинушки. Дворцы культуры и дубинушка. В этом, товарищи, есть что-то и смешное, и грустное. Именно это чувствовал я, когда ходил по железным палубам морских шхун, изумляясь терпению и талантливости рабочих людей Сормова. Ходил, похваливал и думал: а надолго ли вас хватит при такой работе, товарищи? И тут же рядом, в двух десятках верст, бумажная фабрика «Балахны», о которой хочется говорить торжественными стихами, как об одном из прекрасных созданий человеческого разума. Там человек образцово показал, как разум, расчет и воображение могут заставить работать иные силы, оставляя человеческую силу свободной и только наблюдающей, руководящей машинами.

настроении человека, заглянувшего в светлое будущее, которое готовит для себя рабочий класс. Всюду на треугольнике Сормова-Растяпина-Балахна широко развивается строительство новых рабочих поселков. А вместе с этим строятся индивидуальные гнезда. Красивенькие домики в 3-4 окна по фасаду, с наличниками резной работы, с точеными колонками и со всякой иной красивостью, соблазнявшей еще дедов и прадедов. Болотистая почва старого мира дает себя знать. Люди все еще не верят, что частная собственность — источник всех несчастий жизни, всех ее уродств, преступлений и всего, что веками угнетало и сейчас угнетает человека. А я не верю, что это зараза надолго. Не верю, что рабочий класс позволит снова надеть ярмо на шею себе. Слушал я на дворе одного из заводов речь молодого товарища рабочего, кажется, Зиновьева. Слушал и думал, этот не соблазнится, не станет строить для себя индивидуальное гнездо. Этот действительно строитель нового мира. А таких, как он, я видел и слышал сотни. Знаю, что их десятки тысяч. Сердечно приветствую товарищей строителей нового мира. В 1917 году в Петрограде, около цирка «Модерн», после митинга собралась на улице толпа разношерстных людей и тоже устроила митинг. Преобладал в толпе мелкий обыватель, оглушенный и расстроенный речами ораторов. Было много женщин, домашние прислуги. Человек полтораста тесно сгрудились в неуклюжее тело, а в центре его десяток солдат. Они сердито покрикивали на одного из своих товарищей, рослого, бородатого, в железном котелке на голове, с винтовкой за острым плечом. Лицо у него простое, очень плоское, нос широко расплылся по щекам, синеватые глаза выпуклы. Когда на него кричало несколько голосов сразу, он молчал, прижимая левую ладонь к бороде, закрывая рот, а вокруг становилось потише. Он, поглаживая ладонью приклад винтовки, говорил внятно, деловито и не волнуясь. «Что же, я сам крестьянин, только вижу, что рабочие понимают свой интерес лучше мужиков, и жалости к себе у рабочего меньше. Мужик пробунтует, на коленки становится, прощение просит, а рабочий в тюрьму идет, в Сибирь. В 1905 году здесь тысячи рабочих перестреляли, а сколько по всей России, в Сибири, счету нет». Снова прикрыв рот, как бы затыкая его бородою, он подождал, когда озлобленные люди выкричились. «Я это не в обиду сказала, потому что рабочие-то, которые поумнее, идут за ними, за большевиками». На него закричали десятком голосов. Он снова помолчал, затем, возвысив голос, упрямо продолжал. «Это все вранье! Германец тоже солдат! А солдату солдата купить нечем!» Тут кто-то согласился с ним. «Верно! И насчет большевиков вранье! Это потому врут, что трудно понять, как это люди против своего интереса советуют рабочим и крестьянству брать власть в свои руки. Не бывало этого, оттого и непонятно, не верится на ихнее горе».

«Ты врешь! Горе не ихнее, а наше!» — крикнул какой-то собственник горя. «Они говорят правильно. Действительно так выходит, что мы сами себе враги», — говорил солдат, похлопывая ладонью по прикладу винтовки. «Вот эту вещь, оружие, может быть, зять мой сделал. Он в Туле на оружейном заводе. А дяди мой, может, железо для него добыл. О, какое дело! Теперь глядите, может, нам из этих винтовок приказано будет по народу стрелять, как в 1905 году. А для чего?» Он выпрямился, передвинул котелок на затылок, вытер ладонью потный лоб. «Для защиты глупости нашей, нищеты, вот для чего. Из какого интереса 3 года с германцами воюем? Понимаете ли это?» Люди, одни ругаясь, другие молча отходили прочь, но он, как бы не замечая этого, глядя прямо перед собой, говорил все более густо и крепко. «И выходит, что большевики-то правильно советуют, пакость эту надо искоренить, безвинное пролитие крови и разор жизни. Никто, кроме их, этого не советует, хоть все начали говорить с нами ласково. А искоренить можем одни мы, рабочий народ, шабаш и больше ничего. Надо понять, что мы, господам, не прислуга, а кормильцы. И довольно натравливать нас на свою же кровь, плоть!» Тут солдат этот начал говорить, понизив голос до рычания, надвигаясь грудью на людей, размахивая рукою. Вокруг него стало просторнее, и я спросил, откуда он. «А тебе на что знать?» — грубо ответил он и, тяжело топнув ногой, сказал. «Я вот с этой самой земли, ну, солдат, как видишь. Был на японской войне, вот и теперь тоже воевал, а больше не желаю. Разбудили, проснулся. И я тебе, господин, в шляпе прямо скажу. Землю мы обязательно в свои руки возьмем, обязательно. И все на ней перестроим. Круглая будет, как арбуз», — насмешливо вставил господин в кепке. «Будет», — утвердил солдат. «Горы-то сроете? А что, помешают, и горы сроем. Реки-то вспять потекут, и потекут, куда укажем. Что смеешься, барин?» Насмехался плотненько и круглолицый человек с черными усами. Солдат схватил его за плечо, встряхнул и сказал в лицо ему: «Дай срок, образумится народ, он тебе, дураку, такой покажет, что в пояс поклонишься». И, оттолкнув господина в кепке, солдат твердым шагом вышел из поредевшей толпы. Дома я записал эту сцену так, как воспроизвожу ее теперь здесь. Я берег ее, надеясь использовать в конце книги давно задуманной мною. Мне вот для конца книги очень дорог и важен этот солдат, в котором проснулся человек, творец новой жизни, новой истории. В моей панихиде прошлому он должен был петь басом. Если он жив, не погиб на фронтах гражданской войны. Он, вероятно, занят каким-нибудь простеньким делом наших великих дней. Вспомнил я о нем на Днепрострое, и 3 дня, прожитые мною там, образ его неотступно сопутствовал мне, как бы спрашивая: «Ну что?» «Верно, я говорил». Да, он говорил верно. На Днепрострое воля и разум трудового народа изменяют фигуру и лицо земли.
десятки и сотни рабочих, просверливая камень берегов Днепра электрическими сверлами, взрывают древнюю породу жидким воздухом. Другие десятки переносят, перевозят с места на место сотни тысяч кубометров земли. Землю выкусывают железные челюсти экскаваторов. Она кажется легким прахом под руками коллективного человека, который строит для себя новую жизнь. Дать общую картину всей работы на Днепрострое я не в силах. Я прожил там 3 суток. Слишком мало для того, чтобы достаточно ярко нарисовать картину грандиозного труда. Там очень много такого, что я видел впервые за мою жизнь, и уже слишком много стерто, уничтожено того, что я видел 40 лет тому назад. При первом общем взгляде на работу Днепростроя видишь, что все усилия людей направлены на укрощение строптивой реки. Но уже скоро забывается о том, что Днепр не укрощен, и кажется, что с ним покончено. Уже выстроен целый городок каменных домов, действует фабрика кухни, школы, театр. По широким улицам новенького веселого города бегают здоровые ребята, мелькают красные повязки комсомолок, галстуки пионеров. Я свидетель тяжбы старого с новым. Я даю показания на суде истории перед лицом трудовой молодежи, которая мало знает о проклятом прошлом и потому нередко слишком плохо ценит настоящее, да и недостаточно знакомы с ним. Мне, разумеется, известно, что Днепрострой посещают многочисленные экскурсии молодежи. Но я видел людей, которые живут в десятках верст от этой грандиозной стройки, а не только не посетили ее, даже не имеют представления о том, для чего затеяна эта работа и какое значение будет она иметь для Украины. Поэзия трудовых процессов все еще недостаточно глубоко чувствуется молодежью, а пора бы уже чувствовать ее. В Союзе социалистических советов трудятся уже не рабы, покорно исполняющие приказания хозяев. В Союзе работают на себя свободные люди. Если раньше смысл труда был неясен рабочему, если раньше меньшинство богатело, а трудовой народ оставался нищим, то ведь теперь это отношение в корне изменилось, и все, что делается рабочим, делается им для себя на завтрашний день. Но и раньше, при условиях подневольного и нередко бессмысленного труда, рабочий все-таки мог и умел работать с тем пламенным наслаждением, которое называется пафосом творчества и может быть выражено во всем, что делает человек. Делает ли он посуду, мебель, одежду, машины, картины, книги? Именно в труде и только в труде велик человек. И чем горячее его любовь к труду, тем более величественен сам он, тем продуктивнее, красивее его работа. Есть поэзия слияния с природой, погружение в ее краски и линии. Это поэзия пассивного подчинения данному зрением и умозрением. Она приятна, умиротворяет, и только в этом ее сомнительная ценность. Она для покорных зрителей жизни, которые живут в стороне от нее, где-то на берегах потока истории. Но есть поэзия преодоления сил природы силою воли человека. Поэзия обогащения жизни разумом и воображением. Она величественно и трагично.
она возбуждает волю к деянию. Это поэзия борцов против мертвой окаменевшей действительности, для создателей новых форм социальной жизни, новых идей.

0: Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот. Исса, сын крестьянина.
1: Послезавтра я ухожу.

0: Молчун, ты уже больше не спишь?
1: Нет.
0: Давай тогда поговорим, а то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?
1: Давай.
0: Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь?
1: Не знаю. Скоро.
0: Вот ты всегда говоришь «скоро». То скоро, то послезавтра. Ты, может быть, думаешь, что это одно и то же? Хотя нет, теперь ты говорить уже научился. А вначале все время путался. Дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми путал. А то еще начинал бормотать, ни слова непонятно. Я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец...
2: Кандид открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот. Справа налево с грибницей, слева направо порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое.
0: Одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился. А вначале все время путался, дом с деревней путал. Да?
1: Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу. И никуда мы не ушли. И еще когда-то задолго до этого... Я просыпался и думал, что послезавтра мы, наконец, уходим. И мы, конечно, не ушли. Но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то. Но теперь-то уж я обязательно уйду.
0: А получилось так, что мертвяки вели нас ночью. А ночью они плохо видят, совсем слепые. Это тебе всякий скажет. Вот хотя бы горбун, хотя он не здешний. Где мы сейчас с тобой, а из той деревни, где я была без тебя, где я с мамой жила. Так что...
2: Кандид посмотрел на Наву. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась. Когда вошел старец, она не перестала говорить. А старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно с хлюпаньем понюхал и принялся есть. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корыца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала.
3: Ха, невкусно! Кому не придешь теперь? Везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил. Там было озеро, а теперь стало бы болото. И ходить стало опасно. Но кто-то все равно ходит. Потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. А что это у вас в корыце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел. Моченую ягоду я люблю. А если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо. Я их есть не буду. Сами ешьте огрызки. А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для одержания. И все везли на глиняную поляну. Теперь тоже возят. Но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не понимают. Что такое? Нельзя. Староста меня прямо при всех спросил, почему нельзя? Не добродила у вас еда. Есть такое. Нельзя.
1: Почему нельзя?
3: Эх ты, молчун. Ты, может, лучше молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно уже я тебя спрашиваю. Очень это болезненно, когда голову отрезают.
0: А тебе-то какое дело? Что ты все допытываешься?
3: О, кричит, покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с молчуном живешь, а не рожаешь? Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое нельзя? Ты знаешь? Это значит нежелательно. Не одобряется. А поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Это всем надлежит понимать. А тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, молчуна вот мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что нельзя. Это самое, что ни на есть, нежелательное.
2: Кандид поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока не проснутся. Улицу уже расчистили. Зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. С поля доносился нестройный хор скучных голосов. «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей!» В лесу откликалось эхо, а может быть и не эхо, может быть, мертвяки. Колченок, конечно, сидел дома и массировал ногу.
4: Садись, молчун. Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят.
1: Что? Опять разболелась?
4: Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так вот, и хорошо. А когда уходишь?
1: Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.
4: Ты как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю мимо двух камней. Сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь. Одна пустая, грибная. Грибами она поросла. Так там не живут. А в другой живут чудаки. Память у них как бы отшибла. А за той чудаковатой деревней по правую руку и будет тебе твоя глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо. Сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.
1: До глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше. Ты же знаешь, мне необходимо добраться до города. А ты обещал показать дорогу.
4: Ух, города! Вон ты куда нацелился. Помню. Так до города, молчун, до города не дойти. До глиняной поляны, например, это просто. Мимо двух камней, через грибную деревню, через Чудакову деревню, а там по правую руку и будет тебе глиняная поляна. Или, скажем, до тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо хлебной лужи. А там все время за солнцем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до тростников. Ты, молчун, говоришь больно коротко. Только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в тростники... Тростники пойдем. Завтра утром. И пойдем?
1: Понимаешь, Колчанок, мне не надо в тростники. В тростники мне не надо. Не надо мне в тростники. А надо мне в город.
4: Ой.
1: Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в город. Позавчера говорил, что мне надо в город. Неделю назад говорил, что мне надо в город.
4: Так...
1: Ты сказал, что знаешь до города дорогу. Не до тростников пойдем вместе. А до города пойдем вместе.
4: Наверное, тебе, молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Ага, это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная. А потом шел я однажды ночью через муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло. Вот, и теперь кривая. Почему кривая, никто не знает. А ходит она плохо. Вот. Но до муравейников дойду. Дойду и сам дойду, и тебя доведу.
1: Хороший какой у тебя горшок.
4: Ага.
1: И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки. Так ты меня проводишь до города. Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу не знает. Пойдем до города, Колчанок.
4: Ах ты.
1: Как ты думаешь, дойдем мы до города?
4: А как же? Дойдем. До города-то? Конечно, дойдем. А горшки такие, ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают. Как мы с тобой идти будем? Вот чего я боюсь. Ты так все время и будешь молчать. Я ведь так не умею. И еще чего боюсь. Ты не обижайся на меня, молчун. Ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи.
3: или просто кивни.
4: А вопрос у меня такой. Может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? А?
1: Нет, Колчанок, я не мертвяк. Я их и сам не выношу.
4: Вот.
1: А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем. Я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет.
4: Ой.
1: И Хвост. И еще два мужика из Выселок.
4: Нет, с Кулаком я не пойду. И Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Шел он с нею в Выселки. Подстерегли его воры и дочку отобрали. Вот и отдал. Сколько я потом с твоей Навой не искал, так и не нашел. Нет, молчу. С ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в город пошли, от воров бы покою не было. То ли делов, тростники. Туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и пойдем, а?
1: Послезавтра. Ты пойдешь, я пойду. Кулак, Хвост.
4: Ой.
1: И еще двое из Выселок.
4: Ах ты.
1: Так до самого города и дойдем. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю. И еще раз напомню.
4: Заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят. Очень с тобой трудно говорить, молчун. Но я не такой. Нет. Я уже привык. И мне даже нравится.
2: На деревенской площади кандид увидел слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах.
5: А? Молчун? Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь к Наве. А дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нет? Нава твоя на поле. Вот я тебе глазами видел, как Нава на поле пошла. Хочешь теперь верь, хочешь не верь. Может, конечно, и не на поле, дело молодое. А ведь можно.
2: Слухач вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг головы слухача. Губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо с чужими интонациями, чужим недеревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы.
5: А большое разрыхление почвы в северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных редких. Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения во всех поселениях. Большие победы, труды и усилия, новые отряды подруг, завтра и навсегда спокойствия и слияния.
4: Во всех поселениях. Слышал, молчу. Значит, и в нашем тоже большие победы.
6: Все время ведь твержу, нельзя. Спокойствие и слияние. Понимать же надо. И у нас, значит, тоже раз во всех и новые отряды подруг. Понял?
2: Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.
7: О чем это я? Передача, что ли, была? Как там одержание? И исполняется? Или как? А на поле ты, молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей навой идешь. А нава твоя...
2: Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды. Зерно уже тронулось. Мимо ног старосты по борозде в 10 шагах друг от друга гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало. И теперь было ясно, что это не эхо. Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав кулака, он тронул его за плечо, и кулак, сразу же ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.
8: Чего касаешься шерсть на носу? Один вот тоже шерсть на носу касался, так его взяли за руки и за ноги, на дерево закинули. Там он до сих пор висит. А когда снимут, так больше уже касаться не будет шерсть на носу.
1: Идешь?
8: Еще в ней иду шерсть на носу. Когда закваски на семенах наготовил, в дом не войти. Воняет, жить невозможно. Как же теперь не идти? Старуха выносить не хочет, а сам я уже на это глядеть не могу. Да только куда идем? Колченок вчера говорил, что в тростники. А я в тростники не пойду, шерсть на носу. Там и людей-то в тростниках нет, не то что девок. Так если человек захочет кого взять и на дерево закинуть шерсть на носу, так некого. А мне без девки жить больше невозможно. У меня староста сосвету живет. Вон стоит шерсть на носу, глаз вылупил. А сам слепой, как пятка, шерсть на носу. Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит шерсть на носу. А в тростники я не пойду, как хочешь.
1: В город.
8: В город другое дело. В город я пойду. Тем более, говорят, что никакого города вообще нету. А врет о нем этот старый пень. Придет утром половину горшка выезд и начинает шерсть на носу плести. То нельзя, это нельзя. Я его спрашиваю, а кто такой, чтобы мне объяснять, что нельзя, что можно шерсть на носу. Не говорит, сам не знает, про город какой-то бормочет.
1: Выходим послезавтра.
8: А чего ждать? Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит. Пошли лучше сегодня вечером. А то вот такой один ждал-ждал, а ему как дали по ушам. Так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет.
9: Мертвяки! Мертвяки! Женщины, домой! Домой бегите!
2: Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки. Двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону. Огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась. Белые струйки пара мешались с сизым дымком. Мертвяки эти видали виды и поэтому держались осторожно. У желтого Весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них помертвела, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающие многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.
10: «Чего стоим?» – спрашивается. «Пошли, чего стоять? Глаза! Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, иначе толку мало, если не в глаза!»
1: «Ну, пошли отсюда!»
8: «Да нет, зря идем, шерсть на носу! Не устоят они, сейчас побегут! Разве это мертвяки, дранные какие-то, где им устоять? Вы!»
2: Подойдя к мертвякам шагов на 20, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли. Тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загукали и затопали ногами. Некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающее движение. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом. Мертвяки были битые, осторожные, должно было обойтись и так. И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились. Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта, они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара. Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание.
8: «А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он... Понимаешь, на него прыгнет шерсть на носу. Да как его за голову хватит, обнял вот свою наву шерсть на носу. Да как заорет. Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, и потом весь в волдырях ходил. Мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгнул, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает шерсть на носу, и детям прыгать закажет. А, говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в город унес. Да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет? Да и города, говорят, никакого нет, он все это старый пень выдумал, слова разные. Город, одержание. А кто его это одержание видел? Слухач пьяных жуков наглотался, как пойдет плести. А старый пень тут как тут слушает, потом бродит везде, жрет чужое и повторяет.
1: Я завтра с утра на выселки иду. Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомню ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни. А то еще убредет куда-нибудь.
8: Напомню, напомню. Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.
2: На площадь сошлась вся деревня. Первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно. Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя», и в каких оно встречается смыслах. Призывал к поголовному одержанию, грозился победами на севере и на юге, бронил деревню, а заодно и выселки, что везде есть новые отряды подруг. Они в деревне не на выселках? Нет.
11: И ни спокойствия нет, ни слияния. А происходит это от того, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе. будто все теперь можно.
12: Вот.
11: А Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в город.
7: Ишь ты.
11: Хотя его никто туда не вызывал. Деревня за это ответственности не несет. Потому что он чужой. Но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть?
12: Есть такое мнение.
11: Так вот тогда... неизвестно, что будет.
13: Время теперь военное, а все про это забывают.
12: Никакой войны нет и никогда не было. А есть и будет большое разрыхление почвы.
14: Не разрыхление.
12: А что?
14: Не разрыхление, а необходимое. Заболачивание. Заболачивание, да. Разрыхление давно кончилось.
12: Ну да.
14: Да уж сколько лет как заболачивание. Заболачивание. А слухачу невдомёк. Да и откуда ему знать, раз он слухач.
11: Нет никакой войны. Нет никакого разрыхления. И нет никакого такого заболачивания.
12: Есть,
11: была и будет поголовная борьба на севере и на юге.
15: Какая же борьба?
8: Как же нет войны, шерсть на носу, когда за чудаковой деревней полные озера утопленники.
12: А мало что, утопленники. Где вода, там и утопленники. За чудаковой деревней все не как у людей. И чудакова деревня нам не указ.
13: Да никакие это не утопленники. И не борьба это, и не война. А спокойствие это. И слияние в целях одержания.
15: О, в целях одержания.
11: А почему же тогда Молчун в город идет?
12: Ага.
11: Молчун в город идет?
12: Идет.
11: Значит, город есть.
8: Мало ли куда идет, молчу. Один вот так то шел. Дали ему хорошенько по ноздрям. Больше никуда не идет.
1: И все-таки послезавтра я ухожу. Вот бы что мне не забыть. Послезавтра.

0: Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До выселок было 10 километров. Дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота. Из ржавой пахучей воды торчали черные полузгнившие ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок. Иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно. Из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей. Жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало. Раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина. А минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки, не принимает их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому что боялся мертвяков. Мертвяки и мужчине, как правило, не опасны, ну а лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.
1: Ты почему без меня ушел, молчу? Я же тебе говорила, что я с тобой уйду. Я одна в этой деревне не останусь. Нечего мне одной там делать. Там меня никто и не любит, а ты мой муж. Ты должен меня взять с собой. Это еще ничего и не значит, что у нас нет детей. Все равно ты мой муж. А я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся.
2: А ну, вернись домой. Откуда ты взяла, что я ухожу? Я же на выселке, я же к обеду буду дома.
1: Вот и хорошо, вот и я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся. Обед у меня со вчерашнего дня готов. Я его так спрятала, что его даже этот твой старец не найдет.
0: Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел. Ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску и злость и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворох или на мертвяках, какая разница? Пусть девчонка идет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился. Коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде. Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на ней, очень довольная.
1: Когда я вчера засыпала, ты, молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова. И откуда ты такие слова знаешь, молчун? Просто удивительно. Никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь. И всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал.
2: Почему я ни о чем не могу думать? Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который я веду с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болото. Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины. Ударило обо что-то головой. Так я больше и не оправился. А если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной. Так что это еще хорошо, что меня выбросило. Постой-ка. А ведь это уже умозаключение. А мне казалось, что я давно потерял способность к умозаключениям и могу твердить только одно – послезавтра. Послезавтра.
1: Все они сбились в кучу, и стало страшно жарко. Ты знаешь ведь, какие они горячие. А луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, я проползла на четвереньках у всех под ногами. А маму уж больше мне видеть не привелось.
2: Нава, опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже 200 раз рассказывала.
1: Ну так и что же? Ты какой-то странный молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб. Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном. А знаешь, молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой рыли погреб. Мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел.

0: Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли. Кто-то сопел и вздыхал в воде. С тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки. Тропа круто свернула влево. Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове. У дороги головой в болоте лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно. Примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал. А дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот. И что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.
1: Это не наши. Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает. И на выселках так тоже не умеют. Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся. И чего ты меня на выселке повел? Что я выселок не видала, что ли?
2: Да что же это такое? Сто раз ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить, даже не послезавтра, а завтра, наконец-то, эта единственная безопасная дорога становится опасной. В город-то можно пройти только через выселки, если в город вообще можно пройти, если город вообще существует. Если город вообще существует, то дорога к нему ведет через выселки.
0: Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченок, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастаться, поворачивают от греха назад в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась.

0: не сделает.
1: Еще как сделают.
2: Пыхтят и топают в зарослях. И в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости. Ворам тоже было тяжко. Они миновали полосу белого опасного мха. Потом полосу красного опасного мха. Снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.
1: Молчун, шлепай посильнее, а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче.
2: Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Они стояли в болоте, в грязи полной пиявок, даже не вышли на сухое место.
3: Эй! Эй! Назад идите! Отпусти! Назад! Назад! Не тронем! Пропадете, дураки!

0: Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках. Он почти сливался с землей, и кандид различил только его силуэт на фоне белесой стены.
1: Вы куда?
2: Нам нужно переночевать, а утром нам нужно на выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.
1: Это вы, значит, сами пришли? Это вы молодцы. Хорошо сделали. Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось. А работать нужно. Очень нужно работать. Очень.
2: Ты нас не покормишь?
1: Это хорошо, что мальчик пришел. Потому что мальчик...
2: Я тебя не понимаю. Ты мне скажи, еда у тебя найдется?
1: Вот если бы трое...
3: Ну, пойдем же, молчу.
2: Больной он, что ли? Ты поняла, что он там бормочет?
3: Что ты с ним разговариваешь? У него же нет лица. Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?
2: Почему у него нет лица?
3: А так? Глаза есть, рот есть, а лица нету. Ну, как мертвяк. Только он не мертвяк, от него пахнет. Но весь он как мертвяк. Пойдем в какой-нибудь другой дом. Только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.
0: В следующем доме

0: они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии. Он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели.
1: Спит.
2: Как же спит, когда он смотрит?
1: Да нет, спит он. Пойдем.
0: Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные, потные мужчины. Не было ни одной женщины, ни одного ребенка.
1: Ты не бойся, Нава. Бояться здесь совершенно нечего.
2: Никого я не боюсь. Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь.
0: Тогда кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала.
1: Не пожалеть бы. Нехорошо здесь. Но всего одну ночь. И дорогу спросить. Днем-то они не спят. В крайнем случае на болото воры ушли. А если не ушли, как там ребята на выселках? Неужели опять послезавтра? Нет уж, завтра. Завтра.

0: Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно. Лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив. Но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может. И тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно. И по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители. Им просто незачем так стоять. И как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Эттингов. И он отчетливо понял, что это и есть Карл Эттингов, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся. И был отдан в приказ, как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения.
1: Карл.
0: Карл медленно повернулся. Лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек. Он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида. Выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь. И когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл. Вскочил и побежал за ним следом. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо. Все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем не настоящими, а наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает. И возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею. Исчез в ней, как будто его никогда и не было.
1: «Карл, Карл, вернись!»
0: Вдруг раздался громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза. И почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении. Может быть, потому что больше кричать было негде.
1: Где Нава? Девочка моя, где ты?
0: Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь. И он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами. То место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки. И он больше никогда их не увидит, ведь плач не прекратился. И он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда. Но он знал также, что для них это никакой не подвиг, а совершенно естественная нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут. Оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл. Все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая, но он не понимал слов. Только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Снова раздался громкий плач. Все вокруг зашевелились. Жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга. Глаза их были сухи и губы плотно сжаты. Но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины. И мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым. И тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое надо, потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону. Ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл. Но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей. Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава. Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.
2: Что-то я ничего не помню. Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли? Или это мне все снится?
0: Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Голова у него болела и все время клонила в сон, не хотелось ни о чем думать. Было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.
2: Молчун, ты знаешь, Молчун, а я все-таки вспомнила, где я слышала раньше такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти.
1: Спи, Нава. Это не Карл пропал без вести. Без вести пропал Валентин. И отдавали в приказ Валентина, а Карл погиб в лесу. И тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на материк. Но это мне уже снится.
0: Когда он открыл глаза, Нава еще спала, и Кандид увидел в ее грязном, полураскрытом кулаке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи и свой страх, и свое облегчение от того, что не произошло что-то ужасное. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.
2: Какое сухое место. Никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места. И как здесь только трава растет, а, Молчун?
0: Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно.
2: Что это такое, Молчун? Какая страшная вещь? Или это может быть не вещь? Это может быть растение? Смотри, здесь все какое сухое. А может быть, оно здесь выросло?
1: А почему страшное?
2: А еще бы не страшное. Ты возьми его в руки. Ты попробуй. Попробуй, возьми. Тогда и будешь знать, почему страшное. Я сама не знаю, почему страшное.
1: Где ты его взяла?
2: Да нигде я его не брала. Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких, такого. Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-таки не растение. Наверное, это такая тварь. Может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный. А может быть, мы еще спим с тобой, молчу. А мы в деревне сегодня ночью были? Да. А потом я проснулась. Тебя не было, и я стала шарить рукой. Вот где он залез мне в кулак. Только вот что удивительно, молчун. Я совсем тогда его не набоялась, даже наоборот. Он мне был даже для чего-то нужен.
1: Все это был сон.
0: У него мурашки бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как он незаметно мотнул головой. Беги, пока цел. И то, что живой Карл был хирургом.
2: Что это ты замолчал, молчун? Куда это ты смотришь?
1: Это был сон. Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды. А эту штуку я закопаю.
2: Для чего он был мне нужен, ты не знаешь? Чего-то я должна была сделать. Я не люблю таких снов, молчун. Ты его поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь там напугает. Ты закапывай, а я пойду искать еду.
0: Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями, а Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все и, тем не менее, ничего не мог понять. Это был какой-то странный, страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель.
2: Там есть тропа, молчу. Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню. Зачем она нам? Если хочешь знать, нам туда и приходить не надо было. Тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь. Да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали. Что ж ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные. Ты их разотри на ладони, сделай крошонку. Что ты как маленький сегодня?
0: Он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колчинок, и вспомнил, что Колчинок говорил о дороге в город, которая должна проходить в этих самых местах.
1: А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться. Придется все-таки вернуться, Нава.
2: Куда вернуться? Ту лукавую деревню вернуться? Ну зачем ты мне это говоришь, молчун? Ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу я тебе нашла. А теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться.
1: Придется вернуться. Мне самому не хочется, Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда побыстрее попасть в город.
2: Почему в город? Я не хочу в город, я хочу на выселки.
1: Пойдем прямо в город, не могу я больше.
2: Ну, хорошо, пойдем в город, это даже лучше, чего мы не видели на этих выселках. Пойдем в город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню.
0: Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня. по теплой сухой траве навстречу пережитому ужасу, от которого больно напряглись все мускулы, навстречу тихой и странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте. Нава догнала его и пошла рядом. Они вышли на деревню неожиданно. Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял. Деревня тонула. Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, проваливаются крыши. Над черной водой словно пронесся легкий вздох. По ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом было обычное треугольное озеро.

0: Я знаю, как это называется. Это называется одержание.
1: Пойдем на твою тропу, Нава.
2: Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но через некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли мха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше.
3: Еще жил в этой нашей деревне один мужчина, которого звали Обида-мученик. Ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обида-мученик всегда на все обижался и спрашивал, почему? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? Почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь? Поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит, не хочешь – не работай. Никто тебя за руку не тянет. А тот, знай, все твердит, почему да почему. Или к кулаку пристал. Почему, говорит, верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает. Кулак ему сначала спокойно объясняет, у верхних одержание произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться. Наконец не выдержал и говорит, отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю почему? Город знает почему, и все. Пошел Обида-мученик в город и больше уже не возвращался.
2: Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна. Глухо фукали созревшие дурман грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор. Деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями. И не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать, и не над чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало бредить.
3: Обида-мученик был добрый человек. Это они с Колченогом нашли тебя за тростниками. Тащил тебя Обида-мученик, а Колченог только сзади шел, да подбирал все, что из тебя вываливалось. Много он чего подобрал. А потом рассказывал, страшно ему стало. Он все и выбросил. Такое рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда. Никто не мог понять, где такое растет и как. Так он эту одежду разрезал и рассадил. Думал, вырастет. Но ничего у него не выросло. Не взошло даже. И опять он стал ходить по деревне и спрашивать, почему? Если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет. А твоя, молчун, даже и не взошла. Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал. Но ты тогда без памяти был, только бормотал что-то, вроде как тот без лица, и рукой заслонялся. Вот тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, как можешь. Выходишь, будет тебе муж. А что он чужой, так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, молчун. Как было дело? Захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны.
2: Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру. Она становилась все уже, потом превратилась в рытвину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.
3: Знаешь, молчу,
0: А может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, что-то там не так. По-моему, это даже не озеро. Что-то там еще много, кроме воды.
1: Но вода там есть? Ты же пить хотела.
0: Вода есть, но теплая. Плохая вода, нечистая. Знаешь что, молчу? Ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь. Ничего из-за тебя не слыхать, так ты шумишь. Ты постой, подожди меня, а я тебя позову.
2: Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на ватную тишину, царившую здесь. Это не была сухая тишина лукавой деревни. Там было тихо, как ночью за кулисами театра, а здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду. Он был прохладен и слоноват на вкус.
1: Сыр. Да, сыр. А что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый, сыр со слезой. Странно.
2: Из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.
0: Это хорошо, что мы здесь поели. Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченок всегда рассказывает. Только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это оказывается правда. Хотя мне, может быть, тоже привиделось.
1: Пойдем посмотрим.

0: Озеро оказалось в шагах 50. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая и желто-белые тела, запрокинутые лица. Люди не плавали. Люди лежали на воде, как на пляже.
1: Уйдем отсюда.
2: Никакие это не утопленники. Колченок ничего не разобрал. Просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились. Очень это страшно, молчу. А как их там много, целая деревня. И все они женщины, ты заметил?
1: Да.
2: А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют. Наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят. Слушай, молчу. А зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченок выдумывает. Жили бы спокойно, так нет. Тебе вот понадобилось в город идти. Ну зачем тебе понадобилось в город идти?
1: Не знаю.

0: Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. В 20 шагах, прямые как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков. Из кустарников вываливались сотни слизней амеб, гигантские рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, но зато вместо них по склонам ссыпались самые невероятные и неожиданные животные. Катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды, еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие не то звери, не то насекомые. Несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара, а лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, неустанно и регулярно, как машина.
1: Колченок говорил, что город стоит на холме. Может быть, это и есть город. Может быть, это они и называют городом. Я ждал чего-нибудь в этом роде. А, ерунда, ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах. А где они здесь? Хозяева. Может быть, я ошибаюсь? Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. У меня весь мозг зарос лесом. Вспомнил. Я шел в город, чтобы мне объяснили про все. Про одержание, про мертвяков, великое разрыхление почвы, озера с утопленниками. Оказывается, все это обман. Все опять переврали, никому нельзя верить. Я надеялся, что в городе мне объяснят, как добраться до своих. Ведь старец все время говорил, город знает все. И не может быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об управлении. Это же напрашивается, молчун. Лиловый туман здесь везде хозяин. Разве я не помню... Да и не туман это вовсе. Так вот в чем дело. Вот почему людей загнали, как зверей, в чащу, в болото, утопили в озерах. Они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать.
0: Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал. Снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Кандид равнодушно растер их ладонью. Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался храп, треснули деревья, и гиппоцет удалился.
1: Мертвяков даже гиппоцеты боятся. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся?
2: Мама. Мама идет.
0: Нава стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.
2: Мама!
0: Нава перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар от их тел.
1: Трое? Хватило бы одного, но тут мне и конец. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так.
0: Мертвяки закрыли рты. Головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.
3: Назад! Уходите! Мертвяки!
0: Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться.
2: Мама, это я! Да мама же!
0: Остановились мертвяки, сразу как по команде. Кандид все еще пятясь оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Ни на мертвяков, ни на холм, и даже не на Кандида, чужого заросшего мужика, может быть, вора. А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно было хватать и тащить куда-то, куда приказано. И из-под ног их, как дым жертвенного огня, поднимались столбы пара. Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам.
3: «Бегите! Бегите, пока не поздно! Что же вы стоите? Мертвяки здесь! Бегите, я задержу!»
0: Они не обратили на него внимания. Не то, чтобы они не слышали или не видели его. Молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего года на два старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо. Но он ничего не значил для них, словно был большим приблудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего.
3: Почему? Почему вы не бежите?
4: Ай-яй-яй-яй-яй! И кто бы мог подумать? Ну, могла бы ты подумать.
5: Нет.
4: Я бы нет. Милая моя, и что же? Он здорово пыхтел? Или он просто ерзал и обливался потом, а?
5: Неправда, он был прекрасен, верно? Он был свеж, как заря, и благоухал...
4: Как лилия!
6: от его запаха. Голова шла кругом, а от его лап бежали мурашки.
4: А ты успела сказать?
7: Где уж вам? Ну, что вы можете знать об этом? Вы необразованные.
6: Ну, ничего, ну откуда нам это знать? Ну, поэтому мы тебя и спрашиваем.
4: Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви?
2: Был ли он горек?
6: Вот плод довольно сладок, хотя и плохо вымыт.
7: Ничего, мы его отмоем. Ты не знаешь, паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину?
6: Корень был горек. Ей неприятно о нем вспоминать.
4: Вот странно. А говорят, это незабываемо.
6: Слушай, милая, ведь он тебе снится.

0: и вся разница.
1: Ты что к маме привязалась, толстая ты старуха? Сама на себя посмотри, на что похожа, а потом привязывайся. А то я скажу мужу, он как тебя греет палкой по толстой заднице, чтоб не привязывалась. Молчун! Чего они надо мной смеются?
2: Что еще за молчун?
3: Это мой муж. Смотрите, какой он хороший. Он меня от воров спас.
4: Какой еще муж? Ты не выдумывай, девочка.
1: Сама не выдумывай. Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, если хочешь знать, не разговариваю. Да. Я с мамой разговариваю. А то лезет.
4: Ты что? Ты что, действительно муж?
5: Да нет, конечно. Какая она мне жена? Она мне дочь.
6: Я так и знала. Это не ее муж. Это вон ее муж. Это ее муж.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Перестаньте. Надоело, наконец. Уходи отсюда, муж. Иди, иди, чего ждешь? В лес иди.
6: Кто бы мог подумать, что корень любви может оказаться столь горек, столь грязен, волосат. Фу. Все, все, все. Не сердись. Не сердись, милая моя. Шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача.
2: Мы будем работать или нет? Или мы будем тут заниматься болтовнёй?
6: Я иду, не сердись. Сейчас как раз начнется исход. Паучий бассейн еще не очистили. Вечно у нас неразбериха со строителями. Как же нам быть?
2: Ничего, пройдемся до долины. Ты бы села.
7: Мать Навы поискала глазами и, протянув руку к мертвякам, щелкнула пальцами. Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг весь как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал. Мертвяка больше не было. Было удобное на вид уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку.
2: Выросла дочка. Одичала. Рада?
3: Ну еще бы. Ведь ты же моя мама. И тебя каждую ночь во сне видела. А это молчун, мам.
5: Все это не бред. К этому надо привыкнуть, как я привык. К шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева. Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками, значит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. У них мокрые волосы. Значит... И мать Навы, которую угнали мертвяки. А где вы купаетесь? Кто вы такие? Чего вы хотите?
6: Что? Послушай, милая моя, он что-то спрашивает. Этот козлик. Он чего-то хочет.
2: Ну, что он может хотеть? Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и ужасно много едят. Совершенно непонятно, зачем им столько еды. Они ведь ничего не делают.
6: Козлик, козлик, козлик, бедный козлик, хочет травки. Бе-е-е. А ты знаешь... А это ведь человек с белых скал.

0: Они теперь, между прочим, попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?
1: Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела, они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых.
2: Мама, что ты на него так нехорошо смотришь? Это же молчун. Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он до сих пор не обиделся. Я бы на его месте давно обиделась.
3: Холм снова заревел. Черные тучи насекомых закрыли небо. Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело, и то и дело валились, тычась головами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их, и они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом шагая все тверже и тверже, уходили в лес.
0: Какие-то они все слабые. Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются. С такими работниками одержание не закончишь.
3: Девушка спускалась с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Она подошла и сказала что-то, указывая на рукоеда. И обе женщины стали внимательно разглядывать чудовище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным уверенным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой.
0: Очевидно, не хватает. Запомни, девочка, слабые челюсти, глаза закрываются не полностью. Переносить наверняка не может, и потому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка. Надо чистить, переменить место, а здесь все почистить.
2: А вы мне рассказывали совсем по-другому.
1: А ты попробуй сама. Это сразу заметно. Попробуй.
2: Угу.
3: Девушка оттащила рукоеда в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Рукоед покачивался на неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо скрипел. Она сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладонями через туловище рукоеда протекла струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, спастись. Он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок. И тогда девушка отошла от него.
2: Дрень какая!
0: Чистить надо, чистить. Займись. Откладывать не стоит. Ты все поняла?
2: Да.
0: Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.
2: Угу.
3: Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.
0: Славная подруга. Молодец.
1: Управлять она будет. Характер у нее есть. Ну что же, надо идти.
3: Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Мать Навы и беременная женщина осторожно поставили спящую Наву на ноги, взяли за руки и повели в лес, вниз к озеру. Они хихикали и болтали, и сплетничали. Она вошла между ними и спала. Но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась. Они вышли к развилке тропы, свернули налево к озеру с утопленницами. Беременная женщина мельком оглянулась.
0: Ты еще здесь? В лес иди, в лес. Зачем за нами идешь?
4: Как мне пройти на биостанцию?
3: На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился. Он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.
4: Как мне пройти к белым скалам?
0: Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик. Забавно. Они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к белым скалам и вдруг попадают в полосу боев.
1: Они гниют там заживо. Они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте. А, в общем-то, пусть идет. Для разрыхления это только полезно. Сгниет – полезно. Раствориться тоже полезно.
0: А ты знаешь, пожалуй, от него было бы больше пользы здесь. Помнишь, что вчера говорили воспитательницы?
1: А, пожалуй. Пусть остается.
2: Да, оставайся. Ты оставайся, молчун. Ты не ходи никуда. Зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в город. А это озеро и есть город, ведь правда, мам? Или, может быть, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая, только сегодня почему-то злая.
1: Пойдем, Нава, нас уже ждут.
2: А молчун?
1: Он останется здесь. В городе ему совершенно нечего делать.
2: Но я хочу, чтобы он был со мной. Как ты не понимаешь, мама? Он же мой муж. Мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж.
1: Пойдем. Ты пока ничего не понимаешь. Он никому не нужен, он лишний. Они все здесь лишние, они ошибка, да пойдем же. Ну хорошо, потом придешь к нему, если захочешь.
2: Ты не уходи, молчун. Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить. Это будет нехорошо, просто нечестно. Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила. И теперь ты меня жди, слышишь? Жди!

0: Прощай, Нава. Прощай, моя девочка.
1: Они скрылись из виду, и остались только тростники. Но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло.
0: Что вы с нею сделаете?
2: Это не твоя забота, козлик. Что мы с ней сделаем? Во всяком случае, муж ей больше не понадобится. И отец тоже. Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с Белых скал. И не отпускать же тебя просто так.
0: А что вам нужно?
2: Что нам нужно? Ну, мужья нам во всяком случае не нужны. Да не нужны, успокойся. Ну, попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Пытайся представить себе мир без козлов. А что ты еще годен? Скажи мне, козлик, что ты умеешь?
0: Я ничего не умею.
2: Может быть, ты умеешь управлять?
0: Умел когда-то.
2: Убей это дерево! Ты вообще можешь делать живое мертвым?
0: Убивать?
2: Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?
0: Я не понимаю.
2: Не понимаешь? Что же ты умеешь? Ну что ты делал на Белых скалах, пока не упал? Что просто жрал и поганил женщин?
0: Я изучал лес.
2: Не смей мне лгать.
0: Я действительно изучал лес. Я изучал самые маленькие существа в лесу, те, которые не видны глазом.
2: Ты опять лжешь? Невозможно изучать то, что не видно глазом?
0: Возможно. Нужны только микроскоп, линзы, приборы, ну, это не передать. Если взять каплю воды, то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных.
2: Для этого не нужно никаких вещей. А, постой. Ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может быть, ты говоришь о строителях?
0: Может быть, я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде. Я искал, как они устроены у вас здесь в лесу, и какие они бывают, и что они могут.
2: Ну, а на Белых скалах они другие. Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты, конечно, никакой власти не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты. Куда же мне тебя девать, а? Ведь ты сам пришел сюда, да?
0: Я пойду. Я пойду, прощай.
2: Нет, нет, погоди, стой! Стой, тебе говорят. В конце концов, он пришел сам. Такие случаи бывают. А если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным. Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами... Знаешь, что я с тобой сделаю? Отдам-ка я тебя воспитательницам для ночных работ. В конце концов... Были же удачные случаи. К воспитательницам! К воспитательницам!
1: Она махнула рукой и неторопливо в перевалку ушла в тростники. Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Локти у него онемели. Ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет и куда его должны отвезти, и кто такие воспитательницы, и что это за ночные работы. Но он вспомнил самое страшное из своих впечатлений – призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее. Мертвяк всхрапнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал. Мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Он вспомнил и сунул руку за пазуху. И когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, протянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка. А тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью. Дернулся несколько раз и замер. Тогда Кандид поднялся и побрел прочь по тропинке, подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать, но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим другим.

0: Кандид проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево нагружены, слева направо порожняком. Месяц назад было наоборот. Месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось.
1: «Послезавтра мы уходим».

0: За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя ухи. Старец окончательно отощал. Глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось.
1: Наверное, он скоро умрет, старец этот.

0: Что же ты, молчун? Совсем у тебя нечего есть? Ах, как у тебя наотняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил я тебе. Не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел. А раз Колченог понимает, что можно, а что нельзя. И Колченог этого не понимает. И отец Колченога такой же был, непонятливый. И дед его такой же, и весь их Колченогом род такой был. Ах, вот они все и померли. Ах. И Колченог обязательно помрет. Никуда не денется. А может быть, у тебя, молчун, есть какая-нибудь еда? Может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут. Так если спрятал, то доставай ее скорее. Я есть хочу. Мне без еды нельзя. Я всю жизнь ем, привык уже. А то новой теперь у тебя нет. Хвоста тоже деревом убило. Вот у кого всегда еды было много. У хвоста. Я у него горшка по три сразу съедал. Хотя она всегда у него была недоброженная, скверная. Потому его, наверное, деревом и убило. Говорил я ему, нельзя такую еду есть.
1: Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей!» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было. А если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде. Оказалось, что больше. Наверное, потому что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики «Молчун! Молчун!» И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем. Быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили молчуна. Они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. А скальпели в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков, по указанию хитроумного старосты, стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные. Посреди площади стоял торчком по пояс в траве слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты. Это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло.
2: В битву вступают новые, успешное передвижение, обширные места покоя, новые отряды подруг, спокойствие и слияние.
1: Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясной, и он чувствовал, что может думать. И стал думать, кто же он такой, этот слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом. потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все.
3: В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач и на выселках. А старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче Грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое одержание, и понимали, о каких успехах идет речь. И, наверное, тогда они были заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, а мужики не больше, чем козлы. Это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки, и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер, и возникли новые отряды подруг. А слухачи остались. И осталась традиция, которую не уничтожили просто потому, что они об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все разрушения. И эти жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбухшие от парной воды. И эта гигантская возня в джунглях. Все эти великие разрыхления и заболачивания, чудовищные в своей абсурдности и грандиозности затея.
1: Мысли текли свободно и даже как-то машинально. За этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла. И Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду.
3: У нас в деревне это называется думать. Вот сейчас возникнут сомнения. Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуней, но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни. Холм, похожий на фабрику живых существ. Адскую расправу с рукоедом. Гибель, фабрика, расправа. Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель — это не гибель, а одержание. Но я-то не знаю, что такое одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо. И, может быть, надо говорить не жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей, а планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое, своевременно созревшего, налившегося силой нового на загнившее, бесперспективное старое. Не извращение, а революция. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего, и потому, и именно потому, воображающего, что он понимает все и имеет право судить, словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего бедную курочку.
1: Он оглянулся на слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник.
3: Значит, есть и живые радиопередатчики, и живые механизмы, и живые машины. Да, например, мертвяки. Но почему? Почему все это так великолепно придуманное, так великолепно организованное не вызывает у меня ни тени сочувствия, только омерзение и ненависть?
4: Стал-то ты глазеет шерсть носу. Один вот тоже все глазел, открутили ему руки и ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня старуха в другой дом ушла, шерсть на носу. А сам я третью ночь у старост ночую. А нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать не желает. Кривится, говорит, перепрело у тебя все. Не то что жрать, нюхать невозможно. Шерсть на носу. Только к чертовым скалам я не пойду, молчун. А пойду я с тобой в город. Наберем мы там с тобой баб. Если вора встретится, половину отдадим. Не жалко, шерсть на носу. А другую половину в деревню приведем. Пусть здесь живут, нечем там плавать зря. А то одна тоже вот плавала, дали их хорошенько по соплям. Больше не плавает и воды видеть не может, шерсть на носу. Слушай, молчун, а может, ты набрал про город и про баб этих, а? Или, может, привиделось тебе? Отняли у тебя воры наву, тебе с горя и привиделось. Колченок вот не верит, считает, что тебе привиделось. Какой же это город в озере, шерсть на носу? Все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу. Мало что там бабы, а я вот даже за бабами не полезу, я плавать не умею. Да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь. Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой эдак быстро управимся.
3: Ты дубину себе сломал?
4: А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? Это на болото надо идти за дубиной, а у меня времени нету. Я еду стерег, чтоб старик ее не сожрал. Да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь? Один вот уже дрался, шерсть на носу.
3: Ладно, я тебе сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь.
1: Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился, и никто из них не изменится. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили.
0: Мертвяки бабам служить не могут. Это ты, молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся. Ты на мою посмотри, а потом рассказывай.
5: А что деревня потонула, это одержание произошло. Это всякий без тебя знает. А при чем тут твои бабы, непонятно.
6: И вообще, молчун, в городе ты не был. Чего уж там, признайся, мы не обидимся. Уж больно занятно ты рассказываешь. А только в городе ты не был. Это мы все знаем, потому что кто в городе побывает, обратно уже не возвращается.
7: И наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали. Наши воры, местные. Никогда б тебе, молчун, от воров не отбиться. А? Хотя мужчина ты, конечно, смелый. И как ты с мертвяками обходишься, это просто... Смотреть страшно.
1: Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель – понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать. Не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня и был лес. лес был сильнее. Но лес ведь всегда был и всегда будет сильнее.
3: При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает, это, конечно, гибель. Но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к чему. Когда-нибудь они спохватятся, когда не останется больше женщин, когда болота подойдут вплотную к домам, когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман. А может быть, и тогда они не спохватятся, просто скажут: нельзя здесь больше жить, одержание, и уйдут строить новую деревню.
1: Колченок сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.
7: Садись, есть будешь? Хорошие грибы.
3: Поем.
7: Поешь. Навы теперь у тебя нету. Когда ты еще без навы приспособишься? Я слыхал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал? А, ну да, ты же мне и сказал. Ухожу, мол. Что это тебе дома-то не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было. В тростники идешь или в муравейники? В тростники-то я бы тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас по улице направо, миновали бы ее, с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно. Захватили бы с собой бродила, там же и поели. А? Хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут. А тут ешь, ешь, и все мало. А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо хлебного болота, а там бы опять поели. Хорошие злаки там родятся. Сладкие. Просто удивляешься, что на болоте, да на грязи и такие злаки произрастают. Ну, а потом, конечно, прямо за солнцем. 3 дня бы шли, а там уже и тростники.
3: Мы с тобой идем к чертовым скалам. Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.
7: Чертовым скалам? О, нет, молчу. Нет, не пройти нам к чертовым скалам. Не пройти. Это ты знаешь, где чертовы скалы? Их, может, и вообще нигде нет. А просто так говорят, скалы, мол, чертовы. Так что к чертовым скалам я не пойду. Не верю я в них. Вот если бы в город, например, или еще лучше в муравейники, вот в муравейники, это тут рядом рукой подать. Слушай, молчу, а пошли-ка мы с тобой в муравейники, а? И кулак пойдет. Я ведь в муравейник как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просил меня, сходим, говорит Колченок, в муравейнике, сходим. Охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу повредил. А я ей говорю, что не помню я, где это дупло. Не помню. И вообще, может быть, муравейников больше нет. Давно я там не был.
1: Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил и говорил. Глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида.
3: Хороший ты человек, Колченок, добрый ты. И оратор видный, и староста с тобой считается, и кулак, а старец тебя просто-таки боится. И не зря ты был лучшим приятелем и спутником известного обиды мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу. Однако вот только беда, не хочешь ты, Колченок, меня в лес отпускать. Жалеешь убогого. Лес – место опасное, гибельное, куда многие ходили, да немногие назад возвращались. А если возвращались, то сильно напуганные, а бывало и покалеченные. У кого нога поломана, у кого что. Вот и хитришь ты, Колченок. То сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что молчуна полоумным считаешь. А в действительности-то ты уверен в одном. Если уж молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девочку, то дважды таких чудес не случается. Слушай, Колченок, выслушай меня внимательно. Говори, что хочешь, думай, что хочешь, но я прошу тебя об одном. Не бросай меня, пойди в лес со мной. Ты мне очень нужен в лесу, Колченок. Ой. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами, понимаешь?
6: Ну, как же, я тебя вполне понимаю, вполне. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем? Свернем налево, дойдем до поля, и мимо двух камней на тропу. Эту тропу сразу отличить можно. Там валунов столько, что ноги сломаешь. Да ты ешь грибы-то, молчу. Ешь, они хорошие. По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни. Я тебе про нее, по-моему, рассказывал. Рассказывал, она пустая, вся грибами поросла. Но не такими, как этим, например, а вот скверными. Скверными. Их мы есть не станем. От них болеют. И помереть можно. Так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем. И сразу пойдем дальше. И спустя время дойдем до Чудаковой деревни. Там горшки делают из земли.
8: Вот додумались, а?
6: Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего не заболели даже. Только горшки из земли делать стали. А? У них мы тоже останавливаться не будем. Нечего нам у них там останавливаться. А пойдем мы сразу от них направо. Тут тебе и будет глиняная поляна.
3: А может быть, не брать мне тебя? Ты уже был там, лес тебя уже жевал, и, как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, а над тобой нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю. Но идти надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца. А дальше? Обреченные, несчастные обреченные, а вернее счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены, что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников, что сильные уже нацелились на них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса, что все для них уже предопределено, и самое страшное, что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне. Они реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует. Какое мне дело до их прогресса? Это не мой прогресс. И я прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова. Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими. Они вне морали. Но я-то не вне морали. Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы, что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал на сторону этого прогресса. И Колченок, и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся. А может быть и нет. Может быть, это было бы нелегко и непросто. Я не могу, когда людей считают животными. Но, может быть, дело в терминологии. И если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе. Враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники, идеалы, великие цели, естественные законы природы. И ради этого уничтожается половина населения? Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колченок — это камешек в жерновах их прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции, мне, наверное, не удастся. Так вот, я сделаю все, что смогу, чтобы жернова остановились. А, впрочем, если мне удастся добраться до биостанции... Да, странно. Никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище. Управление. Вид сверху. Ладно. Об этом я подумаю потом. Значит, договорились. Послезавтра выходим.
8: Ага. А как же? Сразу от меня налево.
1: На поле вдруг зашумели, завизжали женщины.
8: Мертвяки! Давай, молчу! Давай! Не сиди! Посмотреть хочу!
1: Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

0: Любовь всех раньше станет смертным прахом. Смирится гордость и умолкнет лесть. Отчаяние, приправленное страхом, почти что невозможно перенесть.
1: Резко нарушая прелесть утра, гудит на гололобовской шахте обычный шестичасовой свисток. Гудит бесконечно долго, хрипло, с надсадою, точно жалуясь на что-то. Звук этот слышится то громче, то слабее. Иногда он почти замирает, как будто обрываясь, захлебываясь, уходя под землю, и вдруг опять вырывается с новой неожиданной силой. Сейчас должна спуститься под землю вторая смена. Сотни-две человек толпятся на шахтенном дворе между штабелей, сложенных из крупных кусков блестящего на изломах каменного угля. Совершенно черные, пропитанные углем, немытые по целым неделям лица, лохмотья всевозможных цветов и видов, опорки, лапти, сапоги, старые резиновые калоши и просто босые ноги – все это перемешалось в пестрой, суетливой, галдящей массе. Васька Ломакин, или как его прозвали шахтеры, вообще любящие хлесткие прозвища, Васька Кирпатый, стоит над отверстием главного ствола, поминутно извергающего из своих недр людей и уголь, и, слегка полуоткрыв рот, пристально смотрит вниз. Васька – 12-летний мальчик с совершенно черным от угольной пыли лицом, на котором наивно и доверчиво смотрят голубые глаза и со смешно вздернутым носом. Он тоже должен сейчас спуститься в шахту, но люди его партии еще не собрались, и он дожидается их. Васька всего полгода как пришел из далекой деревни. Кроме Кирпатова, у него есть еще кличка Мамкин, данная ему за то, что, поступая на службу, на вопрос Штейгера «Ты, поросенок, чей будешь?» он наивно ответил «А Мамкин?», что вызвало взрыв громового хохота. Васька до сих пор не может привыкнуть к угольной работе и к шахтерским нравам и обычаям. Величина и сложность шахтенного дела подавляет его бедный впечатлениями ум. И хотя он в этом не дает себе отчета, шахта представляется ему каким-то сверхъестественным миром, обиталищем мрачных, чудовищных сил. Загадочный и притом облеченный необыкновенной властью человек, старший Штейгер Павел Никифорович. Он полный хозяин в темном, сыром и страшном подземном царстве, где среди глубокого мрака и тишины мелькают красные точки отдаленных факелов. По его приказаниям ведутся новые галереи и делаются забои. Павел Никифорович очень красив, но неразговорчив и мрачен, как будто общение с подземными силами наложило на него особую загадочную печать. Его физическая сила стала легендой среди шахтеров, и даже такие фартовые хлопцы, как Бухало и Ванька Грек, дающие тон буйному направлению умов, отзываются о старшем Штейгере с оттенком почтения. Но неизмеримо выше Павла Никифоровича стоит во мнении Васьки директор шахты француз Карл Францевич. У Васьки нет даже сравнений, которыми он мог бы определить размеры могущества этого сверхчеловека. Он может сделать все, решительно все на свете, что ему только не захочется. От мановения его руки, от одного его взгляда зависит жизнь и смерть всех этих табельщиков, десятников, шахтеров, нагрузчиков и подвозчиков, которые тысячами кормятся около завода. Всюду, где только показывается его высокая прямая фигура и бледное лицо с торчащими вверх усами, тотчас же чувствуется общее напряжение и растерянность. Когда он говорит с человеком, то смотрит ему прямо в глаза своими холодными большими глазами, но смотрит так, как будто бы разглядывает сквозь этого человека что-то такое, видимое ему одному. Раньше Васька не мог себе представить, что существуют на свете люди, подобные Карлу Францевичу. От него даже и пахнет как-то особенно, какими-то удивительно сладкими цветами. Этот запах Васька уловил однажды, когда директор прошел мимо него в двух шагах, конечно, даже не заметив крошечного мальчугана, который стоял без шапки с раскрытым ртом, провожая испуганными глазами проносящееся земное божество. «Эй ты, керпатый, полезай, что ли!» — услышал Васька над своим ухом грубый оклик. Васька встрепенулся и бросился к платформе. Садилась та партия, при которой он состоял подручным. Собственно, ближайших начальников у него было двое. Дядя Хрящ и Ванька Грек. С ними вместе он помещался на одних нарах в общей казарме. С ними же постоянно работал в шахте и при них же нес в свободное время

0: прислушивался к сильным и давил слабого, и в шахтерской среде не пользовался, несмотря на свои преклонные лета, ни уважением, ни влиянием. Ванька Грек, наоборот, до известной степени руководил общественным мнением и сильными страстями всей казармы, где самыми вескими аргументами служили занозистое слово и крепкий кулак. Он был в состоянии работать по целым неделям, не отрываясь от дела, с каким-то озлобленным упорством, для того, чтобы спустить в одну ночь все заработанные этим нечеловеческим трудом деньги. Ванька Грек оказывал Кирпатому нечто похожее на заботу, или, вернее, внимание. Конечно, это внимание выражалось в суровой и грубой форме, однако, несомненно, это внимание существовало. Так, например, Ванька Грек устроил мальчугана в самом лучшем месте на нарах, ногами к печке, несмотря на протест дяди Хряща, которому это место раньше принадлежало. В другой раз, когда загулявший шахтер хотел силой отнять у Васьки полтинник, Грек отстоял Васькины интересы. «Оставь мальчишку», — спокойно сказал он, слегка приподнимаясь на нарах. И эти слова были сопровождены таким красноречивым взглядом, что шахтер разразился потоком отборной ругани, но, тем не менее, отошел в сторону. На платформу вместе с Васькой взошло еще 5 человек. Раздался сигнал, и в тот же момент Васька почувствовал во всем теле необычайную легкость. Точно у него за спиной выросли крылья. Вздрагивая и гремя, полетела платформа вниз, и мимо нее, сливаясь в одну сплошную серую полосу, понеслась вверх кирпичная стена колодца. Потом сразу наступил глубокий мрак. Платформа быстро и мягко замедлила падение и стала на грунте. Сверху водопадом падали вниз стекавшиеся к главному стволу подземные источники, и шахтеры быстро сбегали с платформы, чтобы избегнуть этого противного дождя. Каждый раз, очутившись под землей, Васька чувствовал, как им овладевает какая-то молчаливая гнетущая тоска. Эти длинные черные галереи казались ему бесконечными. Изредка мелькал где-то далеко жалкий бледно-красный точечкой огонек лампы и пропадал внезапно, и опять показывался. Шаги звучали глухо и странно. Воздух был неприятно сыр, душен и холоден. Иногда за боковыми стенками слышалось журчание бегущей воды, и в этих слабых звуках Васька ловил какие-то зловещие, угрожающие ноты. Васька шел следом за дядей Хрящом и Греком. Их лампочки, раскачиваемые руками, бросали на скользкие, покрытые плесенью бревенчатые стены галереи тусклые желтые пятна, в которых причудливо метались взад и вперед, то пропадая, то вытягиваясь до потолка, 3 уродливые неясные тени. Невольно все кровавые таинственные предания шахты всплыли в памяти Васьки. Вот здесь засыпало обвалом 4 человек. 3 из них нашли мертвыми, а труп 4-го так и не отыскался. Говорят, что его дух ходит иногда по галерее номер 5 и жалобно плачет. Рассказывали также об одном старом рабочем, который много лет тому назад заблудился в галереях, знакомых ему как свои 5 пальцев. Его нашли только через 3 дня, обессилевшим от голода и сошедшим с ума. Говорили, что кто-то водил его по шахте. Этот кто-то страшный, безыменный, безличный, как и породивший его подземный мрак, несомненно, существует в глубине шахт. Но о нем никогда не станет говорить ни один настоящий шахтер, ни в трезвом, ни в пьяном виде. И каждый раз, когда Васька, идя следом за своей партией, думает о нем, он чувствует на своем теле чье-то тихое, холодное дыхание, кидающее его в дрожь.
1: «Ну что, Ванька, хорошо погулял?» — искательно спросил дядя Хрящ.